0: Для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об Украине.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обсуждать с Россией возможное энергетическое перемирие. Об этом он сообщил после встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, стороны обсудили такой формат, однако подробности он раскрывать не стал. Ранее Трамп призвал Киев не наносить удар по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. В России ранее заявляли, что Москва отвечает на украинские удары по энергетической инфраструктуре.
0: О выборах.
1: «Единая Россия» после обработки более 97% протоколов получает около 58% голосов по федеральному округу и лидирует в 208 из 225 одномандатных округов. По предварительным итогам партия получает 347 из 450 мест в Госдуме, КПРФ – 38 мандатов, ЛДПР – 24, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 16. Один мандат получит «Родина», еще 4 – самовыдвиженцы. Окончательные результаты выборов ЦИК пока не объявила.
0: О политике.
1: Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня отправляется в США с государственным визитом. Поездка продлится до 25 сентября. Ожидается, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудят торгово-экономические вопросы, двусторонние отношения и международную повестку. Предыдущий государственный визит китайского лидера в США состоялся в сентябре 2015 года.
0: О расследованиях.
1: Московская прокуратура выявила нарушение законодательства при производстве ветеринарных препаратов на предприятии «Ветбиохим», выпускающем вакцину для собак «Мультикан-8». По результатам проверки инициировано привлечение виновных к административной ответственности. Материалы направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возможном возбуждении уголовного дела. Ранее Россельхознадзор выявил вирус болезни АУЕСКИ в образцах одной из серий «Мультикана-8». Производство всей линейки и вакцины предприятие приостановило до выяснения обстоятельств.
0: О валютах.
1: Бразилия готова расширять использование национальных валют рубля и реала во взаимной торговле с Россией. Об этом заявил посол страны в Российской Федерации Сержо Родригес дос Сантос. По его словам, наиболее перспективным направлением является агропромышленный комплекс. Сейчас около 10% взаимных расчетов двух стран проводятся непосредственно в национальных валютах. Одним из препятствий дипломат назвал торговый дисбаланс. Российский экспорт в Бразилию почти в 6 раз превышает импорт.
0: О пенсиях.
1: Средний размер пенсии работающих россиян в августе составил 24 017 рублей. Об этом сообщили в соцфонде. Годом ранее показатель составлял около 21 350 рублей. Самые высокие средние выплаты зафиксированы на Чукотке – 42 273 рубля. В среднем по России пенсионное обеспечение в августе составило 25 469 рублей.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о готовности к прекращению огня без условий. Украина с февраля 2022 года потеряла более 600 локомотивов и нуждается в помощи партнеров. Реплика полковника. А Евросоюз может урезать почти наполовину расходы на внешнюю помощь ради помощи Украине. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты. Начнем с того, что в Кремле прокомментировали заявление Зеленского о готовности к прекращению огня без условий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что наша страна выступает не за перемирие, а за мир навсегда.
3: Знаете, господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. А что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
2: Ну и тем временем армия России блокировала крупную группировку украинских сил в городе Доброполье в ДНР и также развивает наступление на Александровку. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Также армия нашей страны продолжает наступление, продвигаясь в сторону населенного пункта Александровка. Ну а накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений. Впрочем, подробности мы выясним у ветерана боевых действий, участника СВО, военного и общественного деятеля, подполковника и военного эксперта Андрея Марочка. Андрей Витальевич, здравия желаю, рад вас слышать.
4: Здравия желаю.
2: Андрей Витальевич, ну, если есть возможность, поподробнее немножко расскажите о том, как продвигаются дела у армии России, как, собственно, военные России продвигаются, и что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения и рядом с ней.
4: Ну, дело в том, что уже, слава богу, на протяжении очень длительного времени инициатива полностью на стороне вооруженных сил Российской Федерации. Действительно, за истекшую неделю, если мы говорим, мы освободили 10 населенных пунктов, причем большая часть этих населенных пунктов была освобождена именно в Харьковской области, 5, 3 было в Донецкой Народной Республике, 2 в Запорожской области. То есть это говорит о том, что мы действуем не только на одном каком-то конкретном участке, а работаем в принципе по всей линии боевого соприкосновения. Противник, конечно, несет серьезные потери и, естественно, теряет не только людей, а потери довольно-таки существенные. Почти 10 тысяч, да, потеряли они за прошлую неделю, если быть точнее, 9325 по данным Министерства обороны. И, естественно, теряют земли. Вот как раз в Харьковской области, по моим подсчетам, как раз в районе Резниковского котла, украинские боевики потеряли до 100 квадратных километров территории. И этот, как говорится, кольцо окружения, оно постоянно сужается. И вот, мне кажется, самый такой показатель, что мы уже сомкнули полностью котел, это вот как раз развитие успеха на этом же практически участке, это освобождение и Новоалександровки, и населенного пункта Польная. То есть мы, помимо того, что сужаем кольцо, естественно, еще и начали продвигаться от Волчанска в южном направлении. Если мы говорим за населенный пункт Доброполье, да, это вот сейчас самая топовая новость о окружении. Буквально несколько дней назад мне приходила информация, что действительно взяли под огневой контроль, под полный контроль. Мне такая информация еще не приходила, но, думаю, в ближайшее время поступит. Единственное, что я знаю, что сейчас в районе Святогоровки идут довольно-таки серьезные бои. А это как раз говорит о том, что мы, в принципе, физически и могли уже замкнуть это кольцо. Там, кстати, если наши военнослужащие продвинулись 3,5 километра за последние там несколько суток, за 3 дня, да, то это, очень хороший результат, скажем, и очень достойный. Ну, как говорится, посмотрим, что будет происходить, потому что противник действительно очень ожесточенно здесь сопротивляется, и, естественно, нашим ребятам будет очень сложно, потому что тот же самый Доброполье нужно еще зачистить, а это очень крупный, такой же населенный пункт, как и любой в Донбассе. Там есть, как говорится, и серьезные фортификационные сооружения, и промзону используют в своих целях украинские боевики. Так что работы, как говорится, не початый край. Ну и на Ореховском участке у нас есть тоже определенные успехи. Уже той информации, которая мне поступает, практически 70% населенного пункта уже под физическим контролем вооруженных сил Российской Федерации. Следовательно, тоже в ближайшее время отсюда стоит ждать довольно-таки позитивных новостей. Тем более, предпосылки к окружению украинских боевиков тоже есть, поскольку наши военнослужащие из Новопавловки идут в северо-западном направлении из Червоной Криницы, точно так же северо-западнее штурмуют. Ну, а украинские боевики сейчас пытаются контратаковать. Так что на линии боевого соприкосновения идет плановая боевая работа. Задачи специальной военной операции выполняются, невзирая на то, что украинские боевики продолжают свою террористическую деятельность.
2: Большое спасибо за этот доклад, Андрей Витальевич. Благодарю вас и прощаюсь до следующих встреч. Андрей Марочка был с нами на прямой связи. Еще одна смежная тема. Украина с февраля 2022 года потеряла более 600 локомотивов и остро нуждается в помощи партнеров. Об этом заявил министр по вопросам восстановления инфраструктуры и транспорта Украины. Как утверждает министр, уже достигнуто решение о выделении Украине 100 миллионов долларов на приобретение подержанных локомотивов на зарубежных рынках. И, кроме того, заявил министр, достигнута и принципиальная договоренность с Европейским банком реконструкции и развития о выделении 130 миллионов евро на критические нужды и энергетическую устойчивость железной дороги. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Министр инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник сделал очередное плаксивое заявление, которое связано с тем, что российская армия активнейшим образом уничтожает и украинские локомотивы, и тяговые станции. По словам Калашникова, российская армия с 22 года уничтожила уже 600 украинских локомотивов. Это большая головная боль и для украинской экономики и, разумеется, для армии, которая по железным дорогам ведет постоянную подпитку, потому что подвозят и личный состав, и боеприпасы, и боевую технику. И, естественно, по всем законам военного времени российская армия, по логике, по военной, мы бьем туда, где противнику очень больно. Прежде всего потому, что, перерубая логистику, мы затрудняем боевые действия украинской армии. Уже завыл и министр иностранных дел Украины Сибига. Он открыто обратился к правительствам европейских стран срочно помогать с поставками локомотивов. Но здесь есть одна очень серьезная проблема, которая так быстро не решается. Внимание! Дело в том, что для того, чтобы решить быстро эту проблему, сами европейцы говорят, что им нужно для этого минимум полтора года. Тут же бросились на помощь прибалты. Они уже подогнали несколько локомотивов для того, чтобы их переплавить в Мартенах, но решили отдать украинцам вот этот металлолом поломанный, который требует очень серьезного и, опять же таки, долгого ремонта. А тем временем посмотрите на интенсивность уничтожения локомотива российской армии. Мы идем со скоростью уничтожения таких локомотивов 3 машины в сутки. И, естественно, компенсировать так быстро такие потери Украине никак не удастся. Из-за того, что российская армия активно перерубает железнодорожную логистику, не только поезда, которые работают на украинскую армию, ну и вообще на украинскую экономику, имеют задержку эшелоны 17 часов и больше. Они стоят, а это выгодно, когда не стоят, потому что когда они двигаются, уже труднее ракетой попасть в тот же самый локомотив. В последнее время мы очень активно взялись за железнодорожные ветки на Западной Украине, куда мы, собственно, раньше не так интенсивно били. Вы знаете наверняка почему, потому что, скажем, из той же Польши идут самые жирные железнодорожные логистические потоки с оружием и боеприпасами. Украинская армия очень страдает из-за таких перебоев, из-за того, что ей не хватает локомотива. Это значит, что интенсивность поставок и боеприпасов, и техники личного состава там на передок, это все очень серьезно становится проблемой. Пожелаем, дорогие друзья, дальнейших успехов российской армии в этой благородной работе на уничтожение противника. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Евросоюз может урезать почти наполовину расходы на внешнюю помощь ради помощи Украине. Об этом подробнее через пару минут в эфире.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Сказано на «Радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт по энергетике Игорь Юшков о рисках Европы остаться без газа.
7: Во все предыдущие годы у европейцев было гораздо больше возможностей для помощи Украине, прежде всего газом, во время зимы, чем это есть сейчас. И это новшество предстоящего отопительного сезона, что европейцам самим не хватает. У них вот так высокие цены, и физической возможности поделиться с Украиной может и не быть в какой-то момент, потому что, опять же, у самих низкие запасы газа в подземных хранилищах и приемные терминалы для сжиженного природного газа, которые у прибрежных стран находятся, они зачастую сейчас уже забронированы на полную как бы зиму для самих этих стран. То есть если ты не закачал газ в подземное хранилище, должен будешь увеличить импорт. И предполагаешь, что зимой приемные СПГ-терминалы будут загружены очень сильно. И мощности приема, чтобы еще его на Украину дальше прокачать, у них не будет. И в этом основная интрига, как теперь Украина продержится. Потому что они сами, кстати, недалеко ушли от европейцев и тоже очень мало закачали газа в подземное хранилище. У них два последних года было вообще там абсолютные антирекорды. И они постоянно импортировали газ из Европы. Сейчас, надеюсь, это будет то же самое, что европейцы дадут им денег. И на эти же деньги, в общем-то, поставят им газ. А теперь у европейцев деньги хоть остались, но вот физической возможности поделиться большими объемами газа уже фактически нет. Поэтому для Украины здесь ситуация довольно серьезная.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение новостей. И вот еще одна. Евросоюз может урезать почти наполовину расходы на внешнюю помощь и сократить сотни сотрудников зарубежных миссий. Об этом пишет издание «Политику». Речь идет о программе Global Europe, на которой в бюджете Евросоюза на 28-34 годы предусмотрено около 80 миллиардов евро. При таком сценарии расходы на европейские дипломатические представительства за рубежом также будут урезаны. Сокращения могут затронуть подразделения, отвечающие за внешнюю политику ЕС, программа расширения и сотрудничества по странам, кандидатами на вступление в объединение. Но это, насколько я понимаю, всего лишь предположение газеты «Политику». Впрочем, все подробности попробуем выяснить с директором Центра исследований социальной экономики и доктором экономических наук. У нас на связи Алексей Зубец. Алексей Николаевич, я приветствую вас. Здравствуйте. Я так понимаю, что издание считает, что это смоделированный сценарий внутри Еврокомиссии на фоне обсуждения там, как раз следующего долгосрочного упомянутого бюджета в Евросоюзе. Вот как вам кажется, эти сокращения могли бы затронуть упомянутые сотни рабочих мест сразу в нескольких подразделениях Еврокомиссии, или это просто пока некие, не знаю, провокации газеты или утечка информации? На что это больше похоже?
8: Нет, тут нет никаких провокации, скорее всего, так оно и будет. Дело в том, что целый ряд стран считают, что бюджет Еврокомиссии, то есть вот как бы тех людей, которые сидят в Брюсселе, он слишком раздут, слишком много денег национальные правительства перечисляют вот в Брюссель, чтобы они оттуда перераспределялись. И, соответственно, речь идет о том, чтобы урезать там на, по-моему, на 200 миллиардов долларов бюджет Евросоюза, центрального аппарата Евросоюза, ну и вот, в частности, эти деньги оставить в национальных бюджетах, из которых они могут быть распределены там на какие-то нужды, в том числе и на помощь иностранным государствам. То есть сами суммы, которые идут на различные проекты вне Евросоюза, они могут остаться прежними, но они будут администрироваться не из Брюсселя, а из вот там из Берлина, Парижа и так далее. Ну, вот, это одна сторона, то есть это как бы, ну, надо понимать, что вот, например, тот же Мерц, он потерпел там 3 поражения подряд на местных выборах, вот буквально в сентябре, и одно из требований, его избирателей, национальных избирателей, стоит в том, чтобы вот не кормить Брюссель. Те же самые истории во Франции и так далее. Ну и вот таким вот образом вот это сокращение бюджета, оно становится практически неизбежным. Но при этом, если мы вот там вернемся к нашим делам там про Украину, есть еще и другая проблема в том, что Европейский Союз не может сейчас найти денег для того, чтобы Украину поддержать даже до конца этого года. Там дырка в бюджете порядка 30 миллиардов евро. На следующий год там, в общем, денег на следующий год собрали, ну, примерно половину, да, из того, что нужно Украине. А вот, то есть это уже следствие другой, как бы, стороны медали, это следствие экономического кризиса в Европе, плюс те самые вот политические поражения. И третья история – это понимание, что деньги, потраченные на Украину, деньги выброшены на ветер, потому что понятно, что она их не вернет. То есть сокращение помощи, вот нас интересующее, да, вот направление, это Украина, оно может произойти за счет сокращения просто европейского бюджета, и, во-вторых, за счет того, что Европа просто по отдельным государствам не найдет дополнительных денег на поддержание Украины, украинского режима. И так что война может закончиться не от того, что Россия там много хороших ракет делает, да, а просто потому, что у украинцев кончатся деньги европейские, им придется принимать российские условия.
2: Алексей Николаевич, а я вижу вот в этой статье политика, надеюсь, я верно понимаю, переводя это на русский язык, что там несколько дипломатов сказали следующее, что вариант с урезанием помощи внешней на 40% рассматривается прежде всего как тактика запугивания для участников переговоров. Ну, речь идет о переговорах по вот этому долгосрочному бюджету Евросоюза.
8: Нет, нет, нет. Ну, какое запугивание? Там реально, ну вот поставьте себя на место Мерца, да, которому сейчас надо что-то рассказывать своим избирателям, как он будет идти им навстречу и где он найдет деньги на социальные программы. Ну, поэтому сокращение вот всякого рода централизованных программ, там же понятно, что там не одна Украина, это присутствие Европейского Союза по всему миру. То есть это то, что называется мягкая сила. Есть программы, которые они, ну, могут оставить без изменений, это Украина, а есть программы, которые будут свернуты где-нибудь там в Латинской Америке. Но какое им сейчас дело до Латинской Америки, когда там на 10% французских заправок просто нет бензина? Вот как бы совершенно несопоставимые величины, надо гасить внутренний пожар. А при этом вот Европейская комиссия пытается там отсосать из бюджетов вот там крупных европейских государств какие-то безумные деньги, которые пойдут там неизвестно на что. Да, так что это нет, это не запугивание, это совершенно конкретное сокращение денег, потому что все плохо.
2: Алексей Николаевич, еще одна тема, которую хотелось бы с вами оперативно обсудить. Я вижу, что издание «Евроактив» пишет о том, что антироссийские санкции ЕС могут прекратить действовать уже в ближайшую полночь из-за позиции Латвии. Там Франция, Словакия и Люксембург требуют исключить двух российских бизнесменов из санкционного списка, но продлить действие ограничений против 3000 других физических и юридических лиц сразу на 3 года. А Латвия протестует и говорит, что подобное решение может создать опасный прецедент и показать, что санкции могут быть сняты путем внешнего давления. Теперь, если они не договорятся, то санкции не будут продлены. Это реально такое возможно?
8: Да, это абсолютно возможно, но при этом надо понимать, что просто они заменятся на санкции отдельных государств. То есть, их не будет, то есть общий европейский режим превратится в ряд национальных режимов. Это во-первых. Во-вторых, надо понимать, что Латвия в данном случае выступает на стороне как раз вот европейской бюрократии, потому что санкции, там, снятие санкций там, с двух российских богатых людей ставит под сомнение весь режим санкций. А вот там остальные 3000, они как бы они попали в эти списки по делу, или это просто потому, что вот Европа хочет, Европейская комиссия хочет продемонстрировать свою эффективность. Она загребает всех подряд. И Европейская комиссия просто не может себе позволить ставить под сомнение на вот те режимы санкций, которые введены против России. Поэтому надо понимать, что Латвия, она не просто так выступает. Я думаю, что ее попросили выступить в качестве вот такого вот как бы противника, ну вот те же самые европейские бюрократы.
2: Угу. Да, Алексей Николаевич, предельно понятно. Спасибо вам большое за эти разъяснения. Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики и доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. Сразу две темы мы обсудили, которые касаются бюджета Евросоюза и Еврокомиссии, в том числе и помощи Украине. Теперь к другим темам перейдем. Но в России тем временем стали реже открываться отели. Новый имеется в виду. По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, низкие темпы связаны с высокой ключевой ставкой Центробанка России и сниженной потребительской активностью. Впрочем, все подробности в нашем эфире от моей коллеги Виталии Осиповой.
9: Темпы открытия новых отелей в России начали снижаться. С начала года в России открылось 10 сетевых и несетевых гостиниц уровня 3-5 звезд, суммарно почти на 2000 номеров. Об этом сообщает консалтинговая компания IBC Real Estate. Таким образом, по ее данным, относительно аналогичного периода прошлого года ввод сократился на 60% по количеству объектов и по числу комнат. Еще 7 объектов на 1200 номеров, которые были запланированы на этот год, так и не были открыты. В Москве, по информации IBC Real Estate, в этом году запустили 3 отеля, столько же в Санкт-Петербурге. Еще 4 гостиницы заработали в регионах. Стандартной ситуацию в сфере гостеприимства назвал вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Вадим Прасов. По его словам, пока каких-то негативных тенденций нет. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
10: Цикл строительства гостиниц 3 года в среднем. Ни много, ни мало, там 3-3,5. То есть в данном случае мы открытие 25-го года, да, то есть это те проекты, которые начинались там в 21-22 году. По большому счету никаких там глобальных изменений за это время не случилось. Ну, то есть предполагать, что темпы как бы упали из-за того, что, не знаю, там ухудшилось там финансирование или экономическая ситуация, сейчас, ну, довольно сложно, потому что, еще раз говорю, да, то есть эти проекты начинались ранее. Не думаю, что разница на самом деле в 60%. Здесь вопрос принципиальный в том, что какие-то объекты открылись, да, в прошлом году, какие-то открылись или еще не открылись в этом. Но сегодняшняя ситуация экономическая будет отражаться на количестве гостиниц, которые будут открываться там через, условно, 2-3 года. Да, сегодня пока этого не видно. И потом, понимаете, здесь же никто не берет в расчет то количество, например, там объектов там небольших, но которые одновременно с этим там открывались в самых разных городах. А они открывались, их было довольно много. И поэтому мне кажется, что здесь это скорее как бы сама по себе компания выступила с определенной, как бы, с определенным исследованием, но которое, возможно, было не абсолютно полноценным.
9: По данным, на начало 2026 года в активной стадии строительства находились 100 объектов на 23 тысячи номеров. В проектировании еще более 200 гостиниц и отелей на 42 тысячи номеров, ранее заявляли в ассоциации туроператоров. Как правило, новые проекты смещаются в курортные регионы, в частности, в Краснодарский край. Согласно исследованию, низкая девелоперская активность по отелям и гостиницам связана с несколькими факторами. Высокая ключевая ставка, рост стоимости строительства и эксплуатации, дефицит рабочей силы, сниженная потребительская активность. На этом фоне аналитики IBC Real Estate прогнозируют снижение темпов ввода гостиничных объектов по итогам 2026 года. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
11: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
12: от КП «Максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
12: О важном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. С трибуны Генассамблеи Лавров выступит в субботу, 26 сентября. Как сообщала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, в его речи будут подробно освещены российские подходы к наиболее острым проблемам современности, даны оценки нынешней деятельности Всемирной организации, а также представлены предложения по восстановлению позиций ООН и ее авторитета. Освобождение Доброполья в ДНР осложнит снабжение украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин. По его словам, через Доброполье проходит основной маршрут снабжения со стороны Днепропетровской области. Его освобождение, как заявил Пушилин, может осложнить доставку боеприпасов и провизии, ротацию военнослужащих и вывоз раненых. Минобороны России 22 сентября сообщили о завершении окружения крупного узла обороны ВСУ в Доброполье.
12: О катаклизмах.
1: 9 человек погибли, еще четверо считаются пропавшими без вести после тайфуна Дуцзюань, который прошел вдоль Тихоокеанского побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщила полиция префектур Канагава и Тиба. Большинство погибших стали жертвами оползней, вызванных сильными ливнями. Некоторые утонули в автомобилях на затопленных участках. Более 500 домов получили серьезные повреждения. Около 25 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии.
12: Об экономике.
1: Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал медь новым золотом на фоне рекордного роста ее стоимости. В соцсети X он опубликовал сообщение о том, что цена меди на бирже COMEX во вторник достигла почти $6.90 за фунт, обновив исторический максимум.
12: Об образовании.
1: Минпросвещение России с 2027 года вернет профильный ЕГЭ для поступающих на педагогические направления. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, абитуриенты будут сдавать предмет в соответствии с выбранной специальностью. Например, будущие учителя математики – математику, а учителя истории – историю. Сейчас вместо профильного экзамена обязательным вступительным испытанием для педагогических направлений является обществознание.
12: О птицах.
1: Свиристели начнут появляться в Москве в октябре, а массовый прилет птиц обычно приходится на конец января, начало февраля. Специалисты отмечают, что свиристели прилетают в Москву не каждый год. Сроки зависят от погоды и урожая ягод в северных регионах. В столице птицы питаются рябиной, боярышником, калиной, шиповником и мелкими яблоками. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще одна тема для обсуждения. Банк России работает над тем, чтобы граждане от 14 до 18 лет смогли открывать счет цифрового рубля уже к концу будущего года, то есть 2027-го. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в ходе осенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности. А давайте сразу обсудим это заявление. У нас на связи экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Евгений, приветствую вас. Здрасте. Самое главное и самый первый вопрос, который хочется задать, а не рановато ли с 14 лет счета-то иметь? Ну, сейчас как бы молодежь стареет, скажем так, ну, если по возрасту смотреть, да, когда-то человек до 30 считался молодым, теперь уже до 40.

0: То есть там были вот эти самые старшеклассники, и которые, собственно, и задали вопрос. Вот, а можно ли нам открыть цифровой кошелек в цифровых рублях, потому что доступ к банковским счетам у нас сейчас есть. То есть после 14 лет можно, в общем, человек может открыть уже самостоятельный банковский счет, не тот, который будет привязан к счету родителя, да, как сейчас обычно. Вот мы младшеклассникам, да, можно сделать карточку, и она будет привязана, собственно, к счету родителя. А с 14 лет можно уже отдельный счет создать, и, соответственно, 14-летний подросток может уже сам распоряжаться этими деньгами на свое усмотрение, в общем, ни с кем не советуюсь, ни у кого эти деньги не выпрашивая, да, если они лежат на счете. То же самое и здесь. То есть сейчас потестируют всю эту историю. Зульфия Кахруманова сказала, что, собственно, это может быть реализовано только к концу следующего года, то есть пройдет еще год, значит, Центробанк посмотрит, как все это дело реализуется вообще на взрослых людях, да. Ну, а дальше уже принято решение, надо вообще этот опыт распространять на молодежь или пускай свои криптой занимаются и не лезут в государственный цифровой рубль. Вот, маловато еще. Не знаю, да. Посмотрим, как произойдет, но в целом, так как у нас общие банковские услуги для 14-летних уже открыты, там уж вклад можно открывать, вот, и кредит, вот, кстати, сейчас хороший вопрос, не помню, кредит можно или нет 14 лет брать, мне кажется, все-таки нет. Вот. Но, по крайней мере, счета иметь можно, ну, так и здесь будет.
1: Но, на ваш взгляд, это все-таки инструмент для обучения финансовой грамотности, цифровой рубль, но это же не виртуальная какая-то валюта, это не, скажем так, не учебная, наверное, так, да, потому что можно, это же реальные деньги, которые можно, ну, просто потерять.
0: А на самом деле учиться финансовой грамотности лучше всего на реальных деньгах. Это вот все финансовые советники говорят, что не надо вот детей ограничивать, например, в покупках до, не знаю, совершеннолетия, да, как некоторые не дают, например, ну, такие радикальные родители есть, некоторые не дают деньги. Ну, мы же тебе покупаем все, то есть еду мы тебе оплачиваем, в общем, одежду покупаем, в путешествие ты с нами ездишь, зачем тебе деньги? Вот. А потом, когда человек выходит, у него появляются первые свои собственные деньги, и он начинает, значит, он вообще не понимает, как ими пользоваться. То есть лучше, если человек, ну, молодой человек, там, не знаю, школьник, все свои ошибки финансовые допустит в возрасте до 15 лет, условно, или до 18 лет, когда он еще не может взять ипотеку, не может там влезть в какой-то там серьезный другой кредит, в какую-то пирамиду финансовую и так далее. То есть лучше, чтобы он, в общем, на кошечках потренировался на 100 рублях или там на 500 рублях, там на нескольких тысячах рублей даже потеряет он, будет ему хорошим уроком, но он его запомнит и в будущем, в общем, не допустит уже серьезных промахов, которые там сильно повлияют на его взрослую жизнь. Так что с цифровым рублем, ну, то же самое, залезут, посмотрят, а может быть, куда-то не отправят не туда, ну, будет урок хороший.
1: А мошенники не заинтересуются? Да, Евгений, а мошенники не заинтересуются такой возможностью? Потому что курочка по зернышку, там 100 рублей, тут 100 рублей цифровых пусть даже, да, ну и вот за дроперство не привлекут, условно говоря.
0: Ну, не, ну там цифровым, понятно, что платформа цифрового рубля, она как раз предусматривает, что все, ну она в принципе и в банковской сфере уже отслеживает транзакции, то есть и у дроперов у нас уже целая база этих несколько миллионов уже дроперов в этой базе стоит, и которые в общем помогали, и теперь им достаточно сложно получать какие-то банковские услуги. С цифровым рублем такая же история, то есть здесь очень быстро все отслеживается, будет понятно, кто кому когда отправил. И, в общем, я думаю, что даже если эти операции в какой-то мере будут происходить, то их очень быстро будут пресекать. Поэтому, ну, конечно, мошенники будут пытаться пользоваться этим информационным поводом, но я думаю, что они не будут залезать в систему цифрового рубля, они будут использовать этот сценарий перевода на цифровой рубль, условно, каких-то транзакций с цифровым рублем, чтобы уже, например, шантажировать и социальной инженерией заниматься, звонить человеку, говорить, что у вас там какая-то транзакция, ну, представляться следователем, ну, и дальше там уже основной посыл в том, чтобы, в общем, несовершеннолетнего развести на то, чтобы тот предоставил счет, например, к родительскому, ну, доступ, точнее, к родительскому счету, к сбережениям дома.
1: Понятно.
0: Да, ну и так далее.
1: Спасибо. Огромное спасибо. Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на...

0: прямой связи. К другим новостям перейдем. Цены на подсолнечное масло в России снижаются. За два месяца упали на 16%. Они и при этом в мире продукт этот напротив резко подорожал. В чем причина и что будет с ценами на подсолнечное масло в ближайшее время? Об этом наш следующий сюжет.
1: Подсолнечное масло за неделю подешевело на 10%. Это связано с сокращением экспорта на 20-40% из-за логистических ограничений. Поставки осуществляются через порты Азова и Черного моря. За два последних месяца снижение рыночной стоимости подсолнечного масла достигло 16%. Правда, главная причина снижения стоимости – хороший урожай. Ожидается рекорд по объемам производства масличных, заявил Радио КП исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
2: Высокий урожай подсолнечника, который по законам рынка давит на цены на внутренние. У нас внутреннее потребление подсолнечного масла составляет всего лишь 1/3 от объема производства, 2/3 мы экспортируем. Поэтому, естественно, при таком соотношении приходится переориентировать логистику, которой мы сейчас как раз и занимаемся. С учетом того, что сезон уборки подсолнечника еще не вошел в основную фазу, фактически мы находимся в начале уборки, думаю, что такая тенденция продолжится, но в ближайшие месяца 2 мы рассчитываем, что все потоки экспортные по логистике будут переориентированы и все более-менее. Но в целом в этом году рынок, еще раз повторюсь, с большим очередным рекордным урожаем подсолнечника, поэтому, конечно, это будет давить на внутренние цены.
1: Снижение цены на растительные масла, в том числе подсолнечное масло, скорее всего, не предел. При этом в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал, комментирует Михаил Мальцев.
2: Ну, у нас внутреннее ценообразование, оно формируется, исходя из нескольких факторов. Первый главный фактор – это, безусловно, экспортная цена, мировая цена валютная и курс доллара. То есть это фактически рублевая выручка, которую мы получаем. Дальше мы вычитаем из нее экспортную пошлину. Обратным счетом, за вычетом небольшой маржи переработчиков, определяется закупочная цена на сырье. Поэтому здесь будет все зависеть от того, как будут меняться внешние цены, как будет меняться курс доллара. Не исключено, что мы увидим и определенный отскок, то есть небольшой рост в обратную сторону. Все будет зависеть от того, как будут меняться эти факторы.
1: При этом за последний месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали в России на 15-20%. Это связано с падением импорта пальмового масла. Подорожание маргарина давит на себестоимость продукции хлебопеков. Сдобные булки в рознице за год подорожали на 10%. Прибавляют в стоимости и зависимые от такой продукции кондитерские изделия. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
0: Но еще одна тема заключается в том, что Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. Впрочем, далее новости спорта с Василием Ворониным.
3: Новости спорта.
1: Московский ЦСКА в серии буллитов нанес поражение Владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла накануне во Владивостоке и завершилась победой армейцев со счетом 4-3. ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» располагается на 9-й строчке на Востоке. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин получил травму, сообщает The Hockey News. Тренер команды заявил, что пока не знает, когда хоккеист сможет сыграть. Овечкин не вошел в заявку на предсезонный матч с командой Филадельфия. Он пропустил тренировку на льду. 41-летний форвард не сыграл и в предыдущем матче с Бостоном. По данным издания, в команде исходят из того, что травма не выведет Овечкина из строя надолго. Напомню, Овечкин в июле подписал контракт на 1 год с Вашингтоном. Полузащитник сборной России турецкого Галатасарая Алексей Батраков рассказал о популярности в Турции. Футболист признался, что в Стамбуле ему сложнее гулять, чем в Москве из-за повышенного внимания со стороны местных жителей. По словам 21-летнего футболиста, в столице Турции его часто узнают даже в очках и кепке, тогда как в Москве он мог спокойно выходить на улицу без маскировки. Футболист перешел из московского «Локомотива» в Галатасарай в конце лета. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
4: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
3: Сказано реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно!
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна тема. Новость. Материал на нашем сайте kp.ru в рубрике «Экономика» очень своевременно и важно. С заголовком «Кофе на вынос» – бесплатная, в кавычках, доставка и выгодная, опять в кавычках, акция. Сколько денег теряют россияне на ненужных мелочах? И автор этого материала и расследования Владимир Мазенко. Это заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды», который зашел к нам в студию радио «Комсомольская правда» для того, чтобы рассказать об этом материале. Владимир, приветствую, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: И все-таки, сколько вот этих мелочей, выгодных акций и прочего, на чем наши соотечественники и мы с вами, соответственно, тоже нехотя теряем денег, и как много мы их теряем?
8: Ну вот вы совершенно правильно назвали это буквально расследованием, потому что здесь действительно, потому что мы, как и все многие наши слушатели, наверное, знают, что вот вроде бы там есть в кармане деньги, да, а вечером их уже нет, и ты не понимаешь, а куда они, собственно, делись. Поэтому здесь действительно вот благодаря эксперту нашему, экономисту Ольге Чуриловой, мы разбирали, сколько же мы теряем и на чем. И вот по ее оценкам, до 15% трат у нас просто уходит, ну, как бы вот как вода сквозь пальцы, да, мы даже просто не замечаем, куда именно они ушли. Угу. А это, конечно, если мы все это суммируем в течение года, это приличные деньги. И как раз вот статья о том, на чем именно мы теряем и как все-таки не попадаться на эти многочисленные уловки, потому что мы с вами такое у нас поле битвы, да, то есть с одной стороны мы, с другой стороны продавцы, производители, которые хотят, чтобы мы как можно больше у них купили.
0: Маркетологи те же самые, которые объясняют нам, почему нам это надо именно
8: да,
0: сейчас.
8: Да, и мы вот такие беззащитные, один на один стоим перед лицом вот этой вот армии экспертов-профессионалов, поэтому мы в «Комсомольской правде» тоже решили, значит, ну как-то вот вооружиться знаниями и вооружить наших читателей важными навыками по сохранению своих кровных.
0: Угу. Так, и на чем основные вот эти вот скрытые траты происходят, без чего можно было бы прожить, или что на самом деле не такое уж и бесплатное?
8: Ну, я думаю, тут каждый может покопаться в себе еще, но вот мы выделили 5 таких ключевых моментов. Ну, допустим, многие сейчас увлекаются бесплатной так называемой доставкой,
0: так.
8: И те, кто это делал, например, знают, что, ну, вот у меня, там, условно говоря, там, мне нужно купить 5 каких-то видов товаров, а чтобы они были, чтобы доставка была бесплатной, мне нужно там добрать товаров, ну, условно говоря, сейчас условные цифры, до 1500.
0: Угу.
8: И вот мы начинаем еще что-то накидывать в эту корзину в надежде, что, ну, это же продукты, не пропадут вроде как. И при этом у нас же тонны, там, тысячи тонн продуктов ежегодно у нас пропадает действительно.
0: Да, это, а если это... не пропадает, то откладывается в виде жира.
8: Да, это все то, что не нужно, то, что мы не собирались купить, и купили только для того, чтобы доставка якобы была бесплатной. Хотя ясно, что мы фактически переплатили, купили что-то лишнее и совершенно не сэкономили деньги. А кроме доставки, ну, многие сейчас, особенно молодежь, очень увлекается кофе на вынос. Студенты, как бы без стаканчика кофе, там не идут на пары часто. Да, это превращается в такую привычку. При этом средний чек кофе сейчас стоит 233 рубля. Это средний, потому что понятно, что там какой-то капучино вкусный, там с каким-то сиропом и так далее. Угу. Это все значительно дороже. И просто если все это умножить, то ну, за год, просто если каждый рабочий день, там, вот 20 дней в месяц покупать по стаканчику, это уже совершенно сумма там, ближе, там, это десятки тысяч рублей, это до 100 тысяч рублей может уйти только на кофе. То же самое.
0: Особенно. Вообще мода на это пошла, насколько я понимаю, в так называемые тучные еще там 10-е годы, да, вот до этого, я помню, ну, по-моему, там вот в Канаде, в каких-то других городах, куда я там по работе ездил, смотрю, все ходят со стаканчиками, пьют кофе. И потом года через 2, через 3 эта мода пришла к нам, открылись эти кофейни, кофе с собой, кофе на вынос, и все как с ума посходили.
8: Да, это совершенно такая разорительная вещь, ну, совершенно точно мы можно же без этого обойтись, либо сокращать. Но знаете, как бы тут такой есть момент, не уйти в такую аскезу, ведь для кого-то это стаканчик кофе, это настроение на целый день, это заряд бодрости, это такой вот образ жизни, и ничего в этом плохого нет, просто речь идет о том, чтобы вот эти траты не были автоматическими, да, то есть, чтобы мы понимали, да, я готов тратить, условно говоря, 50 тысяч в год на кофе, потому что мне это нравится, потому что я себя чувствую бодрый и так далее.
0: И иногда нужно делать перерывы, чтобы, как говорится, не утратить вкус халвы.
8: Вот именно, да, да, да, да, все дело в этом автоматизме, то есть, понятно, что, конечно, мы где-то тратим лишнее что-то на кофе или на какую-то булочку там и так далее, и так далее. И вот еще важный момент, когда мы часто теряем деньги, вот так называемые выгодные акции, скидки, когда мы покупаем, нам кажется, что мы что-то покупаем выгодное, условно говоря, там три творожка мы покупаем вместо одного, хотя пришли за одним, и нам кажется, что мы сэкономили. Хотя это все очень сомнительно, поэтому, конечно, мы все должны немножечко там за этим следить и понимать, что, ну, понятно, у большинства из нас кошелек не безразмерный, к сожалению.
0: А вот я смотрю, заголовок у вас есть в материале «Такси». А что с такси не так? Ну, наши люди в булочную на такси не ездят.
8: Ну, такси, опять-таки, часто же одно дело, допустим, я опаздываю куда-то, мне действительно очень нужно куда-то попасть. Но вот у меня, например, у супруги был такой эпизод, когда она опаздывала, она взяла такси, и она, ну, в пробках гораздо сложнее бывает добраться куда-то, чем там на метро, допустим, или на автобусе. Ей пришлось просто выйти на полпути и уже добираться на метро, потому что иначе она опаздывала. Вот, поэтому тут в плане того, что я возьму такси, чтобы не опоздать, тоже очень сомнительно. Вот. А часто люди просто, ну, допустим, даже если мы исключим момент пробок, на метро и на автобусе я там доберусь, условно говоря, за 50 минут, а на такси за 25. И вот получается, что там, ну, разница сколько там, там 15-20 минут, но мы переплачиваем за эти 15-20 минут, ну, там, условно говоря, там 500 рублей. И очень важно, опять-таки, понимать, что такси, когда нам кажется, что это вот поездка какая-то, которая мне там тоже, я быстро куда-то доберусь, вот сколько стоит эта моя минута, да, потому что я не могу там, ну, чуть дольше проехать, может быть, в менее комфортных условиях, потому что если мы будем брать даже два раза такси в неделю, опять-таки, в зависимости от цены, можно просто это умножить все как бы вот на 50, потому что в году примерно 50 недель, и вы примерно увидите, какие огромные деньги вы тратите, если вы пользуетесь такси, ну, как-то так, когда они не очень, это не очень нужно.
0: Да, Владимир, все логично, и не будем раскрывать всех секретов, отправим аудиторию «Радио Комсомольская правда» к нам на сайт kp.ru, материал в рубрике «Экономика», конечно же, с заголовком «Кофе на вынос», бесплатная в кавычках доставка и выгодная в кавычках акция, сколько денег теряют россияне на ненужных мелочах. Автор этого материала и расследования Владимир Мазенко, замредактор отдела экономики «Комсомольской правды», был с нами в студии. Владимир, благодарю. До следующих встреч в эфире. Ну а в России покупатели переключаются на подержанные вещи и прокат. О переходе граждан к экономной модели поведения, в частности, свидетельствует статистика розничных продаж. Вот так в середине лета продажи одежды и обуви снизились, тогда как спрос на подержанные товары напротив подрос. Все подробности у моей коллеги Виталии Осиповой.
9: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Россияне стали бережливее подходить к покупкам, выбирая недорогие альтернативы. В июле в Центральной России снизились продажи одежды и обуви. При этом увеличился спрос на поддержанные товары в этом сегменте, сказано в докладе Центробанка про региональную экономику. Участники рынка подтвердили тенденцию. По данным на июль, посещаемость магазинов категории Fashion Retail снизилась за год в среднем на 6% по России и почти на 10% по Москве, рассказали в Focus Technologies. При этом продажи поддержанной женской одежды этим летом выросли почти на 40%, а мужской на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Авито. Устойчивый интерес покупателей к сегменту БУ вещей также подтвердили в планете Second Hand. Президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич в интервью радио «Комсомольская правда» объяснила, почему покупатели переключаются на поддержанные вещи.
10: Сейчас ситуация действительно сильно меняется. Меняется в сторону непотребления фаст-фэшн. Хотя весь мир тонет в экстра-фаст-фэшн, когда товар приобретается одноразовый. Да? То есть эта тема очень активно поднимается в Китае для каких-то фотографий. Начали выпускать чуть ли не бумажную одежду, которая выпускается только для одного момента. Нам такая ситуация пока не грозит. Но винтажные товары, которые также служат для, например, молодого поколения или для поколения, которое сейчас является активным покупателем, зачем тратить деньги на что-то некачественное, когда можно потратить на качественное, пускай бывшее в употреблении. Еще момент, про который нельзя не упомянуть. За счет высокой затоваренности, например, той же продукции, ввезенной в Россию для продажи на маркетплейсах. После примерок товар теряет свой товарный вид и переходит в разряд тоже бывшего в употреблении. И за счет вот как раз большой затоваренности и большого оборота именно этого товара мы также имеем нишу секонд-хенда. То есть этот товар по факту не был в употреблении, но его товарный вид утрачен и присвоен такой через черточку БУ назначение.
9: Люди также стали чаще брать в аренду технику для ремонта вместо того, чтобы ее покупать. Пик спроса на прокат строительного оборудования традиционно пришелся на теплый сезон, когда активно ведутся внешние и внутренние строительные работы. Чаще россияне стали обращаться в мастерские. Спрос на ремонт старой бытовой техники за 3 года вырос в 1.5 раза. Обращений по смартфонам и компьютерам стало на 1/4 больше. Вместо покупки нового люди чинят и обновляют то, что есть. Так такое потребительское поведение объясняет главный редактор Вильянов.ком, независимый аналитик Сергей Вильянов.
11: Подорожание кредитов очень сильно повлияло, потому что значительная часть гаджетов, не только гаджетов, но и вполне крупной электронной техники, покупалась в кредит. И сейчас, когда реальная цена кредита составляет порядка 25-30% в год, для многих это стало несколько отрезвляющим моментом. В общем-то, может быть, старичок еще может трудиться. Во-вторых, уже давно возможности техники, которую мы покупаем, они настолько велики, что использовать их в моменте практически невозможно, и плюс в них заложен совершенно колоссальный запас возможностей на будущее.
9: Покупка подержанных вещей – это не тотальная экономия, а изменение структуры потребительских трат. Кроме того, развивается тренд на осознанное потребление, которое в нынешних условиях получает дополнительный импульс. Даже при улучшении экономической ситуации сама привычка к более рациональному потреблению, скорее всего, никуда не исчезнет. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, где проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН. Выступление главы МИДа запланировано на 26 сентября. На поле Генассамблеи Лавров примет участие в нескольких десятках двусторонних и многосторонних переговоров. А сегодня он должен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио.
3: О политике.
13: Президент Финляндии Александр Стубб заявил о формировании нового мирового экономического порядка после превращения торговли, технологий, энергетики и инвестиций в инструменты геополитической конкуренции. Западным странам необходимо признать растущую экономическую и политическую роль глобального юга и востока, сказал Стубб, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Она открылась 8 сентября. Накануне началась неделя высокого уровня. Она продлится до 28 сентября. По данным ООН, в ней примут участие 71 глава государства, 45 глав правительств, 50 министров, 11 вице-президентов и один наследный принц. Но тем временем премьер-министр Японии Саная Такаити заявила, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не отвечает современным реалиям и нуждается в скорейшем реформировании. Выступая на Генассамблее, она подчеркнула, что назрела необходимость увеличения числа постоянных и непостоянных членов ООН. Позиция Японии состоит в том, что действующая структура Совбеза отражает международную ситуацию на момент окончания Второй мировой войны, но не соотносится с текущим раскладом. На это представители страны настаивают на протяжении последних десятилетий, стремясь уйти от статуса проигравшей страны и обрести влияние на мировую политику. Совбез ООН состоит из 5 постоянных членов. Это Россия, КНР, США, Франция, Великобритания и 10 непостоянных членов, 5 из которых избираются ежегодно.
3: Обо всем.
13: Британские и американские ученые предлагают проверять обугленные свитки из древнеримского города Геркуланум на свинец в чернилах, чтобы быстрее отбирать тексты для чтения без разворачивания. Специалисты сделали современные папирусы, нанесли тексты чернилами с разным содержанием свинца, подожгли их. На рентгеновских снимках буквы были ярче фона. Свинец поглощает рентгеновские лучи до 25 раз сильнее обугленного папируса, поэтому даже портативный сканер поможет выбрать перспективные свитки. Геркуланум – древнеримский город около Неаполя, разрушившийся при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
14: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир, трансляция на YouTube канал «Нео Панкин». На нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Сегодня будем говорить про грибы, про ягоды. Ну, по сути, пойдем по грибы, только не в лес, а в эфир. Россияне стали реже собирать грибы. Фонд «Общественное мнение», соответствующий опрос. Сейчас 30% сказали, что собирали или планируют собирать грибы в этом году. Когда тот же вопрос задавался в 2014 году, было 40%. Ну, то есть, видите, на 10% упало. Так что, друзья, вопрос следующий. Поговаривают, что не урожай грибов в этом году, и насчет ягод не знаю. Пожалуйста, рассказывайте, если ходили в лес по грибы в этом сезоне, в смысле и ягоды тоже, в принципе, ходили в лес собирать, чтобы то ни было. Там много чего можно полезного собирать. Вот, в общем, ходили, замечали такое. Рассказывайте, пожалуйста, что там у нас с грибами и с ягодами, или боитесь, потому что медведи. В общем, всех грибников, всех призываю звонить в эфир 8 800 200 ровно 9702 из любой точки России. Кстати, насчет любой точки России, сегодня две упаковки нашего кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды», натуральный кофе, молотый, вот он у меня в руках, одна упаковочка, но две такие отправятся в любую точку России победителю, которого мы выберем случайным образом по итогам этого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Итак, друзья, почему стали реже ходить в лес по грибы и ягоды? Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Итак, друзья, возвращаемся в эфир. Людмила Зыкина на радио «Комсомольская правда» с ее песней, которая, как никакая другая, лучше подходит для сегодняшнего разговора. 8 800 200 ровно 9702. Почему стали реже ходить по грибы, ягоды? Хотя мне сказали, что для ягод не сезон, но тем не менее, уже не сезон. Но, в принципе, мы говорим в целом, ходили этим летом. Может быть, сейчас еще ходите или пойдете. 8 800 200 ровно 9702. Борислав из Екатеринбурга. Вы первый, здравствуйте.
1: Мое почтение вам, низкий поклон редакции всей. Я скажу, что я и в детстве ходил, и в молодости ходил, и сейчас хожу. Но я расскажу одну историю, абсолютно мистическую.
0: Давайте.
1: Связанную с грибами. Я грибы знаю очень хорошо. Я из леса без грибов никогда не уйду. Я такие названия могу сказать, которые люди никогда не слышали. Но если любой купит книгу о грибах, то узнает. Короче говоря, работал я за городом. И у меня была возможность постоянно ходить за грибами и знать сезонность их появления. И вот я пошел конкретно за маховиками. Я знал, где они должны быть. Иду, нету. Наконец я нашел чахлый какой-то гриб с кривой ножкой. Я его снял, положил в ведерко. И вот он рос перед какой-то норкой. И в этой норке сидело нечто. Это была и не жаба, и не лягушка. Я вообще эту историю называю «Царевна-лягушка». Так. Она была очень большая, как жаба, но чем вот они отличаются? У лягушки более острая мордочка, вот как у этой полоски, и у нее была черно-серебристая спинка, какие-то красные подпалины такие. Ну, что бы вы сделали на моем месте?
0: Я бы поцеловал ее.
1: Вот!
0: Глядишь,
1: как вам царев, да, я сделал то же самое. Так. Я взял эту лягушку, я ее поцеловал, нежно так отпустил к той же норке, где она
0: взяли,
1: была,
0: отпустили, поднялся. Зачем-то, вы что?
1: И, слушайте, это чудо какое-то, будто что-то разверзлось. Грибы, ну, я их увидел, их не было. Я наколупал 134 маховика. Я очень люблю эти грибы. Ну, вот, видимо, дух веса через эту лягушку, так сказать, проявил милость ко мне. Я вот кому рассказываю все так, ну, знакомые биологи не могут определить, что это за лягушка была такая гигантская.
0: Вы бы ее сфотографировали бы, что ли?
1: Ой, тогда что-то у меня какой-то слабенький, чахленький аппарат был, и я... Ну, это давно было.
0: Угу. Ну, сейчас-то ходите, ну, ладно, уже к дням текущим. Так, грибов меньше стало или как, и с ягодами вместе?
1: В том году не очень много, но наколупать можно, если без фанатизма. Угу. Для себя вполне возможно.
0: Все понятно. Медведи не боитесь, говорят, и у вас там неподалеку медведи видели недавно.
1: Нет, не видал.
0: Нет, ну вы-то понятно не видали. Ну, на 14 сентября медведь заметили на территории села Горный Щит, входящего в состав Екатеринбурга, около остановки.
1: Да, знаем такое.
0: Ну вот, видите. Ладно, спасибо большое, что позвонили, друзья. Увидите лягушку, не похожую на жабу, целуйте ее. 8 800 200 ровно 9702. Эдуард из Перми, прошу вас. Здрасте.
2: Алло. Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Да, за грибами мы ходим с товарищем постоянно, но вот меня просто хотел свое мнение высказать другое. Даже больше не за грибами ходим, а в лес, из города выйти в лес, подышать свежим воздухом, погулять вот это. Больше вот это интересно. Вот. А грибы-то они есть везде, у нас в Пермском крае их полно.
0: Так, а сейчас меньше не стало? Нет. Говорят, вообще не грибной сезон был.
2: Да нет, они есть полно их все равно. Просто надо как бы знать места, надо, конечно, знать надо. Но грибов много. Угу. Грибовников тоже много. По трассе едешь, их там машин кругом стоят, все грибы собирают. Грибов много.
0: То есть вы не согласны с тем, что меньше стало, да, тех людей, которые в лес ходят?
2: Нет, есть, грибы есть.
0: Ну, понятно. Спасибо, видите. Хотя фонд «Общественное мнение» настаивает на том, что все-таки реже стали ходить. Ну, ладно, давайте и других послушаем. Дмитрий из Иркутска. Здрасте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: Ну, вот я хочу вам рассказать такую историю, которая случилась тоже со мной. Лет 5 назад пошел я в лес за грибами. Белые грибы у нас тут, ну, в Прибайкалье есть такие грибы. И вот собираю. Собираю эти грибы, выхожу на полянку, 10-12 грибов собрал, выхожу на другую, еще третья, четвертая. В общем, насобирался я этих грибов так, что даже из леса выйти не мог. Два ведра у меня было, оба ведра полные, пакеты полные. Куртку снял с себя, собрал в куртку. Кое-как вышел из леса. И в этот сезон вот было просто очень много грибов. В этом же году тоже и были белые. Сейчас их, конечно, уже нету, поздно. Но не так много. Но вот тот сезон мне запомнился очень-очень сурово.
0: Сурово. Хорошо, ладно. Спасибо большое. Далее. Владимир из Новосибирска. Прошу вас. Здрасте.
4: Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Значит, у меня... Мне не надо ходить, в общем-то, в лес. Я в лесу живу. И у меня вот мой участок и есть индикатор, есть грибы или нет.
0: А что значит в лесу вы живете? Подробнее можете описать?
4: Ну, это окраина села. И у меня, в общем-то, дом стоит.
0: Все понятно. Ага, ясно.
4: На сваленных когда-то там березах у меня опята. Я по 8 ведер собирал. В лес, конечно, захожу, и у меня есть, поскольку лес, в общем-то, вот он за забором такой уже, ничейный, что называется. И там у меня есть места, где вот такие грибы в этом участке, такие грибы. В этом году врут все, нету грибов.
0: Нету,
4: ни
0: да.
4: на участке, нигде. Поэтому и люди не ходят. Нет, люди ходят, и вот ходят с пустыми пакетами. И машины стоят, да, вот по дороге. Стоят люди, ходят с пустыми пакетами. Не было. Сухо было очень. Ждали и так и не дождались.
0: Из-за погоды, однажды... да? Из-за погоды. Погода была неподходящая,
4: ну,
0: да, в этом сезоне?
4: Да, все-таки должны быть дождики, и тепло, и туманы, и тогда грибы будут. А вот однажды я лягушек, конечно, не целовал. Но однажды я
0: попробуйте. Попал. Вы же не пробовали даже.
4: Как-нибудь не встречал, наверное, просто их ног. Попал я вот в место, просто остановил машину, дай, думаю, прогуляюсь. И прогулялся, и смотрю, с товарищем был. Ну, белый, вот просто садишься и косишь их, косишь, косишь, косишь. И на косили мы с товарищем ехали. Каждый по, слава богу, картонные коробки были в машине.
0: 20 секунд, коротко.
4: Так вот, товарищ у меня, когда мы приехали домой, он сказал, не бывает такого, что белые грибы так много росли. Это не белые. Я их брать не буду. Я их забрал и был счастлив.
0: Отлично. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Почему стали реже ходить в лес по грибы и ягоды? Звоните еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Мы вернемся после перерыва.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Комсомольская правда. Читайте сегодня военкор Коца о положении на фронте. Наша армия загнала ВСУ сразу в несколько котлов. Новые правила приема в вузы в 2027 году. Журналист КП изучила, сколько стоит поплакаться незнакомцу в жилетку. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба.
7: Это я, ваш Сосубавлешвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
5: Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Почему стали реже ходить в лес по грибы и ягоды? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Михаил из Тюмени. Здравствуйте. Пожалуйста.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
11: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Стало сильно больше, да. Насчет змей не знаю.
12: Нет, клещи именно лосины. Вот их никогда не было в наших районах. Появляются вот они тоже. Ну и за грибами, соответственно, ходим. И грибы есть в каких-то количествах. Но вот самый главный вопрос, что именно вот меняется экология.
0: Ну, экология меняется. Тут вы Америку не открыли. Конечно, меняется. Не к лучшему,
12: ну,
0: явно.
12: Ну, вот про грибы я хочу сказать. Меньше люди ходят из-за того, что все вот немножко изменяется.
0: Да, кстати, подумать, без чем это связано. Ну, и лесников, конечно, вообще мы за лесом следить перестали. Это правда, да.
12: Потому что поля зарастают, потому что ничего не сажают. И все вот из-за этого.
0: Спасибо. Далее. Андрей, Челябинск, пожалуйста.
13: Алло, доброе
0: утро. У вас края озерные, там должно быть все нормально с грибами или как у вас?
13: Вот, и хотел по этому поводу и сказать. А, нет, на самом деле, да, в этом году сухое лето было, прям жарко, дождей практически не было, грибов нету. Я сам лично ходил на прошлой неделе, ну, 3 грибочка я нашел, но это прям вообще было очень грустно. У меня отец заядлый грибник. Живут в деревне возле леса. Он через день ходил раньше. Всегда закрутки на зиму делали. В этом году, ну, грибов нету. Ну, и на самом деле, на базаре нету даже. Домашние закрутки обычно на базарах продают. В этом году тихо.
0: Ну, вот у меня бабушка с дачи вернулась. У меня все-таки банка досталась. Мне баночку сделали. Спасибо, спасибо. Так, у меня одна банка все-таки имеется. Да. Будем ее тогда растягивать на всю зиму, получается. Ну, ладно, шутка. Но растягивать. Дмитрий, Ставропольский край, пожалуйста, здрасте.
14: Доброго времени суток.
0: Да, говорите.
14: Меня зовут Дим Димыч. Сам из города Пятигорска. Вообще являюсь руководителем клуба «Тихой охоты», по Ставропольскому краю.
0: Есть такой клуб даже, потрясающий.
14: Да, югу России. И периодически мы устраиваем фестивали по сбору грибов в ближайших регионах. Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика, Северная Осетия. Выезжаем, устраиваем слеты, дегустируем грибочки. Вот. А так вот буквально завтра собираемся, каждую неделю ездим в лес за грибами. И завтра едем в Кабардино-Балкарскую республику собирать белые грибы. Маслята, рядовку. Вот. Поэтому в лес ходим вот буквально, когда последний раз были в субботу, можно сказать, на неделю два раза выезжаем в лес.
0: Ну, так по субботе что скажете? Как насобирали? Улов большой?
14: Белых грибочков было, может быть, килограмм, наверное, 5-6. Маслят было килограмма 2-3 и рядовки 8 килограмм.
0: Ну, вроде неплохо.
14: Да, да, нормально. Не, у нас сейчас погода соответствует. Сейчас вот как раз тоже собираемся фестиваль провести. Вот думаю, место подбираем или под Кисловодск, или в Кабардино-Балкарскую республику, или в КЧР поехать. Вот, поэтому подбираем место, чтобы организовать фестиваль.
0: Скажите, пожалуйста, а в принципе интерес к лесным походам за грибами, он растет или падает, или остается на прежнем уровне?
14: Я думаю, растет. Растет. В нашем условии то, что в магазинах и все, лучше натуральное какое-то найти, но надо знать, какой ты гриб собираешь. Не то, что там всякую, можно сказать, непонятную всячину, потому что грибов море, они изменяются. Поэтому нужно собирать то, что именно ты знаешь. Вот мы собираем то, что мы знаем, все, грибов там, видов, не знаю, десятки, сотни, но мы собираем только то, что мы знаем. Это самое первое правило грибника.
0: Ну, это понятно, да. Угу. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Из Казани звонок Ильгиз. Здрасте, Ильгиз, пожалуйста.
15: Здравствуйте, да.
0: Да, пожалуйста.
15: Да, я хочу сказать, что по грибы, по ягоды, на рыбалку ходят те, у кого есть время. Да, вот смотрите, пенсионный возраст подняли, бабушки, а время есть у бабушек, у дедушек, без работы, у охранников, допустим, сутки через трое, кто работает. А пенсионный возраст подняли, 60, после 65 в лес уже не захочешь.
0: Ну как, не захочешь? У меня бабушка ходит спокойно.
15: А то, если захочешь, уже как бы не в 60.
0: Бабушки, вот, ну, бабушки моей жены, грубо, 88 лет. Ходит прекрасно.
15: Что значит, не захочешь? Она ходит реже, чем ходила бы 55.
0: Ну, не знаю, как насчет. Я с ней не был знаком, когда ей было 55, поэтому понятия не имею, честно говоря. Понятное дело, что с возрастом люди что-то делают чуть меньше и реже, чем, значит, в молодом возрасте, понятное дело. Но все равно ходит. Она все лето на даче жила.
15: Да, ходила. Да, да. Но все равно пореже. И поэтому количество грибников, рыбаков сокращается. И вот по работе, смотрите, я работаю на стройке. Суббота – это рабочий день.
0: Так.
15: Как правило, на всех стройках рабочий день.
0: Да.
15: И еще говорят, может быть, и в воскресенье выйдете, потому что стройки поджимают. А когда на рыбалку, когда по грибы пойти, вот этот момент тоже есть.
0: Ну, другие-то выходные предоставляют или совсем без выходных шпарить?
15: Ну, суббота...
0: Ильгиз.
15: А воскресенье уже выходной, как бы, да.
0: Ну, понятно. Ладно, интересная версия, да. И все из-за пенсионного возраста. Спасибо. Далее. Светлана, Нижний Тагил. Здрасте.
16: Алло.
0: Да, пожалуйста,
16: алло,
0: говорите.
16: Здравствуйте.
0: Здрасте.
16: Ну, я живу в городе Нижний Тагил. Вот, на окраине Тагила. У нас район называется Рудник. Я заядлая была ягодница, грибница, мне 63 года. Каждый год ходила, каждый год солила. Вот, ягоды морозила. В этот год удалось ездить всего два раза. Вот, но грибов мы не нашли. Кое-как набрала на одну баночку, засолила. А сейчас у нас просто медведи ходят по нашему руднику. Вот, мы боимся даже детей в школу.
0: А, вот вы из-за медведей, гулять. Да? Вы из-за медведей, да, не ходите?
16: Да, сейчас в лес, может быть, и появились грибы, не потому что бабье лето же у нас стоит, угу. Отличная погода. Но у нас ходят, гуляют медведи.
0: Ну, понятно.
16: Прямо по нашему району.
0: Угу. Вот. Ясно.
16: Желаю другим грибникам что-нибудь набрать.
0: Спасибо большое, спасибо за звонок. Да, вот я же читал новость о том, что разгулялись они, в том числе и неподалеку от Екатеринбурга их видели, как минимум одного, но вот видим подсказку, что оказывается совсем не одного. Далее, Сергей из Пензы, прошу вас.
17: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
17: Иван, да, я согласен, что время мало в лес ходить, ну вот, но я сам живу в Пензе, а родом с Республики Мордовия. И все-таки нашел в те выходные время супруга приехать к родителям и заодно по лесу погулять. Ну, такая история, то, что я сам человек лесной, вырос в лесу. И вот знаете, да, грибов немного, мало. Походили супруга, ну, погуляли, хорошо время провели. Кстати, да, и супруга линии рога даже нашла там, я еще пошутил. Говорю, это знак какой-то или
0: На стену повесили линии рога?
17: Ну, пока вот они в гараже лежат. Пока еще руки не дошли. Ну, и случай другой. Погуляли, и буквально на следующий день мой друг детства пошел на рыбалку. Ну, буквально, может, километров 5, где мы грибы собирали.
0: Там только за 40 секунд уложитесь, пожалуйста, прошу
17: вас. Да. Хорошо. Когда он рыбачил, и вот он сказал, говорит, на том берегу реки увидел одного маленького медвежонка, потом второго медвежонка, но он сразу понял, говорит, где-то мама рядом, и решил немножко оттуда быстрее бежать. Он мне звонит, что в этом районе, говорит, я видел медведей, двух медвежат и медведицу, а это от Москвы буквально 600 километров.
0: Угу, да. Есть такое, да, слышали об этом. Спасибо. 8-800-200-97-02. Почему стали реже ходить за грибами и ягодами? Вообще в лес по грибы ягоды. Звоните 8-800-200-97-02. Про кофе «Вкус Африки» не забываем. Две упаковки в любую точку России отправятся по итогам эфира, но можно и купить на любом маркетплейсе.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
18: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Директор технопарка «Электрополис», заместитель куратора по молодежным проектам Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Ирина Белова приняла участие во втором этапе 16-й национальной научно-технической конференции. Она оценивала проекты молодых разработчиков по направлению робототехника и искусственный интеллект. Конференция – это не просто конкурс, а целая экосистема, где у молодых разработчиков есть шанс проявить себя, получить профессиональную оценку и завязать полезные связи. По 2 октября Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят, где можно сделать прививку против гриппа, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими и какие штаммы в нее входят. Кроме того, граждане смогут получить консультации о неспецифических мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты также поделятся рекомендациями для родителей в сезон заболеваемости респираторными инфекциями. В Великих Луках можно позвонить по телефону 37370. Бизнес-тренинг «Конфликт поколений. Как найти общий язык с коллегами разных возрастов» состоялся на Заузета. Провели его сертифицированные бизнес-тренеры. В программе были батлы, стендап-дебаты, инструменты коммуникативного хакинга, практикум по мотивации и квиз. Участники научились разделять возрастные особенности и поколенческие установки, а также на практике отработали, как правильно формулировать запросы и задачи для коллег разных возрастов.
5: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
5: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
19: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир «Иван Панкин» в студии. Ходили по грибы-ягоды. Рассказывайте, как успехи. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Есть мнение, ну, как мнение, опрос. От него и отталкиваемся. Фонд «Общественное мнение» нам говорит, что стали реже ходить на 10% за 12 лет. Упало количество людей, которые ходят в лес по грибы. Какая-то такая статистика. Ну, вот по этому эфиру, если судить на текущий момент, нет, меньше желающих не стало. Грибов меньше стало кое-где в определенных местах. Это есть. Ну, и, в принципе, медведи разгулялись. Тоже как бы причины не ходить в лес. Но, по вашим ощущениям, стало ли меньше грибов? Вообще, как в вашем регионе обстоят дела? Вы сами ходите или нет? По грибы-ягоды, может быть, по какому-то другому случаю ходите в лес что-то другое собирать? Валежник, например. Ну, звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Хабаровска, прошу вас.
20: Добрый день.
0: Здрасте.
20: Кому доброе утро?
0: Пожалуйста.
20: Да, по поводу грибов. Я бы не сказал, что стали меньше ходить, потому что мне приходится часто ездить к родителям, ну, где-то 30 километров от Хабаровска. Я вас уверяю, что наоборот.

0: всю зиму перед нами. Поэтому я бы даже удивился, почему говорят, что меньше стали...
1: Вот есть опрос, они же провели опросы, вот согласно их опросу, согласно их данным. Это фонд «Общественное мнение». Стали меньше. Но они, видите, проводят за 12 лет практически, в 2014 году. Да, они устраивали этот опрос. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Владимир из Подмосковья. Прошу вас.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте,
2: страна. Житель Москвы, живу в Подмосковье. Могу сравнивать не 12 лет, а могу сравнивать с 1985 годом, когда родителям дали участок для дачного строительства в Ближнем Подмосковье, это Домодедовский район. Я вспоминаю, когда здесь начинали строиться, каким был лес и сколько было грибов. И на сегодняшний момент, я вам скажу так, что дело действительно с этим опросом довольно-таки плохо стало. Хотя по многим печатным изданиям смотрю, Домодедовский район прямо... Я понимаю, что он большой, но вот именно место, где нахожусь я, грибы, скажем так, именно благородные белые подосиновики, подберезовики в большинстве своем перевелись. На сегодняшний день я могу сравнить два региона. В прошлом году я ездил на малую историческую родину в Рязанскую область, спас клепики, есенинские места. Оттуда я привез готовых 3-3-литровых банки сушеных белых грибов. Грибов было очень много. Здесь же, в Подмосковье, в этом же, в прошлом году, грибов практически не было. Я даже, как говорится, опять и то не смог набрать в том количестве, в котором набирал раньше. В этом году я вернулся опять же с исторической родины буквально 3 или 4 дня назад. Скажу так, что 3 похода в лес, не впечатлен я результатами грибов, находкой грибов. Здесь вот на даче ходил за опятами, белых я не видел вообще, подберезовиков не видел вообще. Опят я набрал, с супругой закрыли где-то порядка только, наверное, 5 литров. Хочу сказать, что про эти вот опята, скажем так, да, в былые времена, это вот в 45 лет мне было в 2005 году, праздновали мой юбилей здесь на даче, все мои родственники от меня уехали с мешком опят. Вот натурально лежит дерево, оно все усыпано. Сейчас такого я вот с 2005 года я не наблюдаю такое количество грибов, какое есть. Хотя в лес я хожу, где-то, наверное, через день. Потому что, как один сказал, забор вот он, лес вот он, есть желание, взял и пошел. Причину я вижу только одну. Во-первых, вот этот лес, который он был в 85-м году, естественно, вырос, он изменился. Подлесок стал довольно-таки большим, густым. Воздух не проходит до земли, скажем так. Как следствие, из-за этого я предполагаю, что во время туманов, даже в период, когда нет дождей, влага не садится на почву, на иголки, на траву, и из-за этого может грениться не хватать влаги. Как-то так вот.
1: Спасибо. Спасибо. Сейчас детали вам озвучу. Друзья, зашел на сайт ФОМ как раз, фонд «Общественное мнение». Так, в этом году 30% опрошенных уже собирали или планируют собирать грибы. 18% делают это ради удовольствия. 10% представьте себе из практических соображений, чтобы заготовить грибы, разнообразить рацион, заработать или сэкономить. Далее. Из Казани звонок. Алексей, здрасте. Да. Алексей из Казани, пожалуйста. Да, здрасте.
3: Говорите. Если вот отвечать на ваш вопрос, то есть в коротком периоде, там 10-12 лет, так по мне, грибников стало больше, ходить стали больше. Если в долгосрочный период, наверное, все-таки примерно так же. Почему? Я так думаю, потому что вот мое поколение, это 80-е годы рождения. Я так понимаю, что это уже, наверное, последнее поколение, которое будет вообще ходить за грибами. Вот. Сейчас наш возраст такой, что нам уже можно, то есть у нас такой активный период прошел. Сейчас более-менее все стабилизировались и можем себе позволить погулять, походить за грибами, пособирать, вспомнить детство, что называется.

0: Ну, я, честно говоря, не уверен, что, значит, последующие поколения перестанут ходить в лес по грибам. Это всегда заблуждение старших поколений, что младшие ни на что не способны, негодны, не будут этого делать. Так же все будут делать прекрасно, и зумеры будут ходить по грибы. И сейчас молодежь ходит вместе с родителями, бабушками, дедушками, те им объясняют. Я знаю такие примеры. Никуда это не денется. Ну, в принципе, я не исключаю, что чуть-чуть статистика понизится. Вот, согласно фонду общественного мнения, она же снижается. Но вот, судя по звонкам, нет, люди ходят. Ходят в лес. И огромное количество, кстати говоря, вот по новостям, если смотреть, тот заблудился, и этот заблудился. Причем люди-то не всегда пожилые. Я вот читаю эти новости, и молодые вполне себе. Так что нет, я, пожалуй, не соглашусь, что вот это поколение 80-х, как вы сказали, оно последнее. Ничего подобного. Далее. Из Санкт-Петербурга звонок от Татьяны. Пожалуйста, Татьяна.
1: Здравствуйте, простите, пожалуйста, не подскажете, передача «Абзац» с Шахназаровым вернется или нет?
0: Да, далее, пожалуйста. Ну, не стол заказов просто здесь, извините, я понятия не имею про другие программы. Вообще, это вопрос к главному редактору. Я ему не задавал, вернется ли Шахназаров на радио «Комсомольская правда» или не вернется. Спать не могу, срочно включите, поставьте, верните. Далее, Максим, Тверская область.
2: Доброе утро.
0: Здрасте.
2: Смотрите, по поводу грибов. Детство мое, мне сейчас 43, по-моему, или 44, я уже не помню.
0: Да, я тоже не помню.
2: На 90-е, конец 90-х, начало 90-х, когда в стране было, ну, не очень, но хорошо, так сказать, с питанием и со всем этим. И вот нас всей семьей дедушка водил в лес. Мы заходили по свистку. Выходили на этот по свистку. И вот с тех пор у меня походы в лес просто отшибло. И я сейчас не хожу в лес вообще.
0: А почему все-таки? Не понял.
2: Ну, мне так кажется, потому что вот это вот, то, что в детстве так по команде зашли, собрались, вышли, и я их, в принципе, не ем с тех пор.
0: Ну, понятно.
2: Вообще, вот, ни в каком виде.
0: Что называется, переели, да, перекормили вас этим всем.
2: Да.
0: Потому что в принципе, разбираетесь в грибах, если вас в лес-то закинуть? Вы грибов насобираете?
2: Да, насобираю, знаю. Главное, правило, не знаешь, не бери. А вот такие вот основные, как подберезовики, подосиновики, белые, черный грусть, белый грусть, там, ну, всякие там сыроежки, это знаю все.
0: Ну, все понятно, да. Короче, перекормили, случается такое. Далее, Виталий из Саратова, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Иван, очень рад слышать вас голос. Многодетный папа. Мое видение такое. Я уже неделю назад съездил в наш саратовский леса, набрал волнушек, набрал дождевичков, лес потихоньку просыпается. У нас сейчас дожди хорошие прошли. Вот, маслята вот сейчас уже пошли потихоньку. Я позавчера слышал новости, обязательно поеду. Но мой взгляд на это такой. Я с 6 лет, мне 52 года, я с 6 лет с мамой, с папой всегда ходил за грибами. Вот, настолько влюбился в это дело. Нравится лес безумно. И стараюсь приучать также своих деток. Всегда беру с собой в лес, всегда стараюсь находить время. Во-первых, это очень хороший момент пообщаться с семьей в лесу, поделиться с чем-то своим, приучить свою семью видеть что-то красивое и так далее, и так далее. Во-вторых, заготовка. Мы всегда, у меня теща проживает в селе Золотое, там прекрасные плантации дикой смородины. Мы всегда заготавливаем, ездим опять же с семьей раненько, там полпятого.
0: 10 секунд, коротко.
3: Коротко, надо передавать свои знания по наследству, поэтому надо ходить в лес за грибами. Грибников, я считаю, не стало меньше, стало больше. Надо, как наши предки, делились своими секретами.
0: Спасибо, спасибо, отличный звонок.
4: Перерыв. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Комсомольская
5: правда. Читайте сегодня. Военкор Коца о положении на фронте. Наша армия загнала ВСУ сразу в несколько котлов. Новые правила приема в вузы в 2027 году. Журналист КП изучила, сколько стоит поплакаться незнакомцу в жилетку. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Экономист Василий Колташов об адских санкциях США против России.
6: для Трампа это демонстрация того, как США пытаются продолжать давить на Россию, на Китай, на страны БРИКС, потому что кто покупает российскую нефть? Еще Индия. Таким образом, получается, что Соединенные Штаты демонстрируют, что экономическая война, которую они ведут против России и против Китая, она может быть немножко на паузе, немножко менее активна, а может быть максимально активна. И эта максимальная активность включает весь мир. Вот сейчас покупают российскую нефть некоторые страны Юго-Восточной Азии. Да, я не про Индию, да, в данном случае как раз, а про экономики другие, которые покупали прежде аравийские углеводороды. Вот против них Соединенные Штаты в состоянии применить какие-либо репрессивные меры. Ну, в теории применить, то есть они себе такое оружие дали. Это все гангстерское поведение, вот просто гангстерское поведение. Применять, конечно, 100% пошлины Трамп не может сейчас эти вот в отношении третьих стран, просто потому что американский покупатель этого не потянет.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Почему стали реже ходить в лес по грибы и ягоды? Ходите ли? 8-800-200-97-02. И, ну вот сейчас поговорим еще с несколькими дозвонившимися, а по итогам определимся, кому
7: реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: В реках у них стало меньше. Поэтому вот вам результат.
11: Ну, насчет медведей все-таки, я думаю, здесь рилсы, которые выкладывают. Да, Мишка, это весело, это хорошо. И люди стали подкармливать. А медведи не дураки, медведи стали подходить ближе. Ну и появились те, конечно, кто стали безобразничать. Вот, ну,
0: прям везде стали вот подкармливать. Тема. Прям вот по регионам такой разброс, и везде причина в том, что подкармливать стали. Ну ладно.
11: Ну ведь показывают нам фотографии об этом. Ну, это же как бы...
0: Как подкармливать медведей.
11: Ну, кидают там что-то, проезжают, там кормят с машины и так далее. Это же постоянно делается. Разве не так?
0: Даже не знаю, честно говоря. Я не подкармливал. Ладно, спасибо. Далее. Галина из Кирова. Здрасте. Галина, говорите. Ну, видимо, не получится с Галиной поговорить. Александр из Перми, тогда вы, пожалуйста.
12: Алло.
0: Здрасте.
12: Ага. Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
12: Периодически до вас дозваниваюсь. Очень нравится, как вы ведете.
0: Спасибо.
12: Программу. Всегда тактичный, вежливый, не прерываете. Вот. Ну, хочу сказать, вот мне 66 лет, сколько себя помню, периодически хожу за грибами, но это даже лет, наверное, 7-10, это уже с отцом ездил, постоянно привозили грибы. Вот. Ну, для меня, значит, тихая охота – это просто удовольствие, наслаждение, когда попадаются грибы, ну, так скажем, полянками, да, даже с ними разговариваешь. Вот, ну, в этом году у нас в Пермском крае, да, ну, что-то с грибами немножко не совсем хорошо. Я еще, как говорится, являюсь водителем автобуса туристического, да, то есть езжу по всем маршрутам. И все лето, вплоть до вчерашнего дня, вчера я тоже ездил тут в Орду, да, лисички продают, но такие вот грибы, как белые, подосиновики, подберезовики, красноголовики. Вот, ну, таких как-то грибов маловатенько. А буквально 2 недели назад у нас тут проводился в Пермском крае тоже фестиваль рыжиков. Народу, конечно, было больше, чем грибов, но было очень замечательно. Награждали призами. Ну, еще такую историю расскажу. То есть у меня там еще дети есть несовершеннолетние. Вот прямо дочка ходила со мной, собирала грибы, когда ей было, ну, лет 11, наверное, да. С подружкой я их брал. Они даже их у магазина продавали и зарабатывали деньги. И однажды, говорит, один мужчина скупил у них все грибы, пожалел девчонок. Вот, им было очень приятно.
0: Чем пожалел? Ты грибы разбирают, как пирожки.
12: У нас просто в том году грибов было как грязи, как говорится.
0: А, все понятно.
12: Их особо не разбирали, да.
0: Интересно. Обычно скупают.
12: Они пришли домой довольные, да. Говорит, мы, пап, столько денег заработали, прям не знали, куда их потратить.
0: Если не знают, пусть мне дадут. Разберемся. Спасибо. Не знаю, в наше-то время не знают, куда деньги потратить. Далее у нас кто? Владимир, Белгород, пожалуйста.
13: Доброе утро.
0: Здрасте.
13: Был у меня такой случай в начале 2000-х. Поехал я в пасмурный день за грибами. Так увлекся, что машину оставил и не могу найти, и заблудился. Единственный ориентир был это параллельно, то есть не параллельно, а перпендикулярно от Северского Донца идти прямо, и тогда выйдешь на трассу. Ну, иду, вот вода, а там... Оказывается, женщина купается.
0: Ух ты.
13: Вот. Я давай в сторону ушел, подождал, пока она вышла. Говорю, женщина, где я нахожусь, как мне к трассе пройти? Вот. Она молча ничего не сказала. Короче говоря, ушел я. Перпендикулярно выхожу на трассу, стоит машина, стоит мужчина. И спрашивает, вы там женщину не встречали? Я сказал, нет, не встречал. А у того аж уши покраснели, блин. Знаю уже от трассы, как выйти. Зашел, нашел машину. И с тех пор больше не хожу за грибами. Так, если на рыбалку выехал, то можно было бы там побродить по посадкам. А сейчас в Белгороде не побродишь по посадкам.
0: Ну, это понятное дело.
13: Накидали да. Этих лепестков и всего остального.
0: Вот ну, и в принципе из-за боевых действий. Да, не грибное время. Слушайте, так я с девушкой-то не понял, история не раскрыта. Она вам не сказала, но ее какой-то мужчина разыскивал, а вы ему ответили, что не видели. А почему?
13: Не понял. Да, не видел, потому что грех имел.
0: Что? Не понял.
13: Грех имел с этой женщиной.
0: А-а-а, все понятно. Потрясающе.
13: Так что вот такая моя история.
0: Она вам не ответила, а вы с ней...
13: не хожу.
0: Она вам не ответила, но вы с ней грех имели. Потрясающе.
13: Да.
0: Да. Случается такое. Чего только в лесу не происходит. Все в лес, друзья, срочно. И, наверное, не успеем, да, еще послушать. Вот увлеклись немножко. Давайте победителя определим. Давайте. А вот мне сообщают. Борислав из Екатеринбурга побеждает. Это который первый дозвонившийся лягушку, в смысле жабу, поцеловал. Да. «Вкус Африки», 2 упаковки, эксклюзив от «Комсомольской правды», прямиком из Уганды, отправляются как раз к нему. Вот сейчас после эфира с ним свяжутся и отправятся. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Было очень весело. После перерыва вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: Изданию готовятся комиксы про группу «Ария». Самые известные парни – Арийцев, оживут на страницах графических новелл. Сборник получил название «Ария. Хрустальный шар». В книге комиксов будет 14 историй. Участники группы говорят – могущественный отшельник путешествует во Вселенной, ведомый яркими вспышками невероятных историй, в которых сплетаются любовь и смерть, отвага и малодушие, жажда власти и забота о ближнем. Вот он наблюдает за великим скрипачом, которому предлагают самую важную сделку в его жизни. Вот он опускается на самое дно морское, чтобы услышать зов бездны. А вот отправляет в последний путь корабль, пассажиров которого штиль толкнет на нечто ужасное. Для каждого события найдется место в коллекции отшельника. И в конце концов, все это позволит соткать монументальное полотно из музыки, слов, букв и красок. Релиз запланирован на зиму. Слушаем прямо сейчас. Группа «Ария», «Улица роз».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О визитах.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк. Там проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН. Выступление главы российского МИДа запланировано на 26 сентября. На полях Генассамблеи Лавров примет участие в нескольких десятках двухсторонних и многосторонних переговоров. А сегодня у него запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио.
0: О политике.
1: Встреча Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН была напряженная. Это сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Представители ЕС потребовали от Украины прогресса в борьбе с теневой экономикой страны, увеличение налоговых поступлений и приведение законодательства к европейскому до выделения дополнительной финансовой помощи. Киев, в свою очередь, выразил обеспокоенность из-за нехватки средств ПВО, пишет агентство.
0: Об экономике.
1: Госдолг России за первое полугодие этого года вырос на 6,8% до 37,5 триллионов рублей. Расходы на его обслуживание составили почти 2 триллиона. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета. Доходы бюджета за январь-июнь достигли 18,5 триллионов рублей, увеличившись почти на 12% год к году. Нефтегазовые поступления снизились на 18,2% до 3,5 триллионов рублей, тогда как нефтегазовые выросли на более чем 22,5% до 15 триллионов рублей. На АЗС в Забайкалье вернули ограничения на отпуск топлива. Мера коснется 143 автозаправочных станций из 249. Речь о 15 литрах бензина в один бак. Ограничения введены только на продажу 92-го и 95-го бензина, а дизельное топливо продается без ограничений. Местные власти указывают, что эти ограничения позволят сохранить остатки топлива на заправках до прибытия в регион новых партий бензина. Всего на АЗС и нефтебазах Забайкальского края осталось около 17 тысяч тонн топлива. При текущем потреблении этого хватит на 20 суток.
0: Обо всем.
1: В Киргизии продали барана породы арашан за 1 миллион долларов. Сделку заключили на фестивале, посвященном развитию этой породы. Участниками стали фермеры из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Проданный баран считается дорогостоящим производителем. Эту породу официально зарегистрировали в Киргизии в 2021 году. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир в трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюба ВКонтакте, канал группы радио «Комсомольская правда». Чаты работают, пишите. Как всегда, каждые полчаса во время больших перерывов мы с вами общаемся, микрофон включен в это время. Ну и не забывайте про наш сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир» и подкаст-агрегатор podcast.ru, самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно. Начинаем.
0: Что будет?
2: Начнем с новостей и громких заявлений. Среди прочего, заявление из Прибалтики такое странно слышать, но тем не менее, наверное, все это в связи с тем, что нужно как-то подогревать интерес, ну, и к собственным персонам, и к тому, что побольше денег всем участникам соревнований, всем членам НАТО нужно выделять на оборону. И вот заявление от президента Латвии Эдгара Ринкевича: российская армия стала сильнее за время украинского конфликта. НАТО нужно это учитывать. Обычно они говорят, что никакой трудности Россия для них не представляет. Особенно смешно это звучит, когда это говорят вот представители Прибалтики. Ну и вот сейчас мы слышим, что, оказывается, российская армия стала сильнее за время украинского конфликта. Да что ж, мы будем знать. Спасибо большое. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Любопытный человек, на самом деле, огромный противник России. Ну, прямо-прямо враг. Еще, что, наверное, символично, визуально очень похож на Гитлера. Сами можете убедиться, проверьте, залезьте в интернет. Это довольно смешно. Так вот, он заявил, что, ну, во-первых, нужно готовиться к войне с Россией, но с любопытной поправкой. НАТО, сказал Сикорский, исключительно оборонительный альянс. Исключительно оборонительный, друзья, вы это слышали, да? И мы, говорит, не хотим реального вооруженного конфликта. Мы точно не будем его начинать. Но должны быть готовы к сдерживанию. НАТО, еще раз, да, вот хочется обратить внимание. Исключительно, сказал Сикорский, оборонительный альянс. Да, про преступления НАТО мы ничего не слышали до этого, как будто бы их и не было. Все это в рамках обороны было сделано, да. Да какой, в общем-то, вооруженный конфликт с участием НАТО не возьми. Мы по всему поэтому проходились много раз. Это все, вот, понимаете, исключительно обороны ради. На них напали, оборона это что? Это когда на тебя нападают. Вот исключительно обороны ради мы, в общем-то, все и разбомбили. И не однажды, и будем продолжать это делать. Так сказать, удар на упреждение тоже оборона, согласитесь. Так, Сикорский еще заявил, это вот из смешного тоже, что сделал продовольственные запасы на случай войны. Я, кстати говоря, с 7 до 8, для тех, кто пропустил, общался с аудиторией на тему похода в лес по грибы и ягоды. И вот интересно, наверное, Сикорскому тоже нужно сходить, да, набрать там грибов и ягод. А он пока что запасся рисом, и у него дома есть ручной насос, сказал он. Еще я сварил варенье из фруктов со своего огорода. Говорю же, вот надо сходить в лес. Там поднабраться, там, глядишь, если погода была соответствующая, может быть, даже запасов на всю зиму хватит. Далее, в Нью-Йорке стартовала неделя высокого уровня, в смысле 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Там и представители России, в том числе Сергей Лавров, глава нашего МИДа. И, ну что, российскую делегацию возглавляет как раз Сергей Лавров. Его выступление с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября, сегодня 23-е на всякий случай. Лавров проведет на полях более 30 двусторонних встреч. Ожидается встреча в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Вчера президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Он почти втрое превысил лимит на время выступления. Оно заняло порядка 40 минут. Ну, в смысле, принимают на его земле, ему можно. Кто ему возразит, скажите, да? Из смешного, действительно, на самом деле, такая ироничная история. Трамп выступал перед журналистами без звука. Почему без звука? Из-за бойкота крупнейших американских телеканалов отказались ABC, CBS, NBC, Fox News участвовать в работе президентского телепула на мероприятиях Трампа. Они больше, ну, как сказать, не хотят. Они не обеспечивают телевизионный сигнал с микрофонов, который раньше распространялся между СМИ. Там история довольно забавная. Белый дом ограничил доступ к своим мероприятиям для корреспондентов CNN, «Политика» и еще там какого-то издания, обвинив их в распространении фейков. Ну, реакция, представьте себе, да? Вот тоже интересно, тут надо отдать должное, ну, некой свободе слова. В ответ журналистские объединения телеканалов Fox News, ABC, CBS и NBC подали иск к администрации и отказались освещать мероприятия с Трампом. К бойкоту также присоединились «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост». Президент США заявил, что обжалует иск. Довольно забавная ситуация, да? Вот надо к ней присмотреться, что же из этого выйдет. Ну, а пока Трамп поступает без звука. Еще он сказал, с одной стороны, я как-то клялся, божился, что не буду вот выдавать, транслировать в эфир эти бесконечные «Трамп заявил», но, тем не менее, я согласитесь, стал это делать значительно реже, и Трамп заявил, конфликт на Украине будет урегулирован быстрее, чем многие ожидают. Мы уже ожидали в течение 24 часов, что он урегулирует, потом, что в течение 3 месяцев, потом, что там, ну вот, да, за какой-то период, там полгода был, да, ну, 100 дней. Ну, вы помните, да, все эти сроки, постоянно по щелчку, как он говорил, конфликт уже урегулирован, дело за малым, дело в шляпе, все, завтра, к следующей субботе мы вопрос урегулируем. Это мы слышали неоднократно. Мы, вот сказал Трамп, очень тесно взаимодействуем с лидерами России, Украины, и мы это сделаем. Это произойдет. Я думаю, это будет быстрее, чем многие считают. Одновременно с этим Трамп заявил, что подписал закон об адских санкциях против России, но их применение будет зависеть от ситуации вокруг Украины. Он добавил, что задействует санкции, если сочтет это необходимо. Звучит угрожающе, но тут можно добавить, только напугал ежа голой жопы. Извините, пожалуйста, ну а как по-другому реагировать на эти слова? Также Трамп, отвечая на вопрос о том, что хотел бы передать Путину, призвал его урегулировать войну. Ну, то есть передал, давайте урегулируем войну. Также на полях Генассамблеи Трамп встретился с Зеленским и заявил, что может провести еще одну встречу с Владимиром Путиным. У нас уже, говорит, была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну. Вы помните, да, несостоявшейся встрече в Будапеште, планировалось, что в Венгрии, но еще во времена Орбана, сейчас даже не знаю, можно ли говорить про встречу в Будапеште, где же тогда может встретиться Путин с Дональдом Трампом. Вот интересно, что же за площадка такая? Ну, наверное, где-нибудь на Ближнем Востоке, соответственно, посмотрим. Если такая состоится, у нас будет еще очередной дух. Наконец, подзабудем про дух Анкориджа. Еще. Сказал Трамп, что Путин хочет завершить войну. Они вместе с Зеленским хотят. Украина заключит сделку. Мы часто обсуждаем это с Путиным. В общем, я и в телеграм-канале у себя тоже поиронизировал вчера, что, в общем, мы с Владимиром Путиным тоже уже это обсуждали много-много-много раз, заключение этой сделки, окончание войны, что и Зеленский хочет завершить сделку. Много раз обсуждали с Владимиром, по пятый год уже обсуждаем, на самом деле, но вот ВОЗ и ныне там. Все потому, что украинская сторона не хочет, на самом деле, идти на те предложения, которые со стороны России звучат. Понятное дело, что Украина вообще не хочет окончания того, что мы здесь называем специальной военной операцией, войны. Не хочет окончания войны. Ну, тут все понятно, мы это тоже проговаривали много-много-много-много раз. Сам Зеленский, кстати говоря, сказал, надеюсь, мы закончим эту войну до зимы. И Трамп нам в этом поможет. Можно только воскликнуть. За граница нам поможет? Не знаю, поможет или нет. За границей, по-моему, Украине уже никто и ничто не поможет. Но, тем не менее, вот они чучелом да тушкой пытаются все-таки идти дальше. Ну, на самом деле, стремления похвальные. Не более. Также Зеленский заявил, что обсудил с Трампом энергетическое перемирие, варианты завершения войны. По его словам, Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам, если Россия не будет атаковать украинскую энергетику. Значит, Зеленский отметил, что самое важное, что Трамп мог бы сделать для приближения Киева и Москвы к мирному соглашению, это организовать трехстороннюю встречу с ним, с Владимиром Путиным, для обсуждения наиболее спорных вопросов. И, по словам Зеленского, он готов встретиться с Путиным, готов в любое время. Но если в любое время готов, пусть в Москву приезжает. В общем, мы неоднократно говорили, что в Москве тоже готовы его принять в любое время. Ну, еще Трамп успокоил Европу, говорит, Великобритании и Европе не грозит война с Россией. Думаю, все будет в порядке. Но я скажу, что риторика вашего прошлого премьер-министра Кира Стармера была слишком жесткой. Ему нужно было быть немного осторожнее, да, сказал он в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Да где сейчас тот Кир Стармер? Нет его больше. Что тут по этому поводу можно, в принципе, добавить? Да, особенно ничего, стандартный набор заявлений, но надо сказать, что вот ястребиная риторика, она постепенно смягчается. Обратим внимание на такой момент. Европа, если оттуда сыпятся валом какие-то заявления, они, ну, какое-то время идут, вот новости читаешь, и все как бы один к одному. Одно заявление похоже на другое. Ну, как будто действительно методички раздали. Есть такое наблюдение у меня. А потом постепенно они начинают меняться. И так вот волнообразно все и движется. К чему движется, не скажу. Может, и действительно к Третьей мировой. Ну, сначала тишина, потом... Ну, а потом, да, что будет потом, мы узнаем потом. Извините за тавтологию. Вашингтон хочет, чтобы Москва и Киев отказались от взаимных ударов по объектам энергетики, заявил госсекретарь Марко Рубио, госсекретарь США. Он, ну, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Еще Рубио добавил, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Знаете, из любопытного, кстати, вот не сказал, обратил внимание вчера на заявление брата Эрдогана. Значит, самый большой друг нашей страны, Эрдоган, вчера заявил, что конфликт на Украине должен завершиться, знаете как, но с сохранением, это очень важно, обсудим это сегодня поподробнее, с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины. Насчет суверенитета, там, да, можно спорить, а вот что касается территориальной целостности, которой как бы уже нет, это довольно любопытное замечание от Эрдогана. Надо на него обратить внимание. Перерыв.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет в Телеграме и, наверное, в Максе. Здравствуйте, Сергей Борисович.
5: Здравствуйте, Иван. Приветствую вас и нашу аудиторию.
2: Ой, сегодня вы прямо с эхом. Ну ладно, хуже не будет. Значит, давайте вот, если коротко, можете ответить. Послы Евросоюза согласовали продление санкций против России на 3 года, впервые в истории, но обычно на более короткий срок, да, потом продлевают. Ну, чтобы не собираться лишний раз, чтобы 2 раза не вставать, решили на 3 года. Мне вот интересно, а если конфликт закончится, ну, быстрее, в течение там короткого времени, допустим, до Нового года, да, или после зимы, они могут пересмотреть свое решение или нет? Ну, о снятии хотя бы частичным санкций. Или нет, вот на 3 года, и это уже все, и менять это решение никто не будет.
5: Могут пересмотреть, но пересматривать всегда сложнее. Чтобы пересматривать, нужно новое единогласное решение. А по поводу этого там шел закулисный торг. Усманов, Фридман и Фалалеев, 3 конкретных человека, они судились, выигрывали суды. И в этой связи их вычеркивали из списка санкционных. Ну и чтобы вычеркнуть, там ряд стран протестовало, им в качестве отступного сказали, что продлим не на полгода, не на год, а на 3 года сразу. В общем, это такая сделка закулисная. Могут вернуться, иными словами, если ситуация изменится.
2: Что касается Усманова и Фридмана, многих вчера от этого бомбило, как вот людей из патриотического сообщества, так и наоборот, из прям противоположного лагеря. Потому что ведь там некоторые страны, в том числе Франция, по-моему, встала на их сторону. Она сказала, что нечего вообще, давайте снимать с них санкции. Давайте с них санкции снимать. Усманов, Фридман, вот эти 2 замечательных человека. В связи с чем, как думаете?
5: Ну, это не потому, что какой-то, не потому, что какой-то приступ там либерализма во Франции случился, а потому что, да, люди судились в европейских судах, и в судах не нашлось никаких там страшных против них доказательств. Только по этому обстоятельству. И французы, да, призывали, ну давайте мы хотя бы свою правоту соблюдать.
2: Угу. Хорошо. Итак, Антонио Гутерреш, есть такой генеральный секретарь в ООН, заявил, что мировые институты больше не отражают современный баланс сил. Системы глобального управления отражают реалии власти и интересы в значительной степени ушедшей эпохи и нуждаются в реформе. Что-то такое, кстати говоря, новый премьер Японии говорит. Но все это нужно пересматривать. Будут пересматривать, не будут пересматривать...
5: Антонио Гутерреш выступил на Генеральной Ассамблее со своей прощальной речью. Это фактически его политическое завещание. 31 декабря кончается срок полномочий, он уходит с поста уже навсегда на политическую пенсию. И да, он завещает реформировать тот институт, который он достаточно долго возглавлял. Реформа назрела абсолютно. Понятно, что нужно менять и расширять Совет Безопасности. И там, конечно, должна оказаться Индия. Вполне вероятно, может оказаться Турция. То есть страны, каждая из которых некий свой мир, не только себя, но и некий свой мир сферу влияния будет представлять. Ну и понятно, что должно быть представлено западное полушарие, может быть, Бразилия. Ну то есть нужно расширить представительство и поднять авторитет. Еще там целый ряд нужен реформ. В частности, кстати, нужен реформ секретариата. Потому что секретариат вот сейчас насыщенный, за долгие годы посланцами из Запада, многие российские инициативы саботируют, многие документы антироссийские протаскивают. Вот на уровне бюрократии. А повлиять на эту бюрократию у России нет возможности. Вот здесь тоже нужна реформа.
2: А, ну, кстати, и Эрдоган об этом же заявил. Он призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН, заявив, что нынешняя система больше не соответствует реалиям современного мира. Такие дела. Но если
5: это
2: так
5: пока,
2: кучно
5: это пока
2: пошло...
5: у него самого нет права вето. Пока у него самого нет права.
2: Да, потом, значит, по-другому будет говорить. Запоет по-другому, что называется. Он, среди прочего, сказал, что конфликт на Украине должен завершиться. И здесь, внимание, тоже хочу послушать ваше мнение, с сохранением суверенитета Украины и территориальной целостности.
5: Это стандартная формулировка. Он же не говорит, в каких именно границах территориальную целостность теперь предстоит соблюдать.
2: А если Украина... Мировое сообщество, понятное дело, и, кстати, Турция, и Крым в том числе не признают.
5: Если Украина, подписав мирный договор, в качестве части этого мирного договора признает некую новую конфигурацию границ, это и будет украинской территориальной целостностью.
2: А, вот оно что. И он уже скажет, ну, понятно. Просто риторика получается.
5: Да, именно так.
2: Все. Хорошо. Тогда далее. Слушайте, зима уже, ну, близко. Мы с вами это неоднократно обсуждали. 1-2 зимы, и конфликт закончится. По-прежнему придерживайтесь этой точки зрения. Да? Ну, просто потому что что-то, честно говоря, я все-таки не наблюдаю никаких признаков. Ну, насчет второй зимы не знаю, но вот насчет этой, по-моему, можно говорить с уверенностью, что после нее ничего такого не случится в смысле мирного договора.
5: Уверенность, с которой эксперты делают вероятностный прогноз, она считается и меняется. Вот в июне была оценка, что с вероятностью 60% хватит одной зимы, одной такой военной зимы, чтобы ясность наступила стратегическая в военной части конфликта. Да, а вот сейчас, по состоянию на сентябрь, с вероятностью 80%, можно утверждать, что одной военной зимы будет для достижения стратегической ясности в военной части конфликта достаточно. Да, и в крайнем случае, вот остаются 20%, потребуется еще одна военная зима.
2: Угу, хорошо. Президент Аргентины Хавьер Милей назвал Соединенные Штаты, Россию и Китай основными силами в мире. Ситуация, говорит, такова. Сейчас существуют три блока. Америка, Россия и Китай. Вот эти три блока. А в отношении Европы стоит большой знак вопроса. Потому что мы не знаем, что станет с этим континентом в свете экономических, политических, демографических проблем, которые переживает Европа. Учитывая, ну ладно, там уже продолжать цитату не будем, но смотрите-ка, а он что, вроде как системный человек за Трампа, но против Европы, это очень интересно.
5: Ну, Хавьер Милей не самый великий геополитический аналитик, но в данном случае, да, есть зерно истины в его словах. Действительно, вот в этом смысле меняется ситуация геополитическая. Европа, которая на протяжении пяти веков, более чем 500 лет доминировала в мире, да, действительно проседает, уходит, сдает позиции глобального доминатора. Соединенные Штаты эти позиции полностью не сдают, но перестают быть гегемоном. Да, доминатором остаются, особенно в западном полушарии. Но вот что интересно с Европой. Почему, собственно, меняется такая ситуация в Европе? Потому что проседают опорные страны. Европа же как бы неравномерна. Вот опорные страны там Евротройка, это Британия, Германия, Франция. На континентальной части Европы, особенно Германия и Франция, вот все трое в серьезном кризисе. Причем Британия в кризисе, скорее всего, навсегда. Нет ресурсов, чтобы подняться. Вот как бы Франция следует за ней на втором месте. И только Германия имеет шансы кризис преодолеть. И шансы на подъем. И в этом сами европейцы видят не только благо для себя, но и угрозу. Они вспоминают, чем заканчивался подъем Германии до сих пор в целом ряде трагических эпизодов.
2: Ну, в таком случае, честно говоря, вот кризис, все говорят об этом, мы это все все прекрасно видим, и, ну, европейцы, особенно те, кто уже почувствовали вкус хорошей жизни, они как бы на занижение не готовы этого самого уровня жизни, но, тем не менее, стоят на своем. Почему?
5: Вот, опять-таки, вы, как Эмили, видите главное в этом кризисе. Действительно, парадокс. Элиты нынешние европейские уже готовы на новый европейский милитаризм, который предполагает, что мы режем социальные программы, мы меняем образ жизни, мы уходим от знаменитого европейского потребительства, такого благостного, буржуазного, да, и мы становимся такими жесткими, военизированными, вооруженными и агрессивными. Вот Европа, ее элиты нынешние готовы, а граждане не очень готовы. Граждане в разной степени там сопротивляются, ворчат, недовольны, голосуют не за тех. Вот, и в Германии, и во Франции, в частности, явно не за тех намерены голосовать. И я думаю, что вот это сопротивление материала человеческого в Европе, оно будет сдерживать нарастание европейского милитаризма, но совсем не остановит. Просто темп его становления будет медленнее.
2: Слышали, да, что Сикорский, который глава Министерства иностранных дел Польши, уже запасся продуктами на зиму, на случай войны с Россией. Но мне вот что понравилось в его словах. Он сказал, что НАТО – это исключительно оборонный, оборонительный союз. Да, они сами не планируют ни на кого нападать, в том числе на Россию. Ну, вот исключительно оборонительный. Я ничего оборонительного в их союзе не наблюдаю, никто на НАТО ни разу не нападал. Но вот Сикорский утверждает обратное, 50 секунд коротко.
5: Понятно, что Сикорский преувеличивает, это вообще эквилибрист словесный. Вот. И пусть о том, что НАТО ни на кого не нападает, пусть Сикорский поедет и расскажет это в Югославии. Проедется там по ключевым местам и расскажет. Нет, НАТО стало давно необранительным агрессивным блоком, и это очевидно для всех трезвых наблюдателей.
2: Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет. Найдите канал, подпишитесь. Иван Панкин в студии. Перерыв у нас. Микрофон будет включен. Пообщаемся. После этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Трансляции на YouTube канал Неопанкин. Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите, пожалуйста. Вот 4 минуты на разговор. Я имею в виду за пределами эфира. А после этого, после рекламы, новостей, анонсов, мы вернемся в эфир и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Премия «Клиника года 2026». Представляем номинантов.
9: Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Один из крупнейших в Москве. Более 45 отделений. Уникальные операционные и роботизированные технологии. Полный цикл помощи пациентам. От точной диагностики до реабилитации. Девиз клиники – «Человек в надежном центре здоровья». Голосуйте за ФНКЦ ФМБА России на сайте «Клиника года».
10: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
11: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
12: «Комсомольская правда».
13: Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
14: Для лиц старше 12 лет.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Директор технопарка «Электрополис», заместитель куратора по молодежным проектам Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Ирина Белова приняла участие во втором этапе 16-й национальной научно-технической конференции. Она оценивала проекты молодых разработчиков по направлению робототехника и искусственный интеллект. Конференция – это не просто конкурс, а целая экосистема, где у молодых разработчиков есть шанс проявить себя, получить профессиональную оценку и завязать полезные связи. По 2 октября Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят, где можно сделать прививку против гриппа, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими и какие штаммы в нее входят. Кроме того, граждане смогут получить консультации о неспецифических мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты также поделятся рекомендациями для родителей в сезон заболеваемости респираторными инфекциями. В Великих Луках можно позвонить по телефону 37370. Бизнес-тренинг «Конфликт поколений. Как найти общий язык с коллегами разных возрастов» состоялся на Заузета. Провели его сертифицированные бизнес-тренеры. В программе были батлы, стендап-дебаты, инструменты коммуникативного хакинга, практикум по мотивации и квиз. Участники научились разделять возрастные особенности и поколенческие установки, а также на практике отработали, как правильно формулировать запросы и задачи для коллег разных возрастов.
18: О валютах.
17: Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
21: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Здравствуйте, Кирилл Викторович.
1: Да, да, Иван, да, да.
2: Слушайте, а мне показалось, или в последнее время действительно куда-то пропал Крестопад? Ну, слава богу, да, больше как не наблюдаем. Девочки-дизайнеры стали реже ошибаться.
1: Но ситуация явно улучшилась, потому что все-таки закон принят, хотя закон не рабочий, там же у нас в законе нет ответственности.
2: То есть закон запрет, вы сами, запрет. Да, вы слышите то, что вы сказали, да, это само по себе прекрасно. Закон принят, но он не работает. Это же, ну, это же замечательно, да?
1: Я бы сказал так, что он работает как профилактика. Вот поэтому у нас изменилось отношение тех, кто убирает кресты изображения храмов. Да, я думаю, что... Но самое главное, что наше дело не в законе, а наше общество стало менее терпимым к подобным проявлениям русофобии и неуважительного отношения к православию.
2: К другой теме. Вот недавно писали о русофобских и сепаратистских настроениях среди, ну, представителей коренных народов. Да, к глубокому сожалению, лишь немногие представители коренных народов России говорят о благодарности России, тем более о благодарности государствообразующему народу. И вы там обращали внимание на одно исключение. Исключение действительно есть. Но я, честно говоря, за исключением некоторых коренных народов, вот не наблюдаю прямо какой-то глобальной русофобии. Можете подробнее рассказать, в чем вы видите русофобию? Сепаратистские настроения особенно, вот пожалуйста.
1: Вот эта русофобия среди коренных народов, он идет очень, очень, очень, я бы

0: которая была отработана в Советском Союзе. Да, когда именно благодаря вот неправильной национальной политике Советский Союз был развален, по большому счету. И началось все вот как раз с тех национальных республик, которые взяли курс на отделение. Сейчас вот эта вот история про то, что фальсификация истории, извините, по поводу того, что Россия – это тюрьма народов, она опять начинает активно забрасываться в разных направлениях. Причем направление как в малых экспертах, я так называю, когда никому не известных, они забрасывают, разбрасывают эту вонючку, да? А так и даже в официальных структурах, в том числе и в Академии наук, появляются такие работы, достаточно жесткие, противоречащие действительности, которые говорят, что Россия не собирала народы, которые приходили добровольно, большей частью, да, а на самом деле порабощала народы. Вот такие факты, которые закладываются в голову особенно, в первую очередь, молодежи. То есть эта игра такая в долгую, но я думаю, что в долгую понятие растяжимое. Я думаю, что у нас это все готовит. Почему так пошло массированно последние 2-3 года? Поскольку к чему-то наши враги готовятся. Я думаю, что они готовят какие-то определенные шаги сепаратистские, которые возможно, будут использовать. Сейчас работа пошла в Мордовии, а работа пошла в Чувашии, вот поэтому по всей этой истории. То есть совершенно лояльные регионы, православные, традиционные регионы, да, но вот там пошла эта работа. К сожалению, мы ее фиксируем, и все эти истории вызывают у нас большое опасение.
1: Как думаете,
0: в Якутии, тут мы говорили, вы конкретно, я писал про Якутию, у нас есть негативные процессы, на самом деле, в Якутии, они давно уже происходят. Они происходят в других народах, они происходят у нас в Башкирии давно, в Татарстане в скрытой форме они происходят. Да, поэтому, вы знаете, кстати, сейчас опять поднялась тема по поводу Дагестана, который всегда был такой некой примером единения народов. Ну, просто физически он собирался вокруг русского языка и вокруг наших общих традиций совместного проживания.
1: Кирилл Викторович.
0: Поэтому здесь мы говорим о том, что эту проблему нельзя задвигать вот под кровать, да, ногой запихивать ее. Она есть.
1: Она есть. Знаете, почему она есть? Знаете, почему она есть? Вот вы говорите про действия, а знаете, с чем связано это действие? Вот вы говорите, враги не спят. Действительно, не спят. Потому что нет противодействия. Вот вы упомянули Якутию, да, там есть городок Мирный, называется, по-моему, там в Якутии же, да, Мирный?
0: Да,
1: да. Да, вот это город, в котором огромное месторождение алмазов. Как живет при этом город Мирный, надо рассказывать? Или не надо?
0: Понятно. Не надо.
1: Вот, не надо, да? Да, все, кто хотят, могут ознакомиться. Месторождение алмазов, город живет в крайней бедноте. Это первый момент. Надо ли кого-нибудь отправлять, я не знаю, в республику Тыва кого-нибудь отправить? Надо, чтобы там убедиться, как они там живут. Например, да? Это вот к слову просто. Интересно, откуда там взялся сепаратизм, а? Почему там так Москву не любят, интересно? Давайте подумаем об этом. Кирилл, ну это справедливости ради.
0: Да? Это правда. Это правда. Вопрос в том, что мы сейчас понимаем, что сепаратизм не возникает на голой почве. То есть просто кто-то в учебнике...
1: Тогда не надо первым делом говорить про внешних врагов, Кирилл Викторович. Внешние враги – это следствие, а не причина. Всегда.
0: Естественно. Я не говорю про внешних. Я говорю, что внешние враги используют ситуацию. У нас самые страшные враги – это внутренние. У нас самые страшные враги – это олигархат. Это самые страшные враги. Да, потому что их интересуют только деньги, их интересует, что будет в стране через 10-15 лет. По большому счету, их интересуют деньги здесь и сейчас. Эта идеология приводит к тому, что она создает почву для вот этих негативных настроений. И когда мы говорим, что мы на сегодняшний момент и видим, как это используется, понятно. И когда мы смотрим Мирный, Тыву, когда мы смотрим другие регионы, но у нас есть богатые регионы, извините.
1: Есть. Есть самый дотационный.
0: Где тоже происходит процесс.
1: Есть, да. Самый дотационный, не будем называть его вслух. Да, есть.

0: Есть, конечно, да.
1: Да.
0: То есть, вот, да, получается не в деньгах, что... счастье, да, Кирилл Викторович? Получается так.
1: Да, но в количестве, да. Я вопрос в том, что дело в том, что мы на сегодняшний момент должны понимать, что угрозу нашей стране, кстати, об этом говорил руководство службы внешней разведки, об этом говорил руководство Федеральной службы безопасности, даже президент об этом говорил, представляет прежде всего национальный экстремизм. Вот то, что мы с вами говорим про мигрантов, когда мы отдельно рассказываем, про пессимистические настроения внутри России, в регионах. Вот в чем проблема. Они нас не смогут победить физически военным образом. Они смогут нас использовать только внутреннее предательство и внутреннюю дестабилизацию. И как только у нас будут какие-то успехи, у нас будет заморозка конфликта, еще что-то, они к этому готовят процессы по развалу России. Они не откажутся от идеи. Они наши не внутренние, не внешние враги. И почему мы с вами уже говорили? Дело в том, что часть элит региональных, причем не только в национальных республиках, они готовы к развалу России по принципу СНГ, чтобы кусок себе урвать. Модель СНГ, развала Советского Союза, их будут полностью устраивать. Они растащат по княжеству нашу страну. Они договорятся, устроят какой-нибудь там, как бы это в случае, мы понимаем, в каком случае это может произойти. И они к этому готовятся.
0: Ну, они готовятся. А мы это готовимся, факт. Ну, и вот еще раз, да, мы к чему готовимся в этот момент?
1: А мы сами только фиксируем, понимаете, вопрос следующий. И попадаем в немилость за то, что мы поднимаем эти вопросы. Да, но вопрос в том, что сейчас я так раз к тому поколению, которое... несет в том числе ответственность за развал Советского Союза. Да, я тут в то время уже был в погонах, поэтому я несу личную ответственность за это. И я не хочу, чтобы я участвовал в развале нашей страны. А тогда, между прочим, за год до этого я разговаривал с одним членом Политбюро, потому что работал с ними. И когда был показывали развал Германии, когда сносили, то есть не объединили Германию, прошу прощения, развал социалистического лагеря, когда сносили стену, я говорю, ну у нас-то вот что может быть? Ты что, смеешься? У нас это быть невозможно, не может быть. Это было меньше, чем за год до августовых событий. Поэтому я еще раз говорю, а не надо думать, что наши враги, которые сегодня называются друзьями, переговорщиками, там еще что-то, они думают по-другому, у них изменилась цель и задача. Нет, Россия должна быть уничтожена. И в том числе она должна быть уничтожена через все эти сепаратистские, местечковые, русофобские настроения.
0: Ну, спецслужбы по этой линии работают довольно активно, но вместе с тем, да, не будем забывать, что есть бурление определенное. Но еще раз, это вот только экономика, понимаете, мне кажется, да, среди прочего.
1: Нет, экономика играет свою роль. Экономика играет свою роль. Но опять же, мы говорим, что идеология, отсутствие внятной государственной идеологии, которая запрещена Конституцией, в том числе способствует этому.
0: Спасибо.
1: Меня молодежь спрашивает постоянно, а куда мы идем? Но Китай строит великий тысячелетний Китай.
0: Да.
1: Американцы все впихивают свою
0: идеологию. Ну, это понятно, да. Куда же мы идем? Оставим знак вопроса. Мы же с вами не знаем тоже ответ на этот вопрос, правда ведь? Куда мы идем? Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Спасибо.
2: Перерыв. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Украина атакует суда с нефтью, заявил госсекретарь США Рубио. Но тут интересная есть поправка от него. Украина атакует связанные с США суда с нефтью. Интересно, будут ли как-то судиться, там, на вид ставить. Потому что, ну, вот Турция подключилась к этому процессу уже, да, пальчиком грозят Украине, говорят, не надо так делать, не надо так делать. Ну, пока вот, да, успеха не имеют по этой части. К нам присоединяется Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, главный редактор портала «Инфотек». Александр, я вас приветствую.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Знаете, что оказывает значительное влияние на мировые цены на дизельное топливо? Что?
7: Так.
0: Удары ВСУ по объектам на территории России. То есть не война с Ираном, а именно исключительно удары ВСУ по объектам на территории России. Это слова Трампа.
7: Ну, Трамп же не может сказать, что, дорогие друзья, он не может сказать, дорогие американцы, дураком я был, что полез на Ближний Восток, не могу теперь оттуда вылезти, а у вас при этом дорожает дизельное топливо. Не может он такого сказать. А при этом ситуация для него, ну, складывается неприятно. Так, забегая на хрупкий лед политологии, замечу, я в начале сентября в Соединенных Штатах, впервые вообще в истории, дизельное топливо подорожало до выше 6 долларов за галлон. И в итоге сейчас в средние цены на дизельное топливо у них где-то, ну, если в литры пересчитывать, доллары за литр, где-то 1,7-1,8 доллара за литр. Это, я не предлагаю сравнивать это с нашей ситуацией, с чьей-либо еще ситуацией, потому что это ситуация внутри Соединенных Штатов, которую нужно решать конкретно президенту Соединенных Штатов. Он тоже не может сказать своим согражданам: дорогие друзья, ну что вы в конце концов бухтите, вон у европейцев и то дороже дизельное топливо. Ну, посмотрите на них и успокойтесь. Люди не успокоятся, для них цена моторного топлива вообще и, собственно, бензина с дизелем в частности является важным фактором, определяющим электоральные настроения, а тут выборы приближаются. И сказать, что, ну, мы тут начали опять удары по Ближнему Востоку, и поэтому подскочили цены, я замечу. А что произошло в начале сентября? Соединенные Штаты опять начали удары по Ирану, по судам, по объектам на территории Ирана. Иран начал отвечать, и цены, которые вроде как ушли ниже 100 долларов, там стабилизировались уже около 90, и даже ниже долларов за баррель, вдруг опять начали подскакивать и ушли куда-то ввысь. Сказать, что виноват Дональд Трамп, означает сказать, что виновата республиканская партия. За республиканскую партию тут нужно, чтобы проголосовали в ноябре. А сейчас демократы активно бьют по Трампу его же, собственно говоря, риторикой, с которой он 2 года назад шел на президентский пост. Он тогда рассказывал, дурак Байден, мол, сделал так, что у вас, простые американцы, топливо дорожает, а при мне оно дешевело. Вот посмотрите, вот и там шли сравнения. Посмотрите, как там в 2020 году, никак не связано, разумеется, с тем, что нефть резко подешевела в 2020 году. Вот как при мне, объяснял Трамп, подешевело топливо. Вот я приду, и топливо опять будет очень дешевым. Ну, за него проголосовали. Не в последнюю очередь, как бы кому чего не казалось. И поэтому тоже. Я понимаю, что у нас как бы есть такое представление, что в Америке все поголовно страшно богатые. Но вот американцы, да, при этом, когда нашим согражданам говоришь, ну, а посмотрите, вот там Бангладеш или там еще какие-нибудь страны. Не-не, что вы сравниваете? Не надо сравнивать с какими-то другими странами. Нам важно, что с нашим карманом происходит. Вы не поверите, американцы тоже люди. Им тоже важно, что происходит с их персональным карманом. Они сравнивают свое благосостояние со своим же благосостоянием, но чуть более ранним. Поэтому они смотрят, то топливо дорожает, значит, я плачу больше. А тратят они, ну, если по бензину, например, говорить, примерно в 4 раза больше на душу населения, чем средний гражданин Российской Федерации, при всем невероятном богатстве каждого отдельно взятого гражданина Соединенных Штатов, он почему-то не хочет платить больше, а хочет платить меньше. Удивительно, не так. Вот, и поэтому сейчас демократы стали говорить, ну, вот видите, Трамп говорил, а вот что он сделал. Ну, думайте, думайте, голосуйте, голосуйте сердцем, как говорилось у нас лет 30 назад. В общем, да, давайте, все побежали, все голосуем. Но для республиканской партии это большая проблема. И сейчас вот эти попытки сказать, это из-за Зеленского, это трижды проклятого и все такое
0: прочее. Ну, понятное так, дело, конечно.
7: Да. Да, это все из-за Зеленского. Это не попытка действительно проанализировать ситуацию, донести какую-то глубокую мысль до народа, населения. Нет, это попытка такого damage-контроля, как говорится. То есть попытка сделать так, чтобы в информационной повестке вопрос о Ближнем Востоке был заменен вопросом об Украине. Трамп имеет отношение к Украине, только самое, ну, как из информационной повестки, если мы будем брать, только самое благотворное. И вот переговоры провел, и людей отправил, они тоже поговорили, туда отправил, тоже поговорили. Ну, не молодец ли? Да молодец, но это вот только вот там Зеленский плохо себя ведет. При этом можно действительно вывести некие закономерности, которые скажут, что украинский конфликт оказывает влияние на мировой рынок дизельного топлива. Я надеюсь, сейчас кому-то сделаю, открою глаза буквально на тот простой факт, что Российская Федерация является вторым по величине экспортером нефтепродуктов вообще и вторым по величине экспортером дизельного топлива в частности.
0: Уточните, сейчас, что нефтепродукты – это не просто там нефть, да?
7: Да. Это нефтепродукт, то есть продукты переработки нефти. То есть на первом месте США, на втором месте мы, далее там эти самые Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Индия, Китай, вот куда-то туда, вот дальше, за нами следом идут. Так вот, и по дизельному топливу мы тоже действительно занимаем второе место. У нас модернизация нефтеперерабатывающих заводов 15 лет назад, начавшаяся там, в масштабах всей страны, шла по ярко выраженному дизельному сценарию, то есть у нас делалась ставка на увеличение выпуска дизеля, потому что мы хотели экспортировать не мазут, а то у нас все грамотные, все понимают, что перерабатывать надо нефть, экспортировать нефтепродукты, но докладываю, нефтяники тоже в курсе, что нужно перерабатывать нефть и экспортировать нефтепродукты. Именно поэтому еще 15 лет назад модернизировали нефтеперерабатывающие заводы, чтобы меньше экспортировать, скажем, мазут, а больше экспортировать дизельного топлива. Добились отличных результатов. Ну, понятно, в новых условиях тут и запрет на экспорт мы имеем, и повреждение нефтеперерабатывающей инфраструктуры, очевидно, имеет место. Но если мы говорим в целом о роли России, то она такая. Мы на втором месте. Ну, как бы у всех остальных ситуация, очевидно, хуже по этому показателю. И так как мы запретили экспортировать дизельное топливо, то, разумеется, влияние на мировой рынок это оказывает. Но

0: номинировано в долларах Соединенных Штатов. Примерно 50% цены дизельного топлива и 50% цены розничной цены бензина определяется ценой нефти. Поэтому куда нефть скачет, туда скачет и цена моторного топлива. Ну и плюс ко всему, да, конечно, общий дефицит дизельного топлива оказывает влияние, но большее влияние на внутренний американский рынок оказывают колебания нефтяных котировок и общий дефицит, который возник в мире.
1: Исходя из этого, как будет меняться рынок? Скажите, пожалуйста, мы вообще выиграем от текущей ситуации? Ну, Трамп там, понятное дело, кричит, что это мы виноваты вместе с Украиной. Но, тем не менее.
0: Ну, смотрите, смотря что мы определяем под понятием «выиграем».
1: Понятно, деньги что... мы определяем.
0: Тут
1: выгода.
0: Знаете, когда говоришь, что деньги, ну, вот, например, компании заработают больше денег. Ну, так. Люди сразу говорят... А до нас эти деньги не дойдут, они осядут...
1: Ну, давайте, экономика России. Экономика России от этого
0: выигрывает. Вот экономика России от этого выигрывает, потому что, во-первых, больше налогов на добычу полезных ископаемых получается, потому что он напрямую зависит от рублевой цены в порту отправления на нефть марки Urals и на нефть марки VSTO. Ну, или ESPO, как вы ее еще можете увидеть. Это буквально Восточная Сибирь, Тихий океан. Это смесь, которая транспортируется по этому нефтепроводу. Угадайте, куда? Восточная Сибирь, Тихий океан. Это я к нашим слушателям. Угадайте, куда? Эта смесь в основном транспортируется. Так вот, так как цены растут, а цены выросли, и выше сейчас, чем заложенный в бюджет, примерно на 2,5-3 тысячи рублей за баррель, то налог будет выше, налог на добычу полезных ископаемых вырастет, и бюджет получит больше денег. И частично компенсирует те выпадающие доходы, которые случились в январе-феврале, когда цена на нефть рухнула, и курс рубля был довольно крепкий. То есть я все понимаю, что крепкий рубль как бы греет душу, но вот с точки зрения налогового нашего законодательства, крепкий рубль приводит к тому, что даже если цены на нефть растут, то не всегда бюджет может получить...
1: Оптимальная цена, 30 секунд, оптимальная цена вот какая, скажите вы?
0: Если на нефть вообще, то оптимальная цена в районе 100 долларов была бы сейчас, то есть там от 85 до 100.
1: Спасибо. Спасибо, Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, главный редактор портала «Инфотек». Благодарим за выход. Впереди большой перерыв, новости, рекламы и анонс. Микрофон будет работать. После этого в рамках уже следующего часа мы вернемся и продолжим эфир. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
4: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
3: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
4: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
3: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
5: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.

0: о политике.
1: Госсекретарь США Марко Рубио назвал завершение конфликта на Украине логичным для России, но отметил, что такой сценарий не гарантирован. К сожалению, во внешней политике и в подобных вопросах то, что имеет смысл, происходит не всегда, сказал Рубио в интервью журналистам. Ранее он заявлял, что Вашингтон готов сделать все возможное для прекращения конфликта. Также предложил России и Украине ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. А сегодня Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он уже прибыл в Нью-Йорк.
0: Про газ.
1: Испания прекратит поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, несмотря на действующие контракты, это заявил глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес. Он подтвердил, что Мадрид будет соблюдать ограничения, согласованные странами ЕС. По его словам, Испания обладает одними из крупнейших мощностей по хранению и переработке СПГ. И уточнил, что страна может помочь другим членам Евросоюза с поставками сжиженного природного газа. В январе 26-го Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 27-го и трубопроводного газа с 30 сентября 27-го. В исключительных случаях члены Евросоюза смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 27-го. В российском МИДе говорили, что Европа пока продолжает закупать российские СПГ. По подсчетам испанской энергокомпании «Енагас», Россия – третий главный поставщик газа в Испанию после США и Алжира. Мировой рынок дизельного топлива переживает беспрецедентный кризис. Цены в Европе, США и Азии достигли исторических максимумов на фоне перебоев с поставками. И возможности предотвратить дальнейший рост цен практически нет, пишут СМИ. Эксперты также считают, Россию, пострадавшей страной в глобальном кризисе, атаки на НПЗ привели к падению выпуска дизеля, а дальнейший запрет на поставки за рубеж лишь дополнительно поддерживает высокие мировые цены.
0: О расследовании.
1: Против блогера и иноагента Александра Шпака возбудили новое уголовное дело, на этот раз о призывах к терроризму. Ему заочно предъявят обвинение по этой статье. Наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет грозит по ней. Басманный суд Москвы в 2024 году также признал этого блогера виновным по делу о распространении ложной информации о российской армии. Ему назначили 8 лет лишения свободы заочно. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуй, дорогое отечество, привет, семья. Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляция на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио «Комсомольская правда». В чатах пишите. Через полчаса снова пообщаемся с вами во время большого перерыва. К нам присоединился Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал «Чедаев». Здравствуйте, Алексей Викторович. Здравствуйте. Давайте не с выборов начнем. К вам тоже есть по этой части вопросы по поводу выборов. Вы все-таки и советником Володина работали в свое время, да? Можно много что у вас узнать интересного. Но сначала авиакомпания «Ижавия» из Ижевска начала набирать мобильную огневую группу для защиты аэропорта Ижевска от беспилотников. В нее принимают граждан с любой категории годности, включая категорию D, если состояние здоровья позволяет выполнять обязанности, есть положительное заключение врачебной, ну, военно-врачебной комиссии. Участников официально трудоустроят в ИЖ-авиа и направят на специальное обучение. После обучения участник группы будет заступать на двухмесячное боевое дежурство. Вы, ну, один из главных специалистов по беспилотнике, часто комментируете тему. Мы с вами что-то такое уже обсуждали. Вот, наверное, все-таки первая ласточка такая, если я правильно понимаю. Я что-то таких новостей до этого не видел.
3: Не, ну, а что, правильно делают ребята.
2: А почему другие-то не делают? Вот ИЖ-авиа, да? Не какая-то другая крупная авиакомпания. Первый раз слышу про
3: ИЖ-авиа. Так там дело ж не в ИЖ-авиа. Дело в том, что это Ижевск, где стоят заводы Калашникова, где регулярно там ланцеты делают, да, где регулярно зала, куда регулярно прилетает. То есть это не то, что они... Просто они, я так понимаю, выступили оператором, так сказать, да, интегратором условно.
2: А
3: да,
2: я думал, это Минобороны только делает. Мы с вами это обсуждали. Только Минобороны. У Минобороны есть такие полномочия. Мы
3: с вами... Ну, одно дело полномочия, другое дело кадры. Вот нету кадров у Минобороны для того, чтобы защищать Ижевск. Вот,
2: аэропорт. Тут речь про защиту аэропорта Ижевска от беспилотников.
3: И я думаю, что просто для них аэропорт – это, среди прочего, еще и база, на которой действительно группы, особенно группы, вот, ну, то есть, что такое аэропорт? Там в первую очередь РЛС-ка стоит. РЛС-ка – это значит система обнаружения. Вот, да, то есть, которая может эти самые беспилотники заранее обнаруживать на подлете и наводиться. Вот, да, собственно, именно поэтому они забазировали именно вот мобильные огневые группы, защищающие Ижевск, именно на аэропорт, ну и, соответственно, на компанию, которая им управляет. Вот, то есть тут дело не в том, что Ижавия.
2: Ну, правильно делают, другие, соответственно, сейчас должны подхватить вроде как, я правильно понимаю?
3: Я очень на это надеюсь, что вот эта модель, она заработает. Наконец.
2: Ну, то есть дано добро сверху, я правильно понимаю?
3: Ну, как я так думаю, просто ижевские оружейники просто пробили себе такую возможность, и как бы есть кому прийти за этим.
2: Ах, вот оно что. То есть остальным надо пробивать, правильно ведь?
3: Да,
2: это не то, чтобы спустилось, но давайте-ка все делать так. Оно как бы по идее правильно. А вот кто пробьет, кто пролоббирует, ну, те и молодцы.
3: Да, вот примерно так.
2: А эту систему можно... Я просто не понимаю, почему так? И у меня нет другого вопроса на этот счет. Да? Почему так?
3: Ну, потому что, Иван, с точки зрения военных, как бы, и, кстати, я их в этом понимаю, большое количество людей с оружием, непонятно кем командуемыми, в, значит, российских городах, вот это не есть правильно. Вот, да, это все, ну, то есть, если у человека есть оружие и право на его боевое применение, да, то у него должен быть командир и должно быть боевое распоряжение. Значит, вот, да, и соответственно, в ответственность же, чья тогда? Вот, ну, то есть, еще раз, логика не безупречна, но она имеет смысл.
2: Не, она имеет, конечно, право на существование, но тогда можно и на заводы, в общем, ВПК, я имею в виду, не принимать никого, потому что, ну, мало ли что за человек, правда? Что у него там в голове? Вдруг он диверсию на заводе устроит какую-то?
3: Не, одно дело заводы ВПК, где это что-то производится, а другое дело, когда у тебя есть, значит, ствол, есть дроны с боевой частью, значит, и ты при этом непонятно кому подчиняешься, и непонятно, кто тебе отдает приказ на их использование.
2: Угу. Ну, соответственно, я так понимаю, кто следующий пробьет, тот и молодец, но не все пробьют. Страна большая все-таки.
3: Ну, я, честно говоря, здесь не остаюсь прогнозистом. Я сейчас работаю вместе с Минэкономики над так называемыми экспериментальными правовыми режимами, то есть системой экспериментальных правовых режимов, которая позволяет целому классу предприятий из, значит, списка, вот, да, как бы вот такое право получить. Ну, то есть, не одноразово, чтобы каждый ходил, пробивал, вот, да, а вот, значит, все те, кто попали в списки категорированных объектов, чтобы они одномоментно как бы получили такое право.
2: Ну, то есть, у кого есть доступ к телу, тот и молодец, кто достучался.
3: Нет, не к телу. Кого просто включили в списки инфраструктурных объектов.
2: А поподробнее можете рассказать или секрет?
3: Ну, тут секрета особого нет. Это здесь ключевой вопрос, это на каком основании мы решаем, что такой-то объект важен и требует защиты. Вот склады Wildberries, вот кто думал, что это важный объект, который требует защиты? Это просто, извините, так сказать, коммерческая лавка с китайским барахлом.
2: А вот ничего подобного. Вы до этого мне здесь говорили, что, в принципе, предполагали удары по ним. Если вы предполагали, да. Почему не предполагали другие, скажем так, люди повыше? Скажите мне, пожалуйста.
3: Ну, потому что они живут в другой реальности, которая была до эпохи дронов.
2: Сейчас заплачу, честное слово. В другой реальности они живут. Это потрясающе. Мне шел 5-й год СВО. Они живут в другой реальности. Что же это за реальность такая, где она находится? Я тоже хочу там жить, если... А то устал от этого всего.
3: Давайте я одну важную здесь вещь скажу.
2: Конечно, важные вещи мы любим.
3: У товарищей чиновников есть такое слово «коммерсы». Вот какие-то коммерсы. Понимаете, вот одно дело там электростанция, понятно, важный стратегический инфраструктурный объект, мост, да, или там вокзал, или аэропорт, понятно, важный стратегический объект. А тут какие-то, значит, чуваки зарабатывают деньги, продают действительно какую-то китайскую шнягу кому-то в большом количестве. Почему они важный стратегический объект? Вот, почему государство должно тратить силы, да, или давать им какие-то преференции в защите, или, значит, еще что-то? Кто они такие? Ну, вот логика бюрократа.
2: Безупречная логика. в кавычках, конечно, но что-то в этой безупречности не так, не правда ли?
3: Что-то не так, конечно, да.
2: Вы как-то критически высказались у себя в телеге по поводу выборов. Что, ну, я, сейчас у меня просто под рукой нет этого поста. Но я помню, что что-то было такое, связанное с безнадегой. Чего вдруг?
3: Нет, а почему безнадега-то? Вы меня не подводите под монастырь. Все, ну, хорошо.
2: Сейчас, я вот сейчас вот прям открою.
3: Вот все сейчас... победили, все молодцы. Путин особенно молодец. Единая Россия, еще чемпионы. Вот, вы что это? Не надо.
2: Так, секундочку. Вот я сейчас, вот я сейчас прямо захожу в телеграм-канал. Я сейчас... О, у вас количество подписчиков выросло. Неплохо так. А, смотрим. Смотрим, где там этот пост про безнадегу. Его, кстати, многие цитировали. Сейчас, блин, вот что-то вот часто много пишете, блин. Сейчас вот что буду это все искать.
3: Извините, больше не буду.
2: Не, ну да, порежем. Да. Качество, оно, знаете, да, побеждает количество. Это же известно. Да блин, что за ерунда. Короче, нету под рукой, не знаю. Вот прямо сейчас, чтобы эфирное время не растрачивать просто так. Да? Все-таки...
3: Давайте. Я имел в виду, что патриотическая среда, конечно, погрузится в уныние от этих результатов. Вот,
2: все-таки уныние есть какое-то.
3: Да, ну, конечно. Ну, почему? Ну, потому что вот тебе, значит, как это сказать, тотальное большинство одной партии начальства, никакой тебе конкуренции, значит, вот по-прежнему как бы все забетонировано, политической жизни нет. Ну, вот это все. Вот, да, и там же как бы интерпретации-то какие? С нашей стороны говорят, люди сплотились вокруг флага, с ихней стороны говорят, ну, типа, значит, понятно, да, там, это самое, сделала результат себе власть удобный.
2: Так и сделала или нет? Ну, сделать же можно по-разному, можно просто за счет каких-то инструментов сделать, это нормально.
3: А мне кажется, без разницы. Ну, то есть, просто, значит, одно дело – это промыть мозги людям так, чтобы, так сказать, все пошли и проголосовали за кого надо. А другое дело – это, так сказать, в урны накидать. Понятно, что второе грязнее. Но, по сути, и то – это просто деньги и технологии. Угу. Да, ну, потому что, строго говоря, если ты хочешь именно честного результата, мыть мозги – это примерно такая же фигня, как кидать в урны. Вот. Ну, то есть, собственно, среднестатистический человек не особенно-то способен противостоять целенаправленной и хорошо именно структурированной, значит, системе пропагандистского давления на умы. Вот, поэтому, ну, условно, в общем, я не вижу принципиальной разницы между результатом технически подтасованным и результатом, так сказать, значит, да, там, целенаправленной, высокотехнологичной, значит, да, там, обработки мозгов с помощью информационных технологий.
2: Но извините, пожалуйста, Алексей Викторович, тогда нет никакой разницы между купленными дронами в Китае и сделанными здесь. Хорошими.
3: А ее нету.
2: Нет, я про разницу говорю. Точки зрения было бы неплохо делать крутые дроны самим, чем покупать их в Китае. Правда ведь? Хотя и то, и другое выход из ситуации. Просто по факту. Да. Не так ли? Да? 40 секунд.
3: Я же говорю, главное противоречие между Минобороны и Минпромторгом. Минпромторг хочет, чтобы дроны были российскими, а военные хотят, чтобы они летали.
2: Что ли? Но все-таки про выборы вы как будто бы не отвечаете. Подтасовка или инструмент, и вы ставите знак равно. А какая разница? Нетушки, простите. Я за то, чтобы, вот если мы просто проводим такую странную параллель, она может нерелевантна, но тем не менее, да, дроны, созданные здесь самим, да еще и с нашими комплектующими, фантастика, представим себе такое, или просто купленные в Китае. Но разница все равно существует, Алексей Викторович. На мой взгляд, мы продолжим эту тему после перерыва. Алексей Чедаев с нами. Подпишитесь на него в Телеграме, например. Скоро вернемся и продолжим.
0: Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Вернемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев. Я рекомендую к подписке. Алексей Викторович, что касается того, что да, вот одна партия в массе своей нынче будет заседать у нас в Государственной Думе. 355 мест, насколько я понял, 450 всего, но абсолютное большинство. У «Справедливой России» вот их будет абсолютное меньшинство, там то ли 4 человека, то ли, я не знаю, там...
3: Нет, там фракция не меньше 13.
2: Я так и не разобрался.
3: Если они пошли на флажки, они, значит, фракцию, там, по-моему, 13 человек они получат.
2: 13 все-таки человек. Ну, представляете, да? Одиноко будут бродить по этим коридорам на охотном ряду. Да. Я, честно говоря, просто хочу задаться вопросом, а какая, собственно, действительно разница? Единая Россия в большинстве или, ну, не в меньшинстве, а других партий, там, количество представителей побольше? Суть это как-то меняет или нет? Какие надо решения все равно будут приняты. Правда ведь?
3: Ну, давайте так, вот вы сказали суть, а значит есть какая-то суть. То есть предполагается, что вот от того, какой там есть большинство или нет большинства, это как-то влияет на то, значит, какие будут решения приниматься.
2: Но они же считаются оппозиционными партиями,
3: громко. Ну, понимаете, все партии отличаются друг от друга только одним. Это чем? Расписанием приемных часов в администрации президента.
2: Ну вот, видите.
3: Вот. Значит, ну, без иллюзий, да, вот, поэтому то, что там у них на флаге нарисовано, ну, это такое.
2: Злой вот. Вы, честно говоря, Алексей Викторович, взяли похоть и обидели оппозицию, взяли всю оппозицию, тут грязью облили в эфире.
3: А почему грязью-то? Что, в чем грязь? В приличное место пускают пропуск, там охрана, сопровождение, все это мигалка.
2: Ну, я так понимаю, что это не самое удобное расписание все-таки, в отличие от «Единой России», правда ведь?
3: А в «Единой России» как раз туда и не ходят. Им просто спускают сверху, как бы, что делать.
2: Вообще ничего делать не надо. Я хочу в «Единую Россию». Еще и деньги платят.
3: В том-то и дело, понимаете, да? С этими-то разговаривают, по крайней мере.
2: Забавно. Но все-таки про решение уточните. Или все. Что такое другие партии в контексте Государственной Думы, на что влияют все-таки с громким подзаголовком «Оппозиция»? «Оппозиция против»?
3: На появление на трибуне другого мнения, чем единственно верно.
2: Угу. Парламент все-таки место для дискуссии.
3: Да, парламент не место для решений. Решения в другом месте принимаются. Вот. А как раз дискуссии всегда остаются. Ну, пока есть кто-то еще, хотя бы даже в количестве 13 человек.
2: Да, и один в поле воет, получается. Но был один, который не молчал. И это, ну, представитель, да, это представитель... Хорошо, как думаете, «Справедливая Россия» последний созыв в Госдуме или нет? Тут просто все спрашивают.
3: Честно говоря, в нашей партсистеме это чемодан без ручки. У них как бы главный лозунг всю дорогу был какой? Нам не додали. Вот. Ну, это вот это те, кому не додали. Да? Это вот, вот, ну, у коммунистов социальная справедливость, там икона Сталина висит в углу с лампадкой, и, значит, ностальгия по советскому. А у этих просто нам не додали. Вот. И, собственно, то, что они так мало набрали в этом цикле, связано с тем, что всем не додали. Так-то война идет. Вот. И в этой ситуации рассказывать, что вот именно нам кому-то не додали, это, ну, как бы не очень играет. Вот. Зато вот ЛДПР молодцы. Значит, они с мигрантами борются. Ну, в основном с трибуны, конечно. Вот, как всегда.
2: Ну, но... делаем, что можем.
3: Да-да-да, с трибуны. С трибуны, да. Вот мы туда.
2: Вы хотите, чтобы они на улицу вышли, там начали бороться, что ли? Не, с не повязкой дай... дружинник не или что?
3: Не дай бог. Их там побьют, причем даже не мигранты, а просто добрые русские люди.
2: Ну вот и все. На безопасном расстоянии все-таки удобнее, согласитесь. Нам же тут тоже с вами высокие рассуждения, значит, делать проще вот у микрофона, не так ли, чем, собственно, на месте, правда? Но это правда удобнее. Я не говорю о том, что вы на месте не работаете. Просто это удобнее. Я вот про что. А практичность, она в другой плоскости, конечно.
3: Согласились.
2: Итак, новая Государственная Дума, цели и задачи какие у нее, скажите, пожалуйста. Досидеть? Ну, не, она как-то будет, вот, ну, не знаю, отличаться от прошлого созыва, чтобы мы, простые люди, понимали. Вот и как, вы как человек изнутри. Вы где только не поработали, я в очередной раз напоминаю, для тех, кто пропустил, в том числе в Государственной Думе работали, в том числе целым советником целого Володина. Пожалуйста.
3: Ну, я думаю, что главное событие в жизни этого созыва Госдумы будет в 30-м году. Да, я имею в виду следующие президентские выборы. Вот. Я думаю, она потому и сделана такой монохромной, вот, да, чтобы, так сказать, президентские выборы, ну, прошли как положено, а не как попало. Ну, потому что если бы условно оппозиционные партии набрали много, тут же бы пошел разговор. А, так сказать, что тогда будет на президентских-то? Кто же тогда выйдет-то? Значит, а что тогда? А тут понятно все. Значит, это самое, все у флага сплотились, столпились, как бы, и, значит, это самое, одобряют, как бы, все, что там скажут, одобрять. Вот, поэтому, ну, вопрос президентских выборов, можно сказать, заранее решен. То есть это мы проголосовали не только за 26-й, но и за 30-й аванс.
2: Что на самом деле и неплохо, монолитность.
3: Неплохо.
2: Что, на самом деле... Нет, это... Вы знаете, одно... в воюющей стране, наверное, вот
3: сплочение вокруг все, флага... Все ноют, а вот, а я говорю, значит, что вот президентские выборы, это же, ну, как бы, батюшка, царь, правь нами вечно, спасибо за то, что ты есть. Вот. Как бы, кто с этим не согласен, тот, значит, редиска и иноагент. Вот. Все.
2: Нет, вы знаете, я тоже люблю покритиковать периодически. Вы, наверное, замечали, да, это мое свойство и качество, но при этом...
3: А уж я как люблю.
2: Да, но критиковать всегда... Согласитесь, критиковать проще, чем хвалить. Чтобы хвалить, еще думать надо уметь, правда ведь? А критиковать любой дурак может. Я про то, что, ну, по факту, воюющая страна и раскачка лишняя, ну, действительно, наверное, будет лишняя. С другой стороны, ну, какая, к черту, критика от абсолютно системных там партий? Ну, так, да, воздух.
3: Я не знаю, я всегда борюсь за одно, за то, чтобы критика была содержательной.
2: Во.
3: Ну, то есть, за то, чтобы критика, значит, служила укреплению критикуемого объекта, а не его расшатыванию, да, то есть, чтобы вот те замечания или там несогласия, или там критические предложения, которые есть, они отличались качеством проработки, чтобы, да, была другая точка зрения и другой взгляд, ну, на который можно посмотреть и сравнить. Это важно.
2: Скажем это так, то, возможности для критики снизится какое-то количество.
3: А вот как ни странно, нет.
2: Нет, отлично.
3: Как ни странно, нет. Именно потому, что, ну, все-таки, чем хорошо, что все остальные, кроме ядра, они же в безответственной позиции. Ну, в том смысле, что от них вообще ничего не зависит. Вот. А значит, можно себе все что угодно позволить. Ну, в том числе и сказать там и так далее.
2: Ну, тогда вот ответьте на вопрос. Вот есть какой-нибудь депутат новых людей, депутат КПРФ, депутат ЛДПР, ну, какие там... А, ну, Справедливая Россия, вот она еще осталась. Вот его цель, миссия тогда в чем? Просто деньги получать раз в месяц, кнопочку нажимать? Это, ну, как-то там работать с избирателями, чем могу, помогу, да, отправить запрос, он уже работает.
3: Нет, я думаю,
2: в чем его миссия? Депутата не Единой России сейчас.
3: Пойти в эфир к Ивану Панкину,
2: ну, это понятно, значит,
3: и вот вместе с ним, да, находясь вот в ответственной государственной позиции целого депутата Госдумы, на секундочку, да, приравненного к чиновнику категории А, рассказывать, как у нас обстоят дела с бюджетом, да, там, с оборонзаказом, там, с экономикой, там, с социалкой и все такое прочее. Ну, чтобы люди понимали.
2: Но с этой работой даже не самый умный человек справится, правда ведь, да?
3: Ну, мы с вами, да, не великого ума люди, как-то справляемся. Вот. Ну, вы, по крайней мере.
2: Говорить за себя, надо. Алексей вот. Викторович, знаете ли. Ну, вот, я-то, честно говоря, думаю, предложат, ладно, уже сейчас не предложат, предложили бы, да, допустим, пойти в Госдуму от какой-нибудь партии, я так понимаю, смысла бы и не было, в общем-то, да, если не Единая Россия. Ресурсов-то нет, собственно, кроме того, чтобы просто помогать людям.
3: Единой России подавно смысла нет.
2: Почему?
3: Там-то вообще, ну, ты вот, а вот ты представь себе, вас таких 345 штук, вот, вы даже с руководителем фракции...
2: 355, позвольте-ка, 355, да. Я видел ту цифру.
3: Вот. Общаетесь раз в год на каких-нибудь там, не знаю, новогодних корпоративах. Ну, вот, да, издали. Ну, вот, да, то есть дойти, даже будучи просто рядовым депутатом от Единой России до, значит, даже руководства своей же фракции, вот, да, это почти нерешаемая задача. Вот, поэтому что ты можешь делать, кроме как помогать людям? Вот помогай людям, там, запросы пиши депутатские, на них все обязаны отвечать.
2: Я по персоналиям не видел, я только вот знаю, что из одиозных, можно ли назвать его одиозным, депутат Свинцова вроде как не будет, а он сторожило все-таки, да, как к нему не относись.
3: Ну, не повезло ему, он, да, так сказать, выгнали его,
2: да, из... Вместе с партией пенсионеров он будет доживать, так сказать, вне здания Госдумы.
3: Да, возраст ряду. Политического дожития вошел, да.
2: Хотя молодой мужик.
3: Ну, хорошо, возраст активного долголетия политического.
2: Ну, будет бизнесом бизнесом заниматься. Вопрос, собственно, в другом. Я не знаю, какое количество там будет всяких народных и народных и прочих артистов. Я не знаю, какое количество там будет спортсменов в Новой Госдуме. Я пока вот не погружался по персоналиям.
3: Меньше.
2: Это хорошо или плохо? 50 секунд, что
3: хорошо.
2: Вот такого разношерстного народа, не имеющего отношения к политике реальной. Это хорошо или плохо? Пожалуйста, 50 секунд.
3: Хорошо, это хорошо, потому что артисты-космонавты, они же нужны были для собирания голосов, а не для реальной законодательной работы. А сейчас голоса собрали без артистов с космонавтами. Вот, да, и больше появилось людей, ну, которые не в космосе, а на Земле живут и что-то понимают про то, как чувствуют.
2: А, ну, то есть все не так уж плохо на сегодняшний день, как в песне поется,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно.
2: А, ну, все, слава богу, на самом деле. Не, вот финал разговора все-таки скорее позитивный. Начали-то с грустного. Спасибо. Алексей Чедаев, известный российский политолог. В телеграме Чедаев обязательно подпишитесь. Иван Панкин в студии. Перерыв у нас 4 минуты, новости, рекламы и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Микрофон будет работать. Пообщаемся сейчас.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Комсомольская правда.
8: Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
9: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте.
9: И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев, ответы на самые сложные юридические вопросы, разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Директор технопарка «Электрополис», заместитель куратора по молодежным проектам Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Ирина Белова приняла участие во втором этапе 16-й национальной научно-технической конференции. Она оценивала проекты молодых разработчиков по направлению робототехника и искусственный интеллект. Конференция – это не просто конкурс, а целая экосистема, где у молодых разработчиков есть шанс проявить себя, получить профессиональную оценку и завязать полезные связи. По 2 октября Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят, где можно сделать прививку против гриппа, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими и какие штаммы в нее входят. Кроме того, граждане смогут получить консультации о неспецифических мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты также поделятся рекомендациями для родителей в сезон заболеваемости респираторными инфекциями. В Великих Луках можно позвонить по телефону 37370. Бизнес-тренинг «Конфликт поколений. Как найти общий язык с коллегами разных возрастов» состоялся на Заузета. Провели его сертифицированные бизнес-тренеры. В программе были батлы, стендап-дебаты, инструменты коммуникативного хакинга, практикум по мотивации и квиз. Участники научились разделять возрастные особенности и поколенческие установки, а также на практике отработали, как правильно формулировать запросы и задачи для коллег разных возрастов.
11: О валютах.
10: Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
11: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
13: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, телеграм-канал «Река Смородина». Алексей Николаевич, сейчас приветствую. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, доброе утро.
2: Так, названные города с самыми высокими доходами на душу населения. И там, конечно, много чего интересного. Города с самым высоким уровнем, Москва, 102 тысячи рублей в месяц. Химки, Красногорск по 101 тысячи, это Подмосковье, Одинцово, тоже Подмосковье. И Санкт-Петербург по 98 тысяч рублей. Согласно данным исследованию, в топ-20 городов с самыми обеспеченными жителями также вошли Балашиха и Королёв, Подмосковье. Пушкин 89 и Пушкина. Пушкин – это Питер, Пушкина – это Подмосковье. Значит, Екатеринбург 87 тысяч, Подольск, Домодедово и Щелково, Раменское, Жуковский по 85, по 83 тысячи. Это все Подмосковье.
14: Да?
2: Да, что-то как будто бы вот с этим не так, правда ведь? Во-первых, денег мало все-таки, это первое. Хотелось бы больше. Во-вторых, разброс какой-то странный, да?
14: Ну, разброс как раз нет, все они идут достаточно кучно, все эти города.
2: Нет, страна-то большая, я вот про что. Вот, понимаете, да, страна большая, тут Подмосковье, Питер и Екатеринбург. Ну, что это такое?
14: Это, кстати, про в тему нашего территориального развития. Если говорить об этих вот городах, которые являются лидерами, то, во-первых, меня лично удивило небольшое различие между Москвой и подмосковными городами.
2: А оно большое. Оно большое на самом деле.
14: Да нет, на самом деле там буквально вот между Москвой и подмосковными городами различие там буквально в 1-2 тысячи рублей по доходу. Это говорит о том, что в Москве на самом деле гораздо больше низкооплачиваемого персонала, чем это принято считать. То есть есть люди, которые получают очень небольшие деньги, но при этом они... Это результаты социологии, вот те результаты, о которых мы сейчас говорим. А есть люди, которые просто не входят в официальную статистику, у них небольшие доходы, и статистика официально их не видит, потому что это не зарплаты. Ну или люди, которые там живут на неформальные доходы. То есть первый вывод из этого исследования стоит в том, что уровень жизни, реальный уровень жизни в Москве намного ниже, чем это принято считать. Это во-первых. А во-вторых, центры роста вот экономики – это вот как раз подмосковные города. Потому что люди не могут купить квартиру в Москве,

0: бизнес. Потому что если вы пытаетесь соорудить какой-то бизнес, я не знаю, где-нибудь там в провинции, может оказаться, что вы не найдете просто там, я не знаю, субподрядчиков, комплектующих. А вот на этом пятачке, ну, который вот включает Москву, Подмосковье, там прилегающие территории, вы можете найти все, что угодно. Плюс к этому на этой территории существует достаточно высокое качество жизни. То есть здесь есть культура, образование, школы, университеты, там наука, вот все, что хочешь. И формируется то, что в науке называется, ну, система с положительной обратной связью. Чем больше приезжает сюда людей жить, тем более эта территория привлекательна и для жизни, и для ведения бизнеса. То есть она отсасывает наиболее активную фракцию вот российского населения со всей остальной территории страны. Это может нравиться, это может не нравиться, но это совершенно очевидная история. И в конце концов мы получим вот таких вот несколько там мегакластеров на территории страны, куда там съедется основная масса населения. А вся остальная страна будет жить ровно в силу тех ресурсов, которые там есть. Если вот есть нефтяное месторождение, ну вот люди будут хорошо жить вокруг этого нефтяного месторождения. А все остальные будут собираться в крупных городах. И вот вся эта история про то, что вы давайте развивать там регионы, провинцию, а еще там давайте вот Сибирь будем развивать. Но на самом деле это все ни о чем, из этого ничего не получится. Люди будут собираться туда, в тех местах, где им хорошо, а им хорошо в крупных городах.
1: Но у нас же и ради повышения демографии, а вы еще и демограф, насколько я помню, было бы неплохо, если бы люди расселялись по стране, в том числе съезжали из мегаполисов, не правда ли?
0: Ну, да? Это тоже...
1: И заселяли малые города, потому что мы с вами как-то обсуждали, есть подозрение, что многие, в том числе интересные малые города, со временем исчезнут. Там, среди прочих, да, Торжок, например, вот был в этом списке, я же обалдел, ну, еще несколько интересных.
0: Ну, смотрите, такие малые города, они будут существовать ровно в силу того, там есть что делать или там нечего делать. Если вокруг этих малых городов есть какие-то, в том числе сельскохозяйственные возможности производить там местную сельхозпродукцию, но эти города никуда не денутся. Плюс туризм. Вот. А держать насильно людей где-то там далеко и, в общем, ну, там, где нет хорошего качества жизни... Ну, это просто жестоко по отношению к людям. А что касается демографии, действительно, вы правы, огромная история, важность истории – это недвижимость, там, возможность построить себе дом и так далее. Но мы, опять же, эту тему обсуждали неоднократно, что недвижимость, вернее, извините, рождаемость в нашей стране можно поднять только очень большими деньгами.
1: Слушайте, рождаемость и недвижимость, по-моему, нынче даже синонимы в каком-то смысле.
0: Да-да-да. Рождаемость, недвижимость, доходы – все это, в общем, вещи из одной как бы корзины. А рождаемость можно поднять за счет высоких раздач, да, многодетным семьям. То есть многодетные семьи надо брать на содержание государства. И вот если вы обеспечиваете многодетным семьям уровень дохода за счет бюджетного финансирования высокий уровень дохода, то в данном случае, да, действительно, неважно, где люди будут жить, там, в Москве или в Торжке, если у них есть гарантированный доход в виде государственных там пособий, ну, действительно, проще переехать в Торжок и там заниматься тем, чтобы воспитывать детей. Но при этом надо понимать, что в Торжке необходима хорошая медицина, хорошие школы, образование и так далее. А вот почему-то мне кажется, ну, с медициной там, может, еще вопрос решить можно, а вот с образованием, ну, наверное, все-таки в крупных городах оно будет получше, чем в малых. Ну, вот, поэтому, да. Ну, и плюс к этому надо помнить, что, ну, опять же, говорил об этом, я не вижу ничего плохого в сокращении численности населения страны. А если на этой территории, которую сейчас занимает Россия, там в середине 19 века жило 40 миллионов человек. То есть там в 4 раза меньше, чем сейчас. И вот как-то справлялись. Поэтому...
1: Слушай, давайте все-таки не будем вымирать, Алексей Николаевич.
0: Нет, я не хочу вымирать, я хочу жить долго и счастливо. Но, смотрите, небольшое количество людей проще обеспечить им нормальное качество жизни. И когда мы говорим, что наша главная все-таки ценность – это высокое качество жизни, а не количество людей, проживающие, то

0: Все-таки можно пожертвовать численностью ради того, чтобы люди жили хорошо. А с использованием высокой производительности труда и искусственного интеллекта, ну, искусственный интеллект, будем надеяться, заменит тех людей, которые не родились и не пришли на рынок труда. Вот на это бы я рассчитывал. А просто, ну, увеличивать количество людей, ну, зачем?
1: Ну, потому что люди у нас сейчас, ну, вымирание, я не знаю, как это правильно сформулировать, по-моему, умирает больше, чем рождается. Это, как мне кажется,
0: это
1: плохо.
0: Да.
1: Это, мне кажется, плохо.
0: Нет,
1: все-таки.
0: Я считаю, что это неплохо. На самом деле, надо понимать, что в начале 19 века на Земле жил 1 миллиард людей. Всего лишь. А поэтому сокращение численности населения – это возврат к норме.
1: Нет, так вот пусть им, почему-то, понимаете, надо задуматься, чтобы их, ну, в Китае и так меньше становится, чтобы в Индии меньше становилось, в Бангладеш каком-нибудь, да, вот там пусть меньше становится.
0: Ну, вы знаете, пусть Бангладеш, Индия и Китай решают свои проблемы, а мы будем решать наши проблемы.
1: Хорошо, так Алексей Николаевич, просто времени немного. Я вот такой, мне кажется, это парадокс или что это? Принято считать, что в бедных странах вообще рождаемость выше. Хотя сейчас это не совсем и не везде соответствует действительности, но, тем не менее, вот есть такое представление о прекрасном. Коль уж мы Индию затронули, там сейчас население растет, а вот деньги, наверное, все-таки это не про Индию, если мы говорим про ВВП на душу. Правда ведь население? Знаете, тогда такой вопрос. Мы тоже не богатеем. У нас уровень жизни немножечко снижается. Да. Или не увеличивается.
0: Это неправда, он не снижается.
1: Ну хорошо, ну, он ваш... не увеличивается, можно так сказать.
0: Вы клевещете на нашу родину.
1: Опять я клевещу, да, значит.
0: Ну,
1: меня,
0: конечно,
1: вот вашими стараниями, если меня за клевету... Да, вот если меня за это привлеку, значит, я к вам приду, имейте в виду. Распространю вражеский нарратив, так сказать. У нас минута, коротко.
0: Смотрите, уровень жизни в России не снижается. Теперь, что касается рождаемости. Дело в том, что просто деньги, они нельзя сравнивать страны просто по деньгам. Надо сравнивать по деньгам в сочетании со стандартами качества жизни. В Индии стандарты качества жизни низкие, и стоимость содержания ребенка, и не только по деньгам, но и в части гуманитарного, там, я не знаю, к того же самого качества жизни, отношения к детям, там совершенно другие стандарты. Поэтому в таких странах нужно меньше денег на содержание одного ребенка. У нас высокие стандарты, поэтому у нас на одного ребенка требуется больше денег. Вот и вся история.
1: Все-таки мы про деньги скорее, да? Нам нужно больше денег.
0: Про стандарты качества жизни.
1: Не, я вообще за деньги. Да, спасибо. Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, телеграм-канал «Река Смородина». Благодарим за выход. Перерыв у нас. Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», телеграм-канал «Варсобин». Володя, тебя приветствую.
7: Доброе утро.
1: Как тебе инициатива, пока только инициатива, значит, за оскорбление разведенка с прицепом сажать на 6 лет? Как тебе? С инициативой дополнить Уголовный кодекс новой нормой выступила юрист Валерия Рытвина. Она предложила внести изменения в статью 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды равно унижение человеческого достоинства, добавив в нее новый защитный признак – семейное положение. По задумке автора, публичное оскорбление и унижение матерей в интернете, в качестве примера приводился уничижительный термин РСП – разведенка с прицепом, должны приравниваться к травле по национальному или религиозному признаку, где максимальное наказание по существующей статье предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. И это пока... А вот она ссылается на то, что это поддержал депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он уже не является депутатом Госдумы, но вот так или иначе об этом, да, сказано. Он, все, Свинцов не депутат. Так или иначе, инициатива есть. Тебе слово.
7: Ну, начнем с обычного. То есть, что вот первая реакция какая на такое сообщение, что 6 лет за сказанное какое-то слово, там, за какой-то образ. Это, конечно, сейчас многие скажут, это какая-то очередная депутатская глупость.
1: Но это, вот, да, не депутатская глупость пока, да, слава богу.
7: Ну, около депутатская, у нас депутаты не такое отмачивали.
1: Это правда.
7: Кстати говоря, мы в этом смысле с нашими законами, которые проходили через Госдуму, очень похожи на Америку, в котором есть такие, если покопаться в их законах, там такие рудименты есть, ну, типа, нельзя там слона выгуливать на улице после 12 часов ночи.
1: Так, ну, и у нас... Действительно, ты знаешь, может быть, кстати говоря, не лишено смысла.
7: У нас, да, и у нас наплодили примерно таких же законов.
1: А то, например, получается, как в мультфильме «Следствие ведут колобки». Там есть серия об этом. Продолжай.
7: Да, неработающих законов у нас много. И вот у нас один из законов доведения до аборта, он, в общем-то, был с криком поднят, с криком принят. И, в принципе, он затух, его, собственно, не используют, потому что это, ну, такое... Я думаю, что вряд ли судебная система вообще занята этими проблемами. Люди не заявляют друг на друга по таким идиотским образом. Но вот в этой инициативе, в этой мысли на самом деле очень много дельного. Почему? Потому что вот я думаю, что депутаты, когда сталкиваются с такими вещами, или политики, они специально пристегивают к этому уголовный кодекс, чтобы быть услышанными, чтобы мы с тобой поговорили об этом, чтобы какие-то СМИ об этом напечатали. Но проблема-то есть, потому что вот эта разведенка с прицепом, кстати, такой сериал 2 года назад был, оказывается, снят, это незаслуженное и очень вредное оскорбление целой большой части наших прекрасных женщин. И это демотивирует, действительно, это демотивирует людей заводить семьи, это ставит препятствия, особенно для женщин, выйти замуж второй раз, потому что вот это общественное неприятие или общественное, ну, скажем, стигматизация вот этих просто женщин с несложившейся судьбой, это просто... каким-то образом лишает их надежды на счастливую жизнь. И это, с этим не надо, мне кажется, бороться с помощью Уголовного кодекса. Здесь просто нужно просвещать людей, потому что ведь на самом деле женщины часто, когда они разводятся, они выходят, вот, пытаются создать семью следующую с большим комплексом чувством вины. Они думают, вот когда общество им тыкает и говорит с прицепом, обезличивая ребенка при этом. она думает, может быть, действительно я в чем-то виновата. А на самом-то деле ребенок – это вовсе не тормоз и не, какая-то, не какой-то груз. Ребенок – это фильтр. Кстати, психологи об этом говорят. Он отфильтровывает мужчин, которые незрелые, которые не способны на самом деле вести семью, как-то жить в семье нормально. Они таким образом проверяют там вот вторую половинку на его, ну, добросовестность, что ли. Поэтому, дорогие женщины, у тех, кого после брака остались дети, это, вы рассматриваете это действительно как, ну, какой-то, ну, какой-то, может быть, дар, при котором ребенок будет вам гарантией, что следующий брак, если вы будете спокойно к этому относиться, будет действительно счастливым. А вот это блогерское оскорбление, их действительно, с ним не то, что надо бороться, надо просто понять, что это плохо, и произносят это мужчины, у которых жизнь вот реально не сложилась. Они обижены на женщин, они не хотят заводить семью, они вот такие токсичные ребята, которые таким образом клеймят женщин, которые попали в тяжелую ситуацию.
1: Ну, хорошо. Ой, Володь, но мы же понимаем, что сама инициатива сама по себе бессмысленна абсолютно. Ну, можно просто разведенкой назвать, как это меняет дело. Уже не с прицепом, просто разведенка. Есть у нее прицеп или нет, неважно совершенно. Просто разведенка, а это оскорблением не является. Я правильно понимаю?
7: Вань, я тебе сейчас скажу, что ты сейчас вот сказал фразу, при котором почему-то ты обратил внимание на слово «разведенка» или «не разведенка». А слово прицеп ты оставил.
1: Ой, нет, ты передергиваешь. Это, вот ты любитель передергивать.
7: Нет, ты пойми, что это обездушивание ребенка.
1: Но не собирался обездушивать ребенка, ты же понимаешь, да? Это вот не ты знаю, придрался просто, не знает он. Значит, ну хорошо, просто она с прицепом, уже не разведенка. Да. Да, без разведенки просто, с прицепом можно. Да, хорошо.
7: Ну, скажем так. За это карать не надо. Вообще говоря, возбуждать уголовно, мучить наш уголовный кодекс подобными вещами действительно не стоит. И эта инициатива просто для того, чтобы мы с тобой поговорили. Но когда мы с тобой об этом говорим, надо все-таки поставить галочку. Это плохо.
1: Да, вот. Конечно. Да кто говорит, что это хорошо? Вообще, оскорблять вещи, людей в любом случае это плохо. Оскорблять людей. Но 6 лет, Володь, 6 лет. Ну, что в самом деле?
7: Просто забудь об этом. Забудь.
1: Ну, кстати, забудь. 6 лет забудь, если целый еще в статусе депутата, вот целый Свинцов, а я думаю, что найдется какое-то количество таких, да? Он которые это поддерживают. Да, я в начале выпуска об этом сказал. И еще ранее об этом сказал. Но на тот момент целый депутат это поддержал. Я думаю, что таких нашлось бы какое-то количество. На 6 лет. За даже толком не оскорбление.
7: Этот же депутат предлагал продавать алкоголь только после исследования нарколога.
1: Ну так я же тебе о чем говорю.
7: Ты меня не слышишь? У нас таких шутов не было.
1: Нет, не понимаешь, о чем я говорю, что в случае, если кто-то даст ход подобной инициативе, не исключено, что она может и пройти. Знаешь, у нас же как, всякое возможно, правда ведь?
7: Нет, после выборов в Госдуму, которые прошли сейчас, я тебя понимаю, что мы не можем контролировать то, что там наверху происходит. Я тебя понимаю. Но все-таки искать, не знаю, демонов под кроватью и пугаться любого крика депутата, это не стоит. У нас все-таки не совсем сумасшедшие люди наверху, чтобы сажать на 6 лет за подобную ерунду. Не-не-не-не. Я думаю, что это для того, чтобы до нас докричаться. Я повторю ту мысль, которую с чего начал. Вот такие депутатские угрозы, 6 лет и 5 лет, это чтобы мы с тобой поговорили.
1: А еще знаешь, о чем Рытвина забыла, вот эта вот самая юрист? О чем она забыла? Есть ведь не только разведенки с прицепом. Случается такое, что и мужчины тоже с прицепом бывают. О них она что-то не подумала в этот момент. А ведь тоже может какая-нибудь девушка что-нибудь такое сказать в интернете про него. Правда ведь?
7: Не сможет. Не сможет. Вот такие люди, мужики-герои. в общественном сознании мужчины с прицетом – это такой...
1: Вообще, бланк. Володь, ты максимально далек. Зайди на любой сайт знакомств. Я, кстати говоря, заходил не для того, чтобы познакомиться. Я уже женат давно и счастливо. А вот чтобы проанализировать, периодически захожу, смотрю, что там происходит. И мужчинам с детьми, которые разведены, неважно, значит, просьба не писать. Это вот очень часто ты можешь встретить.
7: Ну, это, еще раз говорю, ребенок – фильтр. В этом смысле...
1: Вопрос изначально был в другом. Если его кто-то оскорбит, за это тоже предусмотрена ответственность? Тоже на 6 лет?
7: Ну, видимо, по...
1: За женщин ты заступился, молодец, рыцарь на белом коне. За мужчин бы кто заступился в наше непростое время? У меня вчера только был разговор с аудиторией на тему того, что вот Григорий Лепс, известный певец, ляпнул тут, не подумав, что судиться с бывшими ни в коем случае нельзя. Ну, я не то чтобы за то, чтобы судиться с бывшей, а то, что все оставить и уйти, знаешь ли. Да, тут абсолютно. А часто бывает, что бабы не разрешают общаться с детьми, мужчинам. Вот этот момент как-то упускается. Не то чтобы я против женщин. Я за поддержку и все такое. Но ведь всякое случается. Правда ведь в жизни? Но о мужчинах у нас как-то думать не принято. Мужик разберется. Давай, 50 секунд.
7: Ну, что ты предлагаешь? Чтобы я с тобой совсем согласился?
1: Я понимаю, тебя коробит, чтобы соглашаться вообще, в принципе.
7: Нет, почему? Чисто по-мужски я с тобой готов опустить слезу по поводу мужской доли. Ради бога. Но я скажу по статистике, таких примеров, о котором ты говоришь, по сравнению со статистикой с брошенскими женщинами и неплательщиками алиментов,
1: есть она такое... ничтожна. Конечно. Если ты хочешь об этом поговорить, ничтожна. Может... Она не ничтожна, она есть. Она есть, не ничтожна. Спасибо. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». В телеге Варсобин можете найти, подписаться. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо. До завтра, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Премия «Клиника года 2026». Представляем номинантов. Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Один из крупнейших в Москве. Более 45 отделений. Уникальные операционные и роботизированные технологии. Полный цикл помощи пациентам. От точной диагностики до реабилитации. Девиз клиники – человек в надежном центре здоровья. Голосуйте за ФНКЦ ФМБА России на сайте «Клиника года». Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
2: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
9: Литва, Латвия и Эстония попросили Еврокомиссию срочно выделить им 500 миллионов евро для усиления защиты от беспилотников. Такое письмо направили главы Минобороны трех стран, пишет издание «Илталехти» со ссылкой на свои источники. Балтийские страны ожидают, что ответ будет положительным и придет в течение нескольких недель. Они надеются, что средства Евросоюза удастся выделить уже в этом году. Необходимость дополнительного финансирования эти страны обосновали, как говорится в письме, возросшей угрозой со стороны России. Они считают, что Москва может нанести удар беспилотниками по восточному флангу НАТО, чтобы проверить готовность Альянса задействовать пятую статью Североатлантического договора.
2: О расследованиях.
9: Оперативники задержали в Крыму россиянина, организовавшего сбор денег для помощи ВСУ и передававшего СБУ сведения об объектах вооруженных сил России, утверждает ФСБ. Также заявляется, что житель Керчи создал в мессенджере группу, с помощью которой организовывал сбор денег и закупку экипировки для нужд подразделений ВСУ.
2: Про газ.
9: В Евросоюзе зафиксировали заполненность хранилищ газа на уровне 70%. И это самый низкий показатель для 23 сентября за всю историю наблюдений с 2011 года. Об этом говорится в отчете Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Уточняется, что за последние сутки было закачано 0,2 миллиарда кубометров газа. По последним данным, биржевые цены на топливо сегодня в начале торгов опускаются на почти 3% до 844 долларов за 1000 кубометров.
2: Об авиации.
9: Российские власти обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров для поддержки лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. Это пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их словам, сбор может составить до 500 рублей за билет на внутренний рейс и до 1000 рублей на международные. При текущем пассажиропотоке это позволит собрать 200-250 миллиардов рублей в 2027-2030 годах. Иранские авиакомпании приостановили полеты в Азербайджан из-за нового пакета американских санкций. Ранее министр финансов США Скотт Бессон заявил, что авиакомпании Ирана придется прекратить рейсы за рубеж, так как санкции Вашингтона угрожают иностранным партнерам Тегеран. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
10: Странные времена требуют странных решений. Наши власти задумались о легализации передвижных автозаправок. На сегодня запланировано заседание Госкомиссии, которое будет изучать, насколько готов план поправок во всевозможные нормативные акты, которые разрешат продавать бензин и дизель с грузовиков, бензовозов, с маленьких контейнеров.
11: Ничего странного.
10: Бумажек.
11: Почему странно? Ты можешь объяснить свою позицию?
10: Чего они до сих пор об этом не задумывались? Не было необходимости, да?
11: Я думаю, что просто руки не доходили, я так думаю.
10: Это Кирилл Манжур.
11: Это Дима Делинский.
10: А вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
11: Олег, привет.
12: Привет, доброе утро всем.
10: А что, как у тебя с бензином? Заправился?
12: Я последние два дня практически не искал бензина, но очевидные проблемы, как и везде.
10: А, понятно. У Олега новая машина, она гибридная. Там,
12: да, это, мне там пока можно, не нужно.
11: Там можно долго не беспокоиться.
10: Так, ну, ладно, короче говоря.
12: Тысячу километров.
10: Значит, смотрите, ситуация на сегодняшний момент выглядит следующим образом. Бензин в серую, вот там, я не знаю, с грузовичка, ты легко, непринужденно можешь купить. Да, он стоит как чугунный мост. Но когда у тебя лампочка горит, и когда километровая очередь перед тобой на заправку, ты, ну, как бы... 5-10 литров за 20-30 тысяч рублей ты зальешь, да?
11: Ну, обычные рыночные отношения.
10: Отлично. Вот эти рыночные отношения сейчас проходят, во-первых, мимо кассы, вот, а во-вторых, государство никак не контролирует, а, собственно, а что там наливают?
11: Смотри, но при этом существуют вполне себе в легальном поле такие заправки...
10: Контейнеры.
11: Контейнерные на трассе М-11.
10: Не только на трассе М-11. Но... На Токсовском шоссе есть четыре такие.
11: Винковские, заметь, принадлежащие вертикально интегрированным заправкам.
10: Есть...
11: Компаниям, да, да, простите. Да, да.
10: А на Токсовском шоссе, по которому я езжу за грибами, значит, четыре контейнера, три из которых сейчас не работают, четыре контейнера, которые принадлежат частникам.
11: Ну, в том числе и частникам. Больше... Олег, ты вообще как это все оцениваешь? Ну, надо же все-таки дело это, в конце концов, упорядочить.
12: Я веселюсь, потому что я помню советские времена, была такая максима. Магазины пустые, а в холодильнике полные. Да? Вот то же самое и сейчас. Всегда, когда становится неважно в том или ином секторе, так сказать, немедленно призывают на помощь частников. И да, они очень быстро меняют ситуацию к лучшему. Это было, между прочим, в начале прошлого века, в 20-м.
11: Гибче они, гибче.
12: НЭП, понимаете? Вот это вот все нормально, так сказать. Но весь вопрос в том, когда винки стоят, вот эти вот контейнерные заправки, там все ясно, кто добывает бензин, кто его производит и так далее. Вертикально интегрированные компании нефтяные. Да, когда частники, он где берет бензин? На соседний АЗС или где? Ну, это понятно, да?
10: Короче, в Петербурге был чувак, который, в общем, в разгар второй волны топливного кризиса, он продавал бензин по 120 или 130 рублей за литр 95-го. Значит, он говорил, что ему досталась оптовая, мелкооптовая партия бензина из Беларуси, и вот он, собственно, от нее избавляется.
11: Избавляется, как может.
12: Мелкооптовая партия из Беларуси будет стоить дороже, чем мелкооптовая партия из какого-нибудь НПЗ, который...
10: Вот у нас были вопросики по поводу цены.
11: Сказать, мы о чем вообще, в принципе, сейчас говорим? Мы сейчас говорим о том, что необходимо урегулировать этот рынок.
10: Травоядные времена, смотрите.
11: Где они берут бензин? Мы о чем говорим?
10: В травоядные времена Росстандарт в Ленобласти проверил 3 контейнерные заправки, принадлежащие вот частникам, индивидуальным предпринимателям.
11: И у них вопросики у всех были.
10: Фишка в чем заключается? К качеству бензина вопросов не было. К октановому числу были вопросы, потому что там под видом 95-го продавался 92-й.
12: Ну, как этому числу на любой АЗС будут вопросы, я тебе могу сказать.
10: Ну, на винке, по крайней мере, у тебя есть хоть какая-то гарантия, паспорт качества, бла-бла-бла. А вот эти частники, они как бы они появляются и исчезают. Ты приходишь с проверкой к одному частному лицу с одним ИННом, а там сидит уже другое частное лицо, индивидуальный предприниматель с другим ИННом, и твоя проверка накрывается медным тазом.
12: Слушайте, на самом деле ничего плохого я в этом не вижу, в общем, сейчас. Если есть спрос, его надо удовлетворить в первую голову. Во вторую голову понятно, что как только появится бензин, как только будет нормальная логистика, на самом деле ведь бензин ниоткуда из воздуха не берется. Да, там проблема больше в логистике.
10: И участников вот когда, он тоже не из воздуха.
12: Вот когда, совершенно правильно, об этом я и говорю. Вот когда наладится, так сказать, логистика, тогда эти частники отомрут в момент, ровно как и появятся в момент.
11: Это почему ничего... это? В травоядные времена-то они существовали в полный рост, нормально.
10: Да, у них бензин стоил дешевле на 2 рубля в среднем за литр, да. Исключительно из-за того, что они покупали его на бирже, и биржевые цены были, ну, как бы ниже, оптовые цены были ниже. Это было бирже... в травоядные времена, да.
12: Редкий частник имеет аккредитацию на бирже, так, на всякий случай. Это все ерунда, да? Он где-то берет, так сказать, у тех, кто
11: Дима, специалисты оптом. Нефтяного рынка говорят, что они покупали не на бирже эти товарищи.
10: Ну, ладно, конечно, хорошо. Не важно, на бирже, на оптовой базе, но не у вертикально интегрированной компании, которая устанавливает цены, исходя из собственных представлений прекрасно. Вот они в рынок играют, а винки играют в... Я не знаю, во что они играют.
12: Слушайте, когда ситуация острая, да, она возникает во время времени по понятным причинам, да, все средства хороши. Дальше просто это не надо регулировать, надо разрешить, а потом, так сказать, не надо запрещать, а просто они сами уйдут с рынка, естественно. Потому что, ну, зачем я буду рисковать, покупая участников, даже у винковских частных контейнеров, да, там, если есть нормальная заправка, удобная с...
10: Я живой говорю, женщиной, с которой поговорить можно.
12: И с туалетами, и со всем прочим. Да, это все...
10: Насчет, да. Прости, пожалуйста, насчет живых людей и туалетов мы чуть-чуть попозже поговорим, потому что там еще одна идея созрела у правительства нашего. А прямо сейчас, ну, как бы закругляя эту историю, значит, сегодня заседание Госкомиссии по поводу того, а каким образом нужно поменять правила, по которым существует, допустим, Росстандарт выходит с проверками, и по каким правилам частные лица могут открывать автозаправочные станции на дорогах общего пользования. Предполагается, что владельцу вот такой заправки, мобильной заправки, достаточно будет просто отправить официальное извещение о том, что он открылся. Я существую. И все.
12: Ну и хорошо.
10: Вот таким образом наши власти собираются решить проблему. Так, а теперь по поводу живых людей и туалетов. Значит, 17 сентября наше правительство заседало по поводу поправок в закон об автодорогах и дорожной деятельности. И там черным по белому написано, что гражданам и юрлицам будет разрешено использовать придорожные площадки для отдыха для размещения эксплуатации мобильных объектов дорожного сервиса. То есть, вы же помните, проезжаешь по платной трассе, у тебя раз в 120 примерно километров у тебя зона отдыха.
11: За безумные деньги сосиски?
10: Многофункциональная зона отдыха. И примерно раз в 15 километров абсолютно пустая площадка, на которой стоит только кабинка туалета.
11: А почему бы там не поставить передвижной какой-нибудь...
12: В которую нельзя войти. Хочу добавить обязательно.
10: Можно, но страшно.
12: Да,
10: можно,
12: но выйти уже не получается. Да,
11: ты тонешь во всем этом.
12: Вообще, это, между прочим, предмет национального позора. Я на этом настаиваю.
11: Потому что... Так вот. А мы с тобой совершенно согласны. И вот в этой ситуации почему бы не разрешить на этих площадках, которые и так пустуют, установить, например, какую-нибудь передвижную лавку, которая торгует, я не знаю, фуд-снедью. Фудтрак, да, безусловно. Почему нет?
10: Контейнерную заправочку мобильную. Вот. Какую-нибудь
12: куб. Правильно, очень хорошее решение.
10: Вот. И еще одно решение проблемы. Комплексное решение проблемы.
11: Я думаю, что...
10: И эти люди, которые там сидят, они еще...
11: Сориентируются. Он, безусловно, займет эти пространства.
10: Да, и этих людей еще... попутно заставят следить за состоянием туалетов.
11: В том числе,
10: Олег потому, будет счастлив.
11: Потому как им это будет выгодно, чтобы туалет на их площадке был чистый.
12: Послушайте, с заправками на М-11 отвратительно. Вот едешь из Питера в Москву, там километров 400, ты нигде не заправишься.
11: А из Москвы в Питер?
12: Из Москвы в Питер, ну да, тоже.
11: Вот московский снобизм, да?
10: Странный и непонятный. Я убей бог не понимаю. Я два раза в год езжу по этой трассе, у меня ни разу не возникло проблемы с заправкой даже в пиковое время, там, в воскресенье вечером. Ну, не нужно просто жать на гашетку. Зачем ехать со скоростью 150 км в час, если крейсерская скорость твоей машины 110?
12: Я тебе скажу, зачем 150 ехать, торопишься. 148. Нет, у тебя разрешенная скорость 130, там есть участки, да?
10: И достаточно понятно.
12: Длинные.
10: Понятно.
12: Ты едешь 150, нормально.
10: И тот гандикап, который ты отыграл вообще... за счет превышения скорости, ты теряешь потом на заправке. Зачем?
12: Ну, это мое дело. Я хочу, чтобы были заправки. Их мало. Объективно не хватает. Поэтому вот это решение, мне кажется, очень даже своевременное и правильное. Насчет контейнерных заправок и насчет того, чтобы можно было где-то поесть и все прочее, так сказать. Для всех нужд, которые возникают в путешествии, должны быть такие площадки, а не просто, чтобы страшно было зайти за ближайший куст. Ну, это смешно.
11: Нет, как раз-таки за ближайший куст зайти не страшно, а вот в этот туалет нет, зайти страшно.
12: А ты попробуй на платном участке. Ты же никуда не съедешь, ничего не
11: делаешь. Это факт. Но только на это...
12: Безобразие. И, кстати говоря, особенно не хватает вот таких площадок для отдыха именно на платных участках. За исключением
11: Как не парадоксально.
12: Да, абсолютно. Это не парадоксально. За исключением новых отрезков М4. Там, да, там стали делать очень приличные, так сказать, вот эти вот остановки с туалетами бесплатными и чистыми. То есть, но этого мало пока, этого крайне мало. Угу. И поэтому решение я приветствую двумя руками.
10: Да, а когда оно будет на практике воплощено, черт его знает, потому что правительство только одобрило для внесения в Госдуму проект поправок к закону об автодорогах и дорожной
11: деятельности. Берется новое, и все примет. Ответьте, пожалуйста, на телефон. Олег, это у тебя звонит?
10: А нет, это, скорее всего, у нас. Лех, выключи, пожалуйста, звонилку. Так, и пара цифр буквально под занавес этой четверти часа. Значит, в разгар дефицита, петербургского дефицита топлива, доставка 10 литров в Петербурге стоила около 5000 рублей. Это только доставка. 30 литров топлива – 15 тысяч. Ну, как бы, ребята, это вот так рыночек решал проблемы, которые поставил перед нами
11: государство. 3 минуты пауза.
10: Вернемся.
2: Программа «Мой автомобиль». Класс. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты –
13: Огромный выбор в наличии? Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520-70.
14: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». И компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
10: А мы теперь вводим, наверное, рубрику постоянную «Новости с автофаза». И
11: Столетием. Ты думаешь, это можно ввести эту рубрику?
10: Да, имеет смысл.
11: Имеет смысл ее вводить. Ну хорошо, сейчас есть какие-то новости. Мы все ждем «Азимут», который вот-вот появится.
10: 25 сентября.
11: Через два дня.
10: Ставит на конвейер тот самый долгожданный кроссовер. И обещает
12: после
10: выпустить...
12: Послезавтра просто, надо сказать. Надо подчеркнуть это.
11: Да, послезавтра. Я это красиво. Жду. Это вот не то, что через два дня, а вот послезавтра. Это звучит красиво. А стоимости по-прежнему нет.
10: Mm-hmm. Это, во-первых. Во-вторых, они собираются выпустить 20 тысяч азимутов за 2027 год.
11: Слушай, подожди. По-моему, было сказано, что мы можем это сделать.
10: Можем, но зачем?
11: Ну, а вопрос, выпустим или нет, это уже как бы это из философской области.
10: Я тут просто посмотрел на тираж «Искры», которая должна была заменить «Гранту», должна была стать бестселлером. Ну, как бы бестселлером ее с большой натяжкой можно назвать. Ну, примерно 30 тысяч машин в год. «Искра». Uh-huh. Это машина, которая, как бы стоит, там, условно, 1,5 миллиона рублей. Если «Азимут» будет стоить 2,5 миллиона рублей, и они рассчитывают на тираж в 20 тысяч, хотя бы 20 тысяч.
11: Невозможно.
10: Не продадут же.
11: Нет.
12: Слушай, 20 тысяч – это ничто для рынка, в общем, это мало. Хотя, конечно... Приятно, Олег, будет продать. Но...
10: Смотри, какой прикол у нас есть. Помнишь заявление руководства «Москвича» о том, что порог окупаемости, даже отверточной сборки этих «Москвичей», вот «Москвич-3», «Москвич-6», «Москвич-8», вот это вот все, порог окупаемости 20 тысяч машин в год. Это без капиталовложений в разработку этой тачки. Они просто ее поставили на конвейер здесь, в Москве.
12: Да, мне это не нравится этот подход, который демонстрирует «Москвич», совершенно точно скажу. Просто потому, что эти цифры любые можно назвать, мы не проверим с вами.
10: Да, я понимаю, мы здесь просто как бы обсуждаем вероятность того, что «Лада Азимут».
11: Там немножко другая маржа будет, если ты автомобиль запускаешь самостоятельно, как, например, «Азимут»,
10: но
11: там прибыль совсем немножко совсем другая. Чем от отверточной сборки?
10: Ты вложил какие-то офигительные деньги, да, чтобы разработать эту машину.
11: Соответственно, цифра окупаемости разная должна быть у «Азимута» и у «Москвича».
12: Так, сроки хорошо. Окупаемости разные.
11: Сроки окупаемости, да. Вот да, Олег вообще совершенно правильно меня поправил, да.
12: Окупаемость – это в автопроме до 15 лет. Вот это окупаемость. Если ты хочешь раньше получить выгоду, никто не будет покупать твой «Азимут» за 2,5 миллиона. Вот на сегодняшний день. Завтра, может, все подорожает. У тебя сбор еще раз повысит, и вперед с 1 января. Запросто.
10: Но это не... запросто его повысит.
12: Ну, как бы с 1 января... Мы пока не знаем, на сколько. 10-25% там вот в таких пределах. Ну да, конечно, повысит. Торопитесь в салоны, мы хотим сказать? Да вовсе нет.
10: Ну, просто потому, что мы как-то уже привыкли, смирились, и большая часть машин,
12: я, на самом деле,
10: продаются там... на российском рынке, она уже внутреннего российского производства.
11: Смотрите, ведь «Азимут» — это одна из немногих, точнее, чуть ли не единственная, единственный автомобиль, который действительно считается отечественным.
10: Так.
11: Вот за последнее время премьеры... Других не, я не вспомню.
10: Ну, «Искра».
11: Ну да, я не считаю «Искры», но, хотя да, это тоже этот год фактически. Но тем не менее, и как минимум по этому поводу нам стоит говорить и присматриваться к этому автомобилю.
12: Нет, но еще по другому поводу. Что значит отечественные? Там фишка, которая позволит увеличить продажи, да? Это тот же самый китайский двигатель 1.5 литра, 150 сил.
11: Секундочку, да? Он не...
10: это обещан. В топовой комплектации он обещан. Да, они обещан. Для начала, он обещан. Да, для начала будут ставить туда...
11: Для начала они ставят отечественные двигатели.
10: Доработанные, да, автовазовские, 1.8, 132 лошадиные силы.
11: А вот когда они будут ставить китайские, это уже отдельная тема.
12: Я прошу прощения, но уточню. 1.8, 132 силы – это новый, там, скажем так.
11: Да, но это двигатель. Наш двигатель, это не китайский.
10: Он идет, доработанный автоваз.
12: Черт возьми, можно я скажу? Он идет с китайским автоматом.
11: Ну, да. Вот это вот достаточно. Ну, да. Ну, двигатель-то наш.
12: Наш, исконный. Мы им гордимся, я согласен. 1.8, он выпускается уже 50 лет, будет еще выпускаться столько же, наверное.
11: Почему 50 лет?
12: Ну, условно говоря.
10: Вот. Ну да, хорошо. Угу. Вот. Мысли я понял.
12: Да, мысль такая. То есть, ну, вообще в этом ничего плохого нет. Так сказать. Мы берем то, что действительно интересует потребителя, и это здорово на самом деле. Китайская, значит, китайская. Ничего страшного нет. Гарантию даем на все, да. Китайцы дают гарантию, да. У них 5 лет 150 тысяч. Хорошо. Ну, то есть, никаких проблем я в этом не вижу. Но с нетерпением, должен сказать, жду именно «Азимута». Очень хочу на нем покататься.
10: Мы ждем ценник. Вот, для того, чтобы посмотреть, насколько
12: эта штука... Чтобы покататься, надо заплатить, ты хочешь сказать.
11: Но не всем, Олег.
12: Ну да, не всем, конечно.
11: Ты у нас исключение в этом вопросе.
10: К тому, на чем сейчас ездит Олег Осипов, мы вернемся в следующий... четверти часа. Прямо сейчас еще отличные новости с автоваза. Пневмоподвеска на Ларгусе. Как вам такое? На Гранте и на Ларгусе. Пневмоподвеска.
11: Зачем?
10: А вот тут хитрость есть. Смотрите, в Татарстане, в Казани, вот прямо сейчас идет выставка, которая называется «Комтранс-2026», и «АвтоВАЗ» там показывает пневмоподвеску на Гранте и на Ларгусе. «Комтранс» ни о чем тебе не говорит вот это название, нет? Это коммерческие версии «Гранта» и «Ларгуса». Это грузовые машины. И пневмо там вкрячено в заднюю подвеску для того, чтобы машина не проседала, если ее нагружать.
11: Подожди, что, «Гранта» коммерческая?
10: «Гранта» коммерческая, с грузовым кузовом.
11: «Гранта»?
10: «Гранта».
11: А типа в куб? Серьезно?
10: Да.
12: 730 килограмм, ничего себе.
11: Ну, кстати.
12: Вот. Конечно.
10: Да, название «Куб». Куб очень условный, потому что там, на самом деле, объем этого грузового отсека почти 5 кубометров. 830, да. Да, 830 килограммов.
11: Ну, и подъемность.
10: Соответственно, если эту штуку нагрузить, обычная подвеска просядет, и как ты это будешь регулировать?
11: Угу.
10: А вот тут они предлагают пневмо.
11: Ну, круто!
12: Главное, чтобы не лопнул баллон. Все остальное я согласен.
10: Погоди, расскажи мне, пожалуйста, на каком году жизни рейнджа стандартного лопается пневмобаллон у рейнджа?
12: Он может в любой момент лопнуть, если ты его вывешиваешь, например. Этого делать нельзя, да. Там много таких подводных камней. Просто вот об одном я сказал, главное.
10: Я представил себе «Гранту» в грузовой версии на бездорожье, вывешенную.
12: Ну... Слушайте, нет, я имею в виду при сервисе. Ты на сервис заезжаешь, его нельзя вывешивать, его надо на колеса поднимать. На всякий случай говорю, я и «Мерседес», и любые другие автомобили, которые с пневмоподвесками идут. Как правило, есть такие ограничения. Есть, правда, модели, которые не боятся вывешивания. Но не будем уходить в сторону. На самом деле это хорошо, наверное, это полезно, но ведь эта проблема решается по-другому, рессорами. Вот как это было всегда.
11: Ну, это как-то каменный век. Каменный век как-то, знаешь, да не солидно.
12: Слушайте, до сих пор выпускается полно автомобилей, они пользуются спросом с рессорной подвеской.
10: Погоди, вот, именно коммерческий. Крузак 70-ка с рессорами идет или нет? Я не помню.
12: Нет, забыл. 70-х сейчас таких нет уже, да?
10: Для австралийского рынка они какие-то очень простые машины делают.
12: Да, они делали с рессорами, действительно, было такое. И, может быть, еще и есть. Вот, ну ничего в этом... Слушай, все-таки пневмоподвеска это как-то вот уж хорошо, современно, замечательно. Мне больше нравится, что тот же Ларгус для инвалидов приспособили, так сказать, которые могут, так сказать, опускаться и подниматься на коляске.
10: Да, вот это пневмо...
11: Вот этот куб, собственно, и сделан в том числе для перевозки инвалидов.
10: В случае с Ларгусом.
11: Да.
12: Нет, слушайте, это не куб сделан, потому что куб – это металлическое, как бы он цельнометаллический.
10: Олег, версия «Лада Ларгус Куб» называется точно так же, как «Лада Гранта Куб». Они использовали, ну, просто одно название, да? Но принципиально разные задачи у этих машин. «Гранта» – это грузовая, а «Ларгус» – это для перевозки инвалидов, для того, чтобы машина могла подниматься, опускаться.
11: Наоборот, подожди секундочку.
10: «Ларгус» для инвалидов.
11: Вот это «Ларгус»? Это Гранта. Вот это вот.
10: Так, стоп.
12: Ты забыл. По-моему, да. Но это не важно.
11: Наоборот, послушай, Гранта для перевозки инвалидов, а Ларгус это грузовичок.
12: Да как ты его не назови. Главное, что это есть.
11: А, но это тоже Гранта, кстати.
12: Это какая-то модификация нужная на самом деле. Но это хорошо, что такой автомобиль выходит.
10: Вот Кирилл просто смотрит картинки с выставки, я смотрю пресс-релиз. Вот, в пресс-релизе написано, что Гранта Куб в исполнении фургон, вот, и Гранта, Ларгус Куб, спецверсия предназначена для перевозки маломобильных пассажиров.
11: Ну, ладно, хорошо, окей. Ну, может быть, у них и так есть. Ну, не знаю. Ну, это
12: хороший пресс-релиз. Мы втроем разбираемся.
11: Нет, мы пытаемся просто пресс-релиз сопоставить с картинками. Тут как бы сложнее все.
10: Не бьется.
11: Не бьется, да.
10: Ладно, так или иначе. Значит, три хорошие новости. Во-первых, АвтоВАЗ научился ставить пневмоподвеску в свои машины. Во-вторых, Азимут становится на конвейер уже послезавтра.
11: 25 сентября.
10: Да, и в-третьих, до конца этого года вот эти обновленные моторы 1,6 на 120 лошадиных сил, 1,8 на 132 лошадиные силы, они встанут не только на Азимут, они встанут еще и на Весту.
12: И Ауру. Вот.
10: Аура. Это что?
12: Да. Аура – это такой седан такой большой.
11: Такой большой.
12: Для чиновников он,
11: всего. Для инвалидных людей.
10: Да, теперь я вспомнил.
11: Там ножки можно вытянуть.
10: Была такая машина, возможно, до сих пор есть, но нам-то с вами, что с этого? У нас Веста на 132 лошадиные силы, 1,8. Вот если она еще на палке будет 1,8 на 132 лошадиные силы, я даже задумаюсь, наверное, опять.
12: Тогда им трудно будет впаривать вариатор.
11: Хорошо, подумаем 5 минут о том, как впаривать вариатор.
10: Да, впереди у нас новости, реклама. Вернемся через 5 минут. Я Дмитрий Делинский.
11: Я Кирилл Манжула.
17: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках завершены все основные работы. Осталось запустить фонтан. Оборудование уже заказано. Ожидается его поставка. После этого подрядчик выполнит монтаж и проведет необходимые пусконаладочные работы. Систему электроснабжения обновили в Великих Луках на улице Сибирцева в домах 28, 33, 35 и на Нелидовском проезде. Дом 18 в рамках капремонта многоквартирных домов. Специалисты убрали устаревшую электропроводку, установили новое водно-распределительное устройство и электрические щиты. Проложили современную кабельную сеть, оборудовали места общего пользования новыми светильниками, смонтировали систему аварийного освещения, выполнили работы по заземлению. Это поможет снизить риск возникновения пожаров и поможет избежать перебоев с электричеством. День профразвития пройдет для студентов, выпускников и молодых специалистов 15 и 16 октября в Псковской области. Великие Луки тоже станут площадками для диалога молодежи, работодателей и представителей региона о карьерных возможностях и профессиональном развитии. Великие Луки также станут площадкой для диалога молодежи, работодателей и представителей региона о карьерных возможностях и профессиональном развитии. Мероприятие рассчитано на студентов организации высшего и среднего профессионального образования, выпускников и работающих специалистов, которые находятся на этапе профессионального самоопределения, трудоустройства или первых лет карьерного развития.
17: О валютах.
15: Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 53 копейки.
17: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
19: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
10: Ну, собственно, о чем я и говорил. «Волга» продается в 3 раза лучше, чем «Москвичи М-серии».
11: Вопрос в другом. Вопрос в том, что «Волга» продается так себе.
10: Да и «Волга» тоже.
11: Да, ну, слушай, ну вот те цифры, которые ты сейчас наверняка назовешь, но они...
10: 608 машин марки «Волга» встали на учет в августе месяце. Это, ну, то есть... циферки от Сергея Царикова, агентства «Автостат».
11: Чему мы радуемся?
10: Мы не радуемся, мы говорили о том, что стоит заводить на российский рынок машину, ставить на конвейер машину, которую российский рынок не знает, не переварил, нет никакой гарантии, и вот, собственно,
11: такие случаи. Да, «Москвич» продается хуже, чем «Волга», но то, что «Волга» продалась 608 машин за один месяц, тоже не должно нас сильно радовать. Я не знаю, Олег, может быть, я не прав?
12: Да, слушайте, помните, как не продавался «Москвич-3» обычный с бензиновым двигателем, да? Потом они сделали скидку в 500 с лишним тысяч, и он стал вдруг продаваться, взлетели продажи.
11: Ну вот сейчас «Москвич М-70» так, тоже скидку получил.
12: Проблема не в машине, а в цене. Вот и все. Сделать это, это ключевой фактор на российском рынке. Это на самом деле номер один. И кроме всего прочего, конечно, отвратительно продвигаются и москвичи. Ну, «Волга» немножко сейчас лучше на фоне того, что это все.
10: Олег, нас не волнует никоим образом продвижение. Смотри, значит, рынок переварил и проглотил «Джили Манджаро». Префейсы, атласы, в общем, Манджаро – это вполне ничего востребованная машина и на первичном рынке, и на вторичном
11: рынке. Они постоянно ее виду изменяют. У них уже с какой рестайлинг?
10: Уже в Нижнем Новгороде какой?
11: Вот в том-то и дело.
10: Предыдущий?
11: Ну да.
10: Ладно, так или иначе. Не продается машина, да? Снижай цену. На «Москвиче» эту тактику уже опробовали. Олег уже говорил. Значит, «Москвич-3», когда встали продажи колом, они скинули цену, и продажи полетели вверх. Значит, «Москвич М-70» на этой неделе, нет, на прошлой неделе, получил прямую скидку от производителя 560 тысяч рублей. Это минус 18%. Пойдет. Да. И машина теперь базовой комплектации, вот этот самый М-70, который MG в девичестве, стоит теперь 2 539 тысяч. 2 539 000.
12: Это уже немало, на которой танцует. Слишком немало. Еще до сих пор, скажу я. Там две версии. Если это с полуторалитровым двигателем, это дорого. Если с двухлитровым, нормально.
10: Двухлитровый скидку не получил. До сих пор стоит 3,5.
12: Ну, вот это глупость. Он не будет его покупать за 3,5. Конечно, это дорого. Потому что за 3,5 есть те же китайцы, которые по многим параметрам превосходят эту модель. Ну, понятно, да, больше дают опции, удобства, скорости и так далее. Хотя мне на самом деле понравился и 70-е, и 90-е.

0: И не будет такого. АвтоВАЗ не выдержит этой конкуренции. Ну, просто потому что опций, свистелок и всяких финтифлюшек, засунутых в тот же самый М70, категорически в разы больше, чем на Азимуте.
1: Ну, естественно. Естественно.
0: Ладно, у нас
2: 4... М70 все-таки чуть побольше, чем Азимут.
0: И чё?
2: Ну, машина немножко другая. Но как-то сравнивать, мне кажется, некорректно.
0: И до 30 сентября эта штука стоит 2,5 миллиона рублей. Ладно, у Олега новый китаец. Как называется это? Нам стоит вообще запоминать название этой машины?
1: А почему нет? Это всегда полезно. Новые знания. Дипал G318.
2: Еще
1: это
2: раз, пожалуйста, по буквам я записываю.
1: Дипал.
2: Дипал.
1: G318.
2: Дипал G318.
1: Да, G318. Что такое G318? Да? Ну, понятно, что никто не знает и знать не должен.
0: Это не объем двигателя. Это не количество цилиндров.
1: Это никакого отношения не имеет.
2: Это не BMW.
1: Нет, это не BMW. Это название дороги, ведущей из Шанхая в Тибет. Протяженность этой трассы 5,5 тысяч километров.
0: Так.
1: В общем, достаточно... Ладно. И главное, там перепад высот, извините, тоже 5 тысяч метров на минуточку. То есть это намек на то, что вот этот вот Дипал, который...
2: Чинган.
1: Который Чинган и кроссовер, да, это марка Дипал. Между прочим, она уже известна не только в России, но и в Германии, например, продается то же самое. Так что это такая история, она всемирная.
2: Это гибрид. А какой гибрид?
1: Это гибрид последовательный. Ага. То есть вся электроэнергия вырабатывается на борту благодаря 1,5-литровому 143-сильному мотору с непосредственным впрыском и турбиной.
2: То да, есть он не подключен к колесам?
1: Не подключен,
2: ДВС, нет, нет. Не, машина а полностью работает, на электрическом ходу?
1: Он работает только на заряд.
2: Как генератор?
1: Как генератор, абсолютно, да, так и есть. Более того, сразу скажу, что он работает очень хорошо. То есть я его не слышу. Не слышу, не чувствую, никакой дрожи, ничего нет. Вообще Дипал – это такая премиум история, премиум под бренд, что ли, Чингана. И мне кажется, что им удалось вот с этим автомобилем. Ну, например, прямые конкуренты, там, ГАК, ЛИ, они стоят дороже просто-напросто. И это даже когда там идет речь о 5 миллионах. Да, и самое главное, поскольку он собирается уже в Калининграде, там пока крупная узловая сборка, да, то есть преференция от государства не слабая, 900 с лишним тысяч. То есть, если по программе ты покупаешь, так сказать, в кредит, ты получаешь практически 900 с лишним тысяч скидку. Ну, вот путь, собственно говоря, нормальный. Но, конечно, не каждый позволит себе такую машину. Вот это огромная машина. Она во многих отношениях загадочная. Я не успею все рассказать сейчас, но начну. Загадочное.
2: Да, да.
1: У меня такое вот дурацкое правило, видимо, продиктованное, честно скажу, признаюсь, ленью. Да? Я никогда не читаю ничего о машине, которую беру заранее. И ненавижу инструкции, вот всякие эти пользовательские и прочее. Но мне не придет в голову брать машину и смотреть в каталог, изучать его. Это надо несколько часов. Вот. И это, с одной стороны, хорошо, потому что мнение только собственное, а никакое не навязанное. А с другой стороны, приходится заниматься мелочами дольше, чем, так сказать, обычно. Ну, например, мне было интересно посмотреть, что написано на лючке бензобака, да, там, на крышке. Но я не мог открыть его, этот лючок. Ладно, плюнул, поехал, потом уже, так сказать, на стоянке.
2: Разобрался?
1: Я разобрался, да, он включается через центральное меню. То есть, вот это кому пришло в голову, какому китайцу, черт его знает. Но, причем я пошел простым путем через, там, я не знаю, отключение через двери, окна и так далее. 5 под меню я прошел, тогда отключил. Но потом обнаружил, что надо было читать, надо было просто махнуть шторку на главном экране, на центральном, на который высвечивается автомобиль, выводится. Там есть другие еще шторки, но вот эту именно. И тогда у тебя, да, с правой стороны разблокировка замка, в том числе лючка. И там даже бензоколонка со шлангом нарисована. То есть все, оказывается, можно сделать значительно быстрее. Но зачем вообще делать так сложно? Почему нельзя какую-то кнопку отдельную, не знаю.
2: Сие нам неизвестно, Олег, но у тебя еще будет время.

0: рассказать об этом автомобиле. У нас
1: а
0: время,
1: вообще,
0: к сожалению,
1: автомобиль
0: да.
1: во многих отношениях уникален. Я, конечно, к нему вернусь. Безусловно.
2: Это Депал G318. Олег Осипов ездит на этой машине. Олег, спасибо.
0: Спасибо, Олег.
1: Всем удачи, пока.
3: На правах рекламы. Есть такая тачка.
2: Хавейл H5 не просто большой и не просто брутальный на вид внедорожник. Он ведь именно внедорожник. Рамной конструкции с задним неразрезным мостом. Кто знает, тот знает, слово «рамный» применительно к внедорожнику по сути означает «полноценный», и подобных машин, к сожалению, не так много на рынке. Так что в Хавейл H5 можно не только комфортно разместиться впятером и загрузить огромное количество багажа, но и без опаски отправиться, куда глаза глядят, не особо думая о том, есть там асфальт под колесами или нет. Хотя и на асфальте комфортно. К счастью, машина избавлена от задней рессорной подвески, из-за которой, если багажник пуст, каждая маленькая кочка больно бьет по пассажирам. Тут все же обычные пружинные подвески, так что вздрагивать на малейших дорожных неровностях не придется. Полный привод здесь подключаемый. По умолчанию машина едет на заднем, но если потребуется, водитель вручную может подключить переднюю ось с помощью раздатки Borg-Wagner. Есть самоблокирующийся задний дифференциал. Есть три режима движения, в том числе с понижающим рядом в трансмиссии. Это когда приходится форсировать совсем уж суровое бездорожье или крутой подъем. Включать их можно с помощью физических клавиш на центральном тоннеле. Тут все по классике, без неудобного копания в меню мультимедиа. И это, кстати, еще одно из достоинств в Хавейл H5. Речки, по крайней мере, мелкие, для Хавейл H5 тоже не преграда. При дорожном просвете в 20 сантиметров он легко берет брод глубиной во все 60 сантиметров. Углы въезда и съезда солидные, 25 и 22 градуса. Длинная база, но все же в машине больше 5 метров длины, не особо влияет на геометрическую проходимость. Чиркать днищем по особо крутым холмам придется нечасто, и это несмотря на висящую снизу запаску. Но если такое случается, то можно не переживать. Основные агрегаты спрятаны за мощной защитой. Двигатель, бензобак, редуктор передней оси надежно прикрыты толстыми стальными листами. И все это уже в базовой комплектации. Далеко не все достоинства этой машины. Мы продолжим в следующий раз, а прямо сейчас вынужден прерваться. На пару минут буквально.
3: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
4: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашиху. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП.
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Да, у нас тут праздник на носу. Всемирный день туризма, его отмечают 27 сентября. Дату учредили еще в 79 году. Всемирная туристская организация есть такая на свете. Я знаю, как буду отмечать.
0: Да ладно.
2: Да, я выгребу из багажника палатки, коврики, сапы, поленницу, стулья, мангал, чего мне там еще след валяется, и все это законсервирую на зиму в кладовке. Уже, наконец, пришло время.
0: Но мы-то по-другому будем отмечать этот замечательный день.
2: Мы – это Кирилл Манжула.
0: Это Дима Делинский и Игорь Маржаретта.
2: Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». У нас на связи. Игорь, доброе утро.
0: Привет.
8: Доброе утро, друзья.
7: «Форсаж дня».
2: Так, если мне не изменяет память, где-то пару лет назад наше правительство утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Там куча денег и всевозможных плюшек на создание инфраструктуры для того, чтобы каким-то образом удовлетворить растущий спрос на автомобильный туризм. Ну, просто потому что людям летать некуда, а люди садятся на машины и куда-то едут. Ну, если у них бензин есть. И вроде как у нас до лета 2026 года, когда случился бензиновый кризис, у нас наблюдался устойчивый, просто фантастический рост популярности автомобильного туризма. Люди, ну, поехали по стране, распробовали.
8: Распробовали, поехали, получают удовольствие, инфраструктура развивается. У нас же новые дороги строятся, старые ремонтируются, какие-то появляются в большом количестве многофункциональные зоны по трассам, где можно было не только заправиться, но и там перекусить, отдохнуть, заняться спортом, выгулять собачку, там, я не знаю, много чего сделать. Мотели, отели растут вдоль трасс, все замечательно, за исключением одного, случилась проблема с бензином.
2: Во-во-во.
8: Люди пересели на автомобили, потому что случилась проблема с самолетами, а на поезд билетов нет. Я тут видел цифру, что в июле месяце, например, спрос на южные поезда, ну, в район Сочи, превышал предложение ровно в два раза. То есть, условно говоря, на каждое место претендовало два отдыхающих. Но на автомобиле тоже случилась проблема. То, что раньше мы расценивали как «Ай, что мне? Зачем мне ваш поезд или самолет? Я сяду на машину, семью посажу и поеду, и помчусь». Ну, этим летом упал поток по России примерно на 20%. Более того, тут АТОР подводил итоги лета, и очень интересная фраза мне понравилась. АТОР – это Ассоциация туристических агентств России. Вот, появилась фраза, термин такой – отдых на расстоянии одного бака.
0: Да.
2: Вот не было, выходного, не было... Маршруты выходного дня, значит, выехать из, бежать из большого города, так, чтобы вернуться потом без танцев с бубном.
8: Да, один бак у нас, как известно, ну, на более-менее современном автомобиле, в общем, в 21 веке, хватает километров на 600-700 при нормальной езде. Вот. Соответственно, условно говоря, если из Питера, то можно сгонять в Карелию. Если из Москвы, то можно сгонять там, в Тулу, в Рязань, в Тверь. Ну, или в соседнюю область просто к тёще на блины. Хотя вот сейчас, я не знаю, как в Питере, в Москве ситуация более-менее стабилизировалась. Тут бензин есть, правда, очереди пока не рассосались. Но, видимо, народ, во-первых, запасается, а во-вторых, заливает, видимо, полный бак. Вот даже если там две трети есть, ну, давайте треть зальём на всякий случай. Так что проблема не решена, но она потихоньку, может быть, я надеюсь, рассасывается. И автотуризм, который у нас расцветал пышным цветом, будет дальше цвести. Ну вот я смотрю по отчету АТОРа, вырос, кстати, зарубежный туризм, потому что ну и рубль достаточно крепкий по отношению к доллару.
0: Был.
8: И уверенность какая-то в том, что я долечу до Турции или до Египта, есть. А в России, кстати, очень вырос спрос на два относительно, ну не то что новых, а подзабытых вида туризма. Вот чего не ждал, того не ждал. Очень резко вырос спрос на речные круизы. Народ поплыл активно, значит, по Волге, по озерам, если говорить про Санкт-Петербург, соответственно, по сибирским рекам поплыл. И спрос на такие туристические круизы очень сильно вырос. Я даже присматривался, правда, цены там какие-то совсем не детские. Ну и второй вид туризма, который расцвел пышным цветом, хотя и был востребован среди определенной группы, но сейчас больше растет. Это я автомобилист, но вынужден констатировать, что железнодорожный туризм начал резко спрос на него расти. Тоже я потихоньку присматриваюсь, думаю, может быть, попробовать. Во всяком случае, зависимость от наличия бензина на АЗС и от плана ковер минимальная в этом случае. Так что у нас другие возможности.
2: Тут, Игорь, прости, пожалуйста, ты привязан, вот как в случае с речным туризмом, как в случае с отельным туризмом, ты привязан на короткий поводок. А в случае с автомобилем ты абсолютно свободен.
8: Я с тобой согласен, с одной стороны, но в случае с автомобилем, я автомобилист с 37-летним стажем. Ты привязан к КЗС, в которой может быть бензин или не может быть бензин. У нас больше стали люди выбирать короткие туры. Это и автомобильные, вот то, что называется путешествие на один бак. Ну и если взять по железной дороге, то это 3, максимум 4 дня. Если взять по круизам, то они тоже в основном востребованы больше короткие круизы, потому что, ну, и денег больше-то не стало, если честно говорить.
2: Ладно. Давайте возрадуемся. У нас же не только праздник на носу. Объявлена российская цена на вот этот упрощенный BLG X50, который без... плюса, который до рестайлинговый Geely Coolray. Помните, мы удивлялись тому, что у белорусов... как бы какая-то коммерческая жилка где-то там...
0: Белорусская.
2: Да-да-да-да-да. Заставила их вернуть дорестайлинговый Coolray на... конвейер и оснастить его атмосферным мотором на 100... сколько там?
8: 40... 122
2: лошадиные силы, полтора литра, классический гидротрансформаторный автомат. То есть, ну, машина потенциально неубиваемая. И знаете что, сколько она стоит? Будет стоить на российском рынке, когда появится?
0: 2 миллиона.
2: 2 миллиона 100 тысяч рублей.
8: Слушайте, ну, друзья, я вам честно могу сказать, что интерес к такой машине будет и будет очень... приличным, потому что что значит атмосферный двигатель? Это значит 92-й бензин, с которым проблем значительно меньше. То есть он есть вот в Москве, он есть практически везде. Значит, это неубиваемый мотор, неубиваемая коробка, а то, что там оснащение попроще, да бог с ним. Правда, с ценой пока поспешили. Это был опрос дилеров, которые считают, что вот так будет. Но будет ли так, непонятно. И, соответственно, я думаю, что действительно цена будет в районе 2 с небольшим миллиона. Машину нам обещают привезти в конце октября где-то уже к дилерам. Ну, посмотрим.
0: Ну, как мы уже отмечали, машина, скорее всего, будет пользоваться особой популярностью такси и каршеринга.
2: Да.
8: Такси, каршеринг, дачники.
0: Угу. Ну, учитывая, что машина маленькая, тут как бы с точки зрения, там, не знаю, семейного интереса вряд ли. Ну, она действительно маленькая.
8: Слушайте, ну, семья бывает всякая. У нас средняя семья уже давно не 4 человека, а 3, если уж честно говорить. Вот. Ну, для троих более-менее нормально. Еще и картошка влезет. Угу. Количество 1-2 мешков.
2: Так, а теперь давайте попробуем представить себе, сколько мешков картошки влезет в автомобиль стоимостью 500 000 000 рублей.
0: Ни грамма картофеля туда не влезет.
2: Если постараться, а если на пассажирской
8: сиденье? Пачка чипсов.
0: Вот только разве что. И то элитных чипсов.
2: Так, значит, смотрите.
8: Позолотый.
2: Автостат. Сергей Целиков обнаружил в базе учета госавтоинспекции свежепоставленный автомобиль «Бугатти Мистраль». 16-цилиндровый двигатель, сконструированный по схеме W. То есть это не V16, это W16. Там цилиндры внахлёст друг с другом идут. 8 литров, 1600 лошадиных сил, 1600 ньютон-метров крутящего момента, 2,4 секунды до сотни. И это все, ну, как бы купил некий россиянин.
0: Да.
2: Как... Один из 99, в принципе, выпущенных в мире автомобилей «Бугатти Мистраль».
0: Самое примечательное, что последний раз автомобиль этой марки регистрировали в России, вдумайтесь, в 2013 году.
8: Фантастика. Мы как-то охладели наши трудящиеся к этой марке с 13-го года. Но теперь интерес у кого-то из трудящихся возродился.
0: Угу.
8: Дай бог ему здоровья.
0: Давайте скажем, что автомобиль стоит примерно 11 миллионов евро. 11
8: да.
0: миллионов евро.
2: Я другую цену видел. 2 ляма долларов с конвейера. И, ну и сколько там налогов еще? Сколько утильсбора на вот эту машину? Я боюсь себе даже представить.
8: Вот про утильсбор это особенно хорошо. Слушайте, ну это, скорее всего, какой-то коллекционер. который понимает, что такая машина представляет большой интерес сейчас, а гораздо больше через несколько лет. Как правило, такие автомобили не дешевеют, а дорожают, и поэтому там через 20 лет можно будет продать еще дороже. Ну, не знаю, будут ли актуальны через 20 лет автомобили, или мы пересядем все на самодроны какие-нибудь, самолетающие дроны, там, я не знаю, ну, посмотрим. Но...
0: Ну, как-то, да, с ценой что-то какая-то ерунда получается. Значит, полмиллиарда рублей – это примерно 5 миллионов евро.
2: Угу.
0: Ну, плюс миллион, 6.
2: Ну, вот накручиваем два конца за счет налогов.
0: 11 миллионов евро и получается. Ярд в рублях.
8: Ну, в общем, наверное, я рад за этого человека. Мне тут на днях рассказали историю, что, оказывается, в Порше-клубе была в свое время карта Москвы с указанием лежащих полицейских. Они специально для себя сделали, для членов Порш-клуба. Ну, тех, кто ездит на 911 и подобных спортивных автомобилях с очень маленькой посадкой, дорожным просветом практически нулевым, там были указаны все лежащие полицейские с их высотой, где проедет этот 911, а где нет. Вот для этого владельца, соответственно, Бугатти Верона, могу адрес дать Порш-клуба. Пожалуйста, можете с ними связаться, вам выдадут эту карту, наверное, совершенно бесплатно.
2: Только это не Верона.
0: Не Верона, да, это
2: Мистраль.
0: Мистраль.
8: Ну, извините, это немножко круче.
2: Ну, самая малость. Ладно, не суть. Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи.
0: Игорь, спасибо.
2: Давай, хорошего дня.
8: Всем хорошей дороги и берегите себя.
7: Программа «Мой автомобиль». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
9: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
10: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
9: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
10: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
9: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
11: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
7: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте!
13: о санкциях.
14: В Еврокомиссии признали наличие в Евросоюзе усталости от антироссийских санкций после почти 5 лет украинского конфликта, но призывают страны ЕС не ослаблять экономическое давление на Москву. Так сказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью порталу Евроактив. По его словам, европейским столицам необходимо сохранять сосредоточенность, не ослабевать и не раскалываться сейчас. Это заявление прозвучало после продолжительных разногласий внутри Евросоюза вокруг очередного продления персональных санкций. Накануне страны ЕС в итоге договорились продлить ограничения на 3 года, одновременно исключив из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. По данным Евроактив, исключение Усманова добивалась Франция, а Фридмана – Люксембург. Латвия первоначально блокировала компромисс, но во вторник сняла вето. Евроактив отмечает, что переговоры вокруг персональных ограничений стали очередным случаем серьезных разногласий между странами еврозоны по санкционной политике. Домбровскис признает, что отказаться от принципа единогласия при принятии санкционных решений в ближайшее время практически невозможно, поскольку для таких изменений договоров Евросоюзу потребуется согласие всех 27 государств ЕС.
13: О политике.
14: Спецпредставители американского президента Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сегодня в Нью-Йорке встретятся с делегациями Украины, Великобритании, Франции и Германии, сообщает портал Axios. По словам его источников, переговорная группа обсудит предложение Киева по соглашению с деэскалацией с Москвой. А министр иностранных дел России Сергей Лавров, который уже находится в Нью-Йорке, сегодня на полях Генассамблеи проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, и одна из тем – украинский конфликт.
13: Об авиации.
14: Минтранс и Минпромторг обсуждают возможность ввести дополнительный сбор с пассажиров. А как пишет «Коммерсант», эти деньги предлагают направлять на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских лайнеров. Окончательного решения пока нет, размер платежа также не определен. По данным источников газеты, один из вариантов предполагает до 500 рублей за билет на внутренний рейс и до 1000 на международный. Рассматриваются и более высокие суммы. При пассажиропотоке прошлого года такой сбор мог бы приносить десятки миллиардов рублей ежегодно. При этом эксперты предупреждают, что дополнительные расходы могут отразиться на стоимости авиабилетов и привести к снижению спроса на перелеты. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
15: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Нью-Йорке началась неделя высокого уровня, 81-я сессия Генассамблеи ООН. Обсудим с экспертом. 6 человек погибли в Красноярском крае от нападения медведей, сообщает Следственный комитет. Почему нашествие косолапых началось так внезапно? И также, почему в России покупатели переключаются на подержанные вещи и прокат? Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты в нашем эфире. Начнем обсуждение с того, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во вторник началась неделя высокого уровня, 81-й сессии Генассамблеи ООН. Я напомню, с 22 по 28 сентября главы государств и правительств, министры иностранных дел и другие высокопоставленные представители государств, членам Всемирной организации, будут обсуждать с трибуны Генассамблеи ключевые вопросы глобальной повестки. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня. И встреча главы МИД российского Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке запланирована на 16 часов по московскому времени на день сегодняшний, на 23 сентября. А вот встреча Трампа и Зеленского уже состоялась. Продлилась она 40 минут. Давайте обсудим, оттолкнувшись от этих новостей, всю ситуацию с директором Центра политической информации, с Алексеем Мухиным. Алексей Алексеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Алексей Алексеевич, вот если коротко и вот так с разгона, да, начать, все-таки будут обсуждать ключевые вопросы глобальной повестки. А сколько их, этих ключевых вопросов? 3, 5?
16: Вы смеетесь, что ли? У нас тут накопилось проблем, целый воз и маленькая тележка. Конечно, больше их. Но основной проблемой является хаотизация конфликтов и их масштабирование, что отражается на мировой экономике и, в свою очередь, требует реакции мирового сообщества. Западные страны тянут воз в свою сторону, глобальный юг, и мы тянем в другую. И все это нуждается, конечно, в координации. Анатолий Гутерреш явно не справляется с этой ситуацией. Это вкратце. Что касается миротворца Трампа, то, безусловно, он сейчас определяет свою позицию внутренними выборами, несмотря на объявленность трибуны ООН им, то, что это его не очень заботит. Он уже, типа, дескать, избранный президент и эту страничку для себя закрыл. Но нет же, потому что все его действия носят как раз характер предвыборного маневрирования для того, чтобы помочь республиканцам хотя бы немного удержать позиции.
15: Ну, а что, можете вы что-то сказать про выступление Трампа, прежде всего, с трибуны вот этой 81-й Генассамблеи ООН, да, которая продлилась по совпадению столько же, сколько переговоры с Зеленским, 40 минут?
16: Ну да, честно скажу, я не увидел особенных различий в выступлении Трампа перед сторонниками в какой-нибудь Оклахоме, перед республиканским съездом и на трибуне Генассамблеи ООН. Трамп везде уже чувствует себя как дома, и, соответственно, я удивился, что он там, я не знаю, не почесался где-нибудь, либо что-нибудь такое не сделал, что он обычно делал, не станцевал. Вот. Я думаю, что Трамп очень хорошо освоился в роли президента Соединенных Штатов, и покидать эту должность в том или ином виде он сейчас на самом деле не способен. Но эта проблема не наша, это проблема Соединенных Штатов и их европейских союзников.
15: А то,
16: что они с этим будут делать, я не знаю.
15: Да, я думаю, что и они, может быть, тоже не знают. Алексей Алексеевич, на ваш взгляд, не переключился ли Трамп сейчас, по крайней мере, вот так публично на украинский конфликт, уйдя с Ближнего Востока, словесно прежде всего, говоря о том, что украинский конфликт угрожает всему миру, хотя на самом деле мы понимаем, что это не так. Но, по крайней мере, не настолько, как говорит об этом Трамп, потому что то, что творится там в Армузе и вокруг него, это основная проблема мировая все-таки, а не украинский конфликт, хотя, конечно, тоже достаточно существенно. Почему Трамп пытается сместить акценты?
16: Ну, в стиле Трампа, если ты не можешь решить проблему, более того, ее не хочешь решить, потому что она разрешается не в твою пользу, надо ее не замечать. Вот. Возможно, домашний психолог Дональда Трампа в лице его супруги Мелании Трамп ему это и посоветовал. Вот. Ну, нет конфликта с Ираном теперь. А что-то обсуждать же нужно, и, соответственно, тут мистер Зеленский где-то, да, вот, кстати, он, 40 минут мы с ним пообсуждали, и вроде бы даже все решили. Но, честно говоря, судя по растерянному выражению лица Зеленского во время и после этой встречи, я, честно говоря, думаю, что он сидел и проклинал своих, так сказать, технических руководителей, которые, собственно, организовали эту встречу, и у него вопрос не сходил с лица. Зачем? Зачем я здесь? Что я здесь делаю вообще? Вообще, где я? Вот. Зеленский растерян, и совершенно очевидно, что Дональд Трамп использует Зеленского как куклу на руке. Mm-hmm. Для того, чтобы продемонстрировать свое миролюбие, якобы, и склонность к решению конфликтов. Что он там? У него не увеличилось количество разрешенных конфликтов пока? Так же 8-9?
15: Ну,
16: иронический, сакраментальный вопрос.
15: Да, я понимаю, даже не полез в справочники, чтобы смотреть и уточнять, потому что цифры постоянно разнятся в сторону увеличения. Ну, да. Я помню, что Зеленский уже успел заявить, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН уже попросил президента Трампа о предоставлении зимнего пакета новой военной техники. Я так понимаю, что ответа никакого он не получил, а если и получил, то все равно не понял, о чем.
16: Нет, давайте так. У Трампа есть Госдеп, который регулярно выделяет помощь Украине. Она минимизирована, безусловно, но она выделяется. И финансовые пакеты, и пакеты вооружений за деньги европейцев, естественно. Вот. Но есть и деньги, которые, вернее, средства, которые выделены Украиной непосредственно. То есть США де-факто являются участником конфликта. Эта двойственность при переговорном процессе, она проявляется все ярче. Трамп делает вид, что этого не касается. Это якобы вот Марко Рубио, Госдеп, они выделяют эти средства. Но это касается, это же президент Соединенных Штатов, простите.
15: На ваш взгляд, Алексей Алексеевич, вот эти встречи на полях и обсуждения на самой Генеральной Ассамблее ООН, они к чему-то приведут? Потому что площадка Организации Объединенных Наций, честно говоря, давно себя дискредитировала, и вряд ли что-то это в ближайшее время изменится. Почему такое большое внимание к этому?
16: Так, давайте не будем низводить значение ООН, потому что ООН существует, пока в него верят. Если в него верят и на него оглядываются, он существует и работает. На самом деле, на площадке
15: давайте согласимся, вы правы во многом, да, но верить стали меньше. Это если мягко
16: да,
15: говорить.
16: Да, это факт. Это факт. Но не по нашей вине. По вине Соединенных Штатов, которые, ну, просто забили на ООН, по-моему, извините за такое выражение. Вот. На площадке, я считаю, происходит важный переполох. Дело в том, что на саммите БРИКС и ШОС было предложено реформировать ООН. И настоящим образом, самым настоящим образом. И президент Путин, в принципе, эту идею проводит. Сейчас она, эта идея реформирования ООН, она витает буквально над площадкой. Каждый, так или иначе выступающий, ее отдает дань этой идее. И мне кажется, что мы стоим накануне серьезных преобразований ООН, которые могут в плохую сторону развернуть деятельность организации, а могут в хорошую. Плохую в том смысле, что размытие ее границ и расширение состава может привести к непредсказуемым последствиям.
15: Например?
16: Да. Ну, например, страны Запада, безусловно, будут оказывать сильнейшее давление на новых участников, в том числе санкционное. И эти участники могут дать слабину. И мы увидим гораздо более серьезные кризисные явления. Мы же видим, что западные лидеры, не преуспев в своих внутренних, внешнеполитических инициативах, теряют внутриполитическую поддержку. Это делает их слабыми и, внимание, агрессивными. Это вот самая большая опасность нашего с вами момента, что ослабевшие лидеры будут делать агрессивные действия, от которых мало не покажется никому.
15: По поводу все-таки ближневосточного региона, тут Иран предложил возобновить же судоходство в Ормузском проливе за 7 дней, при условии, что Штаты предпримут первые шаги по снижению военного давления. Да, правда, не названный иранский чиновник некий это сообщил, но японское информационное агентство Киода об этом сообщает. Но также, что интересно, исключается возможность встречи Трампа и Пезашкиана на Генассамблее ООН. Взаимоисключающие какие-то заявление, это довольно странно.
16: Нет, нет, нет. Иран дразнит Соединенные Штаты, которые проигрывают и проиграли фактически в этом конфликте. Mm-hmm. Он дразнит, напоминая себе, говоря, я здесь, я не побежден, я вот он. И более того, я еще и буду рулить дальше этим кризисом. Так что на самом деле здесь Иран понимает, что делает. И давая вот эти надежды, он скрывает детали. Ведь открытие Ормузского пролива не означает его разминирование, которое потребует очень долгого времени и серьезных усилий.
15: О, да.
16: А это значит, что именно Иран будет проводить нежной рукой, да, нежной навигацией, все эти суда. И отклонение в сторону чревато просто подрывом он их. Вы понимаете, да? Иран демонстрирует свой контроль над Ормузским проливом таким образом.
15: Да, вот она и несравненная мощь Америки, которая не слишком убедительно, мягко говоря, проявила себя в Иране, и что будет дальше, тоже достаточно тревожно. Спасибо вам большое, Алексей Алексеевич. Это Алексей Мухин, директор Центра политической информации, был с нами на прямой связи. Мы обсудили то, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась накануне недели высокого уровня, 81-й сессии Генассамблеи ООН, и, собственно, все, что с этим связано и вокруг этого, насколько успели в достаточно сжатом тайминге, успели обсудить с экспертом. Ну, а скоро продолжим наш эфир. В России тем временем рассматривают идею нового сбора с авиапассажиров. Подробности обсудим через 2 минуты.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
18: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
15: В нашей постоянной рубрике «Главные темы дня» в студии Сергей Григорьев. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И вот могу сказать, что появились информации у наших коллег о том, что в России рассматривают идею нового сбора с авиапассажиров. Средства пойдут на поддержку лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По крайней мере, журналисты как раз об этом сообщают именно в таком ключе. Я процитирую, что Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают введение нового сбора с пассажиров на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Об этом пишет «Коммерсант». Размер платежа пока не определен, но для внутренних рейсов он может составить до 500 рублей, а для международных до 1000 рублей с одного билета. Есть и другой вариант – 700 рублей и 2000 рублей соответственно. Но, в общем, исходя из данных о пассажиропотоке российских авиакомпаний за 2025 год, а там коллеги почитали, что это примерно 81,5 миллионов человек на внутренних рейсах и почти 27,5 миллионов человек на международных. Годовые поступления от сбора могут составить такие внушительные 68, а может быть даже и 84,5 миллиарда рублей. Это все в зависимости от того, какой будет установлен размер платежа. Я уже сказал, что там вилка достаточно такая, нижний порог от 500 до 700 рублей, а верхний от 1000 до 2000. Я напомню, что идея нового сбора с авиапассажиров, пишут мои коллеги, обсуждается на фоне мер по поддержке авиаотрасли. Ранее президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сообщил, что в 2025-2026 годах на субсидирование авиабилетов по стратегически значимым направлениям будет направлено почти 50 миллиардов рублей. И меры эти направлены на повышение конкурентоспособности внутренних авиаперевозок в условиях сохраняющегося спроса на зарубежные путешествия. Эту тему хорошо было бы, конечно, обсудить вместе с экспертом, и я думаю, что мы в ближайшее время это сделаем, чтобы понять, чем это грозит, и действительно ли ситуация касается именно такого повышения билетов для каждого пассажира с каждого билета. Выясним в ближайшее время, а пока отвлечемся на параллельную тему. С 2027 года правила поступления в вузы могут измениться. Миноборнауки предлагает обновить перечень экзаменов для абитуриентов. Для всех направлений машиностроения хотят сделать обязательные физику, а для информационной безопасности – математику. Есть изменения и для более гуманитарных специальностей. Будущим военным журналистам понадобится сдавать литературу. А тем, кто выберет туризм или гостиничное дело, придется определиться между историей и географией. Если документ утвердят, он начнет действовать с 1 марта будущего года. Все подробности в нашем следующем сюжете.
20: Миноборнауки предложило реформу поступления в вузы с 2027 года. Новые правила могут отменить многопрофильный конкурс и внедрят систему бонусов за дополнительные экзамены и особые достижения. Ведомство планирует ужесточить требования к профильным предметам. Так, число направлений, где физика станет обязательной, вырастет до 37, в том числе для всех специальностей в области машиностроения. Экзамен по истории станет обязательным там, где вузы ранее имели право самостоятельно выбирать между историей и обществознанием. Математика станет обязательным условием для поступления на все специальности, связанные с информационной безопасностью. Кроме того, будет отменен многопрофильный конкурс. Абитуриенты будут соревноваться за места на конкретные специальности или направления. Для тех, кто сдает больше экзаменов, чем требуется для основного конкурса, предусмотрена система поощрений. Это дополнительные баллы за ЕГЭ. Если абитуриент набрал 60 и более баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не использует в основном конкурсе, он сможет получить за него от 15 до 25 дополнительных баллов. Правила для участников школьных олимпиад станут строже. Без вступительных испытаний смогут поступить только победители. Учитываться будут результаты за 10 и 11 классы. Для чего все эти изменения? Комментирует радио «Комсомольская правда» профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
1: Меры выглядят реакцией на прошедшую приемную кампанию, где особенно остро проявился конфликт между высокопарниками и олимпиадниками. Хотя, на самом деле, сама по себе проблема началась давно уже. Не первый год она обсуждается. Не первый раз корректировали перечень олимпиад и все или другие преференции, которые получают победители, призеры олимпиад. В этом смысле хотелось бы подчеркнуть, что ограничения шли и в том, чтобы все-таки быть уверены, что не только победа в олимпиадах, но и системные учебные достижения есть у олимпиадников. Помните, ему установили довольно высокие минимальные баллы по предмету, в том числе профильному, чтобы не только победа на олимпиаде, но и знание самого предмета системное в школе было. Все это выглядит, на мой взгляд, как краткосрочные меры, очень реактивные на те проблемы, которые возникли буквально в этой приемной кампании. Решения явно не стратегические. И вот такое впечатление, просто некоторая такая вот корректировка, адаптация системы для того, чтобы минимизировать конфликты. Но потенциала того, чтобы, скажем так, решить проблему доступности качественного образования за счет расширения этого качественного образования, за счет благоприятных условий для зачисления и поддержки, чтобы снять стресс из семей, из самих ребят, я в этих решениях не вижу.
20: Изменения затронут у тех, кто планирует продолжить образование в магистратуре. В одном вузе можно будет подать документы максимум на 5 направлений. В сфере платного обучения будет разрешено использование материнского капитала и образовательных кредитов для оплаты обучения. Вводится обязательная предоплата за первый семестр. По мнению ведомства, это поможет зафиксировать выбор поступающего и сделает конкурс на платные места более справедливым. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
15: Ну, а сейчас мы с вами вернемся к обсуждению темы о том, что в России рассматривают идею нового сбора с авиапассажиров. И за комментариями мы обратились к председателю Союза пассажиров России, члену Общественного совета при Минтрансе России Кириллу Янкову. Кирилл Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
15: Кирилл Владимирович, сразу главный вопрос. Да, я понимаю, что, возможно, таким образом подается эта идея. Действительно ли, на ваш взгляд и по вашей информации, билеты, стоимость их повысится именно из-за этого вот нового сбора, и будет ли он?
21: Если этот сбор будет, безусловно, это будет один из факторов повышения стоимости билетов. Напомню, что и так уже билеты обложены этим сбором на реконструкцию аэропортов. Он небольшой, по-моему, 150 рублей. Но вообще в России стройная налоговая система. И введение вот таких налогов, это по существу что? Это новый налог. Причем это налог на что? Это налог на авиаперелет. То есть авиаперелет приравнивается таким образом к роскоши. Есть отдельный налог на роскошь, и получается, что авиаперелет и роскошь. Авиаперелеты для многих и многих граждан нашей страны это необходимость, потому что во многие места поездом не доедешь, и дорог нет, и так далее. И поэтому облагать авиаперелеты вот такими сборами, знаете, здесь 150 рублей, здесь 500 рублей, цена авиабилетов растет, доступность авиаперелетов для населения падает, и к чему мы таким образом придем? Я считаю, что это неправильное предложение. Хватит уже того, что Минпромторг придумал утильсбор на автомобили. Помог утильсбор на автомобили расцвету нашей автомобильной промышленности? Да нет, что-то не видно все равно. В основном все китайское у нас, да? И приведет ли вот этот новый налог к расцвету нашего авиапрома? Если за несколько лет, извините, выпуск новых самолетов, ну, в общем, не налажен, так прямо скажем.
15: Кирилл вот Вадимович, вот. Да, важный момент. А откуда еще можно взять деньги на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов? И нужны ли эти средства, и велик ли их объем?
4: Ну, я думаю, что на самом деле средства нужны большие, потому что восстановить гражданскую авиапромышленность не так просто. Тем более, если говорить о всей линейке самолетов. Пока наша авиапромышленность может выпускать среднемагистральные самолеты, ну вот сухой суперджет, МС-21, неясность с малым самолетом, будет самолет Байкал, не будет самолет Байкал для местных авиалиний, не совсем ясно. И полная неясность с дальним магистральным самолетом. Кроме того, что нам сказали, что можно снова начать выпускать Ил-96 в количестве 2 штуки в год, про дальние магистральные самолеты мы вообще ничего не слышим. Но средства, безусловно, нужны большие. И в основном, конечно, кроме бюджета, источников нету. Я считаю, что еще дополнение к бюджету, облагать еще сбором пассажиров и удорожать таким образом авиаперелеты, это неправильное предложение.
15: Кирилл Вадимович, благодарю вас за ваш комментарий. Это Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе России, был с нами на прямой связи. Мы оттолкнулись от новости, что по сообщению издания «Коммерсант», Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают введение нового сбора с пассажиров на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. И размер платежа пока не определен. Там может он составить для внутренних рейсов до 500 рублей, а для международных до 1000 рублей с билета. Есть и другой вариант, там 700 рублей внутренние перелеты и 2000 рублей, соответственно, для внешних. Последим за этой темой, а пока продолжим наш эфир. 6 человек погибли в Красноярском крае от нападения медведя, сообщает Следственный комитет. Почему нашествие косолапых началось так внезапно? Через 5 минут в эфире.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
22: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести? И тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках завершены все основные работы. Осталось запустить фонтан. Оборудование уже заказано. Ожидается его поставка. После этого подрядчик выполнит монтаж и проведет необходимые пусконаладочные работы. Систему электроснабжения обновили в Великих Луках на улице Сибирцева в домах 28, 33, 35 и на Нелидовском проезде. Дом 18 в рамках капремонта многоквартирных домов. Специалисты убрали устаревшую электропроводку, установили новое водно-распределительное устройство и электрические щиты. Проложили современную кабельную сеть, оборудовали места общего пользования новыми светильниками, смонтировали систему аварийного освещения, выполнили работы по заземлению. Это поможет снизить риск возникновения пожаров и поможет избежать перебоев с электричеством. День профразвития пройдет для студентов, выпускников и молодых специалистов 15 и 16 октября в Псковской области. Великие Луки тоже станут площадками для диалога молодежи, работодателей и представителей региона о карьерных возможностях и профессиональном развитии. Великие Луки также станут площадкой для диалога молодежи, работодателей и представителей региона о карьерных возможностях и профессиональном развитии. Мероприятие рассчитано на студентов организации высшего и среднего профессионального образования, выпускников и работающих специалистов, которые находятся на этапе профессионального самоопределения, трудоустройства или первых лет карьерного развития.
13: О валютах.
24: Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 53 копейки.
13: О погоде.
24: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
2: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. К другим новостям. 6 человек погибли в Красноярском крае от нападения медведя, сообщает Следственный комитет. По данным следствия, региональное министерство природных ресурсов и лесного комплекса не приняло меры по регулированию численности животных. И по сообщают в ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Хакасии, уже возбуждено уголовное дело о халатности. И, как вы понимаете, это только одна новость из целой плеяды подобных новостей за последние, ну, наверное, за последний месяц даже, да. Директор Центрально-Сибирского заповедника и заслуженный эколог Российской Федерации Павел Владимирович Кочкарев с нами на прямой связи. Павел Владимирович, я вас приветствую, здравствуйте.
8: Добрый день.
15: Павел Владимирович, сразу несколько вопросов. Как вообще допустили ситуацию до этой точки, на ваш взгляд? Почему это происходит? Потому что есть ощущение, что просто как будто рубильник какой-то где-то нажали и понеслось. Я не думаю, что медведи, как тараканы, могут размножиться за пару месяцев или за один сезон. За этим нужно наблюдать, и это можно было, скорее всего, специалистам, ну, каким-то образом прогнозировать. Или я ошибаюсь? В каком состоянии у нас сейчас отрасль находится, да, и кто этим занимается, и почему, на ваш взгляд, это вот произошло так массово сейчас?
8: Ну, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Не так давно выступал мой коллега Михаил Кречмер, тоже у вас на радио «Комсомольской правды». Я с многими его тезисами, положениями, согласен на 100% и даже больше. К этому вот много-много факторов, которые долго-долго шли и способствовали. Ну, самое первое. У нас работают ученые, охотоведы, которые занимались этой проблемой давно и предупреждали, и говорили. У нас же основной тезис все время в Советском Союзе, еще дальше, на первых этапах становления России, Российской Федерации, было природопользование через рациональное использование всех ресурсов. Рациональность. Рациональность, подчеркиваю, это и сохранение, и использование.
15: По-моему, связь прервалась. У нас есть такое ощущение. Мы сейчас с Павел Владимирович, на связи вы по-прежнему? Нет, к сожалению. Сейчас восстановим сеанс связи. Ну, я просто пока перечислю еще последние случаи. Да, там медведь загрыз мужчину на территории лесничества в Красноярском крае. Красноярец сохранял технику и был ночью в лесу один. И хищник дождался, когда он выйдет из вагончика, и тут же напал. И оружия или других средств защиты у сторожа не было. Павел Владимирович, мы снова созвонились с вами. Продолжите, пожалуйста, свою мысль. Итак...
5: Поэтому я говорю, надо прислушаться к мнению ученых, которые говорят, как использовать тот или иной природный ресурс. В данном случае мы говорим о медведе. Медведь – это охотничий промысловый вид на территории Советского Союза, Российской Федерации, наследовали ее. Это первое. Второе. В этом году просто, ну, действительно такая парадоксально аномальная катастрофическая ситуация в лесах у нас сложилась, особенно за Уральским хребтом. Это пожары, это неурожай кедра, шишки, это основной корм для нагула, жира для медведей, для других животных, живущих в тайге. Рябины, вот сейчас нам ребята рассказывают, приходят из тайги, тоже неурожай, это тоже один из кормовых объектов. Ну и так дальше по нисходящей, черники, брусники, меньше и меньше. Естественно, медведь вынужден больше искать пропитание, но поскольку это хищник, он все равно адаптируется.

0: должна быть сезонность. Это раз. Второе. Увеличить объемы квоты добычи медведя в связи с сложившейся ситуацией. И второе, вот вы говорите, не как тараканы. Я хочу просто отметить, медведица рожает двух, трех, и сейчас мы находим случай, четыре медвежонка у нее. Вы представьте, ну, грубо говоря, 50% это самки из общей популяции. Они ушли в берлогу, родили даже двух медвежат, это уже двойной рост численности. Вот что на самом деле происходит, это просто ответная реакция на благоприятное для этого вида, в частности медведя, исход. То есть мы его не используем, мы его не добываем, мы его не стреляем, и он благополучно размножается.
1: Но а сколько времени должно пройти, чтобы медвежонок стал опасным и настоящим полноценным хищником, который способен...
0: Вы знаете, любой дикий зверь, он практически как встал на ноги самостоятельно, он уже для человека представляет определенную опасность. Вот сейчас мы анализируем литературу, мы стали известны случаи, когда годовалый медведь доводил до гибели человека, то есть на него нападал и загрызал.
1: А когда медвежата вот от мамки, грубо говоря, отрываются и становятся самостоятельными?
0: Ну, как правило, после первого года еще они ходят с ней, ну и потом она начинает их изгонять, когда появляются новые медвежата, то есть на второй год.
1: То есть, по большому счету, нужно придумать заново, что ли, да, или вспомнить, как это было, чтобы не считали браконьерами людей, которые больше, чем 30 дней охотятся за медведями,
0: да? Вы понимаете, не надо изобретать велосипед, все это же нормативные акты, они у нас на территории СССР и Российской Федерации отработаны, сделаны, и они имеют право быть на сегодняшний день. Нет ничего лучшего, чем хорошо забытое старое, понимаете? Вот все это возобновить, восстановить и... В принципе, мы будем нормально жить с медведем и не позволим расти так стремительно его численности. И плюс он сослужит пользу для людей. Почему? Потому что в нашей даже русской нетрадиционной медицине народов России медвежий жир использовался как лечебное сырье. Медвежья желчь – это лечебное сырье. Просто надо это развивать, пропагандировать, и тогда зверь будет востребован и он будет нужный.
1: Точнее не скажешь, Павел Владимирович. Благодарю вас. Это Павел Кочкарев был с нами на прямой связи. К другим темам перейдем. Тем временем в России покупатели переключаются на подержанные вещи и прокат. О переходе граждан к экономной модели поведения, в частности, свидетельствует статистика розничных продаж. Все подробности в сюжете моей коллеги Виталии Осиповой.
2: Россияне стали бережливее подходить к покупкам, выбирая недорогие альтернативы. В июле в Центральной России снизились продажи одежды и обуви. При этом увеличился спрос на поддержанные товары в этом сегменте, сказано в докладе Центробанка про региональную экономику. Участники рынка подтвердили тенденцию. По данным на июль, посещаемость магазинов категории Fashion Retail снизилась за год в среднем на 6% по России и почти на 10% по Москве, рассказали в Focus Technologies. При этом продажи подержанной женской одежды этим летом выросли почти на 40%, а мужской на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Авито. Устойчивый интерес покупателей к сегменту БУ вещей также подтвердили в планете Second Hand. Президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич в интервью радио «Комсомольская правда» объяснила, почему покупатели переключаются на подержанные вещи.
3: Сейчас ситуация действительно сильно меняется. Меняется в сторону непотребления фаст-фэшн. Хотя весь мир тонет в экстра-фаст-фэшн, когда товар приобретается одноразовый. Да? То есть эта тема очень активно поднимается в Китае для каких-то фотографий. Начали выпускать чуть ли не бумажную одежду, которая выпускается только для одного момента. Нам такая ситуация пока не грозит. Но винтажные товары, которые также служат для, например, молодого поколения или для поколения, которое сейчас является активным покупателем, зачем тратить деньги на что-то некачественное, когда можно потратить на качественное, пускай бывшее в употреблении. Еще момент, про который нельзя не упомянуть. За счет высокой затоваренности, например, той же продукции, ввезенной в Россию для продажи на маркетплейсах. После примерок товар теряет свой товарный вид и переходит в разряд тоже бывшего в употреблении. И за счет вот как раз большой затоваренности и большого оборота именно этого товара мы также имеем нишу секонд-хенда. То есть

0: Этот товар по факту не был в употреблении, но его товарный вид утратен и присвоен такой через черточку БУ назначение.
1: Люди также стали чаще брать в аренду технику для ремонта вместо того, чтобы ее покупать. Пик спроса на прокат строительного оборудования традиционно пришелся на теплый сезон, когда активно ведутся внешние и внутренние строительные работы. Чаще россияне стали обращаться в мастерские. Спрос на ремонт старой бытовой техники за 3 года вырос в 1.5 раза. Обращений по смартфонам и компьютерам стало на 1/4 больше. Вместо покупки нового люди чинят и обновляют то, что есть. Так такое потребительское поведение объясняет главный редактор Вильянов.ком, независимый аналитик Сергей Вильянов.
2: Подорожание кредитов очень сильно повлияло, потому что значительная часть гаджетов, не только гаджетов, но и вполне крупной электронной техники, покупалась в кредит. И сейчас, когда реальная цена кредита составляет порядка 25-30% в год, для многих это стало несколько отрезвляющим моментом. В общем-то, может быть, старичок еще может трудиться. Во-вторых, уже давно возможности техники, которую мы покупаем, они настолько велики, что использовать их в моменте практически невозможно, и плюс в них заложен совершенно колоссальный запас возможностей на будущее.
1: Покупка подержанных вещей – это не тотальная экономия, а изменение структуры потребительских трат. Кроме того, развивается тренд на осознанное потребление, которое в нынешних условиях получает дополнительный импульс. Даже при улучшении экономической ситуации сама привычка к более рациональному потреблению, скорее всего, никуда не исчезнет. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
6: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение? И можно ли побороть этот процесс? Обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
8: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в 1.5 раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
7: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
8: Да, именно это я и хочу сказать.
7: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
8: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И, что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodox, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО «Prodox», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
8: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
7: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
8: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
7: Как Vision воздействует на органы зрения?
8: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный, безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
8: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
7: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
8: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат, это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора.
7: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
9: Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Род Swiftifilus отнесли к семейству настоящих полужестокрылых клопов-слепняков. Swiftifilus обитают на территории Австралии. В этот род вошли четыре вида. Swiftifilus Taylore, Swiftifilus Amator в честь альбома Lover, Swiftifilus Intrepidus в честь альбома Fearless и Swiftifilus Poetorum в честь альбома The Tortured Poets Department. Один из авторов исследования Сара Шредер гордо рапортует. Для меня, давней поклонницы Тейлор, было очень важно таким образом отдать ей дань уважения и привлечь внимание к разнообразию еще не открытых видов насекомых. Очень бы хотелось услышать комментарии от самой Тейлор Свифт по столь радостному, без сомнения, поводу. Но она всюду молчит. Ну, понятное дело, что мы ее от всей души поздравляем. Итак, Тейлор Свифт, девушка, не клоп. Композиция называется «Blank Space».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О расследованиях.
1: Силовики задержали москвича по подозрению в подготовке теракта против высокопоставленного чиновника. Об этом сообщает столичное управление ФСБ. По данным ведомства, задержанный участник террористической организации планировал подорвать автомобиль в составе кортежа. Он изучал в интернете способы изготовления бомбы, а также приобрел необходимые компоненты. А мужчина арестован.
0: О происшествии.
1: Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии 20 сентября. Это жители города Тольятти и Нижнего Новгорода 83-го и 96-го годов рождения. Они поднимались на гору Дыхтау и с восхождения не вернулись, так и не выйдя на связь.
0: О политике.
1: Госсекретарь США Марко Рубио назвал завершение конфликта на Украине логичным для России, но отметил, что такой сценарий не гарантирован. К сожалению, во внешней политике и в подобных вопросах то, что имеет смысл, происходит не всегда, сказал Рубио в интервью журналистам. Ранее госсекретарь заявил, что Вашингтон готов сделать все возможное для прекращения конфликта. Также предложил России и Украине ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. А сегодня госсекретарь США встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
0: Про газ.
1: Испания прекратит поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027-го, несмотря на действующие контракты. Это заявил глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес. Он подтвердил, что Мадрид будет соблюдать ограничения, согласованные странами ЕС. По его словам, Испания обладает одними из крупнейших мощностей по хранению и переработке СПГ и может помочь другим членам Евросоюза с поставками. В январе этого года Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027. В исключительных случаях члены Евросоюза смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027. Утильсбор в России повысит с 1 января 2027 года. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. А плановые индексации рассказали в Минпромторге. Ну а тем временем доля отечественной техники на рынке достигла 63,5% за 8 месяцев этого года.
0: О Москве.
1: Еще 550 новых станций для зарядки электромобилей появятся во всех округах Москвы. Об этом сообщает столичное правительство. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В ЕС признали усталость от санкций против России на фоне новых разногласий между странами Союза, пишет Евроактив. На ВСУ продолжают переброску наемников из Колумбии в Харьков. Реплика полковника. И владелец ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке, где в результате пожара погибли 4 человека, задержан. Узнаем подробности. Обсудим новости дня сегодняшнего. Начнем с того, что в Евросоюзе признали усталость от санкций против России на фоне новых разногласий между странами Союза, пишет Евроактив. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис при этом призвал европейские столицы сохранять курс и не ослаблять экономическое давление на Москву. Понятно, что после почти 5 лет существует определенная усталость, заявил Домбровскис. И накануне, напомню, послы стран ЕС впервые в истории согласовали продление антироссийских санкций, причем сразу на 3 года. И вот, ну, правда, не все осталось как прежде, поскольку российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев были исключены из европейского санкционного списка из-за снятия санкций с российских бизнесменов. МИД Украины пришел буквально в ярость. Глава ведомства Андрей Сибига на своей странице в социальной сети резко раскритиковал это решение Евросоюза. Давайте обсудим, оттолкнувшись от этой темы. У нас на связи политолог-международник Геворг Мирзоян. Геворг Валерьевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот можно ли рассматривать вот это снятие санкций с некоторых россиян как некий прецедент? И это скорее нечто из ряда вон выходящее, или, как говорил Остап Бендер, лед тронулся, и можно в будущем ожидать снятия с еще каких-то санкций с кого-либо?
3: Нет, в перспективе, конечно, можно ожидать, рано или поздно санкционная война должна будет закончиться, но пока, скажем так, до этого еще очень далеко. Речь просто о снятии санкций с конкретных лиц, а не, в принципе, об отказе от санкционного подхода Евросоюза, который как раз требует постоянного введения новых санкций для продолжения конфликта с Россией. И Евросоюз будет вводить новые санкции, потому что других вариантов действий сейчас у него нет.
2: А насколько эти санкции болезненны для, прежде всего, Российской Федерации, и насколько они неудобны самому Евросоюзу? Так же тоже не может продолжаться бесконечно?
3: Ну, слушайте, они Евросоюзу неудобны, но мы должны рассматривать нынешние отношения Евросоюза к России как крестовый поход, как войну из-за идеологии, ради которой европейское руководство готово приносить жертву какие-то элементы национальной экономики. Поэтому, в принципе, они будут дальше этим заниматься, пока их не остановят собственные избиратели. А для России, конечно, это болезненно, конечно, тут естественно, здесь никаких сомнений нет. Вот, они ограничивают наш рост, наши возможности, но мы прекрасно понимаем, что мы вынуждены сейчас это терпеть, и это будет продолжаться как минимум до нашей победы на Украине.
2: А после этого вы считаете, что санкции постепенно будут снимать?
3: Ну, рано или поздно они будут снимать, потому что в Европе будут раздаваться голоса и те, о чем мы себя лишаем, возможность сотрудничать с Россией. Почему мы сейчас отдаем российский рынок, который некогда был нашим, уже отдали частично китайцам, так еще и после войны будем отдавать американцам. Это же возможности для европейского экономического роста и подъема. Поэтому да, рано или поздно они будут сниматься, тем более ряд санкций, ну, для их снятия требуется просто их не продлить. Не все, конечно, но ряд из них. Вот, и на очередном ежегодном продлении какая-то страна может сказать нет, а другие не будут особо возражать против того, чтобы это не превратилось в отмену санкций. Скажут, ну, что мы могли поделать? Вот эта страна сказала нет, санкции приходится снимать. И сами станут сказать на низкий старт вопрос инвестиций в Россию. Но, возможно, к этому времени будет уже поздно, российский рынок будет уже весь занят.
2: Георг Валерьевич, а почему впервые в истории продление антироссийских санкций сразу на 3 года? Почему они раньше этого не делали? Наконец-то дошло? Или это, не знаю, какая-то информация у них есть, что лучше сразу на 3 года, потому что...
3: Ну, они же видят, что за разброд и шатание, которое уже проходит в Европе. Они видят выборы в Германии. Они ощущают возможности досрочных выборов в Германии, которые могут пройти. Они понимают европейские элиты, что начинается разброд шатания и колебания, поэтому лучше сейчас заранее продлить на 3 года, чтобы, ну, иметь возможности, в том числе для переговоров с Россией, потому что европейские санкции являются одним из немногих поставщиков ЕС инструментов влияния на Москву. ЕС же хочет, чтобы вы проходили за стол переговоров. И говорит о том, что если нас не посадят за стол, то мы как бы будем продолжать санкционную войну. А без снятия европейских санкций все понимают прекрасно, что какие-то большие, серьезные, именно большие российско-американские инвестиционные соглашения невозможны. Вот. Поэтому для Евросоюза это инструмент давления, и он не хочет его лишиться из-за того, что какой-нибудь очередной Орбан или скорее уж Алис Вайден придет к власти в Германии и просто обнулит этот инструмент давления со стороны ЕС.
2: Спасибо большое за ваши ответы, Георг Валерьевич. Это Георг Мирзоян, политолог-международник, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новости о том, что в ЕС, мало того, что признали усталость от санкций против России на фоне новых разногласий между странами Союза, так еще и накануне послы стран ЕС впервые в истории согласовали продление антироссийских санкций сразу на 3 года. Но есть и, может быть, даже неожиданные вещи, поскольку российские предприниматели Усманов, Фридман и бывший ректор Крымского федерального университета Фалалеев были исключены из европейского санкционного списка, и это очень не понравилось МИДу Украины, как минимум, там буквально пришли в ярости, вокруг этого большое количество пересуд началось, но мы об этом в следующих наших выпусках расскажем подробнее. Ну, а пока перейдем к еще одной теме. ВСУ продолжают переброску наемников из Колумбии в Харьков. Об этом 22 сентября сообщили в российских силовых структурах. В город продолжают прибывать колумбийские наемники. Отмечают, что для обсуждения с командирами частей и соединений сложившейся ситуации в Харьков прибыл и в главком ВСУ Михаил Драпоты. Эту тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Необычные вещи происходят сейчас на линии боевого соприкосновения в ходе специальной военной операции. И чем же необычны? Я бы даже взял на себя смелость сказать, что за время нашей специальной операции никогда еще не было такого, чтобы российская армия образовала сразу три котла для украинских вооруженных сил. Да-да-да. Один котел – это под Волчанском, второй котел – это Доброполье, и третий котел – это Орехов. Рекорд. Рекорд. Все это говорит о том, что, в общем-то, интенсивность боевых действий российской армии начинает набирать новые обороты. Положение под Харьковом в этом самом котле, где, по данным Минобороны России, обороняются около 2000 украинцев, тяжелое, очень тяжелое положение. И вот в связи с этим главком ВСУ Драпатый прибыл лично, как пишут подлизы с украинских СМИ, лично прибыл в Харьков. Как можем вообще прибыть не лично? Ну и еще одна любопытная деталь. Украинские солдаты и офицеры говорят, они уже знают главкома Драпатова не только как в этой должности военачальника, но и других. Они говорят, что там, где появляется Драпатый, там уже пахнет поражением. Действительно, там положение аховское. Российская армия разрубает этот котел на куски и ежедневно берет под контроль 2-3 населенных пункта, где заседают вот эти украинские гарнизоны, оказавшиеся в зоне этого котла. Но что любопытно, как сообщают официальные, даже украинские источники, Драпатый привез с собой несколько тысяч колумбийцев. Запомнили? Колумбийцы сегодня Драпатый хочет превратить в главную ударную силу для того, чтобы вызволить попавших в харьковский котел украинцев. Кстати, вместе с колумбийцами в этот котел пытаются прорваться и поляки, и даже грузины. Один из украинских, как модно говорить, пабликов уже проболтался за время суточных боев. Колумбийцы потеряли около 200 человек. И как написал один из украинских авторов, написал, что земля под Харьковом услана трупами колумбийцев. Конечно, украинские командиры не стараются оформить их смерть как положено. Говорят, что как собак закапывают, даже крестики не ставят. Тем временем Зеленский с Трампом вчера долго говорили о том, как дальше быть Украине. Во время разговоров с Зеленским Трамп много-много раз говорил, надо закончить это до зимы. До зимы, до зимы. Ну, и Зеленский, как хорошо натренированная собачка, во время этого коротенького интервью тоже так частенько повторял. Да, до зимы, до зимы. Ну, вы знаете, закончится ли специальная военная операция до зимы, решать не в Вашингтоне, не в Киеве, а в Москве и в Генеральном штабе прежде всего. Но, тем не менее, Зеленский признал, что ситуация нынешней зимой будет аховская, потому что запасы угля, например, они только на 50% хватит для обеспечения украинского населения. 50%. То есть они могут не дотянуть даже до Нового года. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Владелец ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке задержан. Узнаем подробности ЧП через пару минут в эфире.
0: Реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Владелец торгово-сервисного комплекса «Солнечный», что в Стерлитамаке, где в результате пожара 22 сентября погибли 4 человека, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации. По версии следствия, собственник здания не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта, что и привело к трагедии. У нас на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Башкортостане Павел Крайнов. У него все подробности. Павел, я вас приветствую. Что вы можете рассказать о последних событиях?
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, сегодня утром сообщили в Следственном комитете по республике о задержании владельца того самого 4-этажного торгово-сервисного комплекса «Солнечный». Ему пока на данный момент еще не предъявлены обвинения, просто по подозрению задержан. Однако статьи, которые ему вменяют Уголовного кодекса, совсем не мягкие. Наш эксперт постоянно утверждает о том, что по совокупности ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Однако при этом еще неизвестно, возможно, будут еще на скамье подсудимой должностные лица, потому что сейчас Следственный комитет пытается дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов пожарного надзора, соответственно, кто, возможно, допустил данные нарушения или, скажем так, не вовремя провел проверки. Вот по некоторым данным, в последний раз это здание проверялось 5 лет назад, в 2021 году.
2: Угу. А это вот как раз, наверное, из серии «Хватит кошмарить бизнес проверками», да? Может быть, с этим связано, что никто не трогал и рад был не проверять пожарную безопасность, в том числе в этом торговом центре?
8: Ну вот, да, действительно, сейчас должны журнал проверок затребовать следователи, и там станет понятно, кто конкретно, когда приходил. Дело в том, что, да, наши эксперты говорят о том, что данные торгово-сервисные комплексы, они должны быть оснащены специальной системой пожаротушения, которую по нескольку раз в год нужно обязательно проверять. И не просто и за этим должен следить конкретное должностное лицо. Вот сейчас будут следователи выяснять, а было ли это лицо, приходило ли оно и как вообще это все происходило. Потому что из того, что нам удалось выяснить, товары расположенные были на втором этаже, где находился очаг возгорания, очень близко друг к другу. И если упростить всю сложную чиновничью конструкцию, то получается, захламлены были выходы, и очень сложно было выбраться. Вот, к сожалению, возможно, поэтому это и привело к четырем жертвам.
2: Все-таки сейчас основная версия следствия – это короткое замыкание, вследствие которого возникло возгорание?
8: Да, на данный момент пока других версий не сообщается, но там еще следователи-криминалисты будут работать. Но да, в первую очередь именно эта версия, поскольку очагом возгорания, ну, пока что вот считается помещение, где было очень много легко воспламеняющихся вещей. Это было ателье, швейный цех, ну, грубо говоря, магазин, бутик с одеждой, в том числе, которая легко воспламеняется. Вот основная версия такая.
2: Вот этот торговый центр, торгово-сервисный комплекс «Солнечный», он, я так правильно понимаю, сейчас закрыт? Насколько сильно пострадало строение?
8: Ну, вообще достаточно мощный был пожар, 2100 квадратных метров. Общая площадь пожара, она практически... Второй этаж практически полностью выгорел. Вот судя по фотоснимкам, которые публикуются в соцсетях, и в том числе ассоциации пожарной охраны, есть достаточно серьезные повреждения, поэтому он просто кирпичный и выстоял как бы. А внутри достаточно второй и третий этаж пострадали очень серьезно.
2: Будет ли оказана какая-то помощь семьям погибших на этом пожаре?
8: Вообще, накануне, практически сразу после того, как стало известно о трагедии, практически всех уровней органы власти выступили, прокомментировали. У нас и глава республики Ради Хабиров, и мэр города Салават, Стерлитама, прошу прощения, Эмиль Шаймарданов, они выступили и сообщили, что все расходы по погребению погибших, по организации похорон, власти города Стерлитамак возьмут на себя. Сейчас семьям погибших оказывается психологическая помощь, в том числе на данный момент вот одна серьезно пострадавшая молодая девушка, ее вертолетом санавиации доставили в Уфу. Она находится в медикаментозной коме в состоянии крайне тяжелом. Остальные, еще три человека остаются в больнице Стерлитамака. Их состояние оценивается как средней тяжести. В общем-то, вся помощь в полном объеме оказывается.
2: Огромное спасибо, Павел. Это Павел Крайнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Башкортостане, был с нами на прямой связи. Я напомню, что днем 22 сентября в здании торгово-сервисного комплекса в Стерлитамаке произошел пожар. Там погибли 4 человека, есть пострадавшие. По версии следствия, собственник здания не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта. И это привело к трагическим последствиям. В настоящее время задержанным уже проведены первоначальные следственные действия и решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. А также следователями и криминалистами Следственного комитета продолжаются сбор и анализ доказательств по делу. Там изъята правоустанавливающая техническая документация и так далее. Ну, а мы с вами перейдем к обсуждению других тем. Имеющихся в районе 56 миллионов доз вакцины от гриппа недостаточно для создания полноценного популяционного иммунитета, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, региональным властям необходимо изыскать средства и докупить дополнительную вакцину.
9: 56 миллионов доз мало. Мы говорим, дорогие губернаторы, найдите деньги, докупите дополнительную вакцину. Понимаете, потому что не хватит нам. Нам нужно создать популяционный иммунитет. Что такое популяционный иммунитет? По всем нашим канонам медицинским, и международным, и национальным, у нас вакцинный иммунитет должны получить 60% населения. А в группах риска вообще 75%. Вот тогда мы создадим добротный популяционный иммунитет, когда вот эти штаммы, которые я вам назвал, Миссури, там, Данмарк, Токио, они будут не поражать, не вызывать заболевания и потирать руки при этом, я имею в виду вирусы. Они будут думать, куда им дрейфовать. Им надо изменить свой генетический код, чтобы обойти этот иммунитет. Но, судя по всему, не получится у нас создать вот тот добротный. Да, хотя бы тот, который есть, нам нужно максимально использовать. Обязательно привить всех школьников, где идет целенаправленная дискредитация вакцинации. Итак, пошли дальше. Максимально нужно. Надо, чтобы наши крупные корпорации, денег у них уж на это должно хватить. Потому что это для них и экономика. Это будет им в доход идти, а не потому что какая-то благотворительность. Потому что если у него будет привитой работник, он не заболеет. А если даже заболеет, он будет легко переносить. И он не будет платить ему больничные. Он не будет терять его интеллектуальный потенциал, потому что он уйдет на больничный или, не дай бог, сляжет еще. Вот это вот мы должны с вами очень четко помнить. Ну и, конечно же, я хочу вернуться ко всем нам, ко всем нам. Мы сами должны себя любить, а любовь к себе – это не гладить себя по головке, да, и по ночам спать и плакать в подушку, какой я несчастный, меня никто не любит, а занимать активную позицию. Активная позиция должна заключаться в том, что я имею право по Конституции на свое здоровье. И я вправе разговаривать с государством на равных и говорить, мне положена вакцинация гриппом, дайте мне эту вакцину.
2: Темпы роста интернет-продаж лекарств в России заметно замедлились. В январе-июле этого года в упаковках они выросли всего на 2% год-году против 18% годом ранее. Об этом рассказали на аптечном саммите. Россияне в этом году реже болеют сезонными простудными заболеваниями, и это главная причина снижения продаж лекарств, заявил радио «Комсомольская правда» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.
10: В текущем году динамика потребления действительно значительно ниже, чем годом ранее. В текущем году денежный объем рынка, по нашим оценкам, вырос на 11,5% по итогам первых 8 месяцев текущего года. Натуральное потребление в упаковках снижается на 2,9%. Это происходит в основном за счет того, что в текущем году достаточно благоприятная эпидемиологическая обстановка, то есть заболеваемость низкая, и потребление целого набора профильных категорий, которые относятся к лечению гриппа и простудных заболеваний, оно просто находилось на низком уровне, соответственно, объем потребления этих препаратов не повышался, не влиял на общую картину. Но дело в том, что касается это и других категорий лекарственных препаратов, к сожалению, видимо, экономические реалии тоже вмешиваются в тенденции потребления, их тоже нельзя списывать со счетов.
2: Но есть группы препаратов, у которых, несмотря на все обстоятельства, продажи только растут, причем колоссальными темпами. Об этом также рассказал Николай Беспалов.
10: Например, взять препараты семаглутида, тирзепатида или, скажем, антидепрессанты, которые продолжают употребляться в очень значительных объемах, и динамика потребления этих препаратов растет.
7: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
12: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
11: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
12: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
11: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Президиум регионального политического совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Ёлкина на пост спикера Законодательного собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте. Кроме этого, Президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал Наталью Мельникову на пост сенатора. В Великих Луках 24 сентября пройдет творческая встреча с заслуженным деятелем искусства Альбинасом Циплияускасом. Она состоится в детской музыкальной школе имени Мусоргского в 18 часов в рамках проекта «Флагманы музыкального искусства», приуроченного к 860-летию города Великие Луки. Альбинас Циплияускас – известный композитор, автор множества детских песен, выпускник музыкальной школы 1972 года. Его творческий путь сложился нестандартно от выпускника Великолукского филиала Ленинградского государственного института физической культуры имени Лесгофта до признанного мастера музыкального искусства. Альбинас Циплияускас руководит городской студией звукозаписи «Гамма», выстраивая полный цикл создания произведений. С 14 по 20 сентября в Псковской области было выявлено около 4000 случаев ОРВИ. Случаев гриппа не зарегистрировано. В целях предотвращения распространения инфекции в регионе закрыт 21 класс в 11 школах.
7: О валютах.
13: Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 53 копейки.
7: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Цены на подсолнечное масло в России снижаются. За два месяца они упали на 16%. Что происходит с рэпером Джиганом после развода с Оксаной Самойловой? Обсудим материал на kp.ru. А Стас Михайлов и его жена больше не пара, но заявление на развод пока не подавали. Что происходит? Все подробности в ближайшие минуты. Начнем с того, что цены на подсолнечное масло в России снижаются. За два месяца они упали на 16%. При этом в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал. В чем причина и что будет с ценами на подсолнечное масло в ближайшее время? В следующем сюжете все подробности.
16: Подсолнечное масло за неделю подешевело на 10%. Это связано с сокращением экспорта на 20-40% из-за логистических ограничений. Поставки осуществляются через порты Азова и Черного моря. За два последних месяца снижение рыночной стоимости подсолнечного масла достигло 16%. Правда, главная причина снижения стоимости – хороший урожай. Ожидается рекорд по объемам производства масличных, заявил Радио КП исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
17: Высокий урожай подсолнечника, который по законам рынка давит на цены на внутренние. У нас внутреннее потребление подсолнечного масла составляет всего лишь 1/3 от объема производства, 2/3 мы экспортируем. Поэтому, естественно, при таком соотношении приходится переориентировать логистику, которой мы сейчас как раз и занимаемся. С учетом того, что сезон уборки подсолнечника еще не вошел в основную фазу, фактически мы находимся в начале уборки, думаю, что такая тенденция продолжится, но в ближайшие месяц-два мы рассчитываем, что все потоки экспортные по логистике будут переориентированы, и все более-менее. Но в целом в этом году рынок, еще раз повторюсь, с большим очередным рекордным урожаем подсолнечника, поэтому, конечно, это будет давить на внутренние цены.
16: Снижение цены на растительные масла, в том числе подсолнечное масло, скорее всего, не предел. При этом в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал, комментирует Михаил Мальцев.
17: Ну, у нас внутреннее ценообразование, оно формируется, исходя из нескольких факторов. Первый главный фактор – это, безусловно, экспортная цена, мировая цена валютная и курс доллара. То есть это фактически рублевая выручка, которую мы получаем. Дальше мы вычитаем из нее экспортную пошлину. Обратным счетом, за вычетом небольшой маржи переработчиков, определяется закупочная цена на сырье. Поэтому здесь будет все зависеть от того, как будут меняться внешние цены, как будет меняться курс доллара. Не исключено, что мы увидим и определенный отскок, то есть небольшой рост в обратную сторону. Все будет зависеть от того, как будут меняться эти факторы.
16: При этом за последний месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали в России на 15-20%. Это связано с падением импорта пальмового масла. Подорожание маргарина давит на себестоимость продукции хлебопеков. Сдобные булки в рознице за год подорожали на 10%. Прибавляют в стоимости и зависимые от такой продукции кондитерские изделия. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
2: Глава СПЧ Фадеев предлагает приравнять мощные электровелосипеды к мопедам, чтобы их владельцы получали водительское удостоверение. Подробнее в сюжете Юрия Кораблева.
18: В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуарам. Сейчас права, напомню, не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Если двигатель мощнее, транспорт считается мопедом. В таком случае нужна категория М. Тем, у кого уже есть автомобильные права, отдельно учиться не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипеды разгоняются до 50 км в час и более, а их водители часто нарушают правила дорожного движения. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
19: Почему электровелосипеды? Они ведь ничем не отличаются от мопедов. Кроме того, что на мопедах стоит

0: исходит с нарушениями водителей на автомобилях или на мотоциклах, понимаете, да? У нас везде камеры, в Москве сотни тысяч камер. Проехал курьер или кто-то другой на своем электровелосипеде на красный, поперек перекрестка, едет по встречной полосе. Эти нарушения фиксируются. И дальше соответствующее наказание. Штраф, лишение водительских прав. И когда курьер, например, лишится водительских прав, это скажется на его заработке. Пешком ходить придется или на обычном велосипеде перемещаться.
1: Еще два года назад Минтранс предлагал создать федеральный реестр электровелосипедов и мопедов с учетными знаками. Регистрация должна была стать обязательной с сентября 2026 года, но закон так и не вступил в силу. С июня в Москве Дептранс, госавтоинспекция и другие структуры устраивают совместные рейды. Курьеров останавливают, их электровелосипеды проверяют на специальных роликовых стендах. Если транспорт разгоняется быстрее 25 км в час, дело передают в суд. Штраф для доставщика составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компании может достигать 200 тысяч. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман считает, что дело не во внедрении водительских прав для СИМов. По ее мнению, российским городам нужно развивать систему фото-видеофиксации. Вот что она сказала радио КП.
2: Никто не обяжет человека следовать правилам, даже если у него есть какие-то права, категории любой, М, А, Б, все что угодно. Но если он будет четко понимать, что любое нарушение фиксируется, превышение, пересечение улицы в неположенном месте, езда не по той части уличной дорожной сети и так далее и тому подобное, он уже 10 раз подумает перед тем, как нарушать. Ну и размер штрафов, видимо, тоже должен быть какой-то сопоставимый. И это касается курьеров и симоводов. Просто они чувствуют, что они останутся безнаказанным, что если я нарушаю, но никто не видит, значит, я не нарушаю, ну и вот продолжаю действовать по тому же принципу, по которому действовали до этого. Будем честны, да, у многих людей, у всех, кто имеет право управления машиной, да, у них есть права. Далеко не все следуют этим правилам. Я вот точно скажу, в какой момент человек следует правилам, управляя автомобилем. В тот момент, когда он знает, что на него смотрит камера. Развивать систему фото-видеофиксации по аналогии с автомобильной. На больше способов отслеживать нарушения нет, к сожалению. Но почему-то регионы в эту сторону идут, ну, либо не идут, либо идут крайне неохотно. Хотя, по моему мнению, в том числе в этом лежит корень проблемы.
1: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Автомобильную тему мы продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
4: Рекламно-информационная программа.
5: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
6: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Увы, но дороговизна на рынке автозапчастей не оставляет нам выбора. Автовладельцы, вне зависимости от достатка, в массе своей, прежде чем решить купить что-то новое, постараются отремонтировать старое. И шины не исключение. Если водитель заметил так называемую грыжу на колесе, то первая мысль – а как ее починить? При разрыве армирующего компонента на боковой поверхности покрышки, а иногда на ее протекторе, появляется вздутие продолговатой или округлой формы, которую мы называем грыжей. Причиной дефекта может стать заводской брак, а может действие водителя и внешние обстоятельства. Попадание колеса в яму, притирание к поребрику, езда по железнодорожному полотну и многое другое. Если вы заметили грыжу, то с таким дефектом лучше не ездить. Даже небольшое вздутие говорит о том, что шина потеряла достаточный уровень прочности. Во время ускорения движения на большой скорости при резком торможении, попадании колеса в яму, шина может лопнуть. Но помимо этого грыжа наносит вред подвеске автомобиля. Колесо становится разбалансированным. Появляется биение, которое разбивает подшипник, негативно сказывается на сайлент-блоках, амортизаторах, шаровых опорах. Переднее колесо с изъяном наносит ущерб элементам рулевого управления. Если возможность выполнить замену отсутствует, стоит немного снизить давление в колесе, переставить его на заднюю ось, чтобы повысить управляемость машины в случае разрыва шины. Продолжать путь нужно на небольшой скорости и в мастерской сделать замену колеса или его ремонт. Можно ли отремонтировать грыжу, зависит от местоположения дефекта и его размера. Если вздутие шины расположено к борту ближе 40 мм или имеет большой размер, то шина считается неремонтно пригодной. В иных случаях установлен

0: Устанавливают заплатку. Армированный пластырь или заплатку из резины приклеивают методом вулканизации к поврежденному участку изнутри шины или снижают давление на проблемный участок. Для этого внутрь шины помещают камеру или укладывают отрезок плотной резины. Выполняют стяжку. Капроновыми нитями стягивают края дефекта, затем участок с использованием сырой резины вулканизируют. Но более надежный вариант устранения шишки – установка армированного пластыря. Но он, как и другие способы, не возвращает прежний уровень прочности и степень надежности шины. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
1: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новая реклама.
3: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У ненцев в календаре не один год из 12 месяцев, а два года по 6 месяцев. Первый год наступает с выпадением первого снега и длится до его полного таяния, а второй начинается с момента оживания природы до момента ее увядания. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Действительно, вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. К другим темам нашего эфира. На страницу рэпера Джигана в социальных сетях буквально завалили комментариями о стрельбе, которая якобы произошла в его доме в коттеджном поселке под Москвой. Артист выложил видео из качалки в израильском реабилитационном центре, после чего и посыпались комментарии с просьбами не стрелять в людей в Израиле и вообще идти воевать. В чем дело? В том, что ранее в СМИ появилась информация о том, что рэпер Джиган расстрелял обслуживающий персонал в своем доме в Подмосковье. По этому поводу есть даже опубликованный материал на нашем портале kp.ru в рубрике «Звезды». Заголовком Джиган открыл стрельбу по прислуге и взял в заложники собственных детей. Что происходит с рэпером после развода с Оксаной Самойловой? И автор этого материала — корреспондент «Комсомольской правды» Ирина Викторова. Она с нами находится на прямой связи. Ирина, приветствую вас. Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Сейчас действительно 41-летний Джиган находится в Израиле в частном центре реабилитационном, где лечат от алкогольной, наркотической и игровой зависимости. Он там находится с июля месяца, собирался вернуться в октябре в Россию, но теперь, наверное, это под вопросом, потому что после тех видео, которые появились сегодня, возможно, даже будет возбуждено уголовное дело. Но от пострадавших заявлений нет. не было, потому что говорят, что, в общем-то, он урегулировал это. Ну, может быть, денег дал или что-то еще. Но люди, которые находятся рядом с Оксаной Самойловой, уже тоже заговорили. И, видимо, это ЧП, которое сам Джиган отрицает, говорит, что это были съемки клипа, да, когда к нему обратились за комментариями, что же это за видео. Вот. Но все-таки люди, близкие к Оксане, рассказывают, что все это было действительно так. Она уехала в начале июля в Италию, там была вечеринка блогеров, рядом с ней там была и Ксения Собчак, которая тоже сейчас все это подтверждает. И дети стали звонить, старшая дочь, 14-летняя, четверо детей у них, они находились в доме, когда случилось ЧП. Старшая дочь звонила Оксане и говорила, что им страшно, он убьет нас, он нас закрыл про отца. Оксана срочно вылетала из Италии, соседи вызывали охрану, потому что были выстрелы. В общем-то, случился. Это не первый срыв Джигана, который собрал всю прислугу, тогда говорят. И, в общем-то, у него была мания преследования какая-то, заставлял их признаваться в преступлениях, которые они не совершали, стрелял в них. В общем, все это продолжалось около 10 часов. И в итоге все боялись к нему подойти, даже вызывали какую-то частную охрану, чтобы вот его обезвредили, скрутили, и потом друзья отправили в рехаб в Израиль. А с детьми потом работали психологи, как говорят, да, чтобы дети пришли в себя после вот того, что случилось. Ну, в общем-то, это не первая выходка Джигана. Просто Оксана все это очень долго терпела. В прошлом году она подала на развод. И говорят, что когда она подала на развод, она усилила личную охрану. Рядом с ней все время было 10 телохранителей, потому что она боялась нападок со стороны мужа, который разводиться не хотел.
6: Ничего себе, вот эта подробность. Даже тут хотел сказать Санта-Барбара, здесь такой уже боевик с картинками. Но это насколько подтвержденная информация, Ирина? Потому что мы знаем, что корреспонденты и журналисты любят преувеличивать, но я так понимаю,
7: сам
6: что
7: это... Сам Джиган говорит, что это были съемки клипа. На данный момент Оксана все комментарии даст в пятницу утром, выйдет большое интервью. Давайте прорекламируем. Большое интервью выйдет у Ксении Собчак, где Оксана расскажет, что все это правда, что все это действительно было и как вот он все это совершал. В общем, на данный момент окружение пары негласно все это подтверждает. Говорят, что это правда. Но давно, скоро мы все услышим. Большая вероятность, что все это правда. Что слил это видео охранник, которому он обещал заплатить и не заплатил в итоге. Поэтому это видео вышло в эфир.
6: Богатые тоже плачут, как говорится.
7: У него это не первый раз. Он это творит не первый раз. Это все было часто. Одному из своих музыкантов он 5 лет назад ухо откусил, а тот боялся подавать заявление в полицию, боялся, что он его убьет. С ним очень таких историй достаточно. Так что вполне возможно, что это окажется правдой. Пока мы утверждать не беремся, но... Есть такая вероятность, что все это правда.
6: Я смотрю сейчас по последним данным и новостям, пробежался по имени Джиган поисковому, и вот вижу, что ему могут вообще ограничить родительские права после стрельбы при детях, если все подтвердится. Если суд придет к выводу, что оставление детей с родителями опасно, но доказательств для лишения родительских прав недостаточно, возможно, даже их некое ограничение. Я даже не знаю, как с этим дальше будут жить родители.
7: Ну, Оксана хорошая мать, она рядом с детьми, она сразу примчалась. Когда они развелись по суду, они делили только имущество. В суде было решено, что дети проводят равное время и с мамой, и с папой. Она не могла по закону ограничить его в родительских правах. Я думаю, что сейчас она даст это интервью, которое выйдет через 2 дня, в том числе для того, чтобы законно ограничить его доступ к детям, потому что она стала бояться детей. Он раньше чудил, но он никогда не трогал ее физически и детей. Видимо, возможно, что он перешел эту грань, и, наверное, она сделает публичное заявление, может быть, для того, чтобы ограничить отца в правах, потому что Оксана мать хорошая.
6: Ирина, напомните, пожалуйста, сколько его дочкам лет, сколько их вообще...
7: У них четверо детей. Старшая дочь, которая, собственно, как говорят, и звонила маме, да, когда все это случилось, 14 лет старший. Средний 11 лет Леи, 14 лет Ариэле, 11 лет Леи, 9 лет Майи. И младший сын пошел в первый класс в этом году, 6-летний Давид. Все дети учатся в самой дорогой школе в Барвихе, в частной. Вот. И, в общем-то, дети окружены заботой матери были всегда. Вот она их оставила с отцом, видимо, уехав на свою блогерскую работу, и вот случился этот ЧП. Сейчас дети ежедневно с мамой.
6: Ирина, спасибо большое за этот материал и за ваш рассказ в эфире радио «Комсомольская правда». Ирина Викторова, корреспондент «Комсомольская правда», была с нами на прямой связи. На портале kp.ru в рубрике «Звезды» опубликован материал Ирины. Заголовком «Жиган открыл стрельбу по прислуге и взял заложники собственных детей». Что происходит с рэпером после развода с Оксаной Самойловой? Но мы сейчас останемся в рубрике «Звезды», но перейдем к другой теме. Стас Михайлов с женой пока не подали иск о разводе в суд. Появились новые подробности громкого скандала. Певец продолжает хранить молчание. Его супруга делает вид, что не делал никаких шокирующих признаний. Хотя все указывает на то, что Стас Михайлов и его жена больше не пара. 21 сентября Инна опубликовала в личном блоге заявление о расставании с супругом. Ну и Виталия Осипова изучила всю последнюю информацию.
8: Жена Стаса Михайлова буквально огорошила подписчиков своего личного блога. Инна выложила в социальных сетях трогательное поздравление для их общей дочери Маши, но вместе с этим намекнула на крах семейной жизни. Женщина жестко высказалась в адрес артиста, назвав его фейковым человеком. Она также подчеркнула, что не имеет никакого отношения к нынешнему стилю и внешнему виду певца. Инна написала: «Мы больше не вместе». Что именно произошло между супругами, пока остается загадкой. Инна воздерживается от каких-либо пояснений, однако скандальные публикации своего профиля не удаляет. Источники подтвердили, певец и его избранница действительно разъехались. По их словам, Инна лично подтвердила печальную новость в частном разговоре. Мол, может быть, взломали, или это все правда? Она ответила, что правда, поведал источник. Стас Михайлов разрыв пока никак не комментирует, хотя в социальных сетях появляется. Он также опубликовал поздравления для дочери. Возможность комментировать записи артист закрывать не стал. Взволнованные поклонники активно спрашивают его о происходящем, но Михайлов молчит. Раньше Инна была вовлечена в концертную деятельность мужа, но с недавних пор ее, якобы, отдел отстранили. Стоит отметить, что не так давно сменилась личная помощница Стаса Михайлова. Теперь правая рука звезды – сочная красавица Елена Давидович. На одном из фото Михайлов и Давидович позируют вместе. Инна девушку не приняла.
9: Ты

0: Коллеги по цеху Стаса Михайлова уже комментируют возможный развод. «Он не способен на предательство», заявила народная артистка России Лариса Долина. Комментируя развод музыканта с супругой, исполнительница поставила под сомнение слухи о том, что певец мог предать свою жену.
1: А как к этому можно относиться? Это их решение, значит, так случилось. Всякое в жизни бывает. Я живу долго на свете, и я научилась прощать даже предателей. А в моей жизни этого было очень много. Если ко мне придут и попросят совета, возможно, я его дам.
2: Михайлов,
1: но так с бухты барах, конечно, мы с ним очень хорошо знакомы и пели вместе. Я не знаю, это странно, потому что такая красивая пара. Насколько это правда, то, что вы сейчас говорите, я не знаю, мне надо проверить.
0: Известная сваха Роза Сибитова также усомнилась в разводе Стаса Михайлова. По ее мнению, пара могла просто поссориться. Певица Наталья Штурм считает слухи о разводе пиаром ради большого концерта. Композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что информация о разводе Михайловых неправда. В интервью радио «Комсомольская правда» он заявил, что аккаунт Инны Михайловой, скорее всего, взломали.
3: Ну, то, что это фейк, это 200%, это как раз вот те побочные эффекты технического прогресса. Но для меня это как вот разводка со счетами, с банковскими, когда людей разводят. Очень печально, что это же все равно так или иначе как-то тебя трогает, все равно это расстраивает. На его месте и на их месте может быть любая семья. Но это слишком большой такой тупой фейк, что даже на это сильно может не обращать внимания. Кто-то взломал, сделал, придумал и решил потеребить нервную систему, проверить.
0: Инна и Стас поженились в 2011 году. У пары есть две дочери – Иванна и Мария. От предыдущих отношений у Михайлова есть сын Никита и дочь Дарья. А Инна в браке с футболистом Андреем Кончельскисом родила сына Андрея и дочь Еву. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Реклама.
5: Премия «Клиника года 2026». Представляем номинантов. Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Один из крупнейших в Москве. Более 45 отделений. Уникальные операционные и роботизированные технологии. Полный цикл помощи пациентам. От точной диагностики до реабилитации. Девиз клиники «Человек в надежном центре здоровья». Голосуйте за ФНКЦ ФМБА России на сайте «Клиника года». Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, русский крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
6: «Комсомольская правда».
7: Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце.
10: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: О спецоперации.
2: Подразделения российской группировки «Центр» отразили три попытки прорыва ВСУ из окружения в районе Светогоровки в ДНР. Как сообщили в Минобороны, попытки вырваться из кольца предпринимали бойцы 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины, а также 425-го штурмового полка ВСУ. Одновременно с этим российские подразделения развили наступление и расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части Доброполья. В самом городе штурмовые отряды продолжают планомерное уничтожение украинских формирований, блокированных в восточной и западной частях. За сутки наши военные зачистили 158 зданий.
9: О санкциях.
2: В Еврокомиссии признали усталость от антироссийских санкций. Брюссель при этом призвал страны ЕС не ослаблять экономическое давление на Москву, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Понятно, что после 5 лет конфликта существует определенная усталость, сказал он в интервью Евроактив. Но государствам нельзя ослабевать и раскалываться. Накануне страны Евросоюза договорились продлить меры в отношении России на 3 года. Из санкционного списка исключили бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана по запросу Франции и Люксембурга.
9: О здоровье.
2: Сепсис заметно помолодел и вышел на 3-е место среди причин смерти в мире. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, если раньше в группе максимального риска находились в основном младенцы первых лет жизни и пожилые люди, то сегодня опасный диагноз все чаще ставят пациентам молодого возраста. Особую угрозу сепсис представляет для лежачих пациентов и больных гриппом, поскольку вирус резко ослабляет иммунитет и активизирует собственную микрофлору человека, провоцируя стремительное заражение крови.
9: О деньгах.
2: Почти 1/3 россиян для ощущения счастья нужно от 150 до 300 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании Роскачества. Еще 22% опрошенных назвали сумму от 300 до 500 тысяч рублей, а каждому пятому хватило бы дохода от 50 до 150 тысяч. Почти половина участников опроса считает, что деньги действительно влияют на ощущение счастья, но только до определенного предела. Тех, кто вообще не связывает уровень дохода со своим ощущением счастья, 11%.
9: О погоде.
2: В столичном регионе из-за ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение гидрометцентра актуально сегодня с 21:00 и до 18:00 четверга. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Евгения Глинская, служба информации.
11: Это радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Ну и о каких темах мы будем говорить в ближайшее время? Никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по Украине пока нет, хотя Россия сохраняет открытость к ним, заявил Дмитрий Песков. Что сейчас происходит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, обсудим с политологом. И утиль сбора в России снова повысит уже с 1 января будущего года. Эти и другие темы подробнее в ближайшее время. Никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по Украине пока нет, хотя Россия сохраняет открытость к ним. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и добавил, что Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с Дональдом Трампом и напомнил условия для встречи Путина и Зеленского.
12: Действительно продолжается милитаризация Украины. Европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений. Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы, как российская сторона, сохраняем свою открытость для мирных переговоров. Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
11: Ну и также в Кремле прокомментировали заявление премьера Энди Бернема о создании центра для борьбы с ядовитой волной российской лжи.
12: Ничего нового премьер-министр Великобритании не сказал, это первое. Второе, нагнетание русофобских настроений и такое поддерживание атмосферы тотальной русофобии – это то, чем в Британии занимаются давно. И сейчас, наверное, в унисон с Британией этим занимаются и немцы, и французы, ряд других европейских государств. С нашей точки зрения, это абсолютно недальновидная политика. Это никоим образом не приближает нас к каким-то шагам, которые в перспективе могли бы привести к разрядке напряженности и к деэскалации на европейском континенте.
11: Ну, давайте вернемся к Генеральной Ассамблее ООН, которая проходит сейчас в Нью-Йорке. Собственно, что происходит там, в том числе мы обсудим с политологом и кандидатом философских наук, главным редактором сайта «Русская истина» Борисом Межуевым. Борис Вадимович, я вас приветствую, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Вот то, что происходит сейчас на Генеральной Ассамблее ООН, и вообще речь Трампа, да, встреча Трампа и Зеленского, и на то и на другое было потрачено по 40 минут, да, говорящая цифра, на мой взгляд. Можно ли сейчас, вот с вашей точки зрения, что-то анализировать, и на что-то, может быть, вы уже обратили внимание?
13: Я обратил внимание, что все, конечно, ждут встречи Трампа и Си Цзиньпиня, и все воспринимают, что это, в общем-то, главное событие, которое произойдет вот сегодня, вот эта двухсторонняя встреча лидеров Китая и Соединенных Штатов. Что касается предыдущих дней, то, что касается вот этой встречи Трампа и Зеленского, ну, все, конечно, и, собственно, выступление Трампа, все, конечно, обратили внимание на довольно жесткие высказывания Трампа по поводу Ирана. Вот, что там чуть он не сотрет ее в порошок или там уничтожит как страну, там что-то вот в таком духе очередном. Но все как бы не очень верят в то, что эти угрозы будут реализованы, и все понимают, что, скорее всего, реальное решение этих проблем будет во многом зависеть от контактов Трампа, в том числе с Си Цзиньпинем и другими, так сказать, лидерами, от решения которых и содействия которых, может быть, хоть что-то зависит в решении этой проблемы. Вот. Трамп не в очень хорошем положении. Человек, который, в общем, начал конфликт с Китаем, так сказать, вот повернул Китай, вернее, свою страну в такую, в общем, сторону почти что холодной войны с Китаем, теперь говорится, что вот он, на самом деле, хочет эту холодную войну прекратить. Я не хочу сказать, что он заискивает перед Китаем, но, во всяком случае, видно, что очень сильно рассчитывает на эту встречу для решения своих проблем. Я думаю, одна из этих проблем, в том числе, является Украиной, потому что, несмотря на его там какие-то 20-е, 30-е высказывания о том, что дело близится к завершению, мне кажется, все прекрасно понимают, что дело к завершению не близится, и эта встреча с Зеленским никоим образом решению ситуации не способствует. Вот, поэтому, я думаю, все он возлагает в основном на встречу с своим китайским партнером. Надеюсь, что именно эта встреча будет хоть каким-то шагом к решению тех проблем, перед которыми стала Америка.
11: Еще такой второй слой был у выступления Трампа, на который я обратил внимание. Ну, собственно, не только я, да. Он там Кубу назвал несостоявшимся государством.
13: Да, да, да.
11: Там про искусственный интеллект, что он не искусственный, а суперинтеллект, да, предложил его назвать. Да, но такие достаточно яркие темы, все, что любит Трамп, да. Но по сути, ведь многие обратили внимание, что главное событие еще до выступления Трампа на Генеральной Ассамблее произошло. Дело в том, что Штаты и Дания же, и Гренландия в том числе,
13: да, подписали
11: договор о совместной безопасности. Да? Да. И что это значит для Вашингтона? Это ведь не те ли самые уступки, не мытьем так катанем, как говорится?
13: Ну, конечно, как вам сказать. Во-первых, я думаю, что это можно было бы сделать без угроз. Я не думаю, что это проблема бы размещения двух военных баз на территории Гренландии. Не была бы решена кулак. Путем, без всяких публичных высказываний и угроз Дании, что он отнимет Гренландию и так далее. В рамках НАТО это все решалось прекрасным образом, и, по-моему, Дания никогда против этого не возражала. Как раз была опасность, что гренландцы могут по каким-то причинам, экологическим или там еще каким-то, сказать, что нет, мы уже устали от военных баз, мы там хотим независимости, мы хотим, чтобы были бы и китайцы тут, и, может быть, какие-то другие страны. Но, в общем, понятно, что это было не такое сильное и страшное сопротивление, чтобы, значит, не попытаться его разрешить. Но вы в чем правы, безусловно, это то, что Трамп все-таки великий шоумен, великий пиарщик такой по-своему, благодаря чему, собственно говоря, он и побеждает. И он решил, ну, выжить максимально хотя бы из этой истории. Угу. Он должен был продемонстрировать избирателям, ну, что, в общем, его политический курс не то, что не является провальным, а он, на самом деле, приводит к великим успехам. И вот это соглашение как раз яркий пример того. Вот видите, я что-то сделал, я там, значит, вот как-то проявил мускулы, и вот смотрите, какая удача. Лидеры и Гренландии, и Дании, и вот я лично подписали этот судьбоносный, значит, договор.
11: А не кажется ли вам, что за этой буфонадой может скрываться и некая опасность? Потому что я слышал размышления экспертов, они предположили, что вероятность есть и достаточно сильно отличается от нуля, что на острове, я про Гренландию говорю, будут развернуты объекты для обслуживания и эксплуатации там дальнобойных беспилотников, которые как раз нужны для контроля в зоне Северного морского пути, а это уже наши интересы.
13: Несомненно, несомненно, такая опасность существует. Сейчас пока, видимо, может быть, чуть-чуть рано об этом говорить, но такая опасность и риск, безусловно, есть. И милитаризация, конечно, Арктики, то, что мировое сообщество и арктическое сообщество чего как-то пыталось избежать, оно, конечно, будет развиваться, несомненно. И, конечно, этот шаг Трампа, безусловно, шаг в эту сторону. Вот. Ну, да. Ну, понимаете, в ситуации, когда мир становится таким напряженным, трудно ожидать, что такие стратегически значимые моменты регионы, как Гренландия, будут освобождены от этого. Так что, да, безусловно, опасность есть, и, безусловно, России надо добиваться, в том числе используя возможные какие-то воздействия на, ну, на международное сообщество, чтобы, во всяком случае, какие-то определенные нормы деэскалации, демилитаризации продолжали действовать вот в Арктике. Но сейчас, конечно, возможности России действовать через Арктический совет, как вы знаете, минимальные, практически равны нулю, поэтому сейчас говорить об этом довольно бессмысленно. Ну, вот, но все-таки я бы все-таки подчеркнул, что это все-таки в основном пиарный шаг. Я говорю, все это можно было решить, и сами датчане об этом постоянно говорили, без вот этого представления о, значит, аннексии Гренландии, о которой Трамп говорил еще даже в прошлый срок, и с самого начала этого срока, вот, создавая напряжение внутри НАТО. Вот, поэтому, я думаю, все-таки, если говорить серьезно, то серьезно, то серьезное главное событие – это встреча с Си Цзиньпином. Действительно, может ли что-то измениться на международной сцене в результате этой встречи? Если Си Цзиньпинь проявит какую-то готовность, то может. Но у меня есть большие сомнения, что вот эта стратегическая уклончивость Китая, которая по всем вопросам Китай проявляет довольно с недавнего времени, она будет изменена. Мне кажется, Си Цзиньпинь, в общем, не очень рассчитывает, что Трамп, ну, как бы, сможет так, уже после промежуточных выборов проводить такую самостоятельную политику, и, мне кажется, ориентироваться будет скорее более на более такое устойчивое руководство, устойчивое в своих действиях и устойчивое в прямом политическом смысле этого слова.
11: Спасибо большое, Борис Вадимович. Борис Межуев был с нами на прямой связи, политолог и кандидат философских наук и главный редактор сайта «Русская истина». А я проанонсирую материал на нашем сайте kp.ru. Это эксклюзив «Комсомольской правды». Владислав Воробьев создал материал «Трехсторонних переговоров по Украине не будет. Что происходит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке?» Зайдите и прочтите. А мы пока продолжим наш эфир. Утильсбор в России снова повысит. С 1 января будущего года ставки вырастут на 10-20%. Обсудим через пару минут в эфире.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы.
11: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Продолжаем обсуждение новостей. Утилизбор в России снова повысит с 1 января 2027 года. Ставки вырастут на 10-20%. Минпромторг подтвердил плановую индексацию и заявил, что повышение сбора помогло российскому автопрому добиться важных результатов. За 8 месяцев этого года доля автомобилей российского производства на рынке достигла 63,5%. Обсудим эту новость с вице-президентом Национального автомобильного союза. Антон Шапарин с нами на прямой связи. Антон, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Приветствую.
11: Антон, ну и как впечатление?
15: Ну, в отличие от многих, я читал постановление правительства, которое прям предусматривает рост утилизационного сбора до 30-го года. Каждый год он будет расти и дойдет до уровней, которые сделают покупку любого импортного автомобиля экономически нецелесообразным. То есть Минпромторг, вероятно, считает, что необходимо обеспечить производство всех типов транспортных средств, которые нужны россиянам, на территории России. Но происходит ли это? Производится ли на территории России семейные минивены? Ну вот нет, для многодетных семей. А вот тоже нет. А что делают? А делают китайские кроссоверы. А за сколько китайские кроссоверы продают? Да так же, как были импортные. А что россиянам с этого? А россиянам с этого, мне кажется, ничего полезного. Потому что выбор сужается, соответственно, а ценники растут. Сейчас с повышением утильсбора, соответственно, будет рассматриваться следующий шаг. Это снижение порога льготного утильсбора. Сейчас с утильсбором 3400 рублей можно привезти машину с мощностью до 160 лошадиных сил. Я подозреваю, что этот порог будет снижен. И для электромобилей, например, порог установлен на уровне 80 лошадиных сил. А такие электромобили мощностью до 80 лошадиных сил известны в основном как гольф-кары. Да, и искать, конечно, можно в Китае машинки, которые будут подходить. Но, конечно, это все грусть и боль.
11: Ну вот, с одной стороны, да, официальные цифры выглядят убедительно. Доля отечественной техники на рынке там за 8 месяцев этого года выросла.
15: Это очень лукавые цифры.
11: Вот.
15: А мы считаем эти машины отечественные действительно? А там отечественное что в этих машинах? Там тенит и так далее, стекла? Ну, прекрасно. Аккумуляторы? Ну, удивительно. Шины? О, Господи, Боже, как это круто! Да, что с этого российскому авторынку, и что с этого россиянам? Ну, ничего. Это исключительно мера поддержки конкретных компаний, которые, соответственно, позволяют рассказывать о том, что вот у нас перезапущены автозаводы. Ну, прекрасно. А что на этих автозаводах? Доступные машины для россиян делают? Да что-то нет.
11: Вот я и говорю, что у этой политики есть оборотная сторона, как у любой медали, да, потому что я же помню, утильсбор поднимали на 10-20% в зависимости от категории в январе этого года, да, вот и рынок, я так понимаю, ну, адаптировался, будем говорить так, да, но вот один из главных вопросов, на который ответ на поверхности лежит, остановит ли очередное повышение утильсбора импорт? Ну, не остановит же.
15: Ну, у нас весь импорт автомобилей сместился в категорию до 160 лошадиных сил. Это Kia с моторами 1,5-2 литра, 1,6-2 литра. Это Volkswagen с моторами 1,4 и так далее. Это исключительно машина до 160 лошадей. Все остальное это либо тяжелый люкс, которому мало, и он стоит просто невообразимо, запредельно дорого. Да, или, соответственно, разные вот ухищрения, схемы и так далее, которые никто не обращал внимания, сколько появилось машин на белорусских и киргизских номерах. Огромное количество. А что там сидят? Белорусы с киргизами? Да что-то не во всех далеко, мягко скажем. Вот. Mm-hmm. Так что а армянские машины люди с двумя паспортами используют давным-давно, и все, собственно, у них лучше, чем у граждан Российской Федерации у русских.
11: Вот, ну и как-то так. Альтернатива отечественного автопрома соответствует запросам покупателя сейчас, там, хотя бы по одному из критерий, там, по цене, по качеству или по ассортименту?
15: А все очень просто. Мы смотрим на продажи «Волги», которая в миру была «Джили Манджаро». Они обещали там 10 тысяч продать до Нового года, а продали несколько сот штук. Но россияне очень четко объяснили, кому и зачем нужны эти машины. То же самое с продажами «Москвича». Они что у нас, летят в космос, и компания не успевает машины собирать, а дилеры их продают, как пирожки? Да нет, конечно. Россияне прямо говорят своим трудовым рублем, что им нужны дешевые машины. И покупают продукцию автовазы. И не так, чтобы быстро, мягко скажем, потому что когда-то на пике наш авторынок был 2 миллиона 800 тысяч автомобилей, в этом году 1 миллион 350 где-то будет. Ну, о чем речь? Речь о том, что машина становится тотально недоступной для россиян, и наша, собственно, застройка городов, она подчеркивает, что... И не нужны вам эти машины. Здесь в Человенике вы их все равно никуда не поставите. Вот и все. Так что машина, к глубокому сожалению, становится привилегией немногих. Это прискорбно.
11: Я вот смотрю на все последние новости и понимаю, что автомобили – это привилегия единиц, десятков, ну, в лучшем случае сотен, даже не тысяч. Полеты на самолетах тоже. Просторные, качественные квартиры тоже не всем будут доступны. Так мы дойдем скоро и до мяса, ну, практически уже до многих дошли, да? Многие на курицу перешли, а многие вообще на макарошках сидят. Что дальше-то будет вопрос?
15: Ну, это нужно спрашивать экономический блок правительства, что будет дальше. Вот. Мы же видим, что происходит с авторынком. Сокращение продаж автомобилей влечет за собой сокращение их, соответственно, обслуживания. Количество рабочих мест, которые каждый новый автомобиль создает, где-то 5 рабочих мест на одно рабочее место в автопроме. Ну, соответственно, все, кто моет, обслуживает автомобили и так далее, ну, будут обслуживать старые парки. Да, бизнес будет выдавливаться, который связан с этим, из наших городов. Я уже был в огромном автосервисе, который занимается обслуживанием электросамокатов. То есть авто нужно вычеркнуть. Электросамокатосервис.
11: Антон, спасибо большое за ваши комментарии. Антон Шапарин был с нами на прямой связи, вице-президент Национального автомобильного союза. А с 2027 года правила поступления в вузы могут измениться. Миноборнауки предлагает обновить перечень экзаменов для абитуриентов. Все подробности мы услышим далее в нашем специальном сюжете.
16: Миноборнауки предложило реформу поступления в вузы с 2027 года. Новые правила могут отменить многопрофильный конкурс и внедрят систему бонусов за дополнительные экзамены и особые достижения. Ведомство планирует ужесточить требования к профильным предметам. Так, число направлений, где физика станет обязательной, вырастет до 37, в том числе для всех специальностей в области машиностроения. Экзамен по истории станет обязательным там, где вузы ранее имели право самостоятельно выбирать между историей и обществознанием. Математика станет обязательным условием для поступления на все специальности, связанные с информационной безопасностью. Кроме того, будет отменен многопрофильный конкурс. Абитуриенты будут соревноваться за места на конкретные специальности или направления. Для тех, кто сдает больше экзаменов, чем требуется для основного конкурса, предусмотрена система поощрений. Это дополнительные баллы за ЕГЭ. Если абитуриент набрал 60 и более баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не использует в основном конкурсе, он сможет получить за него от 15 до 25 дополнительных баллов. Правила для участников школьных олимпиад станут строже. Без вступительных испытаний смогут поступить только победители. Учитываться будут результаты за 10 и 11 классы. Для чего все эти изменения? Комментирует радио «Комсомольская правда» профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
17: Меры выглядят реакцией на прошедшую приемную кампанию, где особенно остро проявился конфликт между высокопарниками и олимпиадниками. Хотя, на самом деле, сама по себе проблема началась давно уже, не первый год она обсуждается, не первый раз корректировали перечень олимпиад и все ли другие преференции, которые получают победители, призеры олимпиад. В этом смысле хотелось бы подчеркнуть, что ограничения шли и в том, чтобы все-таки быть уверены, что не только победа в олимпиадах, но и системные учебные достижения есть у олимпиадников. Помните, им установили довольно высокие минимальные баллы по предмету, в том числе профильному, чтобы не только победа на олимпиаде, но и знание самого предмета системное в школе было. Все это выглядит, на мой взгляд, как краткосрочные меры, очень реактивные на те проблемы, которые возникли буквально в этой приемной кампании. Решения явно не стратегические. И вот такое впечатление, просто некоторая такая вот корректировка, адаптация системы для того, чтобы минимизировать конфликты. Но потенциала того, чтобы, скажем так, решить проблему доступности качественного образования за счет расширения этого качественного образования, за счет благоприятных условий для зачисления и поддержки, чтобы снять стресс из семей, из самих ребят, я в этих решениях не вижу.
16: Изменения затронут у тех, кто планирует продолжить образование в магистратуре. В одном вузе можно будет подать документы максимум на 5 направлений. В сфере платного обучения будет разрешено использование материнского капитала и образовательных кредитов для оплаты обучения. Вводится обязательная предоплата за первый семестр. По мнению ведомства, это поможет зафиксировать выбор поступающего и сделает конкурс на платные места более справедливым. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: О расследованиях.
2: Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену. По данным региональной прокуратуры, 30-летний житель города Красноперекопска собирал информацию о позициях вооруженных сил России и систем ПВО, а затем установил контакт с представителями Главного управления разведки Украины и передал данные в одном из мессенджеров.
9: Про визы.
2: Стоимость въездной визы в Египет с 1 января вырастет с 30 до 33 долларов. А за оформление въездного документа в электронном виде придется заплатить 39. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, это плановое изменение тарифов, которые ранее поэтапно пересматривались властями Египта для модернизации визовой инфраструктуры. При этом для российских туристов, прилетающих прямыми рейсами, в Шарм-эль-Шейх по-прежнему сохраняется возможность бесплатного въезда по Синайскому штампу. Он позволяет находиться в курортной зоне Дахаб, Нувейба и Таба до 15 дней, однако не дает права выезжать за пределы полуострова, например, на экскурсии в Каир или Луксор. Для остальных регионов, включая Хургаду и Каир, покупка визы обязательна.
9: О Москве.
2: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». По его словам, с мая по август городские службы проверили и отремонтировали инженерные системы почти 74 тысяч зданий, включая жилые дома и социальные объекты. Гидравлические испытания прошли на 20 тысячах километров теплосетей. Также подготовлены котельные, тепловые пункты и городские ТЭЦ. Собянин подчеркнул, что имеющиеся резервы мощности гарантирует стабильное и бесперебойное теплоснабжение столицы. Для оперативного реагирования в зимний период сформированы круглосуточные аварийные бригады и подготовлена снегоуборочная техника.
9: Обо всем.
2: Компания Disney утвердила перезапуск мультсериала «Черный плащ». Главного героя озвучит Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах». Американский актер также озвучивал Джокера в анимационных сериалах, мультфильмах и играх. Оригинальный сериал был создан студией Disney Television Animation и номинирован на премию Эмми. «Черный плащ» состоял из 92 эпизодов, которые выходили с 1991 по 92 годы. Мультфильм впервые показали в России в 93-м.
9: О валютах.
2: Курс доллара 84 рубля 7 копеек, евро 95 рублей 96 рублей 59 копеек, юаня 12 рублей 53 копейки. В Москве плюс 17, пасмурно, временами дождь.
11: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Си Цзиньпин посетит США с госвизитом. Трамп лично встретит на летном поле его. Почему все ждут этой встречи? Цены на жилую недвижимость в России продолжают расти на фоне снижения спроса. И сколько денег берут за возможность выговориться? И кому это может помочь? Обсудим материал на нашем сайте kp.ru. Ну что ж, переходим к обсуждению новостей. Напомню, с 23 по 25 сентября Си Цзиньпин, глава КНР, посетит США с государственным визитом. Глава протокола Белого дома Моника Кроули отметила, что Трамп лично встретит на летном поле Си Цзиньпина, что станет редким жестом с его стороны. Давайте обсуждать. Это главный научный сотрудник Института США и Канады. С нами на прямой связи Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
20: Да, День добрый вам и нашим всем слушателям.
11: Владимир Сергеевич, ну вот многие говорят, что вот эта Генеральная Ассамблея ООН интересна в основном только одним. Неважно, кто выступает, неважно, что обсуждают. Самое главное, хедлайнер, можно сказать, да, это вот именно встреча Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. Все этого ждут, и даже вот появилась новость о том, что Трамп лично встретит Си Цзиньпина, что говорит наверняка о том, насколько важна и значима эта встреча. Почему все этого ждут? Что, на ваш взгляд, будет решаться? Что вы можете об этом сказать и как прокомментировать?
20: Хорошо. Ну, первый вопрос, сам факт встречи. Надо сказать, что сейчас, когда, так сказать, рейтинг общественного одобрения Трампа резко падает, сократился там последний опрос, буквально сегодня опубликовали, до идеологического ядра в 32%, вот, то для него Трампа, и если судить о его, кстати, выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, ему важно показать такого мирового лидера. Что это мировой лидер, с которыми все считаются, вот, и тем более такие, ну, крупные игроки. Есть проблемы, я думаю, обсудить, которые, ну, первая проблема, понятная, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе. Эта ситуация, ну, здесь имеется, я думаю, что сегодня вообще комплекс взаимоотношений. Там стоит проблема Северной Кореи, и, кстати сказать, в общем-то, в том плане, что Трамп хотел бы сейчас тоже встретиться с Ким Чен Ыном, что-то обсудить и так далее. Я думаю, что здесь тоже таким представить, таким, ну, я бы сказал, себя мировым игроком. Есть взаимоотношения вообще, ну, в треугольнике там Японии, Южная Корея, Тайвань и так далее. Это первый момент. Второе, это, конечно, Иран. На сегодняшний день самая серьезная проблема, которая стоит Трамп, это Иран. И, в общем-то, Китай здесь, понятно, поддерживает Иран, в том числе и военно-техническое сотрудничество, или, вернее, помощь Трампу. Очень важно сейчас использовать Китай для того, чтобы какую-то заключить сделку опять с Ираном, о чем он и говорил, и вчера на Генассамблее ведь 3 часа совещались представители Ирана и Соединенных Штатов Америки. Это самая большая головная боль. А, Украина. Здесь тоже, так сказать, Трамп сегодня рассчитывает, вы знаете, как все складывается, чтобы использовать Си Цзиньпиня для того, чтобы он оказал давление на Россию. Вот. Ну, в плане там завершения или, по крайней мере, установления какого-то перемирия. Но, во всяком случае, это совершенно тоже очевидно после встречи с Зеленским. Да, я думаю, сегодня встреча Лаврова с Рубио тоже в этом плане. Но с моей точки зрения, основная проблема, ну, двухсторонние отношения, понятно, так сказать, торговля, тарифы, это тоже само собой. Но я думаю, что на сегодняшний день, как ни странно, самая главная проблема, о которой говорил Трамп, это искусственный интеллект. Или, как Трамп сказал, переименовываем искусственный интеллект в сверхинтеллект. Вот этот сверхинтеллект, который он упомянул, есть только 2 страны, которые сейчас занимают лидирующие позиции в мире. Это США и Китай. Учтите, что на сегодняшний день, так как это прозвучало вчера, так сказать, с трибуны Генассамблеи, Соединенные Штаты Америки придают развитие технологии искусственного или сверхинтеллекта такое же значение, как 80 лет назад они придавали своей ядерной монополии. Кто, как говорится, владеет или кто имеет монополию на ядерное оружие, тут можно сказать, руководит всем миром. И, кстати, американцы здесь получили хороший урок. 4 года монополия

0: Ну, сегодня американцы не скрывают. Сверхинтеллект, или, так сказать, искусственный интеллект, это ключ к мировому господству. И вот здесь, понимаете, в общем-то, сегодня, насколько я понимаю, дело не только в обсуждении каких-то проблем. Зная Трампа, Трамп будет предлагать Си какие-то сделки. Вот это ведь, собственно говоря, вся внешняя политика Трампа, это вот эти сделки, что-то на что-то менять. И в этом плане самое, может быть, интересное, это вот, собственно говоря, судьба Тайваня. Потому что и в прошлый раз, когда в мае, в прошлый раз я имею в виду, когда в мае Трамп посетил Пекин, много говорили о том, что он может торгануть, если так можно выразиться, Тайванем. Вот что-то на что-то там уменьшить, как говорится, пойти навстречу Китаю, чтобы Китай тоже где-то пошел навстречу с Соединенными Штатами Америки. Я думаю, что на сегодняшний день, тем более, что запланировано, что будет встреча, там, по-моему, обед будет в Вашингтоне, на который приглашены будут, так же, как в свое время и Пекин, все основные ведущие председатели правления или ведущие менеджеры американских вот этих вот компаний, которые разрабатывают искусственный интеллект. Вот для Соединенных Штатов, с моей точки зрения, очень важно, с одной стороны, наладить какое-то сотрудничество и взаимодействие, может быть, подписать какие-то, так сказать, пакты или что-то в этой области. Ну, может быть, понимаете, если знать логику американского подхода, то, в принципе, в идеале своем, это некий симбиоз сотрудничества, при котором Соединенные Штаты Америки, что называется, сверху, ну, а Китай, если так можно выразиться, на подхвате. Вот договорить вот эти вот правила, если так можно выразиться, конкуренции, вот сотрудничество и конкуренция в сфере именно искусственного интеллекта. Да. Это всегда вот,
1: Владимир Сергеевич,
0: я помню, когда
1: благодарю
0: Байден
1: вас.
0: Был.
1: Спасибо большое. Это Владимир Васильев был с нами на прямой связи. А следующий сюжет от Юрия Кораблева о том, что цены на жилую недвижимость в России растут.
2: Честное риэлторское.
3: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я, Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Спрос на новостройки может заметно просесть в конце года, прогнозируют эксперты. В июле выдачи по программам господдержки уже рухнули на 40% по сравнению с прошлым годом. И застройщики ожидают продолжения тенденции. Снижение спроса уже заметно. По данным Umbrella Consulting Group, продажи нового жилья в январе-июне снизились более чем на треть, а в июле еще на 7,5%. Одна из основных причин – дорогие квартиры. Цены на новостройки продолжают расти. Средняя цена одного квадратного метра в таких квартирах во втором квартале текущего года почти достигла 222 тысяч рублей, следует из данных Центробанка. За год она увеличилась на 8%. Причем удешевления жилья ожидать не стоит. Компании, скорее всего, будут использовать скидки, рассрочки и другие специальные условия, чем резко снижать цены на квартиры, отметил в интервью радио «Комсомольская правда» эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
4: Во-первых, сам институт проектного финансирования выглядит таким образом, что если застройщики начнут ронять цены, то для них это влечет увеличение стоимости проектного финансирования. Для них это зачем? Если у них проектное финансирование станет дороже, то есть двойной удар. Цена снижается, и еще дороже новая стройка. Зачем им это нужно? Им проще какие-то акции локальные делать, либо держать цену, либо сокращать стартовые площадки, вот как они это активно делают. Применять различные инструменты рассрочек и прочее, стимулировать спрос таким образом, ну, по сути, перетерпевать эти времена. Плюс все новостройки, ну, застройщики прекрасно понимают, что если человек, который покупает новостройку, это портрет покупателя такой, что он готов ждать, да, человек готов ждать, когда этот дом построится. То если цены начнут снижаться, он скажет, так я подожду, мне сейчас квартира не нужна, подожду, потом куплю. Понятно, что на этом фоне застройщики цену снижать совершенно не планируют, не будут. Более того, они будут всегда говорить о том, что цены растут, потому что для них это определенная стимуляция спроса, поэтому ждать снижения цен точно не нужно.
3: Снижение спроса также может привести к сокращению числа новых запусков и усилить конкуренцию между проектами. В результате девелоперы будут стремиться прежде всего поддерживать продажи в уже запущенных объектах. Пока значительную часть спроса на новостройки будут определять льготные программы. Дальнейшая траектория во многом будет зависеть от новых правил семейной ипотеки,

0: которые должны быть введены 1 октября. Если условия окажутся слишком жесткими, рынок, по мнению экспертов, ожидает значительный спад. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: «Честная риэлторская».
2: Сколько денег берут за возможность выговориться и кому это может помочь, обсудим. Материал на kp.ru через 2 минуты в нашем эфире.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда», Сергей Григорьев у микрофона. И сейчас рекомендую вновь открыть наш портал или сайт, кому как больше нравится, kp.ru. «Плач в жилетку» – такой заголовок у материала. «Плач в жилетку как услуга». Сколько денег берут за возможность выговориться и кому это может помочь? Услуга нытинга, о которой мы уже как-то рассказывали, но более подробно в материале специального корреспондента «Комсомольской правды» Елены Кривякиной. Елена, приветствую вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день, да. Я поправлю немножко, мы с вами рассказывали про услугу «Друг на час». Она, наверное, может быть чуть-чуть более оптимистичная, потому что в данном случае мы попробовали на себе, я попробовала на себе услугу нытинга. Это действительно такая сейчас модная штука, такая на грани психологии, но не совсем. То есть услуга заключается в том, что ты звонишь человеку или пишешь именно, чтобы высказывать какой-то негатив, на что-то жаловаться. Если там, как вы сказали, мы до этого рассказывали, писали про «Друг на час», там можно обо всем, не обязательно жаловаться, ты просто можешь, заходить с человеком пообщаться, то здесь такой конкретный должен по большому счету лиц негатив на того, кто эту услугу оказывает, и тот, кто звонит, тоже, в общем, хочет как-то спустить пар. Я, собственно, попробовала с двух сторон, попробовала и поныть незнакомым людям, это как разговор в купе, с незнакомым человеком изначально, и так и попробовала даже оказать эту услугу, и теперь отпаиваю себя кофе и чаем. Так себе скажу, впечатления были. Очень много негатива валится, если ты сам оказываешь эту услугу, а если ты звонишь незнакомым людям или пишешь, мне в какой-то момент стало не совсем понятно, зачем я это делаю. Действительно, есть друзья, есть родственники, но многие не встречают понимания у друзей и родственников, и друзья тоже устают от чужого нытья, они, собственно, не для того друзья, чтобы все время слушать чье-то нытье, достаточно такая своеобразная, скажем так, услуга.
2: Елена, ну да, у многих, может быть, и нет друзей, сейчас мы в такое время живем, да, и родственники где-то, ну, либо далеко, либо действительно не могут оказать ту необходимую поддержку. А здесь, я так понимаю, некий, может быть, эффект попутчика, в конце концов, да, отчасти, это когда ты в дальней дороге, в поезде, в купе разговорился с человеком, и вот начинаешь через какое-то время, и тянет поговорить, как пелось в одной известной песне.
8: Ну, с одной стороны, да, но в купе ты все-таки, если ты будешь там на человека 2 часа рассказывать о своих бедах, он скажет, слушай, иди там вот это, погуляй там по вагону, да, немножко другое. Но эффект, да, в общем, на это же и направлен, да. Я поговорила с психологами, вообще, собственно, спросила, для чего это нужно, нужно ли это, когда имеет смысл пользоваться подобными услугами, потому что ты же вообще не знаешь, собственно, кого ты попадаешь, кому ты платишь. Ну вот про цены, услуги такие стоят от 500 рублей за 15 минут разговора, и 500 рублей – это 30 минут переписки. Это самый низкий прайс. Вот, а так услуги доходят там до 7000 рублей в час, и даже до 10000 рублей.
2: А вот давайте узнаем, эти деньги того стоят? Вы же сами говорите, что вам, наверное, тоже... Вы, кстати, в каком порядке пробовали, Лен? Сначала ныли, потом выслушивали?
8: Я сразу установила. Да, я вначале ныла, потом выслушивала. Я ограничилась все-таки прайсом в 500 рублей, не желая рисковать, потому что на самом деле даже консультации психологов... Ну, сейчас высокие цены на психологов, но можно найти человека, не знаю, там, аспиранта или который учится на магистратуре, начинающего психолога, который за 2000 рублей в час выслушает и хотя бы даст какие-то ориентиры. Психологи тоже, по идее, в их задачи не входят осуждения, обязательные советы, но ты, по крайней мере, говоришь с профессионалом. Кто тут за 70 тысяч оказывает эти услуги, не очень понятно. Часто вообще это некий стёб. И я достаточно много людям писала перед тем, как вообще получить ответ, что да, давайте позвоните, давайте поговорим. Куча объявлений проработала, на самом деле не так легко еще и добиться, чтобы тебя выслушали.
2: Если в переписке, это же может и искусственный интеллект отвечать за реального человека.
8: Ну, по идее, да, но это, наверное, всегда видно. Я попробовала голосом, потому что в переписке как-то совсем уже скучно. Ну, вот одна девушка со мной общалась, она прихлебывала чай, прям было слышно, что она там параллельно еще обедает и делает свои дела, гремит кружками. Вот. Второй парень тоже был примерно из этой серии, но он, собственно, и сказал, что у меня в объявлении написано, что у меня активное молчаливое слушание, что вы еще хотели, что он там поддакивал. Я не спрашивала, вы вообще здесь, вы слушаете?
2: Да-да-да. Главное слышать дыхание на том конце провода. Правда, как говорится.
8: Он еще жив, конечно.
2: Ну вот я просто хотел...
8: И третья девушка эмпатию какую-то проявила, хоть какую-то дала такую вот связку, там, хоть добра пожелала. Ну вот что-то такое, хоть какие-то позитивные эмоции.
2: Мне это приятно, но вот я почему-то задал такой вопрос. Вы же теперь понимаете, что сначала нужно было через себя пропустить чье-то нытье, а потом уже, собрав вообще весь этот негатив, пойти и поныть кому-то, чтобы потом не тратиться на психолога, работая вот этим как бы... как это, даже не знаю, как слово подобрать, нытьеприемником, да, вы же через себя пропустили чью-то историю одну и, скорее всего, мало приятного услышали.
8: Ну, не одну, да, но люди звонили с разными посылами. Кто-то на родственников пожаловался, кто-то там на парня девушку, кто-то на работу, вот, кто-то вообще просто пофлиртовать. Это такой рандомно очень получается. В основном пишут мужчины, и ближе к ночи, видимо, совсем скучно у нас мужчинам. Вот, то есть какой-то такой аналог сайта знакомств получается, вот, хотя написано, что в общем не про это немножко. Вот, ну, давайте все-таки расскажу, что говорят психологи.
2: Давайте.
8: Говорят они, что краткосрочно, как вот компресс на голову, да, к такой услуге можно прибегнуть. Если ты просто хочешь выпустить пар, там, во многих выявлениях написано, хоть материтесь, хоть орите, делайте, что хотите, мне все равно, пожалуйста, выпускайте пар. Вот, конечно, в кабинете психолога так себя вести не будешь. Вот, но, опять же, психологи говорят, ни в коем случае нельзя подсаживаться на такую историю, что ты вот привыкаешь получать эту услугу, непонятно от кого, ты не знаешь, кто на том конце провода вообще один из психологов, мне сказали, что вообще тоже может быть в конце концов маньяк или мошенник, ну кто угодно, правда. Вот, поэтому такая услуга, в принципе, небезопасна, может быть небезопасна для обеих сторон. И для тех, кто звонит поныть, потому что ты не знаешь, чем ты выйдешь после разговора с каким-то человеком. Никакой тебе гарантии, никакого там договора об оказании услуг. Это просто вот ты нашел на доске объявлений, чей-то телефончик позвонил, все. И также тебе звонят, у тебя совершенно нет никакой защиты, если у тебя нет психологического образования, защититься от какого-то потока негатива, вот такого, который на тебя польется. Поэтому как краткосрочная такая примочка можно воспользоваться, но ни в коем случае не увлекаться. Но вообще, конечно, если говорить в целом об обществе, но, видимо, такой растет действительно тренд одиночества, тренд замкнутости, необходимости кому-то выговориться, пообщаться, потому что действительно вот с кем я общалась, сказали, что да, много звонков, я на себе проверила, много звонков, много сообщений от людей, что хотят пообщаться. Немножко грустно от этого.
2: Безусловно. Елена, спасибо большое. Это Елена Кривякина, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Мы таким образом проанонсировали и немножечко обсудили материал в рубрике «Экономика» на нашем сайте kp.ru с заголовком «Плач в жилетку», как услуга, сколько денег берут за возможность выговориться и кому это может помочь. Зайдите, прочтите. Может быть, кому-то из вас это поможет и станет чуточку полегче. Но в любом случае, это интересная тенденция, о которой не лишним будет прочитать, чтобы, ну, хотя бы чуть больше знать о нашем мире. Теперь переходим к новостям спорта. Начну с того, что ФИАС введет санкции за дискриминационное поведение в отношении российских лыжников. Международная федерация лыжного спорта, именно так расшифровывается ФИАС, перевод на русский, и сноуборда предупредил об этом на своем официальном сайте. Любое дискриминационное или провокационное поведение в отношении спортсмена или персонала, имеющих спортивное гражданство России или Белоруссии и допущенных к участию в соревнованиях в качестве индивидуального нейтральных спортсменов, влечет за собой дисциплинарное разбирательство в связи с нарушением кодекса этики ФИАС, указано в этом документе. О том, что эта федерация допустила российских спортсменов в нейтральном статусе, стало известно буквально 2 сентября. Напомню, российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. О других новостях спорта подробнее прямо сейчас.
1: Новости спорта.
9: Омский «Авангард» на выезде проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5-1. «Торпедо» набрало 10 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» проиграл третий матч кряду и с 6 очками располагается на 8-м месте на Востоке. Сборная России по спортивной гимнастике выступит на чемпионате мира в Нидерландах не под государственным флагом, а под знаменем Международной федерации гимнастики World Gymnastics. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Ранее российские спортсмены выступали под флагом World Gymnastics на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который прошел в августе в Загребе. Исполком федерации 17 мая принял решение о допуске россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном России. При этом отмечалось, что ограничения могут сохраниться на соревнованиях, утвержденных до того, как это произошло. Карту болельщика «Фан-Айди» введут на домашних матчах команд российской премьер-лиги в Кубке России с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта. Распоряжение правительства России с такими изменениями подписано. «Фан-Айди» сейчас является обязательным документом для посещения футбольных матчей чемпионата России, финального матча Кубка России и Суперкубка. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта.
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: А вы знали, что вены – это не только про ноги? Это про работу всей сердечно-сосудистой системы. Это про ваше сердце. Это про вашу жизнь. Внутри вен есть венозные клапаны – маленькие створки, которые поднимают кровь снизу вверх, к сердцу. Со временем створки вен истончаются и перестают смыкаться. Это может привести к сгущению крови, проблемам в работе сердца и сужению сосудов. Этого нельзя допускать. Попробуйте флибазол. Только сегодня особые условия на флибазол. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные +125. Компоненты флибазола богаты лактонами и сафразидами. Компоненты капсул флибазола – источник питания венозных клапанов. Они участвуют в поддержании качества крови и ее текучести. А гель флибазол, проникая через кожу, становится незаменимым источником питания стенок вен, поддерживает их прочность и упругость. Уделяйте внимание своим венам, ведь от них зависит работа всей сердечно-сосудистой системы. Оставайтесь полными сил, двигайтесь легко, живите активно. Только сегодня особые условия на флибазол. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные +125. Продукт зарегистрирован в системе «Честный знак». Остерегайтесь подделок. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
12: Кремль говорит.
11: Милитаризация Украины продолжается. Страны Европы пытаются изыскивать новые деньги для закупки вооружений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, воспринимает ли сейчас Кремль заявление о возможности энергетического перемирия на фоне продолжающейся накачки Украины оружием, как риторику, Песков ответил утвердительно. Накануне на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом, обсудив отмену взаимных ударов по энергообъектам с Россией. Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов к такому формату перемирия и обсуждению его деталей с российской стороной. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна поставит Украине радары и ракеты-перехватчики.
12: О важном.
11: Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 20 осужденных, среди которых гражданин России и Израиля Кирилл Михайлов, а также гражданин Франции Мартин Райан, сообщила пресс-служба президента Азербайджана. При рассмотрении дел учитывались поведение в заключении, семейное положение, состояние здоровья, а также тяжесть совершенных преступлений. Резонансной фигурой в списке стал французский бизнесмен. Он был задержан в Баку в декабре 2023 года. В марте этого суд приговорил его к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу спецслужб Франции. Сам предприниматель Мартин Райан и официальный Париж эти обвинения отрицали. Второй известный фигурант указа Кирилл Михайлов отбывал наказание по обвинению в мошенничестве и незаконном пересечении госграницы.
12: О нововведениях.
11: Минпромторг напомнил о росте утильсбора со следующего года. Его скорректируют на 10-20% в зависимости от типа техники. В министерстве отметили, что это очередной плановый шаг долгосрочной индексации, утвержденный в 2024 году. Поэтапное повышение ставок должно создавать условия для реализации совместных промышленных объектов и стимулирования локализации производства в России. По итогам 8 месяцев этого года доля отечественной техники на российском рынке достигла 63,5%, а это на 8,5% пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.
12: О валютах.
11: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек, юаня 12 рублей 53 копейки. Больше новостей читайте в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Аквалайф» Асю Рак. Ася, привет. Как слышишь меня? И заодно
13: привет,
2: я посмотрю,
13: Антон.
2: Как я
13: слышу
2: тебя слышу.
13: Я тебя прекрасно, а ты меня как?
14: Отвечаю взаимности.
13: Это здорово. Надеюсь, радиослушатели нас тоже слышат хорошо. Устраивайтесь поудобнее. Будем говорить о правильных, полезных для нашего здоровья привычках. И начать я хочу сегодня этот выпуск с истории, которая попала в самое сердечко и даже слезу пустила. Ты вот смотришь большой теннис, Антон?
14: Ты знаешь, да, я очень люблю теннис и прям смотрю, да, смотрю.
13: Ну, тогда ты в курсе о победе Александра Зверева на US Open. Ну,
14: конечно.
13: И, может быть, даже видел видео после награждения, где, с моей точки зрения, сказаны самые эмоциональные слова после победы. И сказаны они не тренеру, не спонсорам, да? И не самому себе.
14: Маме.
13: Когда Саше было 4 года, ему поставили диагноз – сахарный диабет первого типа. И как он сам рассказал после финала, вот в этой речи, врачи предупредили: родители, жизнь ребенка и спорт будут сильно ограничены. И вот тогда его мама Ирина сказала примерно следующее: «Мой сын будет тем, кем захочет. И если захочет играть в теннис, будет играть в теннис. Эта болезнь не будет определять нашу жизнь». Сейчас это звучит красиво, у меня даже опять начинает дрожать голос и слезы набегают. Когда перед тобой чемпион уже, US Open. Ну, представляете, как это выглядело тогда? Ни кубок, ни центральный корт, ни вот миллионы зрителей. А маленький 4-летний ребенок, диагноз, диабет первого типа, никакого спорта и ограничения по жизни. И родители, которые ночью ставят будильник, да, он об этом рассказал. Мама потом рассказывала, что сахар Саше приходилось проверять каждые 3 часа и даже ночью. Одну ночь вставала она, другую муж. Каждые 3 часа, ни неделю, ни ради эксперимента. Это стало частью их жизни. А дальше случилось то, что мы видим сегодня. Олимпийское золото, большой теннис, победа на турнирах большого шлема и вот титул US Open. И знаете, какая мысль в этой истории для меня самая важная и почему я ее вам рассказываю? Наше здоровье очень редко держится на каком-то одном великом поступке. Оно держится на сотнях маленьких действий, которые настолько обычны, что мы перестаем считать их важными. Проверить сахар, принять назначенный препарат, подвигаться, нормально поспать, почистить зубы утром, почистить зубы вечером, прополоскать их после еды и просто вовремя выпить воды. И вот здесь я вам хочу рассказать про очень интересную, простую на самом деле физиологию, потому что я прям вижу, как многие выключают радио, кричат: «Да опять это со своей водой!» Да! И буду говорить об этом всегда, и не потому, что продаю ионизатор, а потому, что это действительно одна маленькая привычка, которая может поменять... Ой, простите, что-то я расчувствовалась. Может поменять очень многое в жизни человека. Вот, ну, вы просто сами подумайте и включите вот эту логическую мысль. Если мы вернемся к диагнозу, который поставили Александру. Когда уровень глюкозы в крови становится высоким, человек начинает чаще мочиться. Вместе с мочой организм теряет жидкость. Появляется жажда. Если потери не восполняются жидкости, то развивается обезвоживание. При диабете обезвоживание развивается быстрее. А чем меньше жидкости в организме, тем более концентрированной становится глюкоза в крови. И получается замкнутый круг. А теперь то, что обычно недооценивают. Обезвоживание – это не просто во рту пересохло. При серьезном дефиците жидкости уменьшается объем циркулирующей крови. Может падать давление или, наоборот, подниматься. Появляются слабость, головокружение, спутанность сознания. Выраженное обезвоживание способно привести к повреждению почек. А в тяжелых случаях – к гиповолемическому шоку. И при диабете есть еще один очень важный момент. Диабетический кетоацидоз. То есть это такое острое осложнение, и оно встречается чаще именно при диабете первого типа. И среди его признаков могут быть частое мочеиспускание, сухость во рту, выраженная усталость, тошнота, рвота и обезвоживание. Это уже не ситуация попить водички и подождать. Это неотложное состояние, которое требует медицинской помощи. Я не хочу сказать вам, что вода диабет лечит. Вода диабет не лечит. Инсулин она не заменяет, лекарства не заменяет. Но нормальная гидратация, то есть пить достаточное количество воды, простыми словами, одна из базовых вещей, которые нужны организму каждый день. Вот как вы зубы чистите каждый день, так же каждый день надо давать организму воду. Не будете чистить зубы, будет кариес, будет, выпадут нахрен все зубы, и будут импланты, или мосты, или что еще. Поэтому мы чистим зубы каждый день, два раза в день. Мы это понимаем. А то, что организм тупо поломается без достаточного количества воды, мы не понимаем. Он говорит, а это реклама, да что они там лапшу на уши вешают. Диабетическая ассоциация говорит, что необходимо поддерживать гидратацию и прямо рекомендуют в первую очередь пить воду. Не сахар, ой, не кофе, не чай, не сок, воду. И вот здесь я хочу вернуться к нашему чемпиону. Конечно же, я от всей души и сердца поздравляю его и маму, которая сделала жизнь своего ребенка. Нам очень сейчас нравится смотреть на результат. Мы гордимся нашим спортсменам, на человека, который стоит на центральном корте. Но мы ведь не видим тысячи вот этих совершенно скучных действий, которые были до этого. Будильник через 3 часа, представляете, каждую ночь. Проверка сахара, еще одна проверка, тренировка, сон, снова тренировка. Здоровье, оно состоит из таких вот скучных вещей, которые мы игнорируем, а потом ломаемся, а потом кричим, дайте мне волшебную таблетку. Проблема только в том, что вот именно эти скучные вещи мы и откладываем. Пить буду, когда захочу. Сегодня почти не пил, завтра наверстаю. Кофе тоже жидкость, и так сойдет. И стакан воды весь день стоит на столе, как памятник нашим добрым намерениям и нашей жизни, которую мы начнем в понедельник, со следующей недели или со следующего года. Вот поэтому бы я и предложила сегодня начать не с обещания себе с понедельника вести здоровый образ жизни. Начните с действия, которое можно сделать прямо сейчас. Встаньте с дивана, встаньте с кресла, попейте воды, походите хотя бы по комнате из угла в угол. Но главное, воды попейте. И постепенно, по чуть-чуть, шаг за шагом, день за днем превратите нормальный питьевой режим не в подвиг, не в 2-литровую повинность, а в такую же вот автоматическую часть жизни, как почистить зубы. Все. Это легко. Это просто. И вот здесь для меня и начинается смысл Аквалайф. Мы не можем заставить человека заботиться о себе. Не можем. Но можем сделать так, чтобы хорошая привычка была проще. Вода дома, прибор под рукой. Нажал кнопку, приготовил воду, выпил. Не лечить водой. Не ждать от стакана чуда, а сделать воду частью своей обычной жизни. Понимание того, что как без чистки ежедневных зубов будет кариес и вывалятся зубы, вот таким же пониманием, что нет воды, нет здоровья. Организму нужна вода, катастрофически нужна, невозможно без воды. Огромный результат действительно начинается с очень маленького действия. И у кого-то вот прямо сейчас это может быть просто первый вовремя выпитый стакан воды. Попробуйте. У нас, кстати, есть такая замечательная программа «90 дней жизни с Аквалайф». Именно для того, чтобы вы попробовали. Вы звоните 8 800 505 0855, заказываете прибор, получаете его. И когда получаете, тогда и оплачиваете. И вот с момента получения у вас 90 дней жизни с Аквалайф. Вы живете с этим прибором, вы готовите в нем воду, вы пьете эту воду. И принимаете решение. У вас целых 90 дней на то, каждый день думаете, а буду я им пользоваться, не буду, а пью я, не пью. Наблюдаете, смотрите, как пользуется ваша семья, как пользуетесь вы, подходит, не подходит. В течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. И сегодня, кстати, предложение – это ионизатор воды Aqualife 4 в одном и генератор водородной воды Aqualife Light, чтобы у вас правильная вода всегда была с собой. Что такое правильная вода, объясню в следующей части. Сейчас звоните 8 800 505 0855. 34 тысячи, два прибора вместо 60 с чем-то там, сколько на сайте стоит этот набор. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Да, на сайте он стоит 57 тысяч, а мы вам за 34 предлагаем.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
15: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
18: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Разговор о правильной воде продолжается. Ася Рак по-прежнему на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф». И Ася готова не только рассказывать, но и слушать, поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702, чтобы оставить свой отзыв, либо задать Асе свой вопрос.
13: Спасибо, Антон. Да, звоните, я вас призываю к этому. Делитесь своими историями, своими отзывами или задавайте вопросы. Это всегда очень важно, интересно, полезно, я уверена, всем абсолютно. Ждем ваших звонков, но я хочу продолжить. Для начала позвольте я напомню о том предложении, которое действительно сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды». Мы всегда стараемся предложить что-то особое. Так вот, сегодня это ионизатор воды Aqualife 4 в одном. Он готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. И в комплекте с ним генератор водородной воды Aqualife Light. Два прибора по одной цене 34 тысячи. Зайдете на сайте такой комплект стоит 57 тысяч рублей. А для вас, для радиослушателей радиостанции, которым уже более 10 лет, на которой мы уже более 10 лет выходим в прямые эфиры, вот такое супер предложение. предложение Е. Да что ж такое? Вот это я расчувствовалась в первой части. Звоните 8 800 505 08 55. Оплата при получении. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Генератор очень полезен тем, что где бы вы ни находились, в самолете, в полете, в поезде, в очереди, в поликлинике, у друзей, в гостях в другом городе, с вами всегда источник правильной воды. Вы заливаете в генератор водородной воды простую, самую, что ни на есть, обыкновенную воду, нажимаете кнопку, она там одна, одну единственную кнопку, и все. И через 5 минут он сам автоматически отключится, у вас готова водородная вода. Залить туда можно от 50 мл до 400 мл. Вот сколько вы готовы выпить, столько налейте, столько приготовьте и выпейте сразу после приготовления. Напоминаю еще раз, 34 тысячи, ионизатор воды Aqualife 4 в одном и генератор водородной воды Light вместо 57. Звоните прямо сейчас, 8 800 505 08 55. Ну, а я вам хотела рассказать еще одну историю интересную. Вы знаете, что вот в США однажды загорелась река. Не лодка там, не завод какой-то, который стоял на берегу реки, а именно река, поверхность реки. Это было в 1969 году в штате Огайо, и река называется Кайахога. Дело в том, что в эту реку на протяжении многих лет, десятилетиями попадали нефтепродукты, всевозможные промышленные отходы, мусор и так далее, и так далее. Не берегли водный ресурс свой. И в 69-м году река загорелась, поверхность. Причем, как, если поискать эту историю, покопать, то известно о 13 подобных возгораниях с 19 века, представляете? Но именно этот случай стал очень таким громким и превратился в один из символов борьбы с загрязнением воды в США. И мне в этой истории нравится одна деталь. Ведь вода-то внешне была водой, река, вода. Но то, что находилось в ней и на ее поверхности, полностью меняет картину, понимаете? Когда мы смотрим на стакан прозрачной воды, много ли вообще можем понять о ней глазами? Почувствовать можем, кстати, потом многое. Многие пьют воду, говорят, она невкусная, она горькая. Можно попить воды и попросту заработать себе кишечную инфекцию. Да? Визуально-то вода, вода. Все, что мы пьем, а что будет дальше, это уже, знаете, лотерея. Поэтому, вот с моей точки зрения, ионизатор воды Aqualife и генератор воды Aqualife – это настоящая находка. Это то, что позволяет вам управлять водой, которую вы пьете, и быть уверенными всегда в том, что вы пьете качественную воду. Например, генератор водородной воды. Вы заливаете туда воду из какого-то любого источника, который вы считаете питьевым. Что такое генерация водорода? Идет воздействие постоянного тока. Там ведь стоят электроды, такие же, как в ионизаторе, кстати, максимально-максимально качественные. Воздействие постоянного тока, если есть какая-то патогенка, она ее убирает. Вы уверены, что вот я пью воду, которая дает силы, которая дает энергию, потому что это вода, насыщенная молекулярным водородом, а его изучают во всем мире почти 3000 научных исследований, в рамках которых доказано, как она влияет на организм человека. Вот давайте к этому мы с вами уже и перейдем и вспомним некоторые отзывы. Нам написала Ольга. Ей 68 лет. У нее диагноз – синдром диабетической стопы нейропатии. Она написала о том, что у нее диабет уже больше 20 лет, о том, что у нее ноги то невероятно мерзнут, то горят огнем. Пальцев она не чувствовала, и хирург говорил о риске ампутации. Представляете, мне это сегодня от всех этих историй мурашки идут. И в клинике ей провели капилляроскопию. Под микроскопом было жуткое зрелище. Капилляры были как обрубки, и кровь в них почти не двигалась. Знаете, как выглядит капилляр? Шпильку для волос, представляете? Вот так выглядит капилляр. И когда капилляр здоровый, такой, ну вот прям как шпилька для волос, да? И кровь прям видно, она так быстро движется, Очень-очень-очень-очень быстро. Такое вот мелкое-мелкое быстрое движение. А как обрубки? Ну, поломайте, возьмите эту шпильку. И движения крови практически нет. То есть такое болотце. Это смотрят под капилляроскопом. Это распространенная довольно-таки процедура. И тогда ей врачи сказали, давайте-ка будете пить как можно больше ионизированной водородной воды. И когда на следующем посещении, в следующий раз посмотрели под микроскопом, показали ей вновь капилляры, как пишет нам Ольга, я плакала. Кровь, которая стояла, побежала, и появились новые тоненькие ниточки капилляры. Через несколько месяцев после приема водородной воды я впервые за 10 лет надела обычные туфли, а не тапочки, и смогла пройтись без боли. Но это ли не забота о себе? Простыми маленькими шагами начать пить каждый день, ходить. Вот так все легко и просто. Кстати, я под каждый отзыв подбирала научное обоснование, искала исследования, которые объясняют, что же произошло с человеком. Так вот, в журнале «Диабет» в 2022 году была опубликована статья, в которой написано о том, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Вот в чем прелесть еще того, что сегодня мы предлагаем вам комплект. Ионизатор, большой прибор, который готовит 4 вида воды, он стоит дома и им пользуется вся семья. А когда вы куда-то уезжаете, когда вы просто даже уходите на день, вы такой, а как же, моя терапия будет неполная, я не пью воду в течение дня, вы берете с собой генератор, ведь сегодня в комплекте мы вам предлагаем генератор водородной воды. И сегодня такой комплект для вас, для радиослушателей «Комсомольской правды» стоит 34 тысячи. Зайдите на наш сайт aqualife.club, там он стоит 57 тысяч. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Оплата при получении сейчас, вы ничего не платите. Когда получите, тогда и оплатите. Это все легко и просто. Звоните 8 800 505 08 55. Ну, а я предлагаю познакомиться еще с одним отзывом. Мужчина, 54, сейчас ему уже, наверное, где-то 56 лет. У него диагноз резистентная гипертония. Это состояние, при котором артериальное давление остается высоким, несмотря на лечение минимум 3 антигипертензивными препаратами. Так вот, он нам написал о том, что это очень серьезное, кстати, потому что повышается риск сердечно-сосудистых осложнений, инфаркта миокарда, инсульта, гипертонических кризов, сердечной недостаточности и так далее, и так далее, и так далее. Вот он нам пишет, у меня было давление 100/180/110 и не снижалось даже на 3 препаратах. Головные боли, мушки в глазах. На капилляроскопии он тоже делал, картина сладжа, то есть эритроциты все слиплись в комки, еле ползли. Все, кислорода нет, ничего нет, давление скачет, голова болит. Кардиолог добавил к терапии пить ионизированную водородную воду или ионизированную щелочную воду. Через 2 недели давление стабилизировалось на 130/85, а под микроскопом эритроциты разлиплись и неслись, как гоночные автомобили. Врач сказал, что таким образом мы, да, сняли риски инсульта. Восстановили текучесть крови. Этому есть научное обоснование. Метаанализ был опубликован в 2023 году, который подтвердил, что молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Попробуйте! Попробуйте! Проживите эти 90 дней. С момента того, как вы получили, у вас есть 90 дней, в течение которых вы можете вернуть прибор. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, 34 тысячи, сразу 2 прибора. Наш суперприбор, наш премиум ионизатор 4 в одном и генератор водородной воды Light, чтобы где бы вы ни находились, водородная вода всегда была с вами. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55 и не переключайтесь, мы продолжим в следующей части. Успейте на эту цену 8 800 505 0855.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Реклама.
21: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
22: Комсомольская правда.
23: Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
24: Для лиц старше 12 лет.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
26: Вперед! В будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
25: Новости на «Радио Комсомольская правда».
27: В Великих Луках 14:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Президиум регионального политического совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Ёлкина на пост спикера Законодательного собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте. Кроме этого, Президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал Наталью Мельникову на пост сенатора. В Великих Луках 24 сентября пройдет творческая встреча с заслуженным деятелем искусства Альбинасом Цеплияускасом. Она состоится в детской музыкальной школе имени Мусоргского в 18 часов в рамках проекта «Флагманы музыкального искусства», приуроченного к 860-летию города Великие Луки. Альбинас Цеплияускас – известный композитор, автор множества детских песен, выпускник музыкальной школы 1972 года. Его творческий путь сложился нестандартно от выпускника Великолукского филиала Ленинградского государственного института физической культуры имени Лесгофта до признанного мастера музыкального искусства. Альбинас Цеплияускас руководит городской студией звукозаписи «Гамма», выстраивая полный цикл создания произведений. С 14 по 20 сентября в Псковской области было выявлено около 4000 случаев ОРВИ. Случаев гриппа не зарегистрировано. В целях предотвращения распространения инфекции в регионе закрыт 21 класс в 11 школах.
28: О валютах.
27: Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 53 копейки.
28: О погоде.
27: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
29: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, Все достаточно запутано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. Ася, тебе слово.
13: Я хочу напомнить для начала то предложение, которое действует сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды». Это ионизатор воды «Аквалайф 4 в 1», то есть он готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. А также в комплекте генератор водородной воды «Аквалайф Лайт». В него можно налить от 50 до 400 миллилитров воды, нажать кнопку, она там одна, единственная, и через 5 минут он отключится автоматически, самостоятельно, а вы насладитесь свежеприготовленной водородной водой. Подчеркиваю, свежеприготовленной, это очень важно. А сам генератор выполнен из стекла. Никаких сменных элементов к нему не требуется. Он заряжается от розетки, как простой и мобильный телефон в том числе. Зарядное устройство у него идет в комплекте. Все, вам ничего к нему покупать не надо. Вот так выглядит наш генератор водородной воды «Аквалайф». Круглая стеклянная колба, как стеклянная бутылка, на 400 миллилитров. Вы его всегда носите с собой, это легко и просто. Я без генератора никогда не выхожу из дома. Потому что, ну что это такое? Вы там скажете, один стакан с утра выпили, из ионизатора налили, ушли. Ваши там близкие продолжают в течение дня пить ионизированную щелочную или водородную воду, а вы простую где-то пьете. Потом говорите, не работает. Нет. А здесь мы об этом подумали, мы в комплект вам добавили генератор водородной воды, чтобы вы в течение дня, если не дома, всегда могли приготовить водородную воду и пить именно ее, чувствовать разницу, понимать ее и благополучно влиять на все состояние своего организма. Ионизатор воды «Аквалайф» 4 в 1. Вы получаете максимально полнейшую комплектацию. Вам ничего докупать не надо. Это домашний прибор, он работает от розетки. В обращении он легок и прост, как электрический чайник. Я всегда сравниваю именно с этим прибором, потому что он тот же самый принцип. Вы налили воды, подключили к розетке, нажали кнопку. Дальше начинаются отличия от чайника. Наш ионизатор воды «Аквалайф» меняет физико-химические показатели воды. Он разговаривает голосом, когда ионизация закончится, он вас позовет. Скажет, готовая вода в кувшине, отключите прибор от розетки. Да-да-да, он вам напомнит, это очень умный прибор. Но при этом максимально легкий и простой в обращении. Поэтому дома для всей семьи, для приготовления 4 типов вот, воды у вас есть ионизатор воды «Аквалайф премиум». А для того, чтобы пить правильную воду в любом месте, где бы вы ни находились, у вас генератор водородной воды «Аквалайф Лайт». Таким образом, все счастливы, все спокойны, потому что все пьют правильную воду. Каково отличие правильной воды от неправильной? Смотрите, когда вы выпиваете литр простой воды, там из крана, из бутылки, откуда угодно налили, выпили литр, усвоилась 1 столовая ложка. А когда выпиваете литр ионизированной воды, ионизированной щелочной воды или ионизированной водородной воды, усваивается ровно литр. Да, не является лекарственным средством. Вы попробуйте сами. Не мне верьте, не рекламе, а попробуйте сами. Проживите 90 дней с «Аквалайф». Звоните прямо сейчас, вам расскажут, как протестировать ионизатор. 8 800 505 0855. Ну, а я вернусь к отзывам и к научным обоснованиям, которые объясняют, как, почему, что делает с нами вода, которую мы пьем. У Виктории, у молодой девушки 41 года, ей поставили прям такой диагноз, я даже не знала, что такое есть. Ну, может, это просто так вот звучит. Длительный постковидный синдром, астения. Она нам написала следующее, что после ковида я превратилась в тень. туман в голове, слабость. Я не могла работать. Невролог направил на капилляроскопию. Оказалось, что у меня скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Капилляроскопия, вспоминаем, капилляр выглядит как шпилька, и по нему быстро двигается кровь. Если этого движения не видно, то видите, что происходит. Мозг и мышцы просто не получали питания. Мне назначили пить ионизированную водородную воду. После 2 недель, после 2 месяцев я почувствовала, что туман у меня уже рассеялся, вернулась энергия. А контрольное исследование капилляров показало увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet. Я думаю, многие слышали название этого журнала, когда бушевала у нас ковид, эпидемия была. Часто очень о нем говорили. Так вот, там было опубликовано исследование, которое связало пусковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает.

0: писал нам, что кожа как броня, суставы опухшие и боли невыносимы. Дерматолог говорил, что проблема в аутоиммунном воспалении, которое бьет по капиллярам. Ему также делали капилляроскопию. И там была такая классическая картина воспаления, извитые, расширенные капилляры с облачками вокруг. И вот то, что он начал пить ионизированную щелочную воду внутрь и делать примочки с кислотной водой. И как он пишет, это стало моим спасением. Уже через месяц кожа очистилась там, ну, практически на 70-80%. Ушла скованность в суставах. А под микроскопом капилляры успокоились, вернули свою красивую шпилечную форму. Исследование было опубликовано в 2023 году. Оно продемонстрировало, что молекулярный водород подавляет активность так называемого ядерного фактора КПБ, ну, то есть главного переключателя воспалительных процессов, что приводит к снижению выработки провоспалительных цитокинов и разрушающих микрососуды. Дальше у нас в институте имени Бурденко в Воронеже написана диссертационная работа «Употребление ионизированной воды внутрь, ионизированной щелочной воды внутрь и кислотной снаружи при псориазе». И там проводили исследования. Людям, больным псориазом, они были поделены на две группы. Одной группе делали примочки кислотной водой, давали пить ионизированную щелочную воду. Вторая группа пила простую обыкновенную воду и примочек им никаких не делали. Так вот, в той группе, где пили ионизированную щелочную воду и делали примочки кислотной, исцеление прошло быстрее, а ремиссия длилась более длительный срок. Чувствуете разницу? Не лечение отменили и только водой все делали. Нет, все получали одинаковое лечение. Но только в одной группе получали еще щелочную воду внутрь и кислотную снаружи, а в другой нет. И там, где получали, результат произошел быстрее, исцеление произошло быстрее. И ремиссия длилась дольше. Чувствуете разницу? Попробуйте, сделайте собственные выводы. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Сегодня плюс ко всему шикарнейшее предложение. Ионизатор воды Aqualife 4 в одном. 4 в одном. Он готовит ионизированную щелочную кислотную воду. Вот случай как с псориазом, понимаете, наружно. Используем кислотную воду не только с псориазом, с любыми кожными проблемами наружными, даже просто с ранками поцарапались или обожгли, или просто даже умыться после бритья. Используйте кислотную воду. Ионизатор ее вам готовит. Он готовит также еще водородную и серебряную воду. А сейчас сезон простуд, промывать нос, полоскать горло, чтобы простуда вас не свалила с ног. Серебряная вода, ее вы приготовите в ионизаторе, там серебряный электрод в комплекте. Ну а чтобы правильная вода всегда была с вами, где бы вы ни находились, это генератор водородной воды Aqualife Light. Он в комплекте. И такой комплект сегодня 34 тысячи рублей. Зайдете на сайт, посмотрите, он там стоит 57 тысяч. А для вас, для радиослушателей «Комсомольской правды» 34 тысячи. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Наши специалисты очень грамотно вас проконсультируют по всем вопросам, ответят на все вопросы, помогут вам разобраться, что же такое 90 дней с Aqualife. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, а оплата только при получении. То есть сейчас вы звоните и фиксируете для себя эту цену 34 тысячи за два прибора. Не за один, а за два. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Ионизированная щелочная, кислотная, водородная и серебряная в ионизаторе и водородная всегда с собой.
1: Фабрика «Здоровье» – предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика.

0: Холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
1: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, пришел Измайлов. Сейчас к леденящей душу теме из Сибири, где дикая природа, видимо, пошла войной на людей. Что-то пошло не так. Чиновники, говорят, проспали катастрофу. В Красноярском крае Следственный комитет уже завел уголовное дело о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. А более речь уже о шестерых. Причина страшная. Из-за бездействия ответственных лиц хищники вышли не то чтобы войной, но разбираться с нами. А ситуация такая. Закон, оказывается, предписывает Минприроды региона, региональным Минприродам, но в целом правительство региона должно контролировать численность зверей. А это такое себе тоже странное дело. Значит, чиновники должны были отстреливать опасных особей. На бумаге их численность выросла в 2.5 раза, до 26 тысяч косолапых единиц. На деле, говорят, медведи просто бросили плодиться, выходить к людям. Но специалисты говорят, что ситуация сложнее, что ситуация, связанная с развалом всего и вся. Лесных хозяйств, охотничьих хозяйств, которые занимались в свое время всем, как положено, только по науке, а не бандитизмом, связанным с отстреливанием косолапых. А теперь все прописали, но жизнь оказалась сложнее, как, в общем, и свалки, расположенные вокруг крупных городов, в котором и устремляются шерстяные. В Хакасии, в Красноярском крае, медведи берут в круговую осаду целые города. В Абазе мужики ночами отстреливают по 3 косолапых за смену, а те все лезут и лезут из тайги. И то страшно, и то страшно. Согласитесь, но вот как-то так. Корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярске Елена Серебровская прямо сейчас сама сидит с ружьем в дрожащих женских руках в ожидании таежных гигантов. Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Всем добрый день или добрый вечер. Ситуация на самом деле складывалась не вчера и не в прошлом году.
5: Конечно.
6: Да, еще лет 5 назад, когда я интересовалась, обращалась в Минприроду и просила назвать, сколько у нас медведей, уже тогда говорили о том, что численность, популяция превышена. Вот. Ну, теперь она, называют цифру 26 тысяч особей. 2 года назад, 3 года назад было замечательное урожайные годы, лето, осень, кедрач, ягоды и прочее. Поэтому самки приносили по 2-3 детеныша. Сейчас эти же самые самки приводят своих уже подросших пестунов на территорию людей. В дачные поселения, уже на окраине города, в Красноярске, конечно, уже тут уже давным-давно, уже месяц как терроризируют. Хуже, конечно, то, что они нападают в сельской местности на людей, которые выходят за грибами, за ягодами, на тех, кто работает в лесу. Вот как буквально минувшей ночью 36-летний работник лесопромышленного предприятия, он просто остался сторожить технику и вышел из кабины и стал жертвой нападения хищника.
5: А как вот местные жители в курсе ситуации? Да, вы говорите, еще все лет 5 назад, да, уже как бы проблемы были. И что говорили чиновники, которые, как мы знаем, в региональных министерствах, правительствах меняются иногда каждый день? И ну, в целом комплексно как на все это смотрели? Что действительно реально рецепт один, значит, раздать лицензии, чтобы все пошли и таким образом решили проблему, просто повалив меховых вот пачками или какие-то еще, ну, про те же помойки ведь много говорилось, почему ее, то есть вот интересует ли кого-то причина, почему они выходят и что с этим можно сделать по науке, а не силой, как вот некоторые лидеры государств работают?
6: А вы знаете, создается впечатление, что у нас пока медведь не нападет на мужика, ну, тогда и не соберутся с ружьями этого медведя отлавливать. Вот все эти годы было так. У нас ближайшие, ну, скажем так, лет 5 не было таких прецедентов, чтобы по осени медведи нападали на людей. Были редкие случаи весной. Ну, там, понятно, хищник голодный видит. Но это было единичное, совершенно единичное. Но то, что происходит сейчас, ну, это ну, просто... Ну, копилось, и вот оно получилось сейчас. А уже спохватились, а сделать, что сейчас могут сделать? Даже те 36,5 тысяч рублей вознаграждения, которое уже правительство назначило охотникам за отстрел медведей, но оно тоже не спасет ситуацию. Мы ждем с содроганием, люди, жители сельской местности ждут, уйдут ли вообще медведи в спячку, голодные. Потому что опасный медведь – это шатун. Да. Если да, в ноябре, в декабре они голодные не лягут, если они не прошли зажировку, а какими медведи весной выйдут? То есть... Даже если сегодня отстреляют медведь, там 100, 200, 300 особей, ситуация не закончится, она продлится весной.
5: Ну, то есть мы ищем простых решений, да, вот, не сильно погружаясь, как всегда, во что-то. Вот простые решения, отстрелять и нормально. А кто там как заснет, голодным, сытым, заснет ли, ну, будет видно, да, уже другие кто-нибудь там придут, будут решать.
6: Уголовное дело завели по факту, то есть конкретно чиновники не указаны, кто будет отвечать, ну, поэтому да. Будут разбираться. Мне кажется, это прецедент. То есть,
5: спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярске Елена Сереброва.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о цифровом рубле. Что это такое, зачем он нужен и где его можно использовать? С 1 сентября в России появился цифровой рубль. Как его называют в Центробанке, это третье агрегатное состояние российской национальной валюты. Как вода, есть жидкая, твердая и газообразная. Так и рубль тоже может быть наличным, безналичным, а теперь еще и цифровым. Тем не менее, как уточняют в ЦБ, это все равно один и тот же рубль. Стоит он одинаково, и конвертация между этими агрегатными состояниями бесплатная и всегда будет бесплатной. От безналичных цифровые рубли отличаются тем, где они хранятся. Безналичные рубли лежат на счете в банке, цифровые – на платформе Банка России. То есть надежность сильно выше, но есть и обратная сторона. Цифровой рубль – это исключительно средство расчета, а не инструмент сбережений. Вклад в цифровых рублях открыть нельзя, кредит в них взять тоже. И никакого кэшбэка. Тогда возникает резонный вопрос. Если на нем нельзя дополнительно заработать, зачем он нужен нам, физическим лицам? Вопрос этот самый популярный. Ответ на него тоже есть. Во-первых, та самая защищенность. Вклады и деньги на текущих и накопительных счетах застрахованы на сумму не более 1 миллиона 400 тысяч рублей в каждом банке. А в цифровом кошельке можно хранить любую сумму денег и не бояться за нее. Во-вторых, с помощью цифрового рубля можно переводить себе и другим людям любое количество денег, без каких-либо комиссий. В банках на это есть ограничения. Самому себе можно отправить бесплатно не более 30 миллионов рублей в месяц, а бесплатные переводы другим людям ограничены суммой в 100 тысяч рублей в месяц. И некоторые крупные банки даже внутри себя ставят лимиты на переводы другим клиентам без комиссий. Правда, есть нюанс. На первом этапе объемы зачислений на цифровые кошельки тоже решили лимитировать. Каждый месяц можно будет отправлять себе не более 300 тысяч рублей. Скорее всего, этот лимит через некоторое время уберут. Но пока правила такие. Для государства и бизнеса цифровой рубль дает больше возможностей. Правительство с помощью цифрового рубля сможет отслеживать, куда подрядчики тратят выделенные им бюджетные деньги. А еще появится отличный инструмент для внешнеторговых сделок. Те же Китай и Индия тоже активно развивают свои цифровые валюты. Объединив наши проекты, можно проводить сделки без использования западной финансовой системы. Для бизнеса тоже есть плюсы. Например, более дешевый эквайринг. До конца 2026 года комиссия для продавцов за оплату клиентами товаров и услуг на кассе или онлайн будет нулевая. С 2027 года она станет платной, но все равно будет в разы дешевле, чем при оплате картой. Возможность открыть цифровой кошелек уже появилась в мобильных приложениях крупнейших российских банков. Пока это могут сделать только обладатели телефонов на базе Android. Для владельцев айфонов сервис еще недоступен, но эту проблему обещают решить до конца года. Как рекомендуют в ПСБ, чтобы открыть цифровой кошелек, нужно обновить мобильное приложение своего банка. Там появится опция «Открыть цифровой кошелек». Далее следует идентифицироваться через портал госуслуг. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись. Перевести деньги на цифровой кошелек можно с безналичного счета. Так же, как вы сейчас переводите деньги между счетами в одном банке. Оплачивать цифровыми рублями можно в больших магазинах. Их обязаны принимать федеральные сети с объемом продаж свыше 120 миллионов рублей в год. Ищите на кассе QR-код, сканируйте его и оплачивайте. А чтобы снять деньги с цифрового кошелька в мобильном приложении банка, их надо перевести на безналичный счет. Дальше, если потребуется, снимайте наличные в банкомате. Конвертация, повторюсь, бесплатная. Ну и самый важный нюанс. Автоматический цифровой кошелек ни у кого открываться не будет. Только добровольное участие. Хотите – открываете, не хотите – никто не заставляет. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 15 часов, в Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об Украине.
3: Европейский Союз может выделить Киеву 20 миллиардов евро в случае успешного проведения ключевых реформ, заявил официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. По его словам, основными условиями для предоставления финансовой помощи остаются обеспечение принципа верховенства права и реальные результаты в борьбе с коррупцией. Брюссель будет внимательно следить за выполнением этих требований на экспертном уровне, прежде чем одобрит выделение траншей.
0: О нововведениях.
3: Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора пока не определен, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. Предварительно для внутренних рейсов он может составить до 500 рублей на один билет, а для международных – до 1000.
0: О болезнях.
3: Геннадий Онищенко спрогнозировал пандемию гриппа в 2029 году. Зампрезидент Российской академии образования пояснил, что эпидемический подъем заболеваемости цикличен и случается раз в 10 лет. По его словам, последний раз пандемический подъем был зафиксирован в 2019. При этом российская система здравоохранения на протяжении 20 лет каждый год разрабатывает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа, что помогает с ним бороться, подытожил Онищенко.
0: О Москве.
3: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». По его словам, с мая по август городские службы проверили и отремонтировали инженерные системы почти 74 тысяч зданий, включая жилые дома и социальные объекты. Гидравлические испытания прошли на 20 тысячах километров теплосетей. Также подготовлены котельные, тепловые пункты и городские ТЭЦ. Собянин подчеркнул, что имеющиеся резервы мощности гарантируют стабильное и бесперебойное теплоснабжение столицы. Для оперативного реагирования в зимний период сформированы круглосуточные аварийные бригады и подготовлена снегоуборочная техника.
0: О погоде.
3: Дептранс Москвы призвал водителей к бдительности на дорогах из-за дождя. На фоне ухудшения погоды автомобилистам следует соблюдать ПДД, дистанцию и скоростной режим. В столичном регионе из-за ветра также объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение гидрометцентра актуально с сегодняшних 9 часов вечера и до 18.00 четверга. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В понедельник синоптики предупредили, что за неделю в городе выпадет до 80% месячных нормы осадков.
4: Переговоры на паузе. Никаких предпосылок для мира с Украиной нет, а попытки Запада бороться с так называемой русской ложью, вызывающей нелепые кулуары Генассамблеи. Сессия набирает обороты, а Европа рискует остаться с финансированием Киева один на один. И наемники под Харьковом и налог на полеты. В бой бросают латиноамериканцев, а Минтранс предлагает скинуться на лизинг самолетов. Мы с вами готовы скинуться только на новости. Пришел Измайлов, будем вникать. Итак, сейчас к Кремлю, который устами Дмитрия Пескова уже расставляет точки над «и» в связи, в общем, и не только с открытием большого дипломатического улья в Нью-Йорке, где в самом разгаре недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Но наши, в общем, и без всего этого практически каждый день напоминают всю ситуацию. Так вот, никаких предпосылок для мирного трека по Украине нет, в очередной раз заявил пресс-секретарь президента Песков, хотя напомнив, что президент Путин все так же открыт к диалогу и готов ко встречам.
5: Действительно продолжается милитаризация Украины. Европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений. Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы, как российская сторона, сохраняем свою открытость для мирных переговоров. Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
4: Ну а на британские потуги создать очередной центр борьбы с ядовитой русской ложью в Кремле только ухмыльнулись. Русофобия в Лондоне уже пробила потолок.
5: Ничего нового премьер-министр Великобритании не сказал. Это первое. Второе. Нагнетание русофобских настроений и такое поддерживание атмосферы тотальной русофобии – это то, чем в Британии занимаются давно. И сейчас, наверное, в унисон с Британией этим занимаются и немцы, и французы, ряд других европейских государств. С нашей точки зрения, это абсолютно недальновидная политика. Это никоим образом не приближает нас к каким-то шагам, которые в перспективе могли бы привести к разрядке напряженности и к деэскалации на европейском континенте.
4: Ну и вот, пожалуйста, еще раз все это на фоне происходящего в Нью-Йорке. 81-я сессия Генассамблеи ООН. Лавров уже высадился, там планирует поучаствовать. Хотя, в общем, приблизительно понятно, с кем придется иметь дело. Зато запланирована интересная и, видимо, ключевая встреча, ради которой Лаврова оторвали от более серьезных дел. Переговоры с госсекретарем США, тут и непонятно, переговоры или просто встреча с госсекретарем США Рубио. Причем и Трамп там же времени зря не терял, выделил Зеленскому ровно 40 минут, отчитал, выслушал и отправил подальше. В целом же планирует, как всегда, значит, вся эта суета вокруг ключевых вопросов, как они говорят, глобальной повестки. Россия технично дистанцировалась от заангажированных украинских пунктов этой самой повестки, а потому, в общем, стоит ли чего-то ожидать. Вот. Заместитель генерального секретаря ООН, бывший, правда, советский, российский легендарный дипломат, бывший замминистр иностранных дел России Сергей Орджоникидзе, с ужасом и грустью наблюдает за новым поколением политиков и дипломатов и за тем, как тихо плачут легендарные дипломатические протоколы переговоров, где-то выкинутые на помойку истории. Сергей Александрович, здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Что скажете? Что, чем, вот, о чем вас спросить правильно? Чем важна эта встреча? Или чем она интересна вот в этом году?
6: Вы имеете в виду Генеральную Ассамблею?
4: Ну да.
6: Ну, вы знаете, Генеральная Ассамблея это своего рода парламент. Вот если сравнивать, допустим, Организацию Объединенных Наций, я бы ее сравнил бы с парламентским устройством государства, где существует парламент, существует премьер-министр и президент. Вот функции парламента выполняет Генеральная Ассамблея. Функции премьер-министра, который, в общем-то, занимается серьезными делами, выполняет Совет Безопасности. А функции президента, который является так, ну, символом, представительский характер в основном его полномочий, это генеральный секретарь ООН. Вот давайте исходить из этого прежде всего. Генеральная Ассамблея – это форум, где, значит, как и в парламенте, можно поговорить, и каждый на любую тему, которая волнует представители государств, и представители государств выражают свою политическую позицию по тем вопросам, которые они считают важным и нужным. Ничего вот такого драматично нового я там не жду. Это будет отражение. Все эти выступления, вот мы свидетели выступлений Трампа и всех остальных, это отражение того же самого их политической позиции, которой они занимаются.
4: Но интересно, что... ведь, извините, вас перебиваю, политическая позиция и философская жизненная позиция между Трампа – это позиция силы, да, это действие Соединенных Штатов, как бы даже не спотыкаясь о какие-то нормы и законы, а только с позиции силы. И мы, в общем, говорим о том, что институты ООН, ну, они хоть и сохранены, да, но они не работают сегодня. И непонятно, как...
6: Вы знаете, почему они не работают или работают очень плохо? Просто очень. Потому что... Что такое ООН? ООН – это организация государств, суверенных государств. И роль ООН, так сказать, та или иная, позитивная или негативная, зависит от воли суверенных государств, которые, собственно, там и являются основой существования всей организации. То есть организация вот состоит из суверенных государств, которые и выражают, так сказать, настроение, и организация, соответственно, и так она и действует. Знаете, когда отношения межгосударственные из ряда вон плохие, значит, ну, в данном, на сегодняшний день мы смотрим, что происходит. Международная система разбалансирована, количество противоречий зашкаливает, идут вооруженные конфликты. И как складываться будут дела в мире, даже, так сказать, самые умные политологи предсказать не смогут это, наверное. Так что от организации вы не можете ждать большего, чем вы можете ждать от государств и ее членов.
4: Ну, справедливо, да. Но тогда вот, как бы, есть ли смысл там серьезно слушать какие-то заявления или еще что-то, или это с учетом вот тех действий, о которых вы говорите, ну, на которые уже невозможно повлиять, что все это все равно... Ну, тогда что такое ООН, в чем ценность этой Генассамблеи, кто о чем говорит, да?
6: А вот, ну, вы знаете, ведь для большинства государств это Генеральная Ассамблея – это уникальный форум, где они могут выразить свою позицию. Давайте исходить из того, что подавляющее большинство государств – это маленькие, средние и малые государства. И их голос нигде никогда не слышен. Ну, мы слышим голоса, так сказать, вот крупных стран, сверхдержав, А голоса вот того самого большинства, который и принимает решение на Генеральной Ассамблее голосами, мы их не слышим. Ведь для нас важно, что, вот, например, для России, важно то, чтобы убедить третий мир в правильности нашей позиции в отношении многих проблем. И политических, и идеологических на сегодняшний день. Потому вот мы должны дать им возможность высказаться. Угу. Высказаться. И они в этом плане, конечно, будут благодарны. То, что скажут нам наши западные оппоненты, это понятно, да? Ничего нового мы не услышим от них. А вот от третьего мира, с которым мы работаем, с которым мы стремимся убедить в правильности нашей позиции, от третьего мира нам важно узнать, куда, в общем, клонится стрелка часов. Вот куда, вот посмотрим.
4: Да.
6: Желательно, чтобы в нашу сторону.
4: Ну, да. Куда-то к чему-то не очень хорошему все-таки кажется, да? До, как это говорят, до вот эти часы катастрофические, до разного рода непредвиденных событий, все ближе и ближе. Секундная стрелка. Сергей Орджоникидзе, бывший зам генсекретаря ООН, советский российский дипломат. Ну, а из позолоченного кабинета ООН сурово и без дипломатических реверансов переносимся прямо на линию фронта. Что там под Харьковом, узнаем.
7: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее...
4: Итак, ВСУ продолжает судорожно затыкать дыры в, как они говорят, обороне под Харьковом. И массово перебрасывают туда свежую кровь, свежую партию наемников из Колумбии. Горячие латиноамериканские парни прилетели за легкими деньгами, но попали в настоящий ад. Котел наши военные заваривают там нешуточный. Ну а наш военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, настоятельно рекомендует колумбийцам скорее возвращаться на свои родные банановые плантации.
7: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: Необычные вещи происходят сейчас на линии боевого соприкосновения в ходе специальной военной операции. И чем же необычны? Я бы даже взял на себя смелость сказать, что за время нашей специальной операции никогда еще не было такого, чтобы российская армия образовала сразу 3 котла для украинских вооруженных сил. Да-да-да, один котел это под Волчанском. Второй котел – это Доброполье. И третий котел – это Орехов. Рекорд. Рекорд. Все это говорит о том, что, в общем-то, интенсивность боевых действий российской армии начинает набирать новые обороты. Положение под Харьковом, в этом самом котле, где, по данным Минобороны России, обороняются около 2000 украинцев, тяжелое, очень тяжелое положение. И вот в связи с этим главком ВСУ Дропатый прибыл лично, как пишут подлизы с украинских СМИ, лично прибыл в Харьков. Как можем вообще прибыть не личным? Ну и еще одна любопытная деталь. Украинские солдаты и офицеры говорят, они уже знают главкома Дропатова не только как в этой должности военачальника, но и других. Они говорят, что там, где появляется Дропатый, там уже пахнет поражением. Действительно, там положение аховское. Российская армия разрубает этот котел на куски и ежедневно берет под контроль 2-3 населенных пункта, где заседают вот эти украинские гарнизоны, оказавшиеся в зоне этого котла. Но что любопытно, как сообщают официальные, даже украинские источники, Дропатый привез с собой несколько тысяч колумбийцев. Запомнили? Колумбийцы сегодня Дропатый хочет превратить в главную ударную силу для того, чтобы вызволить попавших в Харьковский котел украинцев. Кстати, вместе с колумбийцами в этот котел пытаются прорваться и поляки, и даже грузины. Один из украинских, как модно говорить, пабликов уже проболтался за время суточных боев. Колумбийцы потеряли около 200 человек. И как написал один из украинских авторов, он написал, что земля под Харьковом услана трупами колумбийцев. Конечно, украинские командиры не стараются оформить их смерть как положено. Говорят, что как собак закапывают, даже крестики не ставят. А тем временем Зеленский с Трампом вчера долго говорили о том, как дальше быть Украине. Во время разговоров с Зеленским Трамп много-много раз говорил, надо закончить это до зимы. До зимы. Ну, и Зеленский, как хорошо натренированная собачка, во время этого коротенького интервью тоже так частенько повторял. Да, до зимы. Ну, вы знаете, закончится ли специальная военная операция до зимы, решать не в Вашингтоне, не в Киеве, а в Москве и в Генеральном штабе прежде всего. Но, тем не менее, Зеленский признал, что ситуация нынешней зимой будет аховская, потому что запасы угля, например, они только на 50% хватит для обеспечения украинского населения. 50%. То есть они могут не дотянуть даже до Нового года. Ну, а что еще там происходило во время разговоров Зеленского с Трампом? Трамп упорно настаивал, чтобы Зеленский прекратил бить по нефтеперерабатывающим российским заводам, которые вырабатывают дизель. Эту песенку мы уже слышали. Это что ж, миротворец Трамп так беспокоится о русской нефти или российских нефтеперерабатывающих заводах? Нет. Тут нас, как говорится, не проведешь. Потому что от российского дизеля, оказывается, зависит и положение дел на нефтяном рынке мира. А особенно в Соединенных Штатах Америки, где цена на дизель, по-моему, подскакивает уже к $5 за галлон. А это очень серьезно повлияет на позицию Трампа на предстоящих выборах Конгресса. Они в начале, по-моему, ноября. Опа-па! Так что Трамп беспокоится вовсе не о мире на Украине. Он беспокоится о собственной политической, извините, заднице. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
7: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Ну, а теперь к новостям, от которых у каждого авиапассажира автоматически сжимается кошелек. Минтранс и Минпромторг придумали новый фокус – ввести дополнительный сбор с каждого билета. До 500 рублей на внутренние рейсы и до 1000 на международные. Все, конечно, ради того, чтобы покрыть расходы на лизинг новых российских самолетов, которые вот-вот будут, вот-вот должны были быть еще 8 лет назад, потом сейчас, потом в 27-м году, потом в 30-м, но никаких сомнений точно совершенно будут. Правда, что касается этой идеи, как обычно нам сообщают, что ясности и определенности, мол, пока нет. Приватизация прибыли и национализация издержек, говорят на это в народе. Эксперты же тоже уже хватаются за голову. Глава Ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев предупреждает о падении спроса на перелеты.
11: Он и так сейчас безумно дорогие билеты. Ну, просто безумно дорогие. И ничего не могут, и авиакомпании уже и так, понимаешь, пережимают себе горло и стараются как-то не увеличивать стоимость. Но это же тоже может, в конце концов, привести к каким-то фатальным делам. Да? Значит, на чем-то они должны экономить для того, чтобы, так сказать, не увеличивать стоимость авиабилета. Значит, будут экономить на содержании воздушного судна, будут экономить на других вещах. Там, где у них есть затратный механизм, они на этом будут экономить. Ну и доэкономимся мы в конце концов. Ни к чему хорошему это не приведет.
4: По задумке чиновников, деньги из карманов пассажиров потекут рекой прямо в Минтранс, а оттуда лизингодателям, чтобы, как они говорят, хоть как-то перекрыть этими миллиардами разницу между дикой себестоимостью и льготными ценами на наши лайнеры. Вот в разные стороны, как полярно разнесли эти понятия. А вторую часть куша отдадут авиакомпаниям на компенсацию эксплуатации отечественных судов, которые пока проигрывают иномаркам. Те, кто все-таки рискнет летать на, в принципе, видимо, уже рискнет летать, смогут рассчитывать еще и на жирную скидку на керосин. А, в общем, как прямо заявил у нас в эфире член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков, перед нами самый настоящий новый налог на перелеты.
12: Если этот сбор будет, безусловно, это будет один из факторов повышения стоимости билетов. Напомню, что и так уже билеты обложены этим сбором на реконструкцию аэропортов. По существу что это? Новый налог. Чем? Это налог на что? Это налог на авиаперелет. То есть авиаперелет приравнивается таким образом к роскоши. Есть отдельный налог на роскошь, и получается, что авиаперелет и роскошь. Авиаперелеты для многих и многих граждан нашей страны – это необходимость, потому что во многие места поездом не доедешь, и дорог нет, и так далее.
4: Правда, чиновники божатся, что этот побор не навсегда. Ну, знаете, как это? Временно. Ну, а теперь к шокирующим новостям для аптечных баронов. Наши люди, оказывается, передумали болеть и массово плюнули на покупку лекарств. Продажи просили даже в интернете. Фармацевты с тоской перебирают горы невостребованных витаминок, а эксперты лишь руками разводят. Виноваты, мол, слишком хорошая погода и отсутствие заразы. Наш Юрий Кораблев с ухмылкой, разглядывая космические ценники на элементарные витаминки, напоминает аптекам.
13: Темпы роста интернет-продаж лекарств в России заметно замедлились. В январе-июле текущего года в упаковках они выросли всего на 2% год к году, до 270 миллионов штук, против 18% годом ранее. Об этом рассказали на аптечном саммите. В деньгах объем продаж увеличился на 22%, до 180 миллиардов рублей. Но в январе-июле прошлого года рост был выше, на уровне 30%. Россияне в этом году реже болеют сезонными простудными заболеваниями. Это главная причина снижения продаж лекарств, заявил Радио КП эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.
14: В текущем году динамика потребления действительно значительно ниже, чем годом ранее. В текущем году денежный объем рынка, по нашим оценкам, вырос на 11,5% по итогам первых 8 месяцев текущего года. Натуральное потребление в упаковках снижается на 2,9%. Это происходит в основном за счет того, что в текущем году достаточно благоприятная эпидемиологическая обстановка, то есть заболеваемость низкая, и потребление целого набора профильных категорий, которые относятся к лечению гриппа и простудных заболеваний, оно просто находилось на низком уровне, соответственно, объем потребления этих препаратов не повышался, не влиял на общую картину. Но дело в том, что касается это и других категорий лекарственных препаратов, к сожалению, видимо, экономические реалии тоже вмешиваются в тенденции потребления, их тоже нельзя списывать со счетов.
13: Но есть группы препаратов, у которых, несмотря на все обстоятельства, продажи только растут, причем колоссальными темпами. О них рассказал Николай Беспалов.
14: Например, взять препараты семаглутида, тирзепатида или, скажем, антидепрессанты, которые продолжают употребляться в очень значительных объемах, и динамика потребления этих препаратов растет.
13: Рост продаж лекарств в онлайне поддерживается удорожанием чека. Средняя цена купленного в интернете препарата достигла 670 рублей. Это почти на 20% больше год к году. К июлю она поднялась до 720 рублей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: 15:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В преддверии Дня машиностроителя на ЗАО «ЗЭТа» отметили сотрудников, которые вносят наибольший вклад в развитие предприятия. В торжественной обстановке благодарственные письма, а также удостоверение ветеран труда и почетный ветеран труда заводчанам вручил первый заместитель генерального директора, директор по производству Максим Ареев. Финалистами всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» стали 4 представителя Псковской области. Среди них великолучане Ирина Белова, Александр Торбин, Владимир Матрунич, а также Андрей Мусатов. Всего в финал вышли 400 лучших наставников страны, успешно прошедших отборочные испытания и полуфинал проекта. Заключительный этап конкурса пройдет с 13 по 19 октября в Тульской области. По итогам всех испытаний определят 106 победителей. Их лучшие практики войдут в банк проектов по воспитанию и получат поддержку экспертов для реализации в регионах. Великолукский драматический театр сообщил о старте нового 107-го сезона. Его открывает спектакль «Земля Эльзы» режиссера и художественного руководителя театра Максима Ларина. Премьера состоится в субботу 26 сентября в 17:00.
9: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 53 копейки.
9: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
16: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. американцы будут менять мировую политическую систему, я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
17: Разборки в стиле рэп, стрельба в особняке, удерживание сотрудников, израильский рехаб. Полиция проверяет скандал вокруг Джигана. Экзаменационный закрут. Миноборнауки реформирует правила поступления в вузы в очередной раз. И климатический ультиматум Эль-Ниньо угрожает унести 500 000 жизней из-за аномальной жары и засухи по всему миру. Приглашаем всех к нам охлаждаться. Здесь Измайлов и рэп. Но телеграм-каналы взорвались этим днем нечто произошедшим в подмосковном особняке рэпера Джигана. Выясняется, что еще летом он устроил настоящую осаду в собственном доме. Около 10 часов удерживал сотрудников в заложниках, палил из оружия, ранил одного из них. Все это на глазах у детей, полный какой-то беспредел. А после чего его экстренно эвакуировали в израильский рехаб. Этим закончился, видимо, сам перформанс. Полиция сказала, что начала проверку. Как это бывает известно, тщательно, конечно, внимательно, сомневаться не приходится. Но адвокаты бывшей жены Оксаны Самойловой громко намекают на лишение родительских прав, о чем строго говорит закон, все предусматривает, потому что действия этого родителя номер один или номер два детям вредят. А брак был расторгнут судом в апреле. И вот успели они нажить четверть детей. То есть, в общем, видимо, семья была такая образцовая. Но что-то с фотографиями из этого особняка тоже такое себе. Видимо, что-то они там всяко употребляли такое вот заразное. Ну, бывает. Адвокат Матвей Дзен, глядя на этот рэперский замес, тоже начал вникать во все происходящее. Матвей, здравствуйте.
18: Да, здравствуйте.
17: Ну что, рехаб в Израиле, слабый отмаз, статья о халатности ждет вас прямо сейчас?
18: Ну, я думаю, что, конечно, не просто так он оказался в рехабе именно за пределами Российской Федерации, потому что, естественно, исходя из того, что изложенные сведения, они достоверны, юридическая ситуация Джигана, ну, довольно шаткая, так скажем. И зависит она в первую очередь от тех показаний, которые будут давать люди, которые были свидетелями и потерпевшими от его действий. Это в первую очередь персонал, дети, конечно, и позиции матери его детей, его бывшей жены, также будет важна для развития этой ситуации. Поэтому, конечно, на ум приходит то, что в Израиль он уехал не просто так, а для того, чтобы оказаться подальше от внимания российской полиции.
17: А еще бит мы можем с вами. Джига стреляет, ствол дымится, но от уголовки трудно укрыться. Вот может ли быть заведено уголовное дело и при каких условиях?
18: Но уголовное дело здесь вполне может быть возбуждено, если будет кто-то, кто заявит себя как потерпевший от его действий. Я так предполагаю, что до настоящего времени это не произошло именно потому, что каким-то образом ему удалось эту ситуацию регулировать, и тот человек, который, как сообщается, получил ранение, он не написал заявление о том, что он считает себя потерпевшим, и, соответственно, с просьбой разобраться, привлечь виновного к ответственности. И, по всей видимости, то же самое не сделала его бывшая супруга и кто-либо еще. И поэтому мы об этой ситуации ничего, собственно говоря, не знали. То есть фактически общественность обратила на это внимание только сейчас, когда произошла, ну, такая утечка информации. Конечно, теперь внутри уже самой полиции, внутри правоохранительных органов станет серьезный вопрос, а действительно ли была проведена полная доскональная проверка этой ситуации? Или же каким-то образом получилось так, что ну, поверхностно к этому всему отнеслись.
4: Как это бывает у нас, да? Какие-то аргументы нашли, да.
18: Да, но все-таки мы все понимаем, что, к сожалению, высокий уровень материального достатка, он некоторым лицам позволяет и оказывать незаконное воздействие на правоохранительные органы. Ну, вот, поэтому, по всей видимости, и с этой точки зрения, конечно, эта ситуация также будет изучаться, потому что сейчас правоохранительные органы, они, конечно, реагируют на ситуации, которые привлекают общественное внимание. Мы видим, что уже в соцсетях поднимается как бы такая волна общественного мнения, которая говорит к тому, что да, ну, всякое в жизни бывает, но ведь обычный человек за подобного рода выходки, да, они были бы не в особняке, а в квартире, там вместо ружья был бы кухонный нож, но даже если никто не пострадал, он бы, скорее всего, был привлечен к той или иной ответственности. Ну, вот, а в этом случае мы видим, что человек просто взял, уехал и никакой ответственности не понес.
4: Ну, кстати, да. То есть даже если это не общественное место и нет заявления, сам факт применения оружия, да, и попадания в кого-то, уже повод был бы завести уголовное дело в любом другом случае и отправить человека, да, отдыхать на приличный срок. Но все по-разному у нас.
18: Ну, строго говоря, действительно не требуется заявление потерпевших для возбуждения подобного рода уголовных дел. Однако на практике, если и потерпевший выдает показания о том, что он не потерпевший, свидетели тоже дают какие-то невнятные показания, ну, это серьезная проблема, на самом деле, для расследования. Если все вдруг ослепли, оглохли, забыли и ничего внятного не говорят, конечно, полиции тяжело продвигаться в этой ситуации. Поэтому сейчас стоит вопрос о том, в каком объеме есть четкие доказательства, твердые, то есть, ну, в данном случае аудио-видеозаписи, которые могли бы восстановить точную картину произошедшего. Потому что, еще раз напоминаю, все-таки все эти события, они известны нам только в описании

0: Будущим учителям теперь придется создавать профильный предмет, который они хотят преподавать: химикам химию, физикам физику, а математикам математику. Ну и в целом, видимо, физики и математики становятся больше. Наш Юрий Кораблев уже забаррикадировался в кабинете истории со стопкой учебников за 5 класс.
1: Миноборнауки предложила реформу поступления в вузы с 2027 года. Новые правила могут отменить многопрофильный конкурс и внедрять систему бонусов за дополнительные экзамены и особые достижения. Ведомство планирует ужесточить требования к профильным предметам. Так, число направлений, где физика станет обязательной, вырастет до 37, в том числе для всех специальностей в области машиностроения. Экзамен по истории станет обязательным там, где вузы ранее имели право самостоятельно выбирать между историей и обществознанием. Математика станет обязательным условием для поступления на все специальности, связанные с информационной безопасностью. Кроме того, будет отменен многопрофильный конкурс. Абитуриенты будут соревноваться за места на конкретные специальности или направления. Для тех, кто сдает больше экзаменов, чем требуется для основного конкурса, предусмотрена система поощрений. Это дополнительные баллы за ЕГЭ. Если абитуриент набрал 60 и более баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не использует в основном конкурсе, он сможет получить за него от 15 до 25 дополнительных баллов. Правила для участников школьных олимпиад станут строже. Без вступительных испытаний смогут поступить только победители. Учитываться будут результаты за 10 и 11 классы. Для чего все эти изменения? Комментирует радио «Комсомольская правда» профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
2: Меры выглядят реакцией на прошедшую приемную кампанию, где особенно остро проявился конфликт между высокопарниками и олимпиадниками. Хотя, на самом деле, сама по себе проблема началась давно уже, не первый год она обсуждается, не первый раз корректировали перечень олимпиад и все ли другие преференции, которые получают победители, призеры олимпиад. В этом смысле хотелось бы подчеркнуть, что ограничения шли и в том, чтобы все-таки быть уверены, что не только победа в олимпиадах, но и системные учебные достижения есть у олимпиадников. Помните, ему установили довольно высокие минимальные баллы по предмету, в том числе профильному, чтобы не только победа на олимпиаде, но и знание самого предмета системное в школе было. Все это выглядит, на мой взгляд, как краткосрочные меры, очень реактивные на те проблемы, которые возникли буквально в этой приемной кампании. Решения явно не стратегические. И вот такое впечатление, просто некоторая такая вот корректировка, адаптация системы для того, чтобы минимизировать конфликты. Но потенциала того, чтобы, скажем так, решить проблему доступности качественного образования за счет расширения этого качественного образования, за счет благоприятных условий для зачисления и поддержки, чтобы снять стресс из семей, из самих ребят, я в этих решениях не вижу.
1: Изменения затронут у тех, кто планирует продолжить образование в магистратуре. В одном вузе можно будет подать документы максимум на 5 направлений. В сфере платного обучения будет разрешено использование материнского капитала и образовательных кредитов для оплаты обучения. Вводится обязательная предоплата за первый семестр. По мнению ведомства, это поможет зафиксировать выбор поступающего и сделает конкурс на платные места более справедливым. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Ну и далее о глобальной катастрофе, которая уже начинает жарить планету по-взрослому.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новосибирск.

0: Ленинская, 56, телефон 911-388-21-22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Итак, к надвигающейся глобальной катастрофе, которая всех нас хорошенечко зажарит. Климатологи бьют в колокола. Аномальное явление, все тот же самый Эль-Ниньо, так люто перегревает Тихий океан, что за ближайшие всего полгода, то есть, в общем, Новый год, видимо, переживут уже не все. Адская кухня может унести до 500 000 жизней. Нигерию, Индонезию, Индию и Бразилию ждет не просто экстремальный зной, а самая настоящая большая прожарка. Выжженные поля, засухи, наводнения. И вообще непонятно, что еды не будет, а все будут непонятно тоже, что делать. Ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Ваейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев прямо сейчас вытирает пот со лба своего термометра. Андрей Александрович, здравствуйте. Вот чего, нас тоже прогреет? До уровня мороженого или какой-нибудь medium rare хотя бы сможем перенести?
5: Ну, вы знаете, во-первых, это немножко, так сказать, преувеличенное заявление. Дело в том, что Эль-Ниньо действительно прогнозируется. С каждым месяцем все более и более вероятно. Это правда. Вот, и, первое, что приходит обычно в этих самых прогнозах, это то, что следующий год будет рекордным по температуре. То есть вот каждый раз, когда наступает сильный Эль-Ниньо, соответственно, устанавливается температурный рекорд. Так было в 2016 году, потом в 2023-2024, и вот сейчас, якобы в 2027, весьма и весьма вероятно будет следующий заход. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – это изменение режима осадков. Ну, понятно, что когда увеличивается температура, увеличивается внутренняя энергия самой климатической системы, ну, атмосферы, допустим, океана, по крайней мере, верхнего слоя. И, соответственно, вот эта энергия дополнительная, которая появляется, она ищет выхода. Это происходит, с одной стороны, в виде, вот, собственно, интенсификации режима осадков, когда больше испаряется воды с поверхности океанов, морей, рек и так далее. И, соответственно, более интенсивно образуются облака, соответственно, в конечном итоге выпадают осадки. А с другой стороны, учащаются всевозможные подпогодные аномалии. Это, в первую очередь, там, ветровые нагрузки и, опять же, тот же дождь или, соответственно, засуха. Это вот основные проявления Эль-Ниньо, по статистике, которая накоплена уже за достаточно большой промежуток времени. Что касается, если говорить о России, то температура, конечно, скажется на всех. Как известно, у нас вообще теплеет быстрее, чем в среднем по миру. Так что тут уж никуда не денешься.
4: Но так, глядя на наше лето и на европейское, не скажешь, честно говоря, что у нас что-то.
5: Понимаете, как вам сказать, год на год не приходится, начнем с этого, правда? Так что тут... и территория у нас очень большая, понимаете? Вот если говорить о Монако, то можно говорить обо всей стране. А России так говорить нельзя, поскольку понятно, что условия и разные виды климата имеют место в разных регионах. Обширная территория все-таки, правда? Что касается осадков, то здесь все более-менее благополучно. Опять, если судить по статистике уже многолетней, осадки, изменения режима осадков, они сказываются, в общем-то, в основном на южном полушарии и на центральной, экваториальной зоне. отчасти на Индии и Китае, но до нас это не доходит. Поэтому с осадками вроде все хорошо. Но вот температура, увы, и ахта, она подрастет. Она ведь складывается из двух как бы составляющих. С одной стороны, постоянно действующее глобальное потепление, с другой стороны, на это накладывается еще вот явление Эль Ниньо. Теперь, что касается вот прогноза, который вы упомянули, ну, и существуют разные оценки. Например, где-то в июле, по-моему, газета «Гардиан», небезызвестная, прогнозировала, вообще говоря, 50 миллионов, соответственно, жертв вот за счет засухи, поскольку, в общем-то, в основном это приходится на страны третьего мира, где засуха, а засуха – это ведь не сиюсекундный как бы эффект, еще откладывается, так сказать, на достаточно продолжительный промежуток времени, правда? Поэтому здесь, в общем-то, может сказаться. Ну, размер, в общем-то, трудно предугадать абсолютно точно. Ну, в общем-то, вот такая угроза существует. Надо сказать, что в мире такое бывало. В частности, вот известен факт исторический, где во второй половине 1870-х годов был так называемый «Великий голод», там и вот, азиатская часть, где, так сказать, опять же, по вот, тому, что мне приходилось видеть, жертвы были там 50-миллионные и так далее. Вот. Но, конечно, сейчас ситуация немножко иная, поскольку есть вот все-таки предупреждение некое заранее, есть некие базы продуктов, которые запашаются, ну и, соответственно, смягчают ситуацию. Но полностью решить они, конечно, проблемы не могут, они могут только слегка смягчить. Вот. Ну, опять, это, в общем-то, не коснется, конечно, Российской Федерации, я полагаю.
4: А не вот коснется, ну, в плане, то есть, что вообще не заметим?
5: Нет, я еще раз говорю, нет, я имел в виду сейчас в данном случае продовольственную составляющую. И не коснется осадки. Осадки, в общем, тоже на территорию Российской Федерации. Вот именно влияние Эль Ниньо не сказывается. Температура, да, ну и учащение всевозможных вот, погодных климатических аномалий, оно наблюдается год от года, никто не может угадать, будет ли их больше или меньше, но если говорить о статистике, то, между прочим, может быть, это совпадение, но самое рекордное число таких событий в год, 493, если я правильно помню, приходилось на предыдущие, на 2024 год. Вполне возможно, это случайное совпадение, поэтому вот сразу проводить аналогии, видимо, не следует. Сама ситуация, в общем, говорит о том, что может быть вот это снова случится.
4: Да, вот как, ну, тоже прям коротенько в качестве иллюстративности оттенка. Вот упомянутые страны, там прям действительно находиться будет невозможно? Ну, где-то возможно, что такое будет?
5: Вот. Нет, ну сейчас, вы знаете, вот как бы опять речь идет о неких прогнозах модельных, не надо к ним относиться
4: да.
5: как к
4: последней
5: инстанции.
4: Да.
5: Поэтому, разумеется, как бы вот такая угроза существует, и вот в Европе жара в этом году напомнила о том, что могут быть и экстремальные значения. Ну и по прогнозам климатическим, между прочим, моделей тоже говорит о том, что в Индии, в общем-то, такая угроза в ближайшие годы существует.
4: Спасибо, Андрей Александрович.
5: Ну а дальше.
4: Да. Да. Спасибо, Андрей Киселев, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейко в Петербурге. Коммерческие перелеты на аэротакси могут стартовать в России уже в ближайшие 5 лет, уверены эксперты, ключевые игроки рынка. Правда, чтобы полноценно запустить такой транспорт, придется переписать воздушное законодательство, задействовать зарубежные технологии. Ну а на старте ждут, как говорят, узкие ниши. Пока это специальные трансферы, туристические полеты и выделенные городские коридоры в рамках пробных режимов. Но аэротакси не только про комфорт говорят, но и спасение жизни. Эвакуация пострадавших, оперативная доставка врачей, оборудование в глухие и забитые пробком районы пробками. Вот эти ситуации позволят выигрывать драгоценные минуты. Говорят, что у нас уже есть компании, даже с серьезными успехами в этой сфере. Основатель сервиса безопасности полетов «Ранавия» Андрей Патраков прямо у нас в эфире подчеркнул, что под определение аэротакси подходит теперь самый разный транспорт. От вертолетов и конвертопланов до беспилотников.
6: пользуются. Есть понятие авиатакси, и тут неважно, какой будет аппарат. Например, в США у них там это авиатакси существует уже лет 50, там над Нью-Йорком вертолеты летают, а на Аляске летают легкие самолеты, где пилот один везет одного пассажира. Это уже тоже авиатакси у них, и как мини-авиакомпания. У них это возможно по законодательству. У нас же, к сожалению, если даже вот завтра по волшебной палочке у нас будут сесть вот эти все аппараты уже сделаны и сертифицированы, то все равно законодательство, к сожалению, у нас очень носит запретительный характер. У нас нужно создать авиакомпанию, когда вот такие авиатакси сделки, даже небольшую или даже крупный эксплуатант, который там, не знаю, 100 этих авиатакси сразу будет эксплуатировать, то он не сможет экономически существовать, а для таких маленьких компаний они экономически убыточны будут сразу заведомо.
4: Идеальный сценарий на сегодня, говорят эксперты, это короткие перелеты до 50 километров. Например, из аэропорта в центр города прямо над стоящими мертвым грузом пробками. Это выйдет ощутимо дешевле привычного вертолета. Ну а эксперты ждут плавного перехода от пилотов-людей к полным беспилотникам. Пугаться здесь, видимо, не придется. Но все будет идти поэтапно. Упрется в решение кучи задач от технологий, инфраструктуры до законов. О чем в эфире радио «Комсомольская правда» предупредил гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.
7: Давайте будем исходить из потребностей человека, который всегда хотел и хочет переместиться из точки А в точку Б быстро и дешево. Это нормальное желание там из офиса в аэропорт. Вопрос в том, чтобы это было надежно, безопасно, ну и действительно дешево. Это требует отработки технологий, а это постепенный, поэтапный, не быстрый процесс, не одномоментный. Это требует определенной инфраструктуры, потому что сегодня с навигацией проблемы у нас, спутников нет. Ряд других вопросов, там площадки специальные, посадочные, это тоже должно быть. Регулирование соответствующее, его просто назначить нельзя. Оно формируется эволюционно с развитием технологий. На мой взгляд, сначала должны полететь грузовые беспилотники. Мы должны отработать перевозку грузов так, чтобы это было абсолютно надежно, абсолютно безопасно. Потому что для человека тут рисковать жизнью нельзя. Когда это будет отработано, повысится доверие общества к технологиям, появятся недостающие технологии, а они сегодня есть такие. Регулятор увидит возможности изменить подходы к допуску к эксплуатации, к полетам и так далее. И тогда аэротакси как сервис, потому что такси это не вид транспорта, это сервис. Тогда они полетят.
4: Кстати, еще в прошлом сентябре глава Росавиации заявлял, что, Ядров, что ведомство активно консультируется с бизнесом и производителями техники. По его словам, аэротакси – это наше самое ближайшее будущее, как и, видимо, сборка отечественных самолетов. И Россия здесь активно перенимает передовой опыт у Китая.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
10: ООО «Фабрика здоровья». Агроен 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
12: Кремль говорит.
11: Попытки противника сорвать избирательную кампанию полностью провалились, а очереди на участках доказали, что запугать Россию невозможно, заявил Владимир Путин. Комментируя итоги прошедших выборов в Госдуму, президент подчеркнул, что рекордная явка избирателей наглядно демонстрирует консолидацию общества и поддержку гражданами усилий властей по укреплению суверенитета и безопасности страны. Путин выразил глубокую благодарность россиянам за их активную гражданскую позицию и участие в голосовании.
10: О судебных делах.
11: В Тульской области 13 участников преступной группы, включая пятерых бывших полицейских, приговорены к срокам от 3 до 11 лет колонии за легализацию нелегальных мигрантов, сообщили ФСБ и СКР. По данным ведомств, в 2023 году экс-сотрудники МВД из Тульской, Ростовской и Владимирской областей продавали нелегалам фальшивые паспорта Украины и справки о фиктивной прописке в ДНР и Херсонской области. Схема стоимостью до 500 тысяч рублей позволяла иностранцам незаконно получать гражданство России в упрощенном порядке. Осужденные отправятся в колонию общего режима, а также выплатят штрафы свыше 1,5 миллиона рублей. Все незаконно выданные российские паспорта аннулированы, а мигранты выдворены из страны.
10: О регионах.
11: Губернатор Омской области поручил обезопасить жителей от медведей, которые все чаще выходят к населенным пунктам. Об этом сообщили в пресс-службе Виталия Хаценко. Поводом стали жалобы жителей села Усть-Ишим, заметивших хищников вблизи своих домов. Профильные ведомства Сибири и Дальнего Востока отмечают, что дикие звери выходят к людям из-за лесных пожаров и дефицита пропитания в тайге. А к самим поселкам их привлекают несанкционированные свалки. В текущем году жертвами смертельных нападений бурых медведей стали уже 17 человек.
10: Обо всем.
11: В России изобрели робота, который способен с точностью имитировать любой человеческий почерк. Стоимость устройства около 20 тысяч рублей. Изначально разработчики создавали машину для помощи школьникам и студентам. Однако гаджет также способен сэкономить массу времени преподавателям и медработникам. Система работает по принципу оцифровки. Специальный алгоритм детально анализирует индивидуальную моторику человека и запоминает его манеру письма. После этого владельцу устройства достаточно закрепить в держателе обычную ручку и выдать нужный текст на экране смартфона. Робот самостоятельно воспроизведет его на бумаге, сохранив все особенности почерка.
10: О погоде.
11: В Москве плюс 17, пасмурно, возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации.
13: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
10: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
14: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю радиостанции «Комсомольская правда». Я часто слышу вопрос и по радио, и в чате, и мне в электронную почту пишут многие читатели «Комсомольской правды», радиослушатели. Сколько же могут длиться переговоры? Вопрос интересный. А Нострадамуса ни в России, ни в мире нет, который бы вам точно предсказал. А давайте бросим свои мужественные взоры на историю поисков компромисса между Москвой и Киевом. Ну, с чего начнем? Давайте с чего начнем? Ну, я бы начал с того, что представители Ватикана и Израиля где-то в конце еще 22 года отвезли в Киев предложение Москвы. Что сказали вот этим самостийным, скажем так, людям, желающим найти, поучаствовать в примирении? Да? Ну, вот эти представители Ватикана и Израиля. Они сбегали в Киев, прибежали к нашему команду, говорят, все, Киев согласен, только не нападайте, хлопцы, не нападайте. Ну что, мы откатились. Это что, уже получается... А потом, получается, нас кинули, да? Идем дальше. Давайте теперь все пройдем. В Минске нас кинули. Кинули, да. В Стамбуле нас кинули. Ну да, на Аляске, в Анкоридже, тоже ведь кинули. А сейчас идет вот эта непонятная возня, когда посланники Трампа, Уитков и Кушнер вот мечутся между Москвой и Киевом, о чем-то там договариваются, нам о чем договорились, не говорят. В общем-то, булда какая-то творится. И посреди этой вот булды американская сторона. А за его спиной еще Европа. Вот они страшны. Один лезет за стол переговоров, а Европа под стол переговоров, скажем так, образно. А теперь я хочу задаться вопросом. Скажите, пожалуйста, а вот Соединенные Штаты Америки, которые оказывали и оказывают Украине финансовую, оружейную помощь специалистами. Илон Маск там пашет на вооруженные силы Украины. Тут тоже вроде бы американец, да? Я не ошибаюсь, нет? Да. Внимание. И вот президент этой страны, он забронировал за собой место судьи. Скажите, он может быть объективным? Да ни черта собачьего, это дурацкий вопрос. Я даже стесняюсь, что я задаю. Это хорошо купленный судья. Тем более вы понимаете, за его спиной стоит бизнес, за его спиной стоит военно-промышленный комплекс, который золотые горы там нагребает на оружие для украинской армии. Правда, платит за него Европа, американская оборонка. Но все равно, кто же откажется от такой малины? Да они его задушат, если, не дай бог, Трамп вдруг сумеет остановить эту войну. И тем не менее, переговоры продолжаются. Я к чему веду? Что-то мы слишком много надежд возложили на Трампа. Как бы ни получилось, что мы будем чесать репу, так через несколько месяцев говорит, да он же нас кинул, опять мы в дураках. Ну, чтобы не были в дураках, по крайней мере, с моей точки зрения, я говорю, Трамп – это враг, никакого посредничества он не должен иметь права ни на какое посредничество. Ну, а кто же тогда? Ну, вообще-то в таких вещах хорошо. Вы знаете, когда с глазу на глаз пытаются говорить договаривающие стороны. На Украине есть хорошая такая народная поговорка, я не буду полностью называть, чтобы не подумали, там, детей уберите или нет. На Украине есть такая поговорка, двое в драку, третий, ну, вы знаете, куда, хорошее слово такое, рифмуется. Это понятно. Хорошо. Отметем Трампа. Настаивает какая-нибудь еще другая страна прислать своего посланника на примирение Путина и Зеленского. И эта страна, и президент или премьер этой страны, он абсолютно выступает на стороне Украины. Да? Понятно. Я когда-то предлагал другой вариант еще, на всякий случай. Но это же опять... посредник. Вот хорошо бы взять посредником нам Северную Корею. А что, нормально, никаких проблем. У нас бы голова не болела. Мы знаем, что скажет дорогой и любимый товарищ Ким. Да? И вот так оно вот продолжается до сих пор. И вот сейчас там в ООН Трамп пошептался, поговорил о чем-то с Зеленским. Какие-то куски их разговора, но вот Трамп говорит, скоро закончится, к зиме надо закончиться, война надо заканчивать, и Путин хочет окончания войны, и вы тоже, Зеленский, хотите, надо заканчивать. Ну и что? Ну и что? Поговорил с Зеленским, вызвал министра войны Хексета, говорит, ну как там, поставляете дальше там боеприпасы, Илон Маск там работает, продолжайте работать. Но я тут поговорю с этим хлопчиком в черном траурном костюме. Да. К чему я веду? Я веду, что такая манера поиска компромисса, она может длиться вечно. Вы знаете, один из уважаемых мной генералов как-то недавно сказал, что война может продлиться 2-3 года. Это в лучшем случае. А я бы сказал, а почему не 10? Ведь может быть и 10, а может быть и 20. Кто знает? Кто знает, сколько это продлится? Так что мне кажется, что мы сегодня находимся в такой фазе, когда бы надо уже радикальнейшим образом относиться к этим переговорам. Потому что эта суета, вот эти посланники американские, которые мечутся между Киевом и Москвой, вы знаете, они могут ездить вечно. Там уже, говорят, одного Трамп снял, да, Уиткоф. Он вроде бы хочет его заменить на начальника ЦРУ. Ну, а что от этого меняет? Разве американская позиция от этого изменится? Да ни черта собачьего. Что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем болото. Мы имеем такое переговорное болото. И вот после каждого раунда переговора мы же ни черта не знаем. Там жалкий огрызок. Пан Кушнер или господин Кушнер сказал. Вы знаете, ну вот я чувствую, что очень серьезная проблема, это территориальная, да. Боже мой, мы не знали. Это же надо было гонять сколько самолетов, сколько там пропить, проесть и так далее, чтобы по большому секрету доложить человечеству, что не получается компромисса из-за территориальных споров. Вон оно как получается. Ну что, что в итоге? В итоге надо приготовиться к тому, что это болото и дальше будет продолжаться. Дипломаты будут вам вешать лапшу на уши, говоря о том, что переговоры прошли конструктивно, в деловой атмосфере, наметились какие-то там уже абрисы будущего договора. Но это ж все, вы знаете, дипломатическая казуистика. А нам ведь хочется знать конкретно. Прошел очередной раунд переговоров? Доложите человечеству. А у нас как-то под сукном все. Вот под кроватью, под столом и так далее. Общими словцами набросали нам на ушки. Ну, вроде бы и отметились. А получается, что вот эти поиски этого компромисса или переговорного процесса, он же стоит на нуле. Стоит на нуле, но зато ездят, переговариваются. Мы следим денно и ночно. А что там Зеленский сказал? Что там Трамп сказал и так далее? Да ничего нового, абсолютно нового. Он, Зеленский, приехал и сказал Трампу, разве так? Давайте все-таки мне еще ракеты для Патриота. Да вот и все его, да? Ну, еще ему хозяин Зеленского в овальном кабинете, который сидит, ты давай, заканчивай там войну до зимы. Ну, а дальше, ну что? Ну, подумайте, какую великую философскую мысль высказал Трамп, да? Ну, вы знаете, по-моему, уборщица Белого дома могла бы сказать это. Вы знаете, я чувствую, что Зеленский и Путин хотят уже окончания войны. Блин, я этого не знал. Извините, да, ну, и вы наверняка не знали. Да не знали вы этого. А Трамп сказал, и понеслось по мировым СМИ. Вот такая нажитуха, дорогие товарищи. Я высказал, возможно, не бесспорную точку зрения, но я настаиваю на одном. Трамп в качестве переговорщика нам не нужен. И вообще нам никто не должен мешать. Только нужно добиваться с глазу на глаз. Ну, мы же там приглашаем Зеленского в Москву. Не хочет Владимир Кокаинович приезжать. Хорошо, давайте не в Москве, давайте в другом месте. Но только, чтобы никого не было. Путин и Зеленский. Вот моя точка зрения. Хотите, принимайте его, хотите, нет. Это ваше право. А я объявляю перерыв.
15: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
16: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
17: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
18: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? За 20 лет правления императрицы Елизаветы Петровны с 1741 по 1761 годы не было совершено ни одной смертной казни. При этом приговоры к высшей мере продолжали выносить, но по факту не исполняли. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых...
15: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
14: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я хочу еще раз поблагодарить товарища Шевченко за добросовестную работу в составлении отчетного документа о том, что сейчас происходит на поле боя. Документ кропотливый. Интересно, подобран. Там вы почитаете и о буднях нашей специальной операции, и об очень интересных исторических событиях. Советую подписаться, и вы будете в курсе. Я не хочу тратить дорогое время, потому что для меня важнее всего ваши вопросы. Спасибо вам, Василий. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну что, давайте ваши вопросы. Поехали. Сергей из Брянска. Здравствуйте.
19: Добрый день, товарищ полковник. Я хотел бы задать вам вопрос. Как вы относитесь к таким журналистам, которые ведут политические передачи, довольно-таки интересные, содержательные, на центральном телевидении, ездят на передовую, берут интервью наших ребят? То есть до мозга костей патриоты. Вы, наверное, узнаете, про кого я говорю. Я фамилию не буду озвучивать. Но в то же время сынишка, у которого прекрасно себя чувствует в европейской стране, в одной из которой с нами воюет, и не торопится отдавать долг родине, патриот-папа, который относится. Или они просто наваривают на этом деньги. И причем эта информация проверенная. Ну, хорошо. Вот я так бы хотел спросить, как вы к таким относитесь? Ну, и таких сплошь и рядом.
14: Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что вы не назвали. Вы назвали. Он пашет, он трудится, уважаемый.
19: А почему дети у вас отдыхают на границе, а не вместе с нашими ребятами в окопах? Раз папа трудится.
14: Извините, пожалуйста, они что, не умеют права отдыхать там, где им хочется, что ли? А? Или вам хочется?
19: Они
14: или
19: имеют право, но указывать? Если папа патриот, вот,
14: это уже второй вопрос,
19: тоже
14: уважаемый.
19: Тоже покажут, как я не патриот.
14: Оставьте
19: а
14: детей
19: в покое.
14: Оставьте детей. Языком ля-ля – это вы. Потому что я выдрал из вас фамилию. Да. И вы тут только потом заговорили.
20: Я считаю. Вы знаете, а если у Соловьева было бы 9 детей, вы бы все хотели, чтобы они, правнуки, чтобы были 4-летние, они должны быть на линии боевого сопротивления. Извините, пожалуйста, Соловьев имеет право отправлять детей туда, куда ему хочется. Это все на его совести. А вам там хочется, чтобы они там были где-то под Красным Лиманом или под Славянском и так далее. Придет время, может быть, и будут, уважаемые. Давайте какие-то личные пристрастия или непристрастия, или предвзятость какую-то немножко оставим в стороне. Хорошо? Договорились. И живите там, вот, где вы живете. И дайте все-таки людям жить так, как им хочется. Я понимаю, о чем речь, Баранец. Почему сын ни одного министра на передке не воюет? Баранец, почему сын ни одного депутата Государственной Думы не воюет? Хороший вопрос. Есть проблема. Есть проблема. Но вы не у Баранца спрашиваете, а спрашиваете тогда у них. И также можете задать запросто вопросы Соловью. А почему бы нет? Он принимает звонки, вы можете написать ему и так далее. Несправедливо? Может быть, да. А может быть, так жизнь устроена, что не всем сыновьям министров, депутатов надо быть на передке. Нет, должны быть все. Вот все там, сколько у нас, 450 депутатов в Государственной Думе. Ну, может быть, половина у них есть уже сынки такого призывного. Всех немедленно, блин, на передок. Завтра же в военкомат, в зубы, блин, форма и вперед в эшелон на передок. А? Может быть, таким образом будем разрушать? Это Лебедь сказал. Если бы там были сыновья министров, война бы закончилась завтра. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Татьяна, Москва у нас. Здравствуйте.
21: Алло.
20: Да.
21: Алло. Это
20: алло.
21: Я?
20: Это я.
21: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня такой вопрос. Какова судьба Майи Анатольевны Скурихиной и ее фотоархива? Меня интересуют съемки 26 и 27 сентября 93 года у Дома Совета. Вопрос окончен.
20: Спасибо. Спасибо, что помните великую Майю Скурихину. Я работал, имел честь работать с ней в «Правде», имел честь летать с ней на Курилы, когда Ельцин хотел сдать. К великому сожалению, я с Майей разговаривал годика полтора назад. Больше у меня разговоров с ней не было. Но где-то я слышал, что там есть какая-то проблема с архивом. Все, что я могу сказать, большего я не знаю. Кто у нас в эфире, будьте добры. Игорь из Новосибирска, здравствуйте. Николай из Ростова. Здравствуйте, Николай.
22: Здравствуйте. Александр Иванович Лебедь, почему отдал голоса Борису Николаевичу Ельцину? А?
20: Вопрос понятен. Выключайтесь. Выключайтесь, пожалуйста.
22: Почему?
20: Так я отвечаю. Потому что ему хотелось занять приличную должность и был назначен секретарем Совбеза. Продал свою честь и совесть. Лишь бы сесть на Старой площади в Совбезе. Ответ закончен. До свидания. Кто у нас в эфире? Алексей Саратов.
23: Добрый день, Виктор Николаевич.
20: Добрый день.
23: Такой вопрос. Велика ли вероятность создания со временем у нас под боком натовской базы в Армении?
20: Пока такая вероятность есть. Но что господин Пашинян недавно сказал? Я не выгоняю эту базу, не надо врать. Я не выталкиваю ее в спину. Пусть она пока стоит. Это первый мой ответ. А второй ответ, я думаю, что НАТО будет все-таки требовать от Пашиняна, чтобы он убрал российскую военную базу. Может, это не случится быстро. Может быть. Но натовцы будут к этому стремиться. Потому что, сами понимаете, стратегически важный район. Ну и тут многое будет зависеть от того, как мы себя дальше поведем с Пашиняном. Понимаете меня? Может, ему дойдет. Когда мы будем включать рычаги, бескровно, нет-нет. Когда ему просто будет больно, но без крови. Вы понимаете, у нас есть хорошие экономические рычаги. И Пашинян уже там волосы в одном месте рвет, остатки волос, понимая, что он совершил. Но, тем не менее, он пока держит свою линию. Все, он отвернулся от России. А хотя будет говорить, нет-нет, я продолжу. У нас такие планы, сотрудничество, перспективы. Нет, дорогие друзья. Я бы даже сказал, Пашинян уже нам не друг. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Луганск у нас. Здравствуйте, Владимир.
0: Здравствуйте. Украина – террористическое государство. Потребовать от них полного прекращения огня беспилотниками по территории России. При невыполнении потребовать в течение 3 недель покинуть страну всем. В дальнейшем страну стереть с лица земли. Пусть увидит ядерными ударами, пусть увидит, что такое Россия. От России надо дрожать слово «Россия». Вот такой у меня вопрос. Как это сделать?
20: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я прекрасно, прекрасно. Вопроса нет, но есть хорошие мысли. Да, да. От кого мы можем потребовать? От Зеленского? А разве мы не требовали подкинуть Донбасс, уважаемые, а? Луганчане? Требовали, сказал, не уйду.
0: От Зеленского и от народа.
20: Все, все, все, все, все. Я ответил на ваш вопрос. Извините, люди, вы меня сами ругаете. Потому что один вопрос вызывает другой, третий, четвертый. Я должен 5 минут разговаривать с человеком. Я вам сказал, хорошая мысль. Зеленский не хочет уходить с Донбасса. Точка. Без войны не уйду. Все. Мы идем дальше. А мы, да, но мы будем отбивать, конечно. Будем и Луганскую, в том числе, до конца отбивать. Там несколько процентов осталось. И Донецкую, само собой разумеется. И другие записаны в Конституции субъекты. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Анзор Нальчик у нас. Здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемый Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вот такой вопрос наболел. До каких пор наши власти будут наступать на одни и те же грабли? Ну, знаем же, что США – это профессиональные лжецы. Ведь Сталин ни о чем не договаривался с фашистом Гитлером.
20: Понятно. Вы знаете, наверное, будет... Ну, вообще-то это русская традиция. Да покарает меня Бог. За эту, может быть, ложь. Да. Я считаю, что в политике никогда не бывает такого, уважаемый Анзор, когда бы не совершались ошибки. Но когда такие ошибки выстраиваются в череду, о которой я вам говорил, о котором вы тоже имеете в виду, это уже начинает вызывать мысли о состоятельности политических или военно-политических решений. Да. Мы слишком... Ну, сколько можно синяки на лбу набивать, на эти, наступая на эти грабли? Народ говорит, не многовато ли? Не многовато ли? Пора, уважаемый Анзор, пора задуматься и рассчитывать, а в целом работать о том, что не доверять вот таким переговорщикам. Все. Спасибо за вопрос.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
24: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5.
5: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
24: Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 225. Звонки по России бесплатные. +1 225.
5: «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В преддверии Дня машиностроителя на ЗАОЗЭТа отметили сотрудников, которые вносят наибольший вклад в развитие предприятия. В торжественной обстановке благодарственные письма, а также удостоверение ветеран труда и почетный ветеран труда заводчанам вручил первый заместитель генерального директора, директор по производству Максим Ареев. Финалистами всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» стали 4 представителя Псковской области. Среди них великолучане Ирина Белова, Александр Торбин, Владимир Матрунич, а также Андрей Мусатов. Всего в финал вышли 400 лучших наставников страны, успешно прошедших отборочные испытания и полуфинал проекта. Заключительный этап конкурса пройдет с 13 по 19 октября в Тульской области. По итогам всех испытаний определят 106 победителей. Их лучшие практики войдут в банк проектов по воспитанию и получат поддержку экспертов для реализации в регионах. Великолукский драматический театр сообщил о старте нового 107-го сезона. Его открывает спектакль «Земля Эльзы» режиссера и художественного руководителя театра Максима Ларина. Премьера состоится в субботу 26 сентября в 17 часов.
3: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 53 копейки.
3: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
6: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
20: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Мой телефон 8-800-200-97-02. Я жду очередного позвонившего, и который хочет что-то у меня спросить. А давайте вы послушайте. Поехали. Геннадий из Ростова. Здравствуйте, Геннадий.
7: Добрый вечер. Я вот хотел спросить, а вот турели, которые вот рекламируют по телевизору, они реально защищают от беспилотников?
20: Говорят, что да. Если вы имеете в виду, по-моему, турели «Рать» и «Гибко», да, это
7: нет,
20: достаточно.
7: Нет, на Соловьёве рекламируют.
20: Внимание. Только что мы слышали, а вот турели, Они действительно защищают от беспилотников? Отвечаю, они действительно защищают от беспилотников. До свидания. Кто же дальше в эфире? Вера Воронеж, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Давно я с вами хочу поговорить.
20: Вот, только со мной не говори, пожалуйста, вопросик, будьте добры.
8: Хорошо, да. Вот сколько я живу на свете, столько лет я наблюдаю. Капитализм подслеживает социализм. Какие могут быть договоры? Какой наш президент, такие и наши договоры. Почему принял он Януковича у себя? Почему он оставил свой народ?
20: Потому что Янукович проводил пророссийскую политику. Это даже пьяный бомж в вашей деревне, валяющийся в кустах, бурьянах. И то бы засмеял вас за этот вопрос. Мы ему и платили, по-моему, хотели даже 13 миллиардов заплатить рублей, чтобы он удержался у власти. Он работал на Россию. Он не... Да чтобы не убили, потому и убежал. Точка. До свидания.
8: А люди погибают.
20: Все понятно. Думаете, из-за Януковича люди погибают? Наверное, не из-за Януковича погибают люди. Все,
8: ну,
20: до свидания.
8: Сталин-то не сбежал во время войны, Сталин?
20: Так, а теперь давайте еще. До Петра Первого доходите. Поглубже. Давай,
8: гражданочка. Скажите, пожалуйста,
20: мы поговорили с вами. До свидания, уважаемые. Вы задали мне один вопрос. На меня люди ругаются. Он на меня маляву пишут, руководству, что пообещал всем один вопрос в руки, а сам начинает болтать по 5 минут. С людьми, которые хочется просто поговорить. Я не буду этого делать. Мне сказали, один вопрос, руки, до свидания. И как можно короче, я соблюдаю требования, которые ко мне предъявляют. Кто у нас в эфире? Сергей Ставрополье.
9: Добрый вечер, Виктор Николаевич.
20: Добрый.
9: Здравствуйте, Павел. У меня вопрос такой. Путин говорил, что с террористами не переговоры не ведем. А почему мы с Зеленским ведем переговоры?
20: Да потому что есть какая-то надежда добиться того, чтобы наши люди не гибли. И гражданские, и военные. Остался один шаг, уважаемые. Иногда нужно и с террористами вести переговоры ради того, чтобы ваших родственников вам домой не перевезли в гробу. До свидания. Всего хорошего. Алексей Воронеж, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. В прошлую пятницу в военном ревью вы сказали, что в феврале 22 года под Киевом стояло 120 тысяч наших войск. А примерно 2 недели назад, в такой же передаче, вы говорили, что этих войск было 15-20 тысяч. Такая цифра правильная.
20: Мы к Киеву подошли, в сумме была группировка, которая двинулась на Киев, была 120 тысяч. Если бы мы захотели, безусловно, этой группировкой, мы могли оцепить Киев. Но учтите, что враг приготовился к очень серьезным оборонительным боям. Кое-кто стал героем Украины за подготовку прочной обороны Киева. Впереди из 120 тысяч стояла группировка. Вообще-то, я вам даже скажу, 3 бригады стояли по 5 тысяч. Ответ закончил. Поехали дальше. Не путайте всю группировку с теми 3 бригадами, которые уперлись уже почти что в кольцевую дорогу возле Киева. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Алексей Иркутск у нас. Здравствуйте, уважаемый.
12: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Кто на Земле способен образовать новые континентальные организации Объединенных Наций?
20: Все правители стран. Их нас на земном шарике, по-моему, около 200 точно. Где-то так. И если бы они захотели, они бы переформатировали Организацию Объединенных Наций. и образовали то, что вам хочется, именно вам. На Земле образовать такую... Но она должна быть более эффективной. Она должна быть... Она сейчас, ООН, превратилась в ничьё. В перчатку на американских руках. В проводника американской политики. К великому сожалению. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Энгельс у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. В одном эфире рассказывали, как норвежцы выкатили Медведеву целую кипу документов, и ему пришлось отдать водную территорию, которая принадлежит по этим документам норвежцам. Скажите, а почему норвежцы ранее не выкатили эту кипу документов Ельцину? Им не нужна была эта территория?
20: Да нет, дорогой мой человек, чем слабее Россия, тем даже мошкара всякая начинает что-нибудь от нее откусывать, уважаемый. Вам вот хочется, чтобы Норвегии при Ельцине выдвинули, да? А вот при Медведеве нельзя норвежцам. Мы молодцы, так хорошо заботитесь о норвежской политике. Да?
10: Мне не хочется, мне интересно. Да. Мне интересно просто.
20: Вам,

0: по их мнению. Они доказали, да. А японцы сейчас доказывают, уважаемые. Хоть завтра могут вам представить документы,
1: если
0: что
1: мы
0: курил,
1: отдали, значит,
0: это японцы.
1: Значит, мы согласились с их мнением, правильно?
0: А скажите, пожалуйста, а почему мы согласились с мнением, что польских офицеров расстреляли советские офицеры? А? А? Почему мы сразу? Это же было при Медведеве. И мы побежали в Варшаву, встали на колени и сказали, простите, пожалуйста, это наши офицеры. Хотя куча документов была совершенно другой следственной государственной комиссии. Вам хочется со мной поговорить? Я ответил вам на этот вопрос. Люди меня ругают. Спасибо. Кто следующий в эфире? Да, здравствуйте. Камчатка у нас самый дальний человек, по-моему, майор запаса или в отставке.
2: Нет, это другой. День добрый, это другой майор. Я старший лейтенант запаса.
0: Задавайте вопрос, пожалуйста.
2: Сейчас мои вопросы, вот когда сказали люди там про Соловьева, вы знаете, у меня 7 дядек воевало. И моя фамилия на карте на севере. Его боятся все в мире, этого фамилии. Капитан-лейтенант Видяев.
0: Да.
2: И вот я к тому говорю, стыдно было бы призывать к патриотизму. Ну ладно. Людям, которые я другое хочу иметь. Вот сегодня отправили еще одного своего. На войну пошел.
0: Понятно. Простой спасибо человек. Вам за эту прекрасную информацию.
2: Вот я
0: еще
2: хотел, вот, недавно опять информация. Выставили на выставку калитку и то ли рой пчелини, как там еще выставили. Сбивает, ну, все, что прям дроны чуть ли не по земле ползают. Мы выставляем на выставку на международную в Москве. А у нас насыщено вот этим вот. То ли пчел, как рой там.
0: Спасибо. Калитка есть. Да, действительно. Калитка. Да.
2: А вот этот рой или как там? Пчел,
0: Позвольте мне ответить на ваш вопрос. Да, такая калитка выставлена. И не только на выставке в Москве. У нас только-только иногда проклюнется эффективное оружие, его уже можно на международных выставках видеть. А родная армия не насыщена. Правильная постановка вопроса. А когда Путин премьером был, он четко издал требования до полного насыщения родной российской армии новейшим оружием ничего не продавать. А у нас еще армата где еще? В гнезде. А у нас уже готовит экспортный паспорт. Охренеть можно. Я ухожу на коротенький перерыв, дорогие друзья. Готовьте вопросы. Поехали дальше. Перерыв.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях,

0: пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому, что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании «Аквалайф», и вы слушаете программу «Где наука встречается с повседневностью», и сегодня говорим о революции в вашем стакане. Об ионизированной водородной, об ионизированной щелочной воде и других прелестях, которые может приготовить вам дома ионизатор воды «Аквалайф» уже завтра, если позвоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Итак, факты и только факты. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл ионизированной водородной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспалений и старения. В клиниках Токио ее используют для реабилитации после инфарктов. У нас, увы, не является лекарственным средством. Но как это работает и почему сегодня об этом кричат уже на каждом углу? Еще раз немного фактов. В 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В клиниках Южной Кореи ее используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. Как это работает при диабете? Давайте разберем на конкретном примере. Представьте, при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин. Водород действует здесь как чистильщик. Он снижает окислительный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах. Падает риск осложнений, он защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Это не теория. Исследование 2008 года у пациентов, которые пили ионизированную водородную воду, холестерин плохой, ЛПНП, упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. История, рассказанная врачом. На консультацию к ней пришла женщина 58 лет с диабетом второго типа, со стажем 10 лет, сахарный натощак был 12 ммоль, невероятно отекали ноги. Врач криотерапии добавила 1,5 литра водородной воды в день. Не отменила лечение, не заменила таблетки лекарствами, просто к ее терапии добавила водородную воду. Сахарный натощак через 3 месяца упал до 6 ммоль. Прошли отеки. Врач снизил дозу лекарственных препаратов. И это не магия, это биохимия. Молекулярный водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Как использовать? Пейте водородную воду каждый раз, когда хотите пить. Для этого всегда с собой берите генератор водородной воды. Налили в него от 50 до 400 миллилитров воды. Нажали одну кнопку, она там одна, не запутаешь, не перепутаешь. Через 5 минут он сам отключится, вы можете пить водородную воду. Заряжайте его дома, как мобильный телефон. Мобильный телефон ставите на зарядку. Точно так же и генератор. Рядышком поставили, он зарядился, все. Вы куда-то пошли из дома. Взяли с собой генератор. Вы скажете, а как же мои домашние, которые дома останутся без воды? Мы сегодня предлагаем комплект. В комплекте ионизатор воды «Аквалайф», который готовит 4 вида ионизированных вод, и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт», про который я только что рассказала. Вместе они сегодня 34 тысячи рублей. Зайдете на сайт, увидите там 57 тысяч. Но для вас не 57 тысяч, для вас 34 тысячи. И оплачивать сейчас ничего не надо. Оплатите, когда получите. Сейчас надо просто заказать именно по этой цене, чтобы она за вами зафиксировалась. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. Ну, а также еще дополню, что у вас есть возможность прожить 90 дней вместе с Аквалайф. 90 дней, чтобы сделать свой собственный вывод. Не рекламе поверить или мне, а 90 дней с Аквалайф – это когда сначала живешь вместе, а потом уже решаешь, любовь это или нет. Почему 90 дней? Да потому что за 10 минут можно выбрать чайник, а не новую привычку. Пользуйтесь, целых 90 дней пользуйтесь, а потом решайте. 90 дней с Аквалайф это не купил и надейся, это попробовал и решил. Мы даем вам 90 дней на подумать, не просто на подумать, а пожить с Аквалайф вместе. Оставить или вернуть. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Ну, а думаю, про отопительный сезон уже многие задумались. Совсем скоро в каждом уголке необъятной страны включат батареи, и мы начнем сохнуть. Чем это чревато? Сухой воздух в квартире, ведь это не просто про дискомфорт. Это причина многих проблем. От сухости кожи и частых простуд до порчи мебели и плохого сна. И вот если вы просыпаетесь с заложенным носом, во рту там вот эти сухие корочки, замещаете трещины на деревянных поверхностях, на пятках, на локтях, страдаете от статического электричества, вам нужен увлажнитель. Все. Зачем он нужен? Сухость кожи и слизистые, трещины на губах, шелушение кожи, першение в горле, обострение аллергии и астмы. Потому что пыль и аллергены разносятся легче в сухом воздухе. Усталость и головные боли, недостаток влаги как внутри, так и снаружи снижает концентрацию и продуктивность. Поэтому, чтобы снизить риск респираторных заболеваний, риск плохого сна, риск сухости кожи, надо увлажнять квартиру. Влажность оптимальная – это диапазон от 40 до 60%. Для человека считается максимально комфортным. Потому что, внимание, если вы не включаете увлажнитель, когда работают батареи, то влажность может упасть до 15-25%, как в пустыне. Представляете? Поэтому я всю, ну вот с момента, как я узнала, насколько важен увлажнитель в доме, а это был 2009 год, я всегда и всем хожу и рекомендую купить обязательно увлажнитель зимой. Когда у меня спрашивают, почему у тебя так не сохнут руки, губы не сохнут, я говорю, ну, во-первых, я пью правильную воду, во-вторых, у меня зимой всегда работает увлажнитель. Поэтому я, в отличие от многих, этих проблем не испытываю. И вам рекомендую. Итак, увлажнитель от Аквалайф. Почему это ваш лучший выбор с моей точки зрения? Ну, во-первых, это ультразвуковой увлажнитель. Это 3 в 1. Увлажнение, очистка и ароматерапия. В приборе можно использовать 100% натуральные эфирные масла. Вы таким образом еще наполните дом ароматами, например, лаванды для более крепкого сна или эвкалипта для профилактики простуд. Ультразвуковая технология создает нежный туман без опасных бактерий. В-третьих, наш увлажнитель воздуха имеет умное управление. У него есть таймер на 2, 4 или 6 часов. 4 режима у него подачи пара. Низкий, средний, высокий и ночной режим. И вы выберете его сами. Какой вам нужен режим подачи пара? У него очень красивая, элегантная подсветка. Он такой в форме свечки. Если подсветку включить, он напоминает очень красивую свечу, горящую. И что я вам хочу сказать, почему его важно купить сейчас? Ну, во-первых, чтобы вы его получили еще до того, как в вашем доме, в вашей квартире заработает отопление, и батареи станут горячими и начнут сушить невероятно воздух. Во-вторых, сейчас, пока еще не включили эти самые батареи, увлажнитель воздуха стоит дешевле. На него сейчас действует цена прошлого года – 7500 рублей. Ну, понимаете, что как только батареи будут включаться, спрос на увлажнители поползет вверх, и цены туда же. Вспоминайте ситуацию летом. Пока жара плюс 40 не стукнет, кондиционеры стоят там 5000 рублей условных. Как только стукнула жара плюс 40, кондиционеры стоят 40. Ну и вообще лучше всего быть всегда готовым заранее. Почему для иммунитета, с моей точки зрения, самая идеальная пара, которую вы можете завести дома, даже троица, это увлажнитель воздуха от Aqualife, это ионизатор воды Aqualife, потому что он готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. И здесь можно вот так миксовать эту воду, что вы будете максимально поддерживать свой иммунитет. Также для поддержания иммунитета очень важно увлажнение воздуха и регулярность. Вот для регулярности у вас в комплекте генератор водородной воды Aqualife. Для постоянства дома ионизатор воды Aqualife. Ну а для увлажнения воздуха, увлажнитель воздуха от Aqualife. Увлажнитель 7500, а комплект из ионизатора и генератора 34 тысячи рублей. Посмотрите на сайте, он там стоит 57 тысяч. Успевайте по самым выгодным ценам для себя приобретать самые крутые товары. 34 тысячи ионизатор воды Aqualife и генератор водородной воды, который вы всегда носите с собой. Успевайте. 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. «Комсомольская
3: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
1: Старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Гаргаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Александр Гоц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О важном.
4: Владимир Путин поручил Минфину и Центробанку яснее разъяснять гражданам особенности цифрового рубля и его отличие от обычных безналичных платежей. Такое заявление президент сделал на совещании с членами правительства. Он напомнил, что с 1 сентября цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом финансовой системы страны, а крупнейшие банки открыли клиентам доступ к операциям с ним. Поскольку у граждан до сих пор возникает много вопросов о новой форме национальной валюты, российский лидер обратил внимание главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова на необходимость четких и доступных разъяснений. Главное отличие цифрового рубля от безналичного заключается в том, что обычные безналичные средства хранятся на счетах в коммерческих банках, тогда как цифровые рубли размещаются непосредственно на платформе ЦБ.
1: О переговорах.
4: Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали двусторонние переговоры в Нью-Йорке. Они проходят в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН. Ключевой целью встречи для российской стороны остается уточнение позиции Госдепартамента США по украинскому урегулированию, в том числе посреднические инициативы Вашингтона. Кроме того, дипломаты планируют обсудить текущие вопросы взаимодействия России и США. Последний раз Лавров и Рубио встречались в июле в Маниле.
1: О происшествии.
4: На северо-востоке Москвы обнаружено тело новорожденной девочки. Оно найдено возле мусорных контейнеров на Челюскинской улице, сообщили в столичном главке СКР. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
1: О спорте.
4: Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Сингапуре. В матче второго круга россиянка победила 132-ю ракетку мира, белоруску Александру Соснович. Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6-2, 6-2. Следующая соперница Андреевой определится в матче между американкой Алисией Паркс и канадкой Лейлой Фернандес.
1: О валютах.
4: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек, юаня 12 рублей 53 копейки.
1: О погоде.
4: В Москве плюс 17, пасмурно, туман, временами небольшой дождь. В Петербурге 15 выше 0, там облачно и без осадков. Больше новостей читайте в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
7: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6, программа «Наш спорт», и мы начинаем футбольные недели на Луки ФМ. Футбольные недели, связанные, конечно, с Луки Энергией, потому что, ну, наверное, пока самый главный матч осени. Говорим «пока», потому что верим, что будет еще один, и еще один, и еще один. И это касается не только первенства, это касается в первую очередь кубка, потому что завтра в 16.30 на «Экспрессе» к нам пожалуют в рамках четвертого раунда Кубка России «Урал» из Екатеринбурга, и поэтому мы говорим с капитаном Луки Энергии Виктором Киселевым. Вить, привет.
8: Добрый день.
7: Вить, ну, наверное, все-таки будем говорить про не только матч завтрашний, кубковый, потому что, ну, что говорить, тактические схемы наработки нам все равно раскрывать нельзя. Поговорим обо всем, потому что уже такой период прошел заметный, полугодичный, чуть больше со времени прибытия вас со сборов. Сезон уже минул за экватор. Ну, наверное, так. Прижился ли в Великих Луках? Потому что все-таки непривычно у нас такой большой костяк из других городов, ты, да и команда в целом.
8: Да, конечно, уже прижился давно. Мне в целом очень нравится здесь. Здесь очень добрые, отзывчивые люди, болельщики, которые всегда поддерживают как на поле, так и за его пределами, постоянно узнают. Очень непривычно в целом для футболистов второй лиги, когда город живет футболом, и такое отношение к каждому отдельному футболисту есть. Поэтому город прекрасный, болельщики замечательные, поэтому все очень хорошо. Мне очень нравится здесь.
7: Прямо на улицах, да, есть?
8: Да, случаи. Бывают такие, то есть постоянно, ну, не могу сказать, что постоянно, так нельзя говорить, но временами случается, когда ты просто идешь, и болельщики несколько добрых слов скажут, и это очень приятно, и это, говорю еще раз, это очень необычно и нестандартно.
7: Это не только касается там выпускников «Экспресса», молодых ребят, которые, ну, не вынуждены, но очень любят футбол, разных возрастов.
8: Абсолютно разного возраста, от 5 до 70-75 лет взрослые мужчины подходят, желают удачи, ну, желают только добра. Это самое приятное. Где-то, конечно, могут и пожурить, но все в рамках приличия, так скажем, и все равно это касается на пользы команды в большей степени.
7: А как вообще болельщиков в целом можно оценить, кроме тех, что на улице встречают? Ну, вообще атмосферу на стадионе, может быть, в городе, в дни матчей, в другие дни, в целом сравнить с кем-то можно, и в чем они лучше, в чем они, может быть, уступают каким-то предыдущим клубам, где ты играл?
8: Да нет, ни в чем они не уступают, поддержка очень качественная. Мы даже в социальных сетях с некоторыми болельщиками общаемся, я постоянно это говорю, что они пытаются создать максимально громкую атмосферу на стадионе, несмотря на то, что численность болельщиков, она все равно не такая большая, как на больших стадионах, да, в больших городах. Но те болельщики, которые постоянно ходят на трибуны на «Экспрессе», они создают антураж, как будто их численное преимущество раз в 5 больше, чем у них на самом деле есть. То есть по громкости, по переживанию, по крикам с трибуны, по реакции на отдельные моменты в игре, ну, я считаю, что это одни из самых лучших болельщиков, если не самые лучшие, которые есть, вот которые были в моей карьере, по крайней мере.
7: Что касается поддержки тоже, она, ну, это дежурные фразы есть, что да, мы ощущаем 12-й игрок, вот это все как на самом деле обстоит, в чем оно проявляется вот, действительно на поле?
8: Ну вот лично для меня это, наверное, в трудные моменты, когда физически наступает первая, там, вторая усталость, не знаю, как сказать, это 60-е, 70-е минуты игры чаще всего, когда силы уже на исходе, и при любом исходе игры, то есть выигрываешь, ты проигрываешь, если люди гонят тебя вперед, они тебя иногда даже заставляют вступить в какое-то единоборство, несмотря на твою усталость там, или еще какой-либо фактор, и ты вступаешь, ты понимаешь, что ты не можешь их подвести. И в этом большая их заслуга.
7: Ну, касаемо, опять-таки, результатов, будем постепенно подходить к делам таким футбольным. Как удовлетворены первенством, его течением? Как часто в таблицу заглядываете, не заглядываете? У разных, знаю, спортсменов к этому отношение разное бывает. Кто-то не смотрит, кто-то смотрит. Но как у тебя, у команды в целом?
8: Ну, говорят, что очки по осени, да, считают, есть футбольное выражение.
7: Если это весна-осень.
8: Если это весна-осень, да. Поэтому, ну, ближе к осени, вот сейчас, да, иногда заглядываем. Был неплохой первый этап, да, чемпионата, который мы провели без поражений. Было достаточно много хороших игр, и их по качеству самое главное, ну и, соответственно, по результату. Начало второго круга немножко мы, скажем так, по-футбольному забуксовали немного, да, были небольшие трудности с различными факторами связанные. То есть немножко неудачно провели первую часть. Последние результаты и кубковые, и чемпионата, вот победа во Владимире, я думаю, даст хороший буст команде на дальнейшие победы. И, ну, наша команда, она ставит перед собой максимальные задачи, да? Ни для кого не секрет, что мы здесь собираемся для того, чтобы занять первое место. Только первое место дает право выйти в следующий по силе дивизион, да? Поэтому любой результат помимо первого будет считаться не совсем удачным, если вообще неудачный. Поэтому сейчас мы находимся на третьем месте, соответственно, мы пока не решаем ту задачу, да, к которой мы стремимся. Но мы находимся в нескольких очках от первого места, поэтому приложим максимум усилий. Поэтому пока результат удовлетворительный, но мы всегда хотим большего, мы стремимся только к первому месту.
7: Ну вот здесь я хотел поговорить про давление в первом круге, когда эта беспроигрышная серия была, оно придавало больше сил или было ощущение, что все когда-то заканчивается? Может, лучше пораньше, чем, там, например, в матче с прямым каким-нибудь конкурентом потом?
8: Да, если честно, не было большого давления, это, возможно...
7: Больше снаружи где-то это придумано?
8: Да, это где-то выдумана такая, не знаю, фраза, которая, может, на кого-то она влияет, но только не на наш коллектив. Поэтому мы работаем от матча к матчу. После игры мы сделаем теорию, да, с тренерским штабом, обсудим ошибки, которые были допущены в предыдущей игре, и через 2 дня мы о ней забываем. Мы о ней вспомним только к концу чемпионата, когда будем уже действительно вспоминать то, как протекал этот чемпионат, какие были сложные там легкие, там, не знаю, как это сказать, игры. Поэтому через 2 дня после игры результат и сама игра забывается, и вся подготовка идет к следующей игре.
7: Ну, если честно, я тоже так, подготавливаясь к интервью, вспомнил, что была такая серия, первый круг без поражения, а на самом деле уже большая часть второго круга прошла. Я как будто, что она была, что ее не было. Главное, что мы сейчас в группе лидеров. И вот здесь тоже про давление, наверное, небольшое отставание от лидеров, лидирующая группа у нас там Муром, Динамо, Санкт-Петербург, да, это основные конкуренты. Давление вот именно в матчах с прямым конкурентом как ощущается? В первом круге, наверное, не так сильно, у нас календарь подарил, по-моему, последний тур вообще с Динамо, из Санкт-Петербурга. Задача решить вопросы до последнего тура или сохранять интригу?
8: Ну, было бы здорово решить задачу заранее, но мы же понимаем, что против нас и в составе команды Муром и Динамо, и тоже Балтики, да, два хорошие футболиста собраны, которые тоже собрались решать серьезные задачи. Поэтому было бы классно решить задачу заранее и праздновать чемпионство до последнего тура. Но я думаю, что этот последний тур будет очень важен, и если это будет, думаю, принципиальная игра. И вообще для болельщиков, да, для всех фанатов футбола чемпионская игра есть чемпионская игра. И поэтому было бы очень интересно, необычно и для, в целом для каждого футболиста по отдельности понять, что это такое, поучаствовать в этом и решить исход вот именно в этом чемпионском матче. Я думаю, это было бы круто и для города, ну и для каждого отдельного футболиста.
7: Да, и на этой такой нервно-футбольной ноте прервемся на небольшую паузу, чтобы из этого, пускай его не случится таким нервным матча, мы перейдем к более нервному, который нас ждет в четверг.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
10: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки-ФМ. Наш спорт».
7: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня говорим о футболе, о Кубке России, да и не только, и о первенстве России, и о Лиге Б, второй Лиге Б с капитаном Луки Энергии Виктором Киселевым. Закончили мы такими фантазиями на тему следующей части сезона во второй Лиге Б в нашей подгруппе, фантазиями о золотых матчах, не золотых и решениях задач пораньше. Но почему я начал говорить про давление, вот такие матчи с прямыми конкурентами, завтра нам предстоит важное для Луки Энергии, для вашей команды, нашей команды встреча, потому что, наверное, проверка своих сил все-таки реально превосходящим соперником. Не Голиафом, но, тем не менее, соперника как оцениваете?
8: Ну, да, мы понимаем, что эта команда совсем недавно играла в премьер-лиге, да, поэтому понимаем, что уровень команды на более высоком уровне находится, чем наша. Но против нас выйдут 11 человек, и в составе Лук выйдет 11 человек. Поэтому кубковая игра, она на то и прекрасна, что в одной игре может произойти все, что угодно. И мы будем настраиваться только на победу. Хотя понимаем, что соперник достаточно сильный.
7: Да, мы говорили в первой части о конкуренции внутри первенства и как отдельные матчи могут придавать сил, да, какой-то настрой. Какой настрой в команде сейчас перед кубковой встречей? В целом рядовая игра или такая повышенный ажиотаж, антураж?
8: Наверное, антураж вне поля повышен, да, то есть все ждут, все хотят увидеть хорошую команду на стадионе «Экспресс». Для футболиста в целом обычная игра, такая же подготовка, абсолютно такая же, как и к матчам первенства, поэтому настрой боевой, и мы ждем очень качественного футбола завтра.
7: Касаемо, нельзя не спросить, личные вопросы, тем не менее, профессиональная карьера начиналась у тебя, именно в профессионалы переходил в систему Урала, капитан соперника Урала теперь, получается, придаешь ли какое-то значение этому, особая важность у матча у тебя есть, личная какая-то?
8: Ну, не буду скрывать, да, для меня лично важный матч, потому что достаточно большую, да, часть карьеры я провел в системе Урала, в команде «Урал-2». Можно сказать, что этот город дал мне дорогу в большой футбол. Поэтому, безусловно, для меня лично очень важный матч. Но я постараюсь сделать так, чтобы этот матч был не только важным, но и самым запоминающимся в карьере.
7: Касаемо запоминающихся матчей, тоже забыл спросить. В предыдущем интервью в клубе ты напоминал о двух встречах, где Цыганович забил гол в решающий момент. Появились ли, кстати, с того времени какие-то запоминающиеся встречи или уклон на завтра, что она должна быть самой яркой?
8: Надеюсь, что она будет самой яркой, конечно, да. Но каждый матч в целом оставляет какие-то приятные воспоминания, если это матч победный. Но, наверное, из со второго круга можно отметить победу дома над футбольным клубом Чертаново, да, когда мы уступали в счете там до 85-й минуты и за 5 минут перевернули игру. И те эмоции, которые происходили тогда на стадионе, ну, не передать словами.
7: Тут неловкий момент, когда от первого гола еще не успел отойти, команда уже из проигрывающей стала выигрывающей.
8: А так бывает, да, и за 2 минуты, и за минуту переворачиваются матчи второй лиги и матчи финалов Лиги чемпионов. Не в этом дело, поэтому тем и прекрасен футбол, что может произойти все, что угодно.
7: Ну, да, наверное, надо переходить помаленьку к таким призывам, что ли. Что можно сказать болельщикам по поводу завтрашнего матча? Понятно, что время может быть не для каждого удобное, но это не от футболистов зависящие вещи. Чего ждут футболисты от болельщиков завтра?
8: Да, футболисты ждут максимальной поддержки на трибуне, максимально возможного количества людей, да, это тоже антураж матча. Ты, когда выходишь на поле, ты все равно обращаешь внимание, сколько людей приходит, какие-то родные, близкие, друзья, поэтому я приглашаю всех болельщиков от лица команды завтра на стадион. Поддерживайте нас, мы вас не подведем в любом случае. Мы покажем все, на что мы способны, и выложимся на максимально 100%.
7: В сетку турнирную не смотрите, только завтрашняя игра?
8: Пока да.
7: Соперников пока не выбираем, да, по следующему раунду. Ну и в завершение, наверное, еще пару слов, да, болельщикам. Что можно еще сказать, кроме того, что приходите завтра в 16:30 обязательно на «Экспресс». В целом, может быть, по сезону, чего обещаете им, чего ждете от них?
8: Мне только слова благодарности к нашим фанатам, к нашим болельщикам. Они очень нам помогают. Я говорю, и как и на поле, так и за его пределами. И это очень приятно. Поддерживайте, приглашайте своих друзей, своих, может быть, людей, которые мало интересуются футболом. Хочется, чтобы в дальнейшем стадион «Экспресс» уже было более там, 1000, 2000, может быть, 5000 болельщиков. И наступит такой момент, я уверен, и город футбольный, и люди очень добрые, отзывчивые, и тоже по-своему футбольные. То есть им безразлична судьба команды, судьба отдельных футболистов. Поэтому дай бог, чтобы этот город жил футболом, и мы со своей стороны сделаем для этого максимально возможно.
7: Ну и начнем с завтрашнего дня. Все на стадион, команда там точно будет. Может, соперник как-то будет в немножко приунывшем состоянии по его завершении, чем мы и хотим все. Ну, на сегодня это все. Программа «Наш спорт». Дмитрий Иванов, Виктор Киселев, капитан «Луки Энергии». Вить, спасибо, что пришел.
8: Спасибо вам за приглашение.
1: Просто космос.
11: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за 2 десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, Это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: О переговорах.
7: Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили двусторонние переговоры в Нью-Йорке. Они длились 52 минуты. Ранее в Министерстве иностранных дел ключевой целью встречи для российской стороны называли уточнение позиции Госдепартамента США по украинскому урегулированию, в том числе посреднические инициативы Вашингтона. Также в обсуждении дипломатов стояли текущие вопросы взаимодействия России и США. Последний раз Лавров и Рубио встречались в июле в Маниле. Тогда они не подписали каких-либо прорывных соглашений, но договорились о продолжении регулярных контактов.
6: О важном.
7: Минэкономразвитие определило 8 крупнейших компаний, которые частично переедут из Москвы в регионы, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании президента с правительством. В список вошли Аэрофлот, Почта России, Роснефть, РЖД, Транснефть, Россети, Интер, РАУ и Зарубежнефть. Министр пояснил, что под переезд подпадают не связанные с оборонным сектором структуры. Со столичным штатом больше 2000 человек. Всего в этих холдингах в Москве числится 270 тысяч рабочих мест. Однако переезд коснется только управленческого персонала. Предприятия ОПК власти решили не трогать, чтобы не нарушать их рабочий ритм. Переезд штаб-квартир крупнейших компаний принесет регионам дополнительные доходы и рабочие места, сообщали ранее в Совете Федерации.
6: О происшествии.
7: Самолет королевских ВВС стоимостью почти 2 миллиарда рублей разбился после взлета с британской авиабазы. Двое членов экипажа учебного Хук-Т-2 успели катапультироваться, сообщают местные СМИ. Причина крушения пока неизвестна, она устанавливается.
6: О погоде.
7: В столичном Дептрансе водители призвали к бдительности на дорогах из-за дождя. На фоне ухудшения погоды автомобилистам следует соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, а также не отвлекаться на телефон во время движения. По прогнозам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, завтра к вечеру на западе Подмосковья может выпасть до 15 мм осадков. Утром также возможен туман из-за сильного ветра до 15 метров в секунду в столичном регионе. объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21.00 и до 6 часов вечера четверга.
8: О валютах.
7: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек, юаня 12 рублей 53 копейки. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
9: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
10: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
11: Добрый день, любители русского языка. В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Вот и осень. Дорогие друзья, и мне очень хочется сегодня начать передачу стихотворением Александра Сергеевича Пушкина «Унылая пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы, увидания, в багрец и золото, одетые леса, в их сенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистую покрыты небеса, и редкий солнца луч, и первые морозы, и отдаленные зимы седой угрозы. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод, к привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит голод, легко и радостно играет в сердце кровь, желания кипят, я снова счастлив, молод. Да, Александр Сергеевич Пушкин любил осень, причем позднюю осень, а у нас только начинают листья покрываться золотом, багрянцем, и вы сегодня вот видите, у нас такая нарядная и студия тоже. И еще хочу вас познакомить с эссе от очаровательной Ирины Димовой, которая долгие годы возглавляла учительскую газету. Очень созвучно это эссе, ее размышления об осени и с моими чувствами, с моим настроением. Я думаю, что и с вашим тоже. Фёдор Иванович Тютчев. «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарные вечера, где бодрый серп гулял и падал колос. Теперь уж пусто. Всё. Простор везде. Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле». Вот как красив наш русский язык. Вы знаете, я каждый раз, когда обращаюсь к русской поэзии, к нашим писателям-классикам, диву даешься вот этим эпитетам, метафорам, да, льется чистая, теплая лазурь. Прям представляешь это все, как это согревает душу и как наполняет каким-то воздухом, да, тебя всю, когда ты смотришь действительно на небо. И отдыхающее поле. Да, вот оно, такое слово необыкновенное, олицетворение совсем не живого объекта, и становится очень хорошо и тепло на душе. Поэты разных времен оставили нам в своем творчестве неисчерпаемые кладези осенних образов. С каждым Новым годом жизнь они переживали по-другому, по-новому. И вот если бы, как пишет Ирина, ей захотелось бы написать «Сентябрьский манифест», она назвала бы его так: «Родиться в сентябре, мудрость лет и юность души». Смотрите, как здорово, да, это звучит. Когда за окном начинает кружиться первая золотая листва, невольно вглядываешься в зеркало природы, находишь в нем удивительное отражение собственного внутреннего мира. Вот то, о чем, с чего я начала нашу передачу. И солидный возраст действительно уходит куда-то прочь. И ты думаешь о том, что это осень моя, личная, душа по-прежнему остается молодой, чуткой, способной к удивлению, радости и восторгу этих красок. Федор Тютчев, писавший свою знаменитую элегию в преклонные 53 года, а по нынешнему, раньше люди жили чуть меньше, да, по нынешнему, наверное, те 53 равны нашим 70, оставил образ хрустального дня, дыхающего поля. Это взгляд мудрости, опыта, который умел ценить тишину, покой, умиротворение. Александр Сергеевич Пушкин, встречавший свою легендарную болдинскую осень на пороге 30-летия, подарил совершенно иной сентябрь, пылающий багрянцем, золотом, где желания кипят, а сердце чувствует себя молодым и счастливым. Конечно, болдинская осень – это предчувствие и предсвадебные дни, предвенчальные. Пушкин влюблен. Конечно, там радости, счастья очень много. Есть в осени первоначальной. Тютчев начал писать, возвращаясь на лошадях из своего родового имения Овстук, ныне Брянская область, в Москву вместе со своей старшей дочерью Марией. И знаменитая болдинская осень 1830 года, когда поэт из-за холерного карантина застрял в Нижегородском имении, подарила нам много пушкинских шедевров. Вот в стихотворении «Осень», написанном позже, вот Пушкин передает ту же самую болдинскую атмосферу. И еще одно стихотворение Тютчева, раз у нас такое с вами начало поэтическое, а потом мы поговорим и о правилах русского языка. «Осенний вечер. Есть в светлости осенних вечеров умильная таинственная прелесть, зловещий блеск и пестрота дерев, багряных листьев, томный легкий шелест, туманная и тихая лазурь над грустно сиротеющей землею, и как предчувствие сходящих бурь, порывистый, холодный ветер порою, ущерб, изнеможенье, и на всем та кроткая улыбка увиданья, что в существе разумном мы зовем божественной стыдливостью страдания». Вот такие строчки, вдохновляющие, немного грустные, но такие теплые слова и заставляющие задуматься об осени, о жизни, о бренности жизни и о вечности. Ну, а теперь давайте мы с вами поговорим о русском языке. Термин «морфология», мы знаем, что есть такой раздел в русском языке, имеет несколько значений в зависимости от контекста. В лингвистике морфология от греческого слова «морфе» образована форма, логос – учение, учение о форме. Это раздел грамматики, который изучает слово с точки зрения грамматики.

0: в образовательных. Обычно мы говорим так: то слово мы узнаем по вопросу, к какой части речи оно относится. В русском языке традиционно выделяют самостоятельные и служебные части речи. Отдельно существуют звукоподражательные слова. В русском языке есть существительное, прилагательное, числительное, глагол, местоимение, наречие и служебные части речи, которые служат для связи слов в словосочетании, предложении. Это предлоги, союзы, частицы. Это все части речи. Что такое грамматическое значение и формы слова? То есть это то, как слова выражают такие значения, как род, число, падеж, время, вид и так далее. И когда я называю эти грамматические формы, некоторые могут, в общем-то, удивиться и сказать: да нет, мы этого совсем не помним. Но говорим все-таки верно и правильно, потому что в систему это заложено. Когда мы изучаем какую-то часть речи, то говорим об изменении этой части речи по родам и числам, или по падежам, или слово либо склоняется, либо спрягается, в зависимости от того, какая это часть речи. Слово «изменение», то есть как слова склоняются, спрягаются и образуют формы слова. Как правило, формы слова – это не родственные слова. Родственными мы называем слова, у которых один и тот же корень. Ну, например, «стол» – нет чего. «Стола» к «столу» – это формы одного и того же слова. А вот «стол» и «столик» – это родственные слова, потому что у них один корень, но значение разное. «Стол» – ну, это какой-то, может быть, большой, может быть, кухонный стол. «Столик» мы уже предполагаем, что суффикс «ик» дает нам представление о том, что это маленький столик. Морфемы – это минимально значимые части слов, которые помогают выражать грамматическое значение. И эти морфемы могут быть разными. Может быть окончание, как я вам сейчас показала: стол, стола, большой, большое, большая, большие. Это окончание в прилагательном. А может быть даже и суффикс. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: «Как это по-русски» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
0: В эфире Луки FM и передача «Как?»

0: Это по-русски. Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Мы с вами сейчас говорим о морфологии, о том, какие же морфологические грамматические признаки отличают части речи. Вот, например, слово «ракета». Что мы можем сказать об этом слове с точки зрения морфологии? Мы задаем вопрос, что ракета? Это существительное, оно нарицательное, неодушевленное. Ракета, она моя, женского рода, и оно меняется по падежам. Нет ракеты, к ракете, о ракете, ракетой. Да? Изменяется только лишь окончание. Это формы одного и того же слова. В биология, морфология – это наука о форме и строении организмов, их органов и тканей. Она изучает, как устроены живые существа, как формируются их структуры в процессе развития. То есть ни в коем случае этого путать нельзя. В других контекстах термин тоже может использоваться более в узких областях. Ну вот давайте мы с точки зрения морфологии рассмотрим, например, существительное и множественное число существительного. Вы знаете, и в разговоре, и в написании здесь есть определенные трудности. Часто мы сомневаемся, как же правильно, директора или директоры, слесари или слесаря. Вот здесь существуют определенные нормы. Правильную форму лучше проверять по словарю. Есть другие, например, нестандартные случаи. Ребенок – дети, человек – люди, дно – донья. Смотрите, трудные, да, формы множественного числа. Их, конечно же, лучше сверять по словарю и запоминать. Также сложным является родительный падеж множественного числа. Например, 5 граммов или 5 грамм. Для большей части существительных мужского рода твердыми согласными в начальной форме характерно окончание «ов», апельсинов, помидоров. Но есть исключения с нулевым окончанием, и их тоже нужно запоминать. Вот ребята, которые готовятся к ЕГЭ, у них есть такие задания на грамматику, и таких правил действительно очень много. Они хватаются за голову, говорят, не знаем, как это запомнить. Но запоминается это легко, нужно иметь начитанность, насмотренность, наслушанность. Да? Если вы несколько раз прочитаете, несколько раз увидите, услышите то или другое слово, то уже не забудете, как его нужно произносить и писать. Еще сложными являются существительные на «их», «ие», «ия». Мы их называем и относим к особым склонениям, потому что в родительном, дательном и предложном падежах у них окончание «и». Ну, например, «нет чего акации и об акации». В предложном падеже мы тоже пишем окончание «и». Точно так же «пламени», «планетарии», здесь окончание «и». Конечно же, нужно просто запомнить, что это особое первое и особое второе склонение. Есть существительные с нестандартным склонением. Например, «намя». Да, время, имя, знамя, племя. Их мы учили с вами в школе. И существительное «путь». Они разносклоняемые. То есть не относятся ни к первому, ни ко второму, ни к третьему склонению. Склоняются по-разному. Поэтому и называются разносклоняемые. А есть несклоняемые существительные. И их род и падеж, а значит, и окончание в конкретной форме, нужно просто запомнить или проверить по контексту. Сложными случаями, также связанными с морфологией, являются степени сравнения, например, прилагательных. Частая ошибка, когда смешивают простую сравнительную степень и составную. Ну, например, у меня голос громкий, а у него громче. Это простая сравнительная степень. И ни в коем случае нельзя сказать более громче. Если мы используем составную степень, то нужно говорить: у него голос более громкий. То есть мы используем частицу «более» или «менее», например, и полную форму прилагательного. Точно так же с прилагательными, которые обозначают превосходную степень, красивейший лес. Нельзя сказать «самый красивейший». Можно сказать только «самый красивый». То есть вот совмещать простую и составную степень сравнения прилагательных ни в коем случае нельзя. При образовании простой сравнительной степени иногда происходит чередование согласных, замена основы, ну, например, «хороший» – «лучше», «плохой» – «хуже», «сухой» – «суше». И это тоже нужно запоминать. Ну и краткая форма. У некоторых прилагательных есть усеченные формы, краткие. Ну, например, ответствен, ответственен, таинствен, таинственен. Да? То есть вот и одна, и другая, они вполне приемлемы. Числительные и склонение числительных как части речи – это тоже одна из сложных тем в русском языке. Ну, например, склонение составных и сложных числительных. И при склонении составных числительных изменяются все слова 2573, а в сложных – обе части 570. Да, то есть вот это одно слово, но обе части этого слова изменяются. Числительные 40, 90, 100 имеют всего две формы склонения. В именительном и винительном падежах это нулевое окончание 40, 90, 100. В остальных 40, 90, 100. То есть всего две формы. 40, 90, 100. Запомните, пожалуйста, всего две формы с окончанием нулевым 40, О, 90, 100 и окончанием А в остальных падежах. Еще сложные сложности возникают с собирательными числительными, такие как двое, трое и так далее. Они не сочетаются с существительными женского рода. Трое студенток или три студентки, да? Как верно, как правильно? Конечно, три студентки, но трое юношей. Вот с мужским родом мы можем сочетать эти собирательные числительные. Числительные «оба» и «обе» употребляются существительными мужского рода. Оба брата, но обе сестры. И это тоже нужно запоминать. Порядковые числительные. Вот чем отличаются количественные числительные от порядковых? Я уже говорила, что грамматическое значение части речи определяется по вопросу. Итак, количественные числительные отвечают на вопрос «сколько?» 5, 10, 25, 100. А порядковые числительные отвечают на вопрос «который?» Какой? 23 сентября. Какое? Да, вот оно, порядок, да? Пятый день, какой, который. И при склонении изменяется только последнее слово в порядковых числительных. К 2003 году. В 2003 году. Или в 2026 году. Видите, да? Только последнее слово изменяется. Глаголы. Тоже важно помнить, что у глаголов отсутствуют некоторые формы. Особенно обращаю ваше внимание на первое лицо у таких глаголов, как «победить», «убедить», «затмить», «родиться». Нет у них первого лица единственного числа. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все темы нашей радиопередачи, а послушать и увидеть ее можно сразу же после ее выхода в наших социальных сетях, ВКонтакте, в группе Луки FM. До скорых встреч в эфире.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
3: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Оглинская. Здравствуйте.
1: О переговорах.
2: Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на двусторонних переговорах в Нью-Йорке украинский конфликт. В ходе них американский политик признал, что Вашингтон больше не рассматривает ограниченное или временное прекращение огня на Украине, поскольку это не приведет к урегулированию. Замороженный конфликт не способен обеспечить долгосрочную стабильность, отметил Рубио. В свою очередь, российская сторона детально довела до Госдепартамента базовые условия Москвы для достижения реального мира.
1: Про НАТО.
2: Марк Рютте назвал формулировку 5-й статьи устава НАТО размытой. По словам генсека Североатлантического альянса, это сделано намеренно с целью запутать противника. «Мы не хотим помогать нашим противникам быть мудрее», заявил Рютте на форуме в Йове. Он подчеркнул, что в случае, когда речь идет о гибридных атаках, блок может реагировать не публично, а в ответ альянс может быть как симметричным, так и асимметричным. В 5-й статье говорится, что в случае нападения на одного из членов альянса другие страны окажут помощь путем действий, которые сочтут необходимым.
1: О нововведениях.
5: Чехия ужесточила правила передвижения российских дипломатов по территории страны. Теперь они должны не менее чем за сутки уведомлять чешские власти о планируемом пересечении границы. Нововведения коснулись сотрудников российских дипломатических и консульских представительств, которые имеют аккредитацию в любых государствах Шенгенской зоны. Теперь в обязательной анкете дипломатам необходимо детально прописывать цель, точный маршрут, сроки поездки, а также конкретное место пребывания внутри Чехии. Новая система уведомлений позволит Праге регулировать перемещение сотрудников дипмиссии, одобряя или отклоняя присылаемые запросы.
1: О важном.
5: Центробанки заявили о прошедшем по плану массовом запуске цифрового рубля. Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила об этом на совещании Владимира Путина с правительством. У граждан и бизнеса появился новый дополнительный инструмент для расчетов, отметила она. За 3 недели граждане открыли почти 200 тысяч таких счетов, уточнила Набиуллина.
1: О валютах.
5: Официальный курс доллара от Центробанка на завтра – 84 рубля 40 копеек, евро – 96 рублей 74 копейки, юаня – 12 рублей 56 копеек.
1: О погоде.
5: В Москве плюс 17, пасмурно, временами небольшой дождь и туман. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в МАКС.
1: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
6: Здравствуйте, друзья. Это «Самый добрый вечер» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Мы в прямом эфире. Включайте, пожалуйста, видеотрансляцию на наших официальных аккаунтах на Рутубе, во Вконтакте и Одноклассниках. Пишите. Я всегда рада общению с вами, уважаемые слушатели. К международной и очень важной повестке, потому что она напрямую пересекается с нашей внутренней, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио обсудили конфликт России и Украины. Об этом сообщили в Госдепартаменте США. Госсекретарь Соединенных Штатов во время переговоров в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что и Россия, и Украина выразили заинтересованность в приостановке ударов по объектам энергетики. При этом Рубио сказал, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в реализации этого замысла и обратил внимание, что приостановка ударов по энергетике и агроэкспорту, далее я цитирую, не решит украинский конфликт, но позволит облегчить от важных для планеты проблем. Если, в общем, Сергей Лавров примет участие в порядке 20 международных встреч. Меж тем, накануне, что тоже очень важно, поздним вечером на полях той же самой Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу и конфиденциальные переговоры. Официально главными темами стали мирное окончание конфликта, энергетическое перемирие и поставки Киеву ракет-перехватчиков для Патриот. Обращаю тут же ваше внимание на первый пункт. Мирное окончание конфликта и поставки ракет. Да? Очень любопытно звучит. Ну, давайте разбираться. С нами на связи экс-замминистра иностранных дел России, бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Сергей Александрович, здравствуйте и добро пожаловать.
7: Добрый день.
6: Итак, Лавров и Рубио, Нью-Йорк, начали разговоры, на это все обратили внимание, без единого слова для прессы, сразу же закрыли двери. Ну, вы много лет работали в Министерстве иностранных дел, в Организации Объединенных Наций, знаете, как готовят подобные встречи. Какая ваша точка зрения? Американцы просто не хотят лишних слов вслух, или по Украине уже наступила та стадия, когда говорить только с глазу на глаз необходимо, публично уже нельзя, не имеет смысла, ну, вообще опасно.
7: Ну, вообще-то дипломатия – это не публичная вещь, так скажем. И вы знаете, в таком конфликте сложном, как наши с Украиной, я думаю, что играет роль и какие-то вещи, которые не обязательно докладывать всему мировому сообществу, как они выглядят. Хотя американский президент любит рассказывать, так сказать, сначала одну сказку, потом эту сказку направо, потом сказку налево.
6: Я вообще про Макрона в этот момент вспомнила. Хотел сказать да, это Макрону, ну, надо, ну, про дипломатию.
7: Поскольку он не является дипломатом, да, а политическим деятелем, то ему можно Значит, а договариваться всегда проще, когда есть понимание сторон, что работает и та, и другая сторона над какими-то предложениями, и это не вызывает какой-то негатив средств массовой информации, общественности и так далее, и так далее. В общем, тут, я бы сказал, это ничего необычного в этом плане я не вижу.
6: Понимаю, да. Ну, я должна была спросить, потому что об этом, знаете, когда не о чем говорить, говорят о цвете галстука.
7: Да.
6: Тоже можем себе позволить.
7: Да.
6: Еще один момент о том, что Рубио после уже встречи с Лавровым заявил, что и Россия, и Украина заинтересованы в приостановке ударов по объектам энергетики, и Вашингтон готов сыграть конструктивную роль. Сначала разжечь пожар, а потом героически предложить себя в роли пожарного и представить дело так, как будто мир спасает именно Америка. А так это выглядит? Согласны с этим рисунком?
7: Видите ли, мы все время слышим какие-то противоположного характера заявления, да и собственные действия с американской стороны. То они выступает за ближайшее и скорейшее мирное урегулирование конфликта, то поставляет ракеты Украине и развединформацию, и то они заинтересованы в прекращении этих ударов по энергетической инфраструктуре. Я не исключаю, что завтра они скажут что-то еще такое совсем новое. Знаете, у меня рождается впечатление, что нет какой-то серьезности, последовательности в американской линии, которая, как они утверждают, нацелена на достижение мира. Когда такая линия присутствует, но вы, по крайней мере, воздерживаетесь от односторонней поддержки стороны в конфликте.
6: Да, согласна. Более того, получается, если Рубио говорит, что приостановка ударов по энергетике и агроэкспорту не решит конфликт, но облегчит ряд важных для планеты проблем, тут сразу же, как говорится, шило из мешка выглядывать начинает. Вашингтон готов говорить о всех побочках, зерно, топливо, цены на дизель, о проблемах, с которыми сталкиваются сами Соединенные Штаты, а о корне конфликта, нейтралитете, демилитаризации, судьбе людей Донбасса и вообще о позициях Москвы, о позициях и требованиях Москвы, вот обо всем этом конструктивизме, молчок. Получается, в какой-то выгодной для себя исключительно парадигме работают, снять напряжение перед выборами, а не реальные шаги к миру делать.
7: Да, вы знаете, по-моему, это, я с вами согласен, по-моему, этот фактор играет роль. Перед выборами промежуточными им надо что-то показать американскому избирателю, какие-то достижения. Вот Трамп подписал соглашение с Данией по Гренландии. Ничего, в принципе, нового там нет. Как была американская база, так она, собственно говоря, и остается. Ну, он подал это, как будто вот это великое достижение Соединенных Штатов. Это, кстати, такая характерная черта. Выдавать, так сказать, какие-то небольшие достижения, совсем небольшие достижения за мировые исключительно
6: исторические
7: проблемы,
6: такие события огромного
7: исторические
6: толка.
7: Достижения, которые вот лично американский президент все это вот, так сказать, и способствовал этому делу. Понимаете, я вот, честно говоря, я не верю в том, что американцы искренне в своих стремлениях к мирному урегулированию.
6: То есть, Сергей Александрович, то, что Трамп обещает после встречи с Зеленским снова, где-то мы это уже слышали, закончить до зимы, получается, это просто затягивание, ну, просто в новой упаковке, в новой обертке, затягивание времени и каких-то вот выигрываний.
7: Ну, вы знаете, понятно, что киевский режим, если он не доживет, не переживет зиму, если так дальше будет продолжаться, и его энергоструктура будет полностью уничтожена, и тогда там возникнут внутренние серьезные проблемы. Поэтому, конечно, я думаю, это тоже соображение, которым руководствуются и американцы. Я думаю, что вот в предыдущей встрече, Зеленский Рубио это примерно так и объяснял, что надо вот такое вот предложение сделать, которое выглядело бы как предложение мира, потому что иначе мы не выживем зиму. Это, скорее всего, вот так вот выглядит.
6: Ну, более того, Зеленский заявляет после встречи с Трампом, на которой ему даже рта не дали открыть, и это не я придумала это, а писали все средства массовой информации, он заявляет, что готов встретиться с Владимиром Путиным хоть завтра. Песков сегодня, когда ему ретранслируют это на пресс-подходе, говорит, да приезжайте в Москву, бога ради, гарантии безопасности обеспечим, иначе встреча пустая трата времени. У нас, в общем-то, у Путина выходных нет, поэтому вот просто к вам мотаться, потому что вы заявили о готовности. Тем не менее, вопрос такой. Вот эта готовность Зеленского к переговорам. Так, я, конечно, понимаю, что это поза, абсолютно поза, а она вот продиктована тем, что ему не дают даже рта раскрыть на встрече с Трампом. И все-таки, если такие переговоры никогда не случатся, то корень, где у нас вот этого отсутствия попытки, это Киев, Вашингтон, или это просто мы правда понимаем, что это пустая трата времени и ждем смены режима?
7: Ну, я бы сейчас не надеялся ни на какие серьезные переговоры. Я думаю, что самое серьезное происходит на линии боевого соприкосновения, и одновременно в ближайшее время мы должны поправить наши дела с перехватом украинских дронов. Я думаю, уже, так сказать, работа и кипит в этом плане, и что-то происходит серьезное. Так что перспективы украинского режима, они печальные. И вот сейчас все будут предложения, это предложение, потом следующее предложение, которые как раз нацелены не совсем не на какой-то мирный
6: уровень, а нацелены
7: на сохранение режима.
6: Сергей Александрович, я прошу прощения, что перебиваю. Сейчас будут самые последние свежие новости в нашем эфире, а потом прошу вас, давайте продолжим этот разговор. С нами на связи Сергей Орджоникидзе.
1: Рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
8: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
9: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
6: Друзья, с нами на связи экс-министр иностранных дел России, бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Сергей Александрович, вернемся к встрече в Нью-Йорке и в том числе к встрече Трампа с Зеленским, о чем я уже сказала. Трамп фактически, ему причем уже второй раз это происходит, не дал слова сказать, сам вел беседу с журналистами. Зеленский так кивал, улыбался. Вот хотела у вас поинтересоваться, как у человека, который знает закулисную механику таких встреч. Это о чем-то говорит? Вашингтон уже не рассматривает Зеленского как самостоятельного партнера по переговорам? Или готовится вне Киева как-то, я не знаю, между Москвой и Вашингтоном переговоры? Тем более Трамп сказал, что он хотел бы и готов встретиться еще раз с Путиным.
7: Ну, вы знаете, я думаю, что Вашингтон никогда не рассматривал Зеленского как самостоятельную какую-то политическую величину, фигуру. Я думаю, что всегда это было одностороннее, выглядело примерно так. Возьмите блокнот, ручку и записывайте. Я вам сейчас расскажу, как надо и что надо. А когда он, значит, начал возражать вот на одной из год назад встречи, то тогда, конечно, был скандал. Поэтому Зеленский сейчас, используя свои артистические способности, он, значит, как-то сейчас пытается не возражать, а соглашаться, хотя делает все по-своему или интерпретирует многие вещи по-своему. Вот смотрите, о чем-то, значит, там договорились, Зеленский не выполняет эти договоренности, это 100%. Вот я вам скажу такую вещь. Значит, вот эти, значит, по соглашению по вывозу зерна, зерновой инициативы. Ну, слушайте, это же издевательство просто было над соглашением, над текстом соглашения. Мы исходили из того, что эти люди будут выполнять свою честно выполнять свою часть соглашения. Никто этого не делал. Зерно уходило в Европу, а не нуждающимся странам. Украинцы получали за это деньги. Собственно говоря, вот примерно это образ того, как украинцы интерпретируют все международные соглашения, имея в виду не текстовку, а устные договоренности, а иногда и текстов, которые они участвуют. Вы знаете, я бы не верил этим заявлениям, этим обещаниям, ни на минуту. Эти люди, у меня впечатление такое, они не договороспособные, так мягко выражаясь.
6: Понимаю. Тем не менее, Трамп в Нью-Йорке заявил, ответил на вопрос, так будет точнее, вернет ли Украина свои территории. Он не сразу вот сказал там ни да, ни нет, уклончиво. Придем к соглашению, в детали не пошел. А вообще, если говорить о дне сегодняшнем, на ваш взгляд, у Вашингтона есть внятный план по Украине? Или все держится на импровизации и на желании поскорее тему закрыть?
7: Вы знаете, у них никакого плана нету, это совершенно четко. Понятно нам стало, по-моему, после первой или второй даже встречи. Понимаете, американцы, конечно, не хотели бы проиграть Украину. Речь идет о том, что они выиграть ее не могут и проиграть не могут. Вот им нужно какое-то найти такое посередине, какое-то решение – которые бы они, Трамп потом преподнес как великое достижение его личное, обязательно только личное, достижение мирного урегулирования самого крупного в мире конфликта. И это сделал самый серьезный американский президент, господин Трамп. Вот, я думаю, других там мыслей, собственно говоря, и нет никаких.
6: А вот еще момент. Я заметила, что главные переговоры по Украине идут в обход с Совета Безопасности ООН в двустороннем формате России и США.
7: Да.
6: Да, у меня вопрос следующий. Получается, СБ ООН фактически отодвинут в сторону? Или если мирное соглашение будет достигнуто вне ООН, то вообще как это скажется для всего мирового порядка, который держится на уставе ООН, но против которого сегодня... Ну, вернее, не против которого. Давайте я буду все-таки более точна. Вот здесь, да, главы МИД Бразилии, Японии, Индии, Германии призвали к срочной реформе Совбеза ООН. Ну, понимаете, да, вот с одной стороны так, уже вот это происходит, а тут заговорили. Ваша точка зрения, ваше мнение?
7: Вы знаете, в истории Организации Объединенных Наций очень многие соглашения проходили мимо, заключались мимо ООН. Вот я вам даже такой пример приведу. Основополагающий договор о деятельности государств в космическом пространстве 1967 года был согласован между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Потом этот текст этого договора передали председателю комитета, который представил его как свое собственное, так сказать, произведение, и договор в изначальном виде так и был принят. Очень многие договоры по вопросам контроля над вооружением, договоры регионального масштаба не обязательно в Совете проходят через Организацию Объединенных Наций, но когда эти соглашения проходят не через ООН, то я считаю, что вот здесь ООН должна вовремя присоединиться к поддержке усилий государств, которые ведут переговоры и консультации по тем или иным соглашениям. Ну, вы знаете, тогда, когда эти государства сами не против. Вот мы, когда был генеральный секретарь Кофи Аннан, и я его заместитель, мы много раз участвовали в качестве... ООН участвовала в лице его, прежде всего, как третья сторона в достижении каких-то договоренностей, как добрые услуги, это называется в международном праве. Ну вот мы оказывали добрые услуги африканским странам, не буду их называть, в урегулировании двустороннего конфликта. Так тоже бывает. А потом, знаете как, когда достигнут какое-то соглашение, и очень серьезное, то он может, так сказать, и сказать, что вот мы и поддерживаем тоже, поддерживать можно тоже по-разному. Можно принять резолюцию какую-то в поддержку того или иного соглашения, в поддержку той или иной договоренности. Это тоже важно. Потому что, знаете, было бы наивно полагать, что все 100% мировые проблемы должны решаться в Организации Объединенных Наций. Это не так.
6: Тем не менее, Сергей Александрович, сегодня Генассамблея вообще способна влиять на урегулирование? Или это просто декорация сегодня стала, где произносятся речи?
7: Да. Вы знаете, вот смотря на Организацию Объединенных Наций, мне невольно приходит в голову такая сравнительная параллель. Государственное устройство страны парламентской демократии. Вот парламентской, да, где есть парламент, есть премьер-министр, который основные функции исполнительной власти осуществляет, есть президент, который, ну, символ, у него власти немного, полномочий немного, он символ, так сказать, государственности. Вот что такое ООН. Значит, парламент – это Генеральная Ассамблея, премьер-министр, который исполняет свои обязанности, это Совет Безопасности, от имени ООН исполняет свои обязанности. И генеральный секретарь – это вот тот самый президент. Он, так сказать, символ той организации, которую вот мы все хорошо знаем.
6: Угу. То есть и вывод из этого все-таки декорации или нет?
7: Нет, это ни в коем мере. Вы знаете, умный генеральный секретарь, а на моей памяти точно был один умный генеральный секретарь, он очень тонко понимал, когда он должен вмешиваться и как вмешиваться. И ни разу не было случая, чтобы государства выражали недовольство в связи с его деятельностью. Вот такого не было. Вот это тонкий дипломат на месте генерального секретаря ООН. Дай бог, чтобы будущий генеральный секретарь примерно вот походил бы вот на такие вот характеристики.
6: Сергей Александрович, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был экс-замминистр иностранных дел России, бывший заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Благодарим вас.
1: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
10: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
1: Реклама.
11: «Комсомольская правда».
12: Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
13: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Андрей Клинцевич об упадке промышленности в Европе после прекращения поставок российских энергоресурсов.
15: Для Европы, кто-то может сказать, да, они уже вот сколько лет идет СВО, ничего, они не замерзли, нет проблем. Да, но цифры экономические, которые показывают, что происходит с предприятиями, это очень высокий показатель того, что происходит. Тысячи предприятий в той же Германии, вплоть до немецкой и европейской экономики, переживших две мировых войны, срезались, сократили свое присутствие в Германии. Кто-то обанкротился, кто-то переехал в другие страны. Потому что два ключевых ресурса, на которых держалась Европа. Дешевая электроэнергия из Франции, атомные электростанции, цена выросла на 300%. Дешевые углеводороды из России, которые тоже кратно выросли. Президент, кстати, озвучивал. Он говорит, европейцы, которые покупали газ по $150, сейчас вынуждены искать его по 1000. И там, ну, цифра вокруг 1000, где-то 800, где-то падает до 600. Но ниже 600, как правило, не опускается. Мы понимаем, это все сразу закладывается в себестоимость продукции. Она становится неконкурентоспособной, особенно какие-нибудь получаемые из газа удобрения или еще что-то. Это все уезжает в другие регионы. Европа не замерзнет. Европа не остановится, но Европа продолжит деиндустриализацию. Европа продолжит терять промышленный, научный, инженерный капитал.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках, 18.30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Наладчик станков с ЧПУ «Заузета» Андрей Шлындов представляет Псковскую область в финале всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Оператор станков с числовым программным управлением». Он стартовал сегодня, 23 сентября, в Тульской области. Среди участников 16 сильнейших специалистов из разных регионов страны. Заключительный этап пройдет на площадке предприятия «Энергомаш» в Щекине, где конкурсантов ждут теоретическое тестирование и сложное практическое задание. Главный приз конкурса составляет 1 миллион рублей. Команда «Десятка спасения» лицея номер 10 из Великих Лук успешно выступила на полуфинале всероссийских соревнований школьных спасательных отрядов. Среди 21 команды Северо-Западного федерального округа великолучане заняли почетное 3-е место. В ходе двухдневной борьбы с коллективами из 8 регионов России команда показала высокие результаты в профильных дисциплинах. 2-е место в пожарной эстафете, 3-е место за спасение на воде и поисково-спасательные работы. На базе отдыха «Алоль» Пустошкинского района прошел турнир «Фестиваль погружения в мир сказки. Лесная коллаборация». В программе были мастер-классы, квесты и другие творческие события. Особое место занял спектакль «Русский солдат. Умом и силой богат» театра танца «Русские узоры». Молодежный музыкальный театр «Трубадур» из Великих Лук представил балладу «Будет день». Выступление коллектива было высоко оценено жюри и зрителями. По итогам фестиваля он стал лауреатом 1-й степени.
1: О валютах.
16: Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59, юань 12,53.
1: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
6: Продолжаем, друзья. Центробанк зафиксировал, вот, и тут мурашки начинают бегать, зафиксировал усиление нехватки работников в ряде регионов из-за законодательных ужесточений в найме мигрантов. Ну, например, чтобы все встало на свои места. В этом году такие тенденции наблюдаются в Сахалинской и Магаданской областях, и об этом тоже упоминается в докладе Банка России. По подсчетам, после введения ограничений число незакрытых вакансий также выросла в 2,5 раза в Республике Алтай, почти в 1,5 раза в Курганской и Вологодской областях. Несмотря на рекордно низкую безработицу, бизнес отмечает дефицит кадров в целом ряде отраслей. С нами на связи HR-эксперт, руководитель кадрового агентства «Амалка» Гарри Мурадян. Гарри, здравствуйте, добро пожаловать.
17: Здравствуйте.
6: Так, вопросов, конечно же, очень много. Действительно ли, ну, самый первый, который напрашивается на ум, да, действительно ли с ужесточением вот этой миграционной истории и связано дефицит кадров в регионах?
17: Ну, давайте так. Да, так и есть. Справедливости ради, у нас 936 тысяч граждан Узбекистана, например, за прошлую неделю только уехали. Там поднялись взносы обязательные за каждого ребенка. И так в целом люди сидели на амине, и так платили немалые налоги. Это во-первых. Во-вторых, в целом у нас демографическая яма до 2027 года падает, и на рынок труда все меньше людей выходит. В-третьих, надо понимать, что в целом, условно говоря, миграционная политика страны настроена так, что вот по нашим исследованиям, там май месяц этого года и прошлого, если сравнить, на 21,6% меньше патентов выдано. А это значит, что людей может меньше в страну въехать. Mm-hmm. А работы меньше не стало. Работы осталось столько же, если только даже не выросла она. Потому что надо выполнять планы по приоритету 2030. Это основной документ государства, который определяет политику страны. И из-за этого, считайте, вот смотрите, людей меньше не приходит. Мы меньше в Средней Азии пускаем. Соответственно, дефицит кадров образуется. Брать его неоткуда, потому что молодежь там, на рынок труда не выходит. А есть еще тренд на НИИД молодежь. Это молодежь, которая сидит на шее у родителей, особо ничего не делает, и на рынок труда выходить тоже не хочет. Этот тренд у нас с 2024 года пришел из Америки и до сих пор мы последствия этого тренда наблюдаем.
6: А что родители-то, подождите, сразу спрошу вас, а так по ходу дела, родители согласны, что они сидят лет в 20 еще на шее и не выгоняют их работать?
17: Ну, родители у нас очень любят своих детей.
6: А, я, видимо, мать года, потому что я не готова. Хорошо, я просто, знаете, почему задала вам этот вопрос? Потому что, ну, все-таки тут же еще возникает в голове демографический спад, безработица, как-то вот... Но получается, самая главная проблема – это вот то, что мы обозначили. Но тогда доп. Вопрос. В каких секторах экономики, там, может быть, строительство, ЖКХ, логистика, торговля, ограничения ударили сильнее всего? И есть ли альтернативы вот этому найму иностранных специалистов в самых пострадавших сферах?
17: Да, конечно, есть альтернатива. И прямая альтернатива – это привлечение этих специалистов с помощью квот из стран Азии и Африки. Ну, то есть это страны, условно говоря, там Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Бангладеш, Мьянма, Тай, Вьетнам, тех же китайцев. Ну, то есть это люди, которые, допустим, строили там Бурдж-Халифу, приедут в Россию и будут заниматься российской стройкой. Mm-hmm. Это люди, которые работали на международных судостроительных верфях и делали танкеры для там, Соединенных Штатов, Кореи и Японии, и приедут в Россию там, на наши верфи, поднимать нашу экономику. Но там тоже есть свои нюансы. Привлечение таких специалистов, да, такие специалисты в разы дешевле, чем специалисты из Средней Азии. Второе, они имеют опыт работы в международных крупных корпорациях и реально подтвержденный классный опыт на наших недружных партнеров. Но из минусов, конечно же, это на данный момент привлечение такого специалиста. То есть, чтобы такого привлечь, надо за 4-6 месяцев заранее об этом договариваться.
6: А, они там тоже на расхват? Я-то думала, они дороже, наоборот, чем из Средней Азии.
17: Они дешевле. Они квалифицированнее, но есть нюанс. Пока что у нас государство ставит огромный шлагбаум в виде квот, который нужно получать для привлечения этих людей.
6: Поняла.
17: Конечно, сейчас в целом закон... Опять же, есть такой тренд. Сейчас хотят ввести там закон об организационном наборе, о том, что только профессиональные игроки рынка труда смогут этим заниматься, и тогда, условно говоря, будет 5-6 операторов, кто это делает, и привоз будет занимать не 4 месяца, а 3 недели. Но, понимаете, пока Средняя Азия уезжает, а тут законы не доприняли, вот мы имеем ту глубину кроличьей норы, с которой мы сейчас сталкиваемся.
6: Гарри, скажите, пожалуйста, а почему, на ваш взгляд, именно власти Сахалина и власти Магадана фиксируют вот особую остроту этой проблемы? Это связано с удаленностью этих регионов, стоимостью привлечения в такие удаленные регионы кадров из других субъектов?
17: Ну, все очень просто. Если посмотреть карту Сахалина и Магадана, то мы увидим огромное количество, условно говоря, там и сырьевых компаний, которые там есть, и огромное количество, там, скажем так, и источников, да, там сырья, и не только сырья, на которые нужно добывать. Но условия труда там холодные, условия труда далекие, не все рвут сюда. Mm-hmm. Особенно в центральной части России. А мы напомним, что у нас работодатель на Сахалине конкурирует с работодателем Москвы, с работодателем ЦФО, конкурирует с компаниями из гособоронзаказа. Ну, то есть логика очень проста. На гособоронзаказе, если там план не выполнен, гендир сядет в тюрьму. Соответственно, он за любые деньги готов перекупать специалистов. Ну, пыльцой страны. А дальше идут там Сберы, Вайлдберрисы и крупные такие компании-экосистемы, которые тоже в долгую готовы перекупать этих людей. И если вы небольшая компания Сахалина хотите привлечь...
6: Ну, я понимаю, да, то вы в финале этой дистанции, да, последний на этой дистанции. Насколько эффективны механизмы квотирования, которые сейчас пытаются применять в регионах, и вообще все это приводит к росту теневой занятости, к серым схемам найма?
17: Нет, смотрите, на данный момент, вот на апрель месяц этого года, значит, на форуме труда, который происходил в Санкт-Петербурге, МВД сделал заявление. В России находится 650 тысяч нелегальных трудовых мигрантов. И если посмотреть там разбивку по этой истории, то подавляющее большинство этих людей – это мигранты из Средней Азии. Люди, которые приезжают из стран там, Юго-Восточной Азии и Африки по трудовым квотам, они имеют абсолютно прозрачный цифровой след. Виза, медицина, дактилоскопия, съемка биометрии.
6: То есть тень у нас уже невозможно, в принципе. Закрутили мы хорошо гаечки.
17: Очень скажу, эти люди приезжают в Россию, работают 2 года и дальше уезжают к себе обратно. Угу. Надо, еще раз на квоту, если какие-то ситуации в геополитике изменятся, и надо будет, условно говоря, урезать их количество, они не могут здесь безлимитно оставаться в стране. Пришли, отработали, ушли. Надо будет...
6: Там звучит как порядок, Гарри, звучит как порядок навели.
17: Есть, хочется только от государства видеть больше мобильности, большего контакта с операторами, кто фактически этим занимается. Потому что пока что это, знаете, вот как об стенку горох. Ты пишешь заявление и ждешь чуда. То же самое с работодателями, которые хотят привлечь опытных квалифицированных талантов. Но, извините, 4-6 месяцев жди, и то, если ты не знаешь вот эти ходы, если ты не знаешь тонкости бюрократии, то очень тяжело будет привлечь этих специалистов.
6: То есть, если я вас спрошу как кадровое агентство, да, то есть фокусы сместились, и теперь как, вы не готовых специалистов ищете, а помогаете в первую очередь, ищете тех, кто может помочь им релоцироваться, я даже не знаю, у кого перекупиться, вот так, получается, нужно теперь работать?
17: Нет, совсем так. Допустим, представьте себе, бизнес хочет привлечь там индусов, филиппинцев, индонезийцев. Он приходит в кадровое агентство, которое специализируется на...

0: вот смотрите, я вам приведу несколько цифр. Низкоквалифицированные рабочие из средней из Юго-Восточной Азии приезжают сюда, работают там, может работать 6-1 по 11 часов с выработкой 260 часов в месяц за 45-50 тысяч рублей на руки.
1: Ой.
0: Высококвалифицированные, да, да. А при этом, чтобы вы не думали, что все там плохо, или мы как-то кем-то злоупотребляем, эти же люди у себя в стране за тот же труд, с той же выработкой часов, получают 8-12 тысяч рублей в месяц.
1: При этом сейчас в России... станет плохо, Гарри, серьезно. Так.
0: Давайте, я же вам факты говорю. При этом мы обязаны его селить, кормить, ДМС страховать, дать ему там телефон и прочие блага цивилизации. И поверьте, в отличие, например, от Арабских Эмиратов, которые являются крупнейшим работодателем для вот этих мигрантов,
1: так,
0: мы предоставляем намного лучшие условия. Россия предоставляет намного лучшие условия.
1: Понятно. Ну, у нас минутка остается. Скажите, пожалуйста, с учетом вот всей этой динамики, вы что можете предсказать? Дальнейший рост числа незакрытых вакансий или наоборот проблема будет разрастаться?
0: Наоборот, проблема будет решаться. То есть мы сейчас находимся в самой яме, потому что идет переходный период. То есть геополитически мы отказываемся от Средней Азии и делаем выбор в пользу Юго-Восточной Азии и Африки.
1: Понимаю.
0: И вот когда мы будем делать этот переход, то есть, условно говоря, там второй квартал 2027 года, скорость насыщения рынка труда вот такими специалистами будет намного выше. Соответственно, вот все перегретые зарплаты, которые были, они будут идти на спад.
1: Хотел сказать «хорошо», с другой стороны подумала, так и нам начнут меньше платить, и как-то стало. Не захотелось говорить «хорошо». На нас это не скажется, да, вот эти тренды?
0: Нет, конечно. Вот эти сварщики-электрики, которые получают баснословные деньги, у них же как? Они получают много денег.
1: Пять секунд уже. Поняла. Гарри, спасибо огромное. Спасибо. Как всегда, у них хватает времени. HR-эксперт Гарри Мурадян. Благодарю.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
3: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Театральный этикет 19 века содержал довольно строгие требования к внешнему виду. Он определял даже необходимую глубину декольте. Чем ниже был ярус, в котором сидела дама, тем более глубоким был вырез на ее платье. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: МВД начало проверку по поводу публикации о стрельбе рэпера Джигана Дениса Устименко-Вейнштейна, прости господи. В пресс-службе главка МВД об этом сообщили по Московской области и правильно сделали. По информации, которую сегодня распространяют телеграм-каналы, еще в июле рэпер устроил стрельбу в собственном доме, насильно запер в нем обслуживающий персонал. Певец, правда, опровергает эту информацию, говоря, что это провокация, и пусть что хотят, то и пишут. Мол, снимал сниппет, еще бы знать, что это такое. Ну, наверное, что-то в духе рилса, да, короткое видео. А хейтеры все перекрутили.

0: Так сказал Джиган. Также он рассказал, что находится сейчас в Израиле, в реабилитационном центре, и заявил, что не понимает, как пребывание там может быть использовано против него. По словам артиста, реабилитация – это неплохо. В Израиле он находится для духовного наполнения и чувствует себя хорошо. При этом адвокат его бывшей жены Оксаны Самойловой заявил, что закон предусматривает лишение родительских прав в судебном порядке, если установлено, что действия родителя вредят детям. Я напомню, что суд расторг брак между Джиганом и Самойловой еще в апреле. У пары, меж тем, четверо детей. И с нами на связи журналисты, генеральный директор Абзац Медиа Михаил Шахназаров. Миш, приветствую.
1: Добрый вечер, Маша, добрый вечер.
0: Не в качестве, вот знаешь, сплетни на лавочке, но в качестве того, что мы оба с тобой живем в этой стране и давно служим медиа, скажи, пожалуйста, простят, на твой взгляд, как всегда, и в большинстве своим звездам списывают вот такие со счетов, замнут или не получится в этот раз?
1: Не хотелось бы, чтобы замяли, но дело в том, что у нас в стране появилась категория людей, которым можно намного больше, чем простым гражданам. Такая привилегированная каста. А я напомню, кстати, это было еще до СВО, Эдвард Биль такой, на самом деле Эдуард Бил, какой-то гражданин Молдовы, который изуродовал женщину на бешеной скорости на своем автомобиле, как заминали это дело. Были еще... Ну, он трэш-стримером тогда был, по-моему. Сейчас стримит не трэш. А были еще у рэперов какие-то выходки. У того же Джигана, по-моему, напился в каком-то клубе, разделся там и ходил голым. Но, видимо, в России есть люди высокого полета, которым выгодно, да, таких вот персонажей тиражировать для того, чтобы молодежь брала с них пример. Я иначе это объяснить не могу.
0: Допустим, продолжай.
1: Допустим, по мне, я никогда не скрывал, что я слушаю разную музыку, в том числе и тяжелую, но вот такое направление, как рэп, я запрещаю и себе, и ребенку, и не понимаю, когда его слушают окружающие. Если это не американский рэп, если это не Eminem, там, не Notorious и так далее, рэп вообще на русский язык не ложится никак. Это не музыка, это мелодикламация с животными ритмами и так далее. Но у нас это возвели в степень. Вот почему-то вот эту черную культуру начали внедрять негритянскую, значит, внедрять в умы наших детей. Да? Но здесь же дело в чем? Рэп – это не только вот это мелодекламирование. Тёлка, тачка, там, на МКАДе я тебя увидел. Они все с гайморитом такое впечатление, вот эти вот
0: Миша,
1: ребятки, которые читают.
0: Про Джигана хотела продолжить. Остросоциальные. Но про рэп я тебя поддержу. Потому что я тут послушала, конечно же, русский рэп. И поддержу тебя в первую очередь потому, что не только гайморит, но еще в каждом слове, в каждой строчке мат не к месту. Да, вот совершенно не ложащийся по смыслу. Я бы простила бы, как бы постаралась бы, но не смогла.
1: Я могу одну вещь сказать. На меня многие ругаться сейчас начнут. Хуже русского рока, только русский рэп.
0: Хорошо, это твоя точка зрения.
1: Моя субъективная точка зрения, да.
0: Все-таки...
1: И поэтому... Но здесь, понимаешь, в чем дело? Рэп же это не только, это субкультура. То есть и кроме вот этого мелодекламирования неумелого, это еще и наркота, это пропаганда абсолютно нездорового образа жизни. Но это факт. И мы видим это по тому же Джигану. Да? И да, говори.
0: Да, я просто хочу, знаешь, время-то идет, а почему все-таки твои мысли и соображения, почему все-таки замяли, если еще в июле это первое случилось? Второе, приезжал спецназ. Третье, дети прятались в шкафу, писали маме, и Ксения Собчак скопипастила и выложила у себя всю эту переписку. И такое ощущение, что я не понимаю, но я вызвала полицию, есть протокол. Куда протокол делся? Понимаю, если заявления там нет, это одна история. Но протокол-то есть.
1: Меня сегодня поразило вообще на подаче информации некоторыми телеграм-каналами. Заявления-то не было. А, ребята, у вас что тут произошло? Стреляли, говорят? Да. Ранили кого-то? Ранили, да. Заявление написал? Нет. Мы поехали. Все, ребята, разбирайтесь сами.
0: Да.
1: Что я могу сказать? Пятый год СВО, на которое надеялись на переворот в мире культуры. переворот в мире культуры надеялись многие и многие, но на пятый год СВО мы получаем какого-то уроженца Одессы, который сейчас, я так понял, скрывается в Израиле, стреляет по людям, и ему за это ничего не бывает. Ну, потому что таки вот так порешали, и все. Но...
0: Ну, я думаю, полиция разберется, МВД же сделала заявление, но есть такая точка зрения, есть такое мнение, что все это, хотя это слишком стало серьезным, так уже просто обратно в коробочку это не уложить и не закрыть ее, красиво бантиком не перевязать. Тем не менее, что все это сегодняшний разгон перед очередным громким интервью бывшей жены Джигана Оксаны Самойловой, чтобы хайпануть, разогнать и так далее. Такое вообще может у нас быть? Такое позволительно или такое наказывается теперь очень жестко?
1: Потому что уже Мизулина... У меня микроскопа дома нет, я таких персонажей не рассматриваю, могу сказать. Поэтому я слабо представляю, кто такая, значит, вот эта вот Самойлова. Про Джигана я знаю, что он на платформе ВК ведет какое-то шоу, где разыгрывает символ сатаниста в козу. Вот. Видимо, кому-то, опять же, это нравится. Кто-то этому потворствует, кто-то это поощряет. Относительно... У меня никаких иллюзий в отношении вот дальнейших событий, честно говоря, нет. Ну, нет, потому что понятийные дела существуют до сих пор. Понимаешь, все вот эти разговоры, так российская культура там очистится...
0: Так а как будут развиваться события, Миш? Давай вот по пунктам. Первый, второй, третий, четвертый.
1: Ты знаешь, прогнозы вот в таких делах дело самое неблагодарное, да? Я думаю, потихонечку замнут, спустят на тормозах, приедет таки, извинится, скажет, ну подумай, что такое, ну пострелял, ну что там бывает, ну. И все?
0: Да, с одной стороны.
1: А вот у меня такой вопрос, Маш, смотри. Слушаю. Несоизмеримые поступки, несоизмеримые. Лидер группы «Звери», Рома Зверь. Белык по кличке Зверь, да. Трехметровыми членами кроет своих, значит,
0: зрителей на бесплатном
1: за
0: концерте,
1: за то, что они не подпевают одной его песни, да? Ну. И что ты думаешь? Эти лохи, они пойдут и понесут деньги в кассу, чтобы им на головы снова плевали, блевали и на них ругались матом. Ну, вот такие они, так их воспитали, ты понимаешь? Без уважения к себе, но с уважением к каким-то фонограммщикам, да, вот этим, и наперсточкам музыкальным, типа Гребенщикова, Макаревича, Ромы Белыка, вот этих всех, Шевчуков. Это же все одна компания, одна каста. Ну...
0: За такое... Я не поняла вопроса. Ты меня спрашиваешь, пойдет ли снова публика после этого? Пойдет, конечно. У нас же главное не обижаться.
1: Но...
0: Меня интересует другое. Лишат ли... Потому что тут уже попахивает лишением родительских прав. Причем упор делают на Джигана. Я же упор сегодня делаю не только на него, но еще и у меня вопросец. Если ты, так скажем... Да, кстати, Гребенщиков, Макаревич, агенты. Нужно это проговорить. И я
1: да,
0: это
1: иноагенты.
0: Да.
1: Шевчук не иноагент, любящий родину человек очень сильно.
0: Вот. Итак, смотри, если сейчас весь упор идет на то, что, мол, его могут лишить, адвокаты Самойловой высказываются, его могут лишить родительских прав. Но другой вопрос. Если Оксана Самойлова, неважно, знаешь ты ее или нет, развелась с ним, сделала из этого целый пиар, целая программа выложена, многосерийная в интернете, и в каждом из которых она рассказывает о том, почему она с ним развелась. В общем, ей ужасно плохо. И при этом она оставляет своих детей с ним, уезжает в Милан, а они ей из России пишут: «Мамочка, он нас убьет». Так не нужно ли вообще посмотреть на эту семью с точки зрения и мамы, и папы?
1: Да мне как-то, знаешь, вот честно говоря, на эту семью, ну, правда, если там ей было прекрасно долгое время с ним, ему, с ней, да, детишки там воспитаны, я так понял, по образу и подобию их.
0: Правильно,
1: да?
0: Понял. Мне я посмотрела пару серий, знаешь, абсолютно правильно.
1: Я не знаю, но мне, знаешь как, я думаю о семьях воинов СВО, вот кто, ребят, которые не вернулись, вот как их дети будут жить дальше, да, и воспитываться, как матери будут этих детей. А вот на это мне плевать. Причем с высокой колокольни. И на всех вот плевать, на всю эту семью. И пока мы будем заниматься, сука, на пятый год войны вот этими семьями, да, угу. У нас не будет оздоровления общества. Ну, не будет, не грозит нам стать здоровым обществом.
0: То есть отменить, Джиганами... культурно отменить. Culture cancel.
1: С белыками. Да надо хотя бы взамен что-нибудь сделать, пустить нормальных людей на сцену, в социум. Не вот это вот все, ты понимаешь, которое ни на что не способно, а способно только хайповать на то, что хер показал со сцены. Извините за выражение, всё, пожалуйста.
0: Да. Между нас 15 секунд. Я была рада с тобой поговорить, повидаться.
1: Я тебе верю охотно,
0: и слушатели,
1: да.
0: Кстати, тоже так откликнулись. Вот на наши мессенджеры пишут, что рады видеть, и жаль, что не в студии. Приходи в гости. Журналист, генеральный директор Абзац Медиа Михаил Шахназаров. Благодарю.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О спецоперации.
3: Минобороны подтвердила удары по дата-центрам в Киеве. Целями наших дронов стали хабы для обработки данных, которые использовались украинскими спецслужбами и генштабом. Организация визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС невозможна из-за атак со стороны ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Гендиректор получил сигнал о том, что если он соберется посетить ЗАЭС через территорию России, а не Украины, то жизнь сотрудников агентства, включая его руководителя, может оказаться под угрозой, отметил Ульянов. Уточняется, что глава МАГАТЭ перенес свой визит на ЗАЭС в связи с отсутствием гарантии его безопасности со стороны Украины. До этого Гросси уже заявляла о приемлемости ударов по ядерным установкам после удара беспилотника ВСУ по Курской АЭС.
2: О банках.
3: Центробанк России отметил случаи отказа некоторых банков принимать наличные деньги у россиян. Об этом заявил зампред Банка России Сергей Белов. Причем объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации, сказал он. При этом в Центробанке призвали банки обратить внимание на работу своих подразделений для пресечения такого рода отказов.
2: О топливе.
3: Рост цен на дизель в общей сложности обходится европейским автомобилистам в дополнительные 203 миллиона евро ежедневно. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Еврокомиссии. С начала года дизель в ЕС подорожал на 40%, бензин на 28%. Заправка 50-литрового бака дизелем теперь стоит примерно на 30 евро больше. Расчет дополнительных расходов не учитывает снижение налогов на топливо, к которому прибегли власти некоторых стран. Как пишет Financial Times, мировые цены на дизель достигли рекордных значений из-за перебоев с судоходством в Ормузском проливе и поставками с российских нефтеперерабатывающих заводов. На фоне роста цен Дональд Трамп призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ.
2: Обо всем.
3: Дисней утвердила перезапуск мультсериала «Черный плащ». Главного героя озвучит Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах». Американский актер также озвучивал Джокера в анимационных сериалах, мультфильмах и играх. Оригинальный сериал был создан студией Дисней и номинирован на премию Эмми. «Черный плащ» состоял из 92 эпизодов, которые выходили с 1991 года по 92-й. Мультфильм впервые показали в России в 1993 году. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля, пасмурно, местами идет небольшой дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
0: Возвращаемся на поля Генеральной Ассамблеи ООН, друзья. И да, добрый вечер для всех тех, кто только что присоединился. Ну, я сегодня, конечно, в большой политике, поэтому, как говорится, про здравствуйте элементарно забываю. Да простите вы меня уж, уважаемые слушатели. Итак, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили конфликт России и Украины и так далее и тому подобное, о чем я уже говорил. Мы сейчас будем разбирать это по косточкам, потому что в студии у нас заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте, добро пожаловать.
4: Да, добрый вечер, но косточек маловато.
0: Косточек маловато.
4: Информация очень так дозированно идет.
0: А вот, кстати, это, как говорится, потому что решили теперь не сглазить, ну, молчать, как дипломатия любит.
4: Я не взгляд. Буду сейчас говорить, хотя вынужден повторить эту фразу, что дипломатия любит тишину.
0: Так.
4: Вот, не надо, так сказать, раньше времени делать каких-то заявлений, как негативных, так и излишне оптимистичных, поэтому договорились. Эти переговоры, которые шли почти час, да, провести в закрытом формате от прессы, и после нее никаких пресс-конференций не было. Было лишь небольшое краткое заявление госсекретаря США Марка Рубио.
0: 20-секундное. И там так по-хамски себя вели американские журналисты?
4: Это их стиль. Не по-хамски, они пытались задать ему вопрос.
0: А, вот. Вот
4: да, крикнуть, перекрикивая друг друга. Вот. Ну, ничего не сказал, вернее, сказал, что, как обычно в таких случаях говорят дипломаты, что есть, так сказать, надежда, есть возможность, пока, конечно, ничего, ни о чем конкретном говорить нельзя. Ну, так, очень красиво, перьями, так сказать, шляпы по пыли. Да, вот это вот сделал этот
0: пироид. Пока покачивая перьями на шляпах.
4: Да.
0: Вашингтон, правда, декларирует, конечно, готовность играть конструктивную роль в урегулировании на словах. Но на деле продолжает байденскую политику, и в том числе не только там Патриот, не только этих адских санкций, но, допустим, визового саботажа. Госдеп пятый раз не допускает Леонида Слуцкого и не выдает визу за министра Алимова. Это не...
4: Вообще-то это полное нарушение обязательств Соединенных Штатов, как страны, на территории которой находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций, и они, не обосновав никак свой отказ, продолжают вот таким образом, ну, унижать постоянного члена Совета Безопасности в лице России. Честно говоря, мне, ну что мне, господи, я обычный журналист, но никто не может понять и само Министерство иностранных дел России, почему никакой причины отказа внешней или внутренней, подспудной нет. Ну, вот зачем-то это делается. Ну, видимо, просто, чтобы вот так вот уколоть, значит, дать понять, послать сигнал, что мы решаем, кого здесь хотим видеть, а кого не хотим видеть. Это, конечно, не очень дружественно, совсем не дружественно, скажем так. Зачем это делается, если, с одной стороны, говорят о необходимости налаживать диалог, вот, о чем-то там же с посредниками пытаться выступать.
0: А наших дипломатов в зале, ключевых,
4: да,
0: специалистов,
4: а ключевых специалистов, да, которые как раз специализируются по этим вопросам, к себе не пускают.
0: Ну, это вообще, да, это очень странно. И, с другой стороны, еще страннее, где-то это было, откуда я это взяла, не помню, но действительно еще... Чудесати, вот, не страннее, Чудесати. Звучит вот эти, значит, конструктивы по миру, а параллельно обсуждаются поставки Патриот Киеву. Это какая-то попытка энергетического перемирия, но только с одной стороны.
4: Ну, обсуждаться они давно уже обсуждаются, что-то говорят. Какие-то Патриоты там в размере от 5 до 8 штук идут из Европы. Это, конечно, совершенно не решает проблему защиты украинского неба от дронов и ракет. Да, поддерживает вот такой баланс, видимо, как кажется Соединенным Штатам. Мы можем сделать так, а можем и этак. Заявил же Трамп в ООН вчера, что вот я подписал закон этого мертвого русофоба Линдси Грэма, ну, это я от себя добавляю.
0: Экстремист террорист, да.
4: Да, чей, так сказать, этот закон, и в случае необходимости могу его задействовать. Вот так вот, а могу и не задействовать. Ну, вот в этом весь Трамп.
0: Ну, то есть в Байдена играет в таком.
4: Да, весь его нарциссизм, вот все его тщеславие, если хотите, сумасбродство, выражающее самодурство, и проявляется.
0: Угу. А знаете, что мне на ум пришло? Вот на фоне, верну на шаг назад нашу беседу, на фоне вот этого унижения, того, что не выдают визы ключевым игрокам, то есть чтобы они не могли высказаться, чтобы они не могли выступить, чтобы Россия была не в полном составе, они берут и приглашают, соответственно, Путина на саммит G20 в Майами. И как-то это все выглядит не очень на фоне вот этих репрессий.
4: Знаете, так не говорят. Обычно приглашения согласовываются действительно по дипломатическим каналам, политическим каналам. И потом уже объявляется о том, что решение принято, приедет или... Раз не объявляется, значит, не приедет. Насколько мне известно из того, что сейчас озвучено Москвой, вот на саммит ОТЭС в Китае в ноябре Владимир Владимирович Путин поедет, и там, возможно, и встретится с Трампом. Вот. А встреча в Майами пока не планируется.
0: А может быть, это какой-то новый тренд, знаете, так, с кондачка. Не вот утверждение, как мы привыкли к классической дипломатии, а ведь это уже не в первый раз, а так. А, кстати, мы ждем президента России на саммите, чтобы он повидался. И вот тут, ну а что? Ну, я скоро вот в какой-нибудь соцсети напишу приглашение.
4: Ну, брякнул, ради бога. Вот, а мы зачем все это анализируем, думаем, что за этим стоит? Да ничего там не стоит, не сидит, не лежит. Вот сказал, и все, в эфир выпустил и забыл. Вот так и к этому и нужно относиться. Это несерьезно. Так дела не делаются. Но... Хотите сотрудничать, работать, договаривайтесь. Что там будет, если вы приглашаете? Что вы хотите? Гарантируете что-то? Предложите что-то? Что от нас ждете? Согласуем, и тогда будем приезжать, договариваться и, может быть, даже что-нибудь подписывать. А вот так? Да приезжайте. Заходите. Да вы адрес скажите. Да вы и так заходите. Без адреса. Что-то. Вот это все из анекдота. Поэтому не пойдет.
0: Но, с другой стороны, вот вы говорите, мы это обсуждаем каким-то образом. Это заявляет не просто там Иван Иванович Иванов, а президент, в том числе Соединенных Штатов Америки.
4: Ну, мы уже сказали, что президент своеобразный в Соединенных Штатах Америки.
0: Какой его вчера, есть.
4: Его вчерашняя речь с трибуны ООН, в общем, показала, господи, вот лечу это я лечу, как-то, господи, ну, лягушка. Просто раздувался от тщеславия собственного. И ничего нового не сказал. Всех самых выражений, которых он уже 300 раз повторял, как органчик вообще. Ну, хоть бы что-нибудь новое. Единственная новация была, что давайте вместо искусственного интеллекта теперь будет суперинтеллект. Никакого ИИ, будет СИ. Вот, новый термин будет. Угу. Вот и все. Все новое, о чем, так сказать, он смог поведать мировому сообществу.
0: Андрей Михайлович почти цитировал сказку «Лягушка-путешественница».
4: Ну, тогда все знают.
0: Нет, поэтому я уточнила.
4: Может, я сейчас смотрю, одним глазом идет заседание Совбеза безопасности по безопасности Украины. Там ожидалось выступление Сергея Викторовича Лаврова, но пока его нет даже в зале. И нет там и не Бензина, нашего представителя при ООН. Ужас какой-то несут, особенно представители недружественных стран во главе с министром-председательством на этом, так сказать, совете, министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. Боже мой, это просто кошмар.
0: А в чем кошмар? Расскажите, пожалуйста, так, чтобы мы все поняли.
4: Да, значит, издеваются над языком, не дают людям голосовать, насильно мобилизуют, страдают население от того, что падает, значит, уровень жизни. Это где? Это в России, оказывается.
0: Да-да, я догадалась.
4: А не на Украине. Все вообще, все, что можно, переврал. В каких-то совершенно языком газеты «Правда» или журнала «Большевик» 37-го года там вот такими лозунгами небо заклеивал. Что это не говорил не министр, а какой-то пропагандист в пыльной треугольке, значит, наполеоновской. Ну, так нельзя. Это просто
0: так
4: было.
0: Так а пусть они приезжают, как вот на выборы присылают.
4: Оскорблял президента нашего там последними словами какими-то, какие только позволяет язык дипломатов.
0: Это кто еще раз, скажите?
4: Это Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции, который председательствует на вот этом сейчас идущем в Нью-Йорке заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
0: Ну, что ж поделаешь. Вот, пожалуйста, вам не зря.
4: Дальше латвийский министр Ринкевич, датский там очередной Расмуссен какой-то, господи. И вот они несли, так сказать, одно и то же, одно и то же. Значит, агрессия, значит, какие-то взятые с потолка цифры, тысячи и тысячи похищенных детей, когда уже было известно, что есть список из 300. И никто их не похищал, пожалуйста. Опять Буча там во всех, так сказать, ракурсах.
0: О, начала. Это значит, что-то хотят сорвать. 100%. Андрей Михайлович, так вот, я вам напомню, сегодня же главы МИД Бразилии, Японии, Индии и Германии призвали к срочной реформе Совбеза ООН.
4: Да.
0: Но и, вот это
4: да,
0: же позорище и... подтверждение, он расписывается в этом, председатель.
4: Да, и все они говорили, значит, и это постоянный член Совета Безопасности ООН. Я так думаю, они делают ввиду к тому, что сейчас поднять вопрос о лишении России этого статуса. Но этого не пойдет. Вот, как сказал один наш известный журналист, вы сначала войну выиграете, а потом будете решать, кто будет постоянный член, а кто будет непостоянный член. Так было решено по итогам в 1945 году. Вот и все.
0: По поводу жесткого демарша из-за визового произвола, о нем заявили в Министерстве иностранных дел. Мы что? У меня, кстати, слушатели спрашивают, а почему мы не запретим никому въезжать и так далее? Какие зеркальные меры Москва может и должна?
4: Не, ну, какие-то зеркальные меры принимаются. Закрывают наши генконсульства, закрываем мы. Они там выдворяют каких-то наших дипломатов. Мы отвечаем тем же. Ну, я не знаю, пока, видимо, никто не собирается, кому можно было бы отказать. Если это потребуется, это будет сделано, я в этом уверен, прецеденты были.
0: Спасибо большое, Андрей Михайлович. Будем ждать, я не знаю, выйдут они, конечно, с пресс-конференции, или, ну, скорее всего,
4: ну,
0: уже
4: я не
0: нет.
4: знаю, будет выступление да. Лаврова на совбезе, ну, посмотрим.
0: Посмотрим, конечно же, дождемся. И слушайте все подробности в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Благодарим вас.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
0: Сегодня появилась немножечко шокирующая информация. Более 450 тысяч человек могут погибнуть на планете из-за Эль-Ниньо в следующие полгода. Напомню, друзья, Эль-Ниньо, так называют повышение температуры Тихого океана, которое запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете. И эти сдвиги от засухи до наводнений. Природное явление принесет жару в ряд регионов. Сильнее всего пострадают Нигерия, Индонезия, Судан, Индия и Бразилия. Такой прогноз дали ученые. С нами на связи биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра биологических исследований Российской академии наук Алексей Карнаухов. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
0: Вот какой вопрос. Насколько методика лаборатории Climate Impact, на основе которой и получена цифра в 450 тысяч смертей, учитывает не только прямую жару, но и какие-то косвенные эффекты? Засухи, неурожаи, вспышки инфекций, загрязнение воздуха. И чем этот нынешний Эль-Ниньо, который может, как пишут, стать сильнейшим с 1950 года, принципиально отличается от предыдущих Эль-Ниньо? И есть ли у него особенности, которые делают его каким-то особенно опасным для здоровья людей?
7: Вот склонять его сложно, это действительно так.
0: Знаете, мне просто нравится играть, знаете, русский язык может позволить.
7: Вот так, да? Понятно.
0: Да.
7: Ну, хорошо, вы знаете, на самом деле, как строятся такие прогнозы? Дело в том, что это не первая Эль-Ниньо уже, которая, собственно, наблюдается в Тихом океане, и поэтому, в принципе, все основные явления, которые сопровождают это, скажем так, это явление в Тихом океане, все основные процессы, они достаточно хорошо изучены с точки зрения статистики. То есть понятно, что это наводнения, это засухи, это периоды аномальной жары в отдельных регионах, причем понятно, в каких регионах что, то есть это, собственно, дожди, например, в засушливых регионах Южной Америки, это наводнение, соответственно, там, это засуха, например, в Австралии, где могут случиться такие вот, скажем так, сильные пожары, например, в Австралии, это засуха в Индии, это периоды аномальной жары в Индии, это засуха в Северной Африке, вот там, где как раз говорили про Кению, про Эфиопию, по-моему, вот, это, собственно говоря, поэтому все это более-менее известно. Примерно, значит, предыдущие вот такие эпизоды Эль-Ниньо, они сопровождались тоже ростом среднестатистических параметров смертности в этих регионах. И поэтому это явление достаточно хорошо изучено, это чистая статистика. И, собственно, периоды жары, они не только в результате Эль-Ниньо вызывают. Например, у нас в Москве в 2010 году, когда вот была аномальная жара, у нас примерно 50 тысяч, скажем так, дополнительных смертей было вот за время этой жары и немного позже, как след этой жары. В Европе были тоже вот периоды аномальной жары, которые сопровождались десятками тысяч человеческих жизней, смертей как бы. И в этом году, кстати, там была вот жара, собственно, которая этим летом была, она тоже более 10 тысяч. Я сейчас точно уже не помню цифру.
0: Вот этот нынешний Эль-Ниньо, он отразится на территории России через аномальную жару, засухи в зерновых регионах, лесные пожары?
7: Да, то есть в принципе, Эль-Ниньо – это хотя и региональный такой процесс, но он оказывает влияние и на глобальный климат. То есть ускоряется вот процесс глобального потепления, как правило, во время Эль-Ниньо. То есть вот, например, прошлое, которое совсем недавно еще закончилось, то есть 2023-2024 год, это был как раз резкий рост глобальной температуры. Глобальная температура поставила очередные рекорды и превзошла ту отметку, которая в Парижских соглашениях была принято в качестве такой планки, которая вот программа максимум, то есть не допустить повышения температуры на 1,5 градуса. Вот в 2023 году температура нашей планеты, она как бы увеличилась более чем на 1,5 градуса, и в 2024 году тоже она превысила этот порог, так что мы уже превзошли вот эту программу максимум и, собственно говоря, уверенно двигаемся к тому, чтобы превзойти и 2-градусную отметку, которая тоже прописана в Парижских соглашениях. И все эти, ну, скажем так, влияния на Россию тоже оказывают, потому что позапрошлая, например, зима, я имею в виду не прошлая, а именно позапрошлая зима, она фактически была бесснежной, то есть не было устойчивого снежного покрова.
0: Да, помним, как же, помним, да-да-да.
7: Я думаю, что роль Эль-Ниньо здесь, ну, собственно говоря, непосредственная. Вот. Конечно, и периоды жары, и периоды, скажем, каких-то аномальных осадков. Это не только Эль-Ниньо, это, собственно, игра, вы знаете, вот этих воздушных потоков атмосферных, которые могут, ну, собственно говоря, спутать все карты и метеорологам, и климатологам. Но, тем не менее, вот если говорить о статистических закономерностях, то, конечно, это скажется на погоде в России. И, в частности, например, эта зима вполне может быть столь же мягкой, что и позапрошлое, например.
0: Но если теперь говорить вот прямо об эпицентрах опасности, в зоне наибольшего риска Нигерия, Индонезия, Судан, Индия, Бразилия, это связано в первую очередь с климатическими факторами или с уровнем здравоохранения, с плотностью населения, или тут все вместе играет, сочетание?
7: Все вместе, конечно, потому что, например, если рядом расположены, скажем, Индия и Пакистан, и случается засуха или период аномальной жары в Индии или в Пакистане, то, конечно, в Индии количество жертв больше, просто потому что там численность населения больше.
0: Ну, то есть 450 тысяч прям точно? Вот, ну, не, я не точно, я неправильно сказала.
7: Ну,
0: скажу,
7: нет, просто, конечно, нет, конечно.
0: Но такой порядок будет?
7: Да, это же статистика. Это, понимаете, это может быть, условно говоря, 300 тысяч, а может быть...
0: Да, это тоже гигантское. Ну, я к тому, что... Вот верить не хочется. Я почему первый вопрос и задала? В надежде, что вы скажете, ой, ну хватит вам, не читайте зарубежную прессу до обеда, Мария. Вот,
7: вы знаете, к сожалению, это, ну, вот есть как бы две крайности. То есть, с одной стороны, крайность, заключающаяся в том, что, значит, ужас, и вот, значит, пугаться всего этого. И мне кажется, что, понимаете, дело в том, что прежде всего, конечно, будут умирать люди
0: ослабленные.
7: Дети? Да, пожилые, люди, у которых проблемы с сердцем, с легкими, сердечно-сосудистые заболевания. То есть, конечно, это просто они, это зона риска, это, скажем так, группа населения, которая рискует. И у нас, когда вот мы говорим, что 50 тысяч человек погибло вот во время этой жары аномальной, то прежде всего, конечно, это больные, то есть люди, которые, ну, скажем так, перенесли обострение каких-то хронических заболеваний. Поэтому, ну, в какой-то степени это просто, ну, господи, моя просто вот собачка, которая у меня жила, она, извините, умерла в мае, потому что там была ужасная жара в 30 градусов, и я не открыл окна, возвращаюсь, она умерла просто потому, что жарко было.
0: Просто в доме, в квартире, я поняла.
7: Да, просто, да. Просто вот, понимаете.
0: Это показатель, как бы это, может быть, цинично не звучало. Еще, конечно, люди, которые работают на открытом воздухе, тоже, по-моему, в зоне риска.
7: Конечно, поэтому я думаю, что нужно, собственно, работодателям как-то подходить мягче к формированию, скажем так, режима работы вот в такие периоды аномальной жары, например. Потому что вот в тех странах, где это традиционно, например, Испания, у них вообще рабочий день выглядит таким образом, что они работают утром, потом у них перерыв, знаете, сиеста.
0: Да, да, да, конечно.
7: Вот, а потом они работают
0: потом снова
7: вечером.
0: Это я понимаю. Да. Итак, вот пример можно взять. Алексей Валерьевич, кстати, во Вьетнаме такая же история, вот как сейчас в Испании. Это я видела, собственно.
7: Это не то. Это просто Испания – это европейская страна, поэтому мы не лучше знаем. А это вообще принято.
0: Да. У меня вот такой вопрос. Глобальная температура суши превысит норму на 1,2 градуса, а хотя этот уровень ожидался только через 20 лет. Означает ли это, что климатические модели, они ошиблись? Они недооценили скорость развития, скорость изменений? И тогда чего нам ждать дальше?
7: Ну, вы знаете, я считаю, что глобальные климатические модели недооценивают опасности климатических изменений. Я, собственно говоря, строю свои модели, которые находятся именно в точном соответствии с тем, что вот сейчас происходит. Вы знаете, в 2021 году генеральный секретарь ООН, выступая, так сказать, перед аудиторией, и опираясь на те данные, которые готовила вот эта международная комиссия по изменению климата, он говорил о том, что, вы знаете, нам нужно срочно снижать выбросы СО2. Мы должны за 10 лет, это был 2021 год, то есть к концу 30-х годов снизить в половину выбросы СО2, а к середине века мы должны полностью прекратить выбросы, и только тогда мы сможем удержать повышение температуры нашей планеты в пределах 1,5 градусов. И это был 2021 год. Прошло всего 2 года, понимаете? И этот уровень был пройден. Просто интересно было посмотреть свою собственную статью 2001 года и посмотреть, когда же вот в рамках той моей статьи, когда же вот этот переход через 1,5 градуса должен был произойти. На самом деле, по моей статье, это был 2025 год. Понимаете, то есть я тоже ошибся, но я ошибся на 2 года всего. То есть было 2025 у меня в статье, а реально вот этот переход случился в 2023. Но, понимаете, я-то все-таки ее писал где-то за 25 лет до этого момента, понимаете, то есть это 2001 год. А генеральный секретарь ошибся, понимаете, он ошибся, он думал, что 30 лет у нас есть, а у нас было всего 2 года.
0: И как мы должны адаптироваться? Вот у нас 40 секунд осталось, Алексей Валерьевич.
7: Ну, адаптироваться нужно, конечно, слушать тех ученых, которые дают правильные прогнозы, и тогда, я думаю, что будет более правильная реакция общества. А так, я считаю, что в целом, собственно говоря, опасность, она осознана в какой-то степени, не всеми еще пока.
0: А, вот, это очень важно. Вот как вы к работодателям обратились. Алексей Валерьевич, хочу успеть сказать вам слова благодарности, большое спасибо. Биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. Благодарим.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самбург».

0: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
1: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: «Комсомольская правда».
3: Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
4: Лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Наладчик станков с ЧПУ «Заузета» Андрей Шлындов представляет Псковскую область в финале Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Оператор станков с числовым программным управлением». Он стартовал сегодня, 23 сентября, в Тульской области. Среди участников 16 сильнейших специалистов из разных регионов страны. Заключительный этап пройдет на площадке предприятия «Энергомаш» в Щекине, где конкурсантов ждут теоретическое тестирование и сложное практическое задание. Главный приз конкурса составляет 1 миллион рублей. Команда «Десятка спасения» лицея номер 10 из Великих Лук успешно выступила на полуфинале всероссийских соревнований школьных спасательных отрядов. Среди 21 команды Северо-Западного федерального округа великолучане заняли почетное 3-е место. В ходе двухдневной борьбы с коллективами из 8 регионов России команда показала высокие результаты в профильных дисциплинах. 2-е место в пожарной эстафете, 3-е место за спасение на воде и поисково-спасательные работы. На базе отдыха «Алоль» Пустошкинского района прошел турнир-фестиваль «Погружение в мир сказки. Лесная коллаборация». В программе были мастер-классы, квесты и другие творческие события. Особое место занял спектакль «Русский солдат. Умом и силой богат» театра танца «Русские узоры». Молодежный музыкальный театр «Трубадур» из Великих Луг представил балладу «Будет день». Выступление коллектива было высоко оценено жюри и зрителями. По итогам фестиваля он стал лауреатом первой степени.
6: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59, юань 12,53.
6: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
10: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
12: О, да, собрались, добрались. Нет, наоборот. Набираем 8-800-200-97-02. Итак, пока на полях Генеральной Ассамблеи ООН все-таки идут какие-то здравомыслящие мысли от министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, да, в отличие от зиц-председателя из Франции, мы с вами обсудим... уже не политику, к ним мы обязательно вернемся, на информационной станции иначе не бывает. А вот какое дело, друзья мои. Плач в жилетку как услуга. Я с этим сталкивалась. Клянусь, у меня было 3 подхода. Не то, что я звонила кому-то и пыталась плакать в жилетку за деньги. А сначала я увидела объявление на... Я не буду их рекламировать. Вот. Пусть они сначала как бы договариваются. Да? Увидела объявление, мол, выслушаю вас за деньги. Думаю, ерунда какая-то. Потом увидела много объявлений. И так уже присмотрелась. Просто чисто журналистский интерес был. А сейчас это вышло, так сказать, на неплохую орбиту. В последнее время все большую и большую популярность набирает платная услуга. Теперь это называют нытинг. Человек платит найденному в сети незнакомцу за возможность пожаловаться и не получить навязчивые советы. То есть тот, кто его не осуждает, тот, кто его слушает, ну, поддерживает просто. Это тоже, наверное, ведь умеет. Ценник на эту услугу, на нытинг, небрежное название, на мой взгляд, варьируется от 500 за несколько минут телефонного разговора, ну, или там 30 минут переписки, до 5000. Да, а может, и до 10 тысяч, смотря как слушают за полный час страданий. На различных... В платформах объявлений таких много, и цен тоже много разных. Итак, кому жалуетесь вы, друзья мои? Есть, конечно, люди, они существуют, которые все держат в себе, но это настолько вредно для здоровья, что можно, конечно же, как говорится, выйти. Куда? Не буду продолжать, потому что нарушу кое-какие законы. Так вот, друзья мои, кому жалуетесь вы? Кому, у кого вы ищете поддержки? Может быть, не у кого. Может, вы грушу колотите, посуду бьете. Я однажды била посуду. Это специально была услуга, аттракцион у нас на Всероссийской выставке народного хозяйства. Такой за деньги можно брать и колотить. Боже, какая это прелесть. Вы пока набирайте, собираемся. Набирайте. 8-800-200-97-02. Бить посуду – это прелесть просто. Итак, родным вы жалуетесь. А если родные, ну, не готовы сейчас вас поддерживать, они же тоже люди. Друзья, может быть, вы к психологу обращаетесь. Не жалуюсь, все держу в себе. Такое тоже можно. Тогда почему, как вы справляетесь? Это же все равно где-то выход находит. Или отличный такой вариант, как предложение сейчас прозвучит, но, мне кажется, его могут и не выбрать. Мне не на что жаловаться. Мне кажется, это очень звучит козырно. Друзья мои, набирайте 8-800-200-97-02. Иногда кажется, что деньги лежат под ногами, а мы их не видим. Я вот думаю, что у меня бы рука не поднялась попросить деньги за то, что мне кто-то пожаловался. А если там что-то серьезное? Я не знаю, честно. Честно, не знаю. Но, может быть, я просто наивная? И не надо вот так вот. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
13: Добрый вечер, Мария.
12: Кому жалуетесь?
13: В былые годы, когда что-то допекало, я просто вставал перед зеркалом, морщил рожи, орал и так далее. И жаловался сам себе. И очень хорошо помогало.
12: А сейчас как?
13: А сейчас все хорошо, не на что жаловаться.
12: Смешно. А на вообще вы осуждаете людей, которые вам, например, звонят и говорят: «Серег, слушай, тут такое дело, можешь выслушать?»
13: Мария, мне никто не звонит, только потому, что я работаю в такси 16 лет, выслушиваюсь прямо здесь, в машине. И даю рекомендации, даю советы и так далее.
12: И вам за это платят, получается, так или иначе, за проезд. Ну, я так это условно. Нет, я, конечно, понимаю. Вообще, конечно, это тоже ведь вариант. Спасибо вам, во-первых, Сергей, что напомнили и вообще дозвонились и высказались. Мы же... русские люди, нас медом не кормит, дай в поезде, да, в поезде рассказать про свою житуху, потому что больше не увидишь этого человека. Вон, Катерина меня поддержит, да, Кать? Звукорежиссер, благодаря которому вы все это слышите. Если бы не она может меня отключить. Вы думаете, я главная? Нет. Это раз. А еще, конечно, таксисту. Таксисту мы рассказываем. Вот еще в чем дело. 8-800-200-9702. Александр из Новосибирска, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Кому
14: Мария,
12: вы жалуетесь?
14: Можно вам пожелание небольшое?
12: Давайте.
14: Вы знаете, вам надо обязательно родить девочку, дочку, и вам будет полное счастье тогда.
12: То есть только при таком раскладе я стану счастливой женщиной, а с двумя сыновьями нет шансов у меня. Я вас поняла, спасибо. Ай, муж, надеюсь, сейчас слушает и едет за мной на работу. Все, хорошо, что хорошо заканчивается. Посмеялись. К делу, товарищи. У нас серьезная тема. Олег из Москвы, здравствуйте.
15: Здравствуйте, я вообще не понимаю постановку вопроса.
12: Давайте всегда я вам разжую, Олег. Ну как не понимать?
15: Не, не надо. Не надо. Нет, до этого всегда были друзья.
12: Так.
15: И бутылочка водки.
12: Так.
15: Все, точка.
12: Смотрите, смотрите, вот, вообще огонь, огнище просто. А, кстати, злоупотребление алкоголем вредит здоровью. Смотрите.
15: Не злоупотребление.
12: Это я должна сказать, Погодите. У меня дальше, развиваем тему с вами. А, вообще это огнище, вот так вот собраться, посидеть, все классно. А потом люди женятся, у людей дети, и собраться некогда. Ну, некогда.
15: Вот... Значит, у вас нет проблем. Значит, идти к какому-то чужому дядьке вот или тёчке есть
12: а
15: время.
12: А я позвоню, не идти. Я позвоню и заплачу денег. Вот что. Ну, чего вы сразу идти к чужому дядьке, тёчке? Что вы меня в угол загоняете? Я же с вами дискутирую.
15: Ну, тогда я в ваш угол подкину дров. Когда-то книженцию читал, значит, в поезде с незнакомцем иногда поделиться мыслями проще, чем со знакомым человеком. Ну, смотря как
12: Вы согласитесь с этим? Соглашаетесь с этим?
15: Иногда. Есть вещи, которые даже другу не расскажешь.
12: А бывало так, что в поезде такое...
15: Ну, в поезде, наверное, нет. А так-то, может, и да.
12: Здорово. Вот сейчас вас же никто не знает. Можете прямо сейчас... что-нибудь рассказать.
15: Но я хочу обратить ваше внимание. Значит, звонить все-таки кому-то незнакомому по телефону за деньги, это очень грустно, во-первых, и это значит, что у вас все-таки друзей-то нет.
12: А вы знаете, с чем я вчера, господи, почему я говорю вчера, с чем я тут на днях не столкнулся, о чем я подумала? Вот поддержать товарища, не обязательно лучшего друга, это святое дело. Мне кажется, это какой-то, ну, это в порядке вещей, честь по чести. Но мы же все разные люди. Иногда сидишь, просто слушаешь и думаешь... так, у меня же хлеба дома нет. И так же думают, кто, к кому ты жалуешься. Так может, за это деньги справедливее платить?
15: А за деньги чувака, который сидит, он думает о чем-то другом. Ну, когда же ты не заплатишь? Все, а?
12: Разум. Бывают искренние специалисты. Спасибо вам большое за мнение. Нет, ну, правда, спасибо. Хорошо поболтали, хорошо поговорили. Друзья мои, набирайте 8-800-200-9702. Из Перми на звонок. Ника, здравствуйте.
16: Здравствуйте, я хочу вас поблагодарить. У вас очень хорошая передача, и который вы вопрос подняли, это в наше время сейчас очень актуально. Потому что если ты не пожалуешься, если ты не пойдешь просто поделиться кому-то, человеку очень плохо. Но, к сожалению, к радости, может быть, у меня не идет, что мне некому жаловаться. То есть не на что жаловаться.
12: У вас все в порядке, Ника?
16: Многие очень мне вот все в говорят.
12: В это же, правда, не верится. Ника, слушайте, у меня столько вопросов возникло. Скажите мне, пожалуйста, в это просто не верится. Вам не на что жаловаться?
16: Нет, есть на что жаловаться, но я не жалуюсь, чтобы мне что-то там переделать. Я просто сама... думаю, решаю эту задачу. Вот что. Но мне очень многие жалуются.
12: И как вам? И... нормально? Вы бы за это могли брать
16: нормально.
12: Деньги? А могли
16: Все-таки
12: бы за это брать деньги?
16: Говорить как психолог, ага. Разбирая, что лучше, как лучше. И человеку, если это очень помогает, это, знаете, как бальзам на душу тебе.

0: Да, текстильная фабрика встала.
1: Ничего себе.
0: Вообще, в общем. 700 человек остались без работы. Как так вот?
1: Я не знаю. Я в шоке.
0: И все говорят, что все хорошо.
1: Нет, все. Когда 700 человек без работы, это дело, по-моему, не только городской администрации, это дело какой-то областной, я бы уже сказала, администрации. У нас же самая низкая безработица получается. Дайте мне обратно человека.
0: Пойдем все на это, да. Сейчас пойдем все на биржу труда, туда-сюда.
1: Товарищи,
0: ну, в магнит пойдем работать.
1: Хоть что-то, вы знаете, хоть что-то. Во-первых, никакого труда стесняться не надо. Я всегда сама с собой так разговариваю, когда уж совсем думаю, точно меня погонят поганой метлой. Спасибо вам большое. Я желаю, конечно, чтобы все закончилось хорошо. Выше нос! Выше нос! 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. Сейчас хорошие, надеюсь, новости. Как точно, что свежие, да, потому что других мы не держим на радио «Комсомольская правда». А затем вернемся к опросу.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. На самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая у нас возникал вопрос у нашего проекта, зачем они там держат литеральные корабли, для предодействия в прибрежных водах. Если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Кому жалуетесь вы? Потому что за нытинг начали брать деньги. То есть вы переводите там 500 рублей, вас полчаса слушают, не осуждают. Я даже ради интереса комментарии читала на этом сайте, где продают вещи в БУ. И там столько дифирамбов некоторым. Прочитаю, что вы мне пишете. Не ной, Маша, рожай. Я поняла, это вот запустил, так сказать, как это, челлендж, да? Наш слушатель дозвонился, сказал: девочка, по заказу придется, наверное. Дожили, деньги уже из воздуха буквально делаем, пишет Юра Гаврилов. В поезде опасно вступать в беседы. Всегда жаловалась подруге, но уже долгое время веду дневник и жалуюсь сама себе. Как-то грустно. Я с Алисой общаюсь, пишет Юрий. Юрий, а я ее игнорирую. С тех пор, как у нее нет ответа на вопрос, чей Крым, я называю ее идиоткой. Она обижается. Вы спросите у нее. Вот прям вот так, как я сказала. А, так, прекрасные воспоминания о плацкартных вагонах. Пойдешь, пригласят, чаем угостимся. Так, дожили, пишет Иван Иванович. Тема, кому вы ноете, а толку? Проблему надо решать и не ныть. Нет, секундочку, Иван Иванович. Сначала нужно в себя прийти.

0: послушать совет, а потом уже проблему решать. А потому что можно таких дров наломать, когда ты в расстроенных чувствах. А, вспомнил анекдот. Так, но анекдот у нас уже не по теме. Давайте принимать звонки. 8 800 200 ровно 9702. Белгород. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слушаю вас. Кому вы жалуетесь?
1: Я так никому не жалуюсь.
0: Как
1: прихожу
0: так?
1: В церковь.
0: А,
1: и
0: во.
1: Исповедуюсь. И все.
0: И прям легче становится. А подождите, а батюшка, он вам советы дает или просто говорит, как искупить, искупление какое-то назначает?
1: Советы, бывает, дает. Я же его не знаю, он меня не знает, так же легче тоже.
0: Ну как это? Подождите, вы если в православии, то есть он вас все равно видит перед тем, как вы поклон начинаете совершать. Это же не как в католичестве. Так. Алло.
1: Да, да.
0: Куда вы удалились? То есть надо идти в церковь, и станет легче, правильно? В храм?
1: Легче, к батюшке. Конечно.
0: Спасибо вам большое за совет. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Константин на связи. Крым,
2: из
0: да.
2: Крым.
0: Да, из Крыма, да, из да, Крыма. Да, да, да, да, да, слушаю.
2: Крым наш, Крым Россия.
0: Это я знаю, да. Точно, 100%.
2: Да, да. Ну, вы же там говорили.
0: Это я Алису говорила, нельзя, она не дает.
2: Алиса,
0: да.
2: Я слышу тоже, ага. Константин тоже. Значит, вот хотел вам там три маленьких вопроса, а вот сейчас вспомнил про церковь. Я в этом году ездил в Воркуту хоронить человека.
0: Угу.
2: И, значит, мне надо было 1 апреля вернуться. В общем, я 13-го вместо этого, у меня 4 кадровички, я на железной дороге работаю в Крымской. Так. 4 кадровички, говорю, ты, сука, будешь уволен, все.
0: Так, тихо, что за слова-то в эфир у нас?
2: Тихо,
0: полегче, да.
2: Да. Но именно там было хлеще. Короче, я приезжаю, они уволены, я остался, я хотел сам уволиться. Как перемолился, там знаменитость в Воркуте, отец Рафаил такой, если кто в Воркуте будет, приезжайте.
0: То есть вы пошли и попросили Господа Бога, и все у вас стало хорошо. Не то, что вы о чем-то плохом для других просили, а о хорошем для себя.
2: Все, значит, в Крыму у меня деятельность на пляже. Санапы прошлое лето, ну, у них там загрязнения, они у нас стали. Они стали меня щемить, гулять. В общем, я все думал, что же наделать, ничего не сделал. А в этом месте, как нигде по Крыму не было, прошло сильнейшее торнадо, и именно то место, о котором я думал. Ну, пакость, не пакость, а именно то место. Значит, смерть, там все им поползало мало, двух женщин и одну собаку улетела.
0: Ой, все, какие-то страсти, ужасы. Ну, все, главное, что все хорошо у вас закончится. Спасибо вам большое. Друзья, так, дисклеймер, плохие слова забываем, хорошие вспоминаем и набираем. 8 800 200 ровно 9702. Стула на связи. Валентина, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, слушаю вас. Кому жалуетесь?
3: Хорошая тема. Сказал, тем облегчил душу.
0: Так.
3: Да, действительно, бывает такое. Сразу облегчение человек испытывает. Но нужно, чтобы еще было вслед за этим действие какое-то. Или именно совет, который помог бы. Конкретно. Вот данная такая проблема всеобщая. Бурые медведи выходят к людям.
0: Угу.
3: Столкновение каждый день слышим в последнее время.
0: Да.
3: Это трогает, это просто... Настолько тяжело это слушать, вы знаете. Ну, а конкретика какая? Отогнали или, извините, трагически закончил свою жизнь? Медведь или человек? В первую очередь человек.
0: Да.
3: Ну, что нужно сделать? Неужели нельзя...
0: Не-не-не, стоп. Делается. Вот смотрите, вот мы здесь как узел, в который стекаются все новости. Про медведя не спорю, каждый божий день. Сейчас они уже, сейчас холодать начнет, и в спячку идут. Пока не опустится температура, не уйдут, им надо нагуливаться. К чему я веду? Конечно, делается. Не во всех регионах одинаково, но мы это видим. Но это, конечно, ужасно, я вас понимаю, когда, вот особенно, когда, ой, он ко мне на дачу зашел, в теплицу. Я думаю, господи, помилуй.
3: Нет, да. Минуту еще вас.
0: Конечно,
3: внимание.
0: Конечно.
3: Одной из причин люди умные, ученые называют первое и, пожалуй, главное, и вторая тоже также одна из главных. Недостаток еды, неурожай орехов, ягод.
0: Ну а что мы можем?
3: Нет, но что мы можем? Если благотворители, обычные люди, сбросятся, извините за такое выражение, и отвезти им несколько фур подальше от населенных пунктов, чтобы они наелись, 30% набрали от своего веса и улеглись в спячку. Ученый говорит, в конце ноября, в начале декабря.
0: Все, мы поняли. Все, я услышала. Во-первых, я уверена, я не одна услышала. Как минимум в этом сезоне, я думаю, этого не случится. А вот вообще, как говорится, идею вы подали. И спасибо вам большое. Я честно скажу, я не знаю, возможно, так поступать или нет, но если вы слышали это в исполнении ученых, то я вам верю. У меня нет повода не доверять. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Санкт-Петербург на связи. Геннадий, давайте не уходить от темы. Кому жалуетесь вы, Геннадий?
4: Добрый вечер.
0: Самый добрый.
4: Я жалуюсь вашей коллеге Олесе Крупаниной. Есть прекрасная передача «Накипело», специально посвященная этому вопросу. Прекрасная. И что интересно, обсуждается это все в открытом эфире. И похоже, что администрация города иногда к этому прислушивается.
0: Ого! Ого! Коллеги, привет! Я передаю с большой благодарностью.
4: Я хочу сказать, я к вам позвоню, по-моему, в одну из ваших прошлых передач перед выборами.
0: Так.
4: И там дал свой наказ по поводу иноагентов, чтобы...
0: Помню, так, и...
4: Решал суд, а не Минюст.
0: Помню прекрасно.
4: Я хотел узнать, передан ли этот наказ, или это просто...
0: А он в эфире прозвучал, это в эфире прозвучало. Я что, забылось?
4: Эфире, да,
0: я
4: эфире,
0: сегодня
4: да,
0: помню, спустя сколько дней уже, и помню. А вы имеете в виду, что мы все это передали, такая вот дума только формируется? Нет, мы не передали. Опрос дня этого высказывания, это, ну, не передача, так, такого обещания мы не даем. Спасибо большое. Друзья мои, ну а прямо сейчас, уже традиционно...
5: Саундтрек на этот прекрасный вечер.
0: Итак, все коротко, со вкусом и, главное, с большим намеком. Песня сегодня посвящается Джигану, который так или иначе, знаете, нет дыма без огня. Поэтому Джигану мы посвящаем и всем мужикам-абьюзерам, if you know what I mean. Те, которые, соответственно, тебя юзают, да, вот по-другому не скажешь. Конечно, я говорю про психологическое насилие. Замечательная певица-исполнительница Валерия, не обижай меня.

0: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
2: Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но не будет прекращать спецоперацию во время переговоров. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по Украине. По его словам, Европа хочет именно паузы, все с той же целью – получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима. Инфляция в России за период с 15 по 21 сентября составила 0,06%, следует из данных Росстата. С начала сентября потребительские цены выросли на 0,13%, с начала года на 4,81%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в стране на 21 сентября зафиксирована на уровне 6,22%.
0: О банках.
2: Центробанк попросит банки тщательнее проверять источник наличных у россиян. Он выпустит рекомендацию об ужесточении контроля. Проверки коснутся физлиц и юрлиц. Все из-за того, что теневой бизнес использует наличные, чтобы обойти контрольные процедуры.
0: Об авиации.
2: Минтранс и Минпромторг обсуждают возможность ввести дополнительный сбор с пассажиров. Как пишет «Коммерсант», эти деньги предлагают направить на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Окончательного решения пока нет, размер платежа также не определен. По данным источников издания, один из вариантов предполагает до 500 рублей за билет на внутренний рейс и до 1000 рублей на международный. Рассматриваются и более высокие суммы. При пассажиропотоке прошлого года такой сбор мог бы приносить десятки миллиардов рублей ежегодно. При этом эксперты предупреждают, что дополнительные расходы могут отразиться на стоимости авиабилетов и привести к снижению спроса на перелеты.
0: Обо всем.
2: В России изобрели робота, который способен с точностью имитировать любой человеческий почерк. Стоимость устройства около 20 тысяч рублей. Изначально разработчики создавали машину для помощи школьникам и студентам, однако гаджет также способен сэкономить массу времени преподавателям и медицинским работникам. Система работает по принципу оцифровки. Специальный алгоритм детально анализирует индивидуальную моторику человека и запоминает его манеру письма. После этого владельцу устройства достаточно закрепить в держателе обычную ручку и выбрать нужный текст на экране смартфона. Робот самостоятельно воспроизведет его на бумаге, сохранив все особенности оригинального почерка. Курс доллара на завтра 84 рубля и 40 копеек, евро стоит 96 рублей 74 копейки, курс юаня 12 рублей 56 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 20, плюс 21 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов и Александр Коц. Пока тоже из большой командировки, Саш, да, можем, наверное, сказать, как мы и говорили, где ты в прошлой программе, Саша, рассказывал как раз о Донецкой Народной Республике и о том, что удалось доехать вот прям до Днепропетровщины. Мне кажется, новые подробности тоже будут интересны. Предлагаю начать с главных внутриполитических событий, которые, конечно, главные и для, как говорят, новых, но, давай скажем, до наших родных исторических регионов. Первые выборы в Государственную Думу, первые, вот где смогли проголосовать вновь прибывшие граждане Российской Федерации, наши новые сограждане официально, а так-то, конечно, наши люди давнишние уже. Как проходило там? Все-таки уже процедура-то отточенная, сами выборы были не первые, но вот, к сожалению, мы слышали о Луганщине, например, где противник пытался дронами сорвать голосование, но как-то так вышло, что у Центра избиркома в рукаве оказался не просто запасной рояль, да, а кучу запасных вариантов, начиная от генераторов, заканчивая запасными помещениями.
5: Ну да, я эти дни, выборные дни, провел в Запорожской области. Вообще, если мы говорим о нашей группировке военной, то она проголосовала, конечно, досрочно, потому что все это было сделано в целях безопасности, ну и, конечно, на передовые позиции сложно добраться. Тут некоторые урны до них доезжали там в течение недели, потому что было противодействие со стороны противника на наших логистических артериях, соответственно, вместе с боеприпасами, вместе с продовольствием на передовые позиции доставляли и урны для голосования, и у бойцов по всей зоне СВО была возможность свой голос за того или иного кандидата, за ту или иную партию отдать. Очень много регионов, участков было также в предварительном голосовании и для гражданских. Это и Донецкая Народная Республика, и Запорожье, и Херсонская область. Ну, потому что ситуация в некоторых районах этих регионов, российских регионов, такова, что там просто опасно проводить традиционное голосование, и большая часть, допустим, Запорожья проголосовала досрочно, потому что очень много населенных пунктов находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, либо находится в зоне действия беспилотников противника, хотя зона действия беспилотников противника сегодня вообще такое растянутое понятие, но, по крайней мере, где действительно смертельно опасно собирать людей в одном месте, там все проголосовали досрочно. Я вот в первый день голосования оказался в Бердянске, оказался в величественном здании Азовского педагогического университета, такой красный кирпич, такие крепостные стены, башни по бокам, монументальное здание. В позапрошлом веке это была мужская гимназия, из нее, например, выпускался один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года, русский морской офицер Петр Шмидт, тот самый красный лейтенант Петр Шмидт. Сегодня этот единственный вуз города носит имя одной из первых женщин-героев Советского Союза, Полины Осипенко, собственно, о чем говорит там мемориальная доска прямо на входе, потому что легендарная летчица из этих краев. Она получила, если не ошибаюсь, звание героя в 1938 году. К сожалению, рано погибла, еще до начала Великой Отечественной войны в 1939 году. Студенты этого вуза, они все практически разъехались по домам голосовать в своих районах, а в университете были развернуты два участка, две участковые избирательные комиссии, в которую, собственно, вошли местные преподаватели. Из прошлого украинского, да, состава осталось только 12 учителей, но они такие настоящие патриоты, влюбленные в свой край, в свою историю, настоящую историю, да, меня там первым делом повели в музей, долго извиняюсь, что света нет, а света нет в Бердянске, так, на секундочку, уже более 50 дней, но во всем городе нет, но это как бы не помешало открыть вовремя все участковые комиссии, электричество обеспечивали за счет бензиновых генераторов, очереди у участков начинались еще с 8 утра, даже раньше, в основном это были пожилые люди, но это вот такая традиция, они должны быть первыми, они там должны показывать всем пример, в общем, к полудню уже вот в университетском фойе уже было не протолкнуться от избирателей, и очень строго было по безопасности, то есть там полиция на входе, пропускали только по спискам, меня тоже даже сразу не пустили, хотя я был членом мониторинговой группы Совета по правам человека, но пришлось делать звонок там в каком-то большом начальстве, только после этого меня пропустили. Вот, вообще, на самом деле, для исторических наших регионов это выборы особенные, потому что они по факту заканчивают процесс реинтеграции вот этих новых территорий, четырех регионов в Российскую Федерацию. То есть они полноценно вписывают ее во все институты власти, включая представительство в Нижней Палате Парламента, потому что до этих выборов в Госдуме представителей от Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья не было. У нас были представители в Верхней Палате Парламента, в Сенате, да, по-моему, по два представителя от всех этих четырех регионов, а вот в Госдуме пока не было. И, конечно, противник понимал, да, всю трепетность этого исторического момента, конечно, пытался повлиять на выбор людей через, не знаю, через беспилотный вот этот террор на трассах. А на трассах, ну, на трассе Новороссия, к сожалению, до сих пор хорнеты жгут гражданские фуры, в основном грузовой транспорт. Меньше, конечно, чем это было в июне, это сейчас выражено, но, тем не менее, к сожалению, опасность остается. Я вот несколько дней, 5 дней ездил по трассе Новороссия, Мелитополь, выше туда, в сторону Токмака, в сторону Геническа. Ну вот каждый день какая-то новая фура горящая стояла на дороге, но при этом поток машин все равно не иссякает. Ну то есть фуры идут прям колоннами. То есть это не оборвало вот эту опасность, не оборвало нашу логистику в сухопутном коридоре в Крым. Через вбросы в соцсетях пытались повлиять на выбор, потому что там запугивали избирателей о том, что всех мужчин прямо чуть ли не от урны за руку возьмут и насильно мобилизуют в российскую армию, да, и сразу без подготовки, естественно, бросят на передок. Через прямое физическое устранение организаторов избирательного процесса, потому что, к сожалению, не обошлось без потерь, и эти удары нельзя назвать случайными. Вот 15 сентября беспилотник атаковал дом в селе Октябрьское, это Токмакский муниципальный округ Запорожья, и в этом доме погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Останина. Она работала в избирательной системе российской с 22 года, участвовала в организации референдума, да, вхождении новых регионов в состав Российской Федерации, участвовала в подготовке выборов президента России в 24 году, готовила эти выборы в Госдуму. Вот, к сожалению, погибла. Президент посмертно наградил ее орденом мужества. В ночь на 17 сентября дрон влетел в дом в Михайловском районе Запорожья и в больницу увезли с ранениями председателя еще одного избирательного участка Викторию Максимову, и ее мужа тоже с ранениями увезли. 9-летнему сыну помощь оказали на месте, слава богу, не понадобилась госпитализация, но вот вся вина Виктории Максимовой была в том, что она работала документоведом в администрации в местной, да, до этого работала кассиром в военно-гражданской администрации Михайловки, она выдавала первые пособия жителям поселка, а за организацию выборов президента России даже получила благодарность от губернатора. Но вот Владимир Владимирович перед выборами, помните, это обращение его, он сказал, что никому не удастся расколоть и запугать нас, да, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Я вот ехал по этой дымящей трассе Новороссии из Бердянска в Мелитополь и думал о том, что тут слова президента, слова верховного главнокомандующего звучат, наверное, особенно, ну, даже не символично, а значимо, потому что даже поездка на 100 километров вот между этими двумя городами для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность региона, это уже, ну, такой рутинный героизм, да, потому что каждый из членов избирательных комиссий сегодня здесь вот в этих регионах совершает, ну, будничный подвиг, да, он в буквальном смысле рискует своей жизнью, как и каждый, на самом деле, избиратель, который в этот день пошел на участки, назло врагам, да, вот мне что говорили на участках, не дождутся, да, наши сограждане говорили мне на участках Мелитополя, и было понятно, о чем говорят эти люди вот в Мелитополе, в котором электричества нет с мая месяца, да, и ВСУшники кошмарят подъезды американскими дронами к этому городу. Я видел точно таких же людей, которые в Белгороде под ракетными обстрелами шли голосовать за президента в 24-м году, шли выбирать назло врагу, который пытался заставить их сидеть по подвалам и даже не задумываться о своем волеизъявлении. Вот своим голосом сегодня жители исторических территорий отвечают на украинский террор и цементируют, по сути, тот исторический выбор, который они сделали в 22-м году.
4: Саша, сейчас небольшая пауза и сразу продолжим.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
6: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В 90% случаев куры несут яйца тупым концом вперед. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
9: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Продолжаем. И вот интересно у Александра в телеграм-канале. Россия выбрала боевую думу. Вот так Саша озаглавил ситуацию. И такой приложен интересный коллаж, где наш боец вот с передовой практически перешагивает на столичную улицу перед Государственной Думой вот из такой разбитой проселочной дороги в московскую спокойную жизнь. И действительно, да, специальная военная операция продолжается, и выборы, в том числе вот на наших исторических родных территориях, они были в контексте всего происходящего. Почему боевая дума?
5: Ну, потому что в ней появилось много новых лиц, которые непосредственно связаны с защитой государства на линии боевого соприкосновения. Я очень рад за своего близкого друга Андрея Владимировича Козлова, полковника, Героя России, кавалера 3 орденов мужества и 2 медалей за отвагу. Это только боевые, я перечисляю его награды. Он был гостем недавнего эфира со мной, рассказывал про свое боевое прошлое и... Мы тогда не затрагивали тему его политического будущего, потому что не позволял делать это закон. Но сегодня вот я рад, что могу поздравить его с избранием от одного из округов Калининградской области, сложной области, да, боевой области. И мне очень радостно, что этот регион сложный и в будущем наверняка нисходящий с новостных лент, вот такой достойный человек. Явка на выборах была высокая, да, 59%. Это не самая высокая за всю историю российских выборов, но это выше, чем в 2016 и в 2021 году. И мне кажется, что там, абстрагировавшись от партийных процентов, да, кто сколько там завоевал, все-таки эта цифра очень важная, потому что год, вот как последний год перед выборами, ну вот если положа руку на сердце, он не из тех, за которые власть там хотят обнять, поцеловать, погладить по голове. Мы помним, что у нас было большое количество каких-то неуместных, неумных высказываний со стороны отдельных народных депутатов. У нас были непопулярные решения, у нас были ограничения, запреты, да, телеграм, там, я не знаю, интернет и прочее, прочее. Эти решения, они были вынуждены, да, необходимо вынуждены, но они неприятные, и люди мгновенно чувствовали их на себе, и, казалось бы, какой резон этим людям сегодня идти на участки, да, наоборот, как бы вот могли бы в протест вообще сидеть дома и прокатить власть с выборами. Нет, они пошли. И тут главное, чтобы те, кому надо, не ошиблись с выводом, потому что из вот этой высокой явки можно очень удобно для себя вычитать, что народ стерпит все, да, электорат все стерпит, все проглотит. Это не так. Люди пошли не потому, что им как бы нравится или все равно, да, что там понапринимали в последний год. Они пошли потому, что понимают, в какое время живут. Ну, вот у меня такое личное ощущение внутреннее. Большая часть общества отдает себе отчет, что вот в такой сложный период, в котором мы живем, не бывает каких-то легких, простых решений, а бывают трудные и очень трудные, да, выбор между плохим и очень плохим. И люди это различают куда лучше, чем принято считать в некоторых кабинетах. По сути, явка и это голосование – это такой кредит доверия, который россияне выдали власти и выдали под конкретных людей, потому что это выборы военного времени, и в бюллетенях стояли фамилии тех, кто пришел в политику не из там какого-то аппарата правительства, не из регионального ЗАГС-собрания, не из муниципалитета, не из бизнеса, да, они пришли с передка, с передовых позиций. ЦИК вообще на эти выборы в Госдуму зарегистрировал кандидатами 186 участников специальной военной операции, и только по предварительным данным и только «Единой России» от ее партии мандаты получают 49 из вот этих 186 человек, причем 18 прошли программу «Россия – страна возможностей», программа «Время героев». Это и Владислав Головин, да, все мы его знаем по позывному «Струна», все мы его знаем по красному рюкзаку в Мариуполе, офицер 810-й бригады Черноморского флота, ныне он является начальником главного штаба юнармии, парень из Кирова, если не ошибаюсь, и потерял ногу в Мариуполе, герой России в 25 лет, и он вообще шел по федеральному списку в первой пятерке вместе с Сергеем Лавровым, вместе с Собяниным, с Львовой Беловой, с моим кумом Женей Поддубным. Или там взять Эдуард Козынов, да, герой России, герой Донецкой Народной Республики, выпускник первого потока программы во время героев, командир десантно-штурмовой роты 40-й бригады на морской пехоты Тихоокеанского флота, контузия, множественные ранения от кул осколочных. Он отказался, я помню, в бою, получив кучу ранений, от эвакуации, оставался со своей ротой, отбивал наступление врага. Вот, собственно, он выиграл в Москве Тушинский одномандатный округ, тоже можно его поздравить. Балдан Цыдыпов, тоже герой России. Сегодня он руководит патриотическим направлением в обществе знаний. Это такая значимая, серьезная должность. То есть он состоялся на фронте в 22-м году, получил звание Героя России, да, командир батастрелкового взвода. Небольшой такой командир, но тем не менее низшее звено, но без него никуда. Это 5-я танковая бригада, и он 30 марта 22 года в самом начале специальной военной операции под Киевом попал в засаду, и, собственно, он свои БМП просто прикрывал свое подразделение. И пока он это делал, там отошли 150 человек. То есть он вел огонь, пока боекомплект был, потом выбрался из машины, держал атаку один со стрелковым оружием. Когда наши подошли, он уже без сознания был. Потом 26 операций, 23 года парню, да. Сейчас он проходит по дальневосточной группе списка «Единая Россия» от Забайкалья до Чукотки. И все эти люди, как правильно сказать, все они имеют моральное право говорить о том, о чем большинство депутатов не имеют ни малейшего представления. Это не значит, что, там, не знаю, артисты или спортсмены, они хуже. Нет, они тоже работали на благо Родины, просто это люди из другого мира. А нынешнему времени, нашему сложному военному времени, нужны те, кто знает, уж извините за патетику, запах пороховых газов и умеет молниеносно ориентироваться в самых экстремальных условиях, будь то, я не знаю, лесополки под Работино, или хитросплетение различных там законодательных инициатив. Путин, кстати, об этом говорил в послании 24 года в феврале о том, что подлинная элита – это те, кто служит России, это труженики и воины, которые делом доказали преданность своей стране. Вот тогда многие покивали, решили, что это такая красивая фраза для трибуны. Вот через 2,5 года эта красивая фраза превращается на наших глазах в состав Нижней палаты парламента. Президент тогда тоже про них сказал, что они не отступят, не подведут, не продадут, не предадут. Вот теперь это придется доказывать уже не в окопах, а в думских комитетах, в думских кабинетах. Это действительно будет такая боевая дума, потому что и период, который достался, вряд ли окажется мирным. У меня тут нет никаких иллюзий по поводу ближайших лет. Это не значит, что у нас СВО будет длиться годами. Это значит, что будет период конфронтационный и экзистенциальный, если хотите. Мы будем бороться за свое существование, чтобы там не говорили какие-нибудь переговорщики, дипломаты и прочее. И именно в этот период как раз и нужны люди, которые не боятся ответственности, потому что они уже брали на себя и несли на себе ответственность куда более серьезную, ответственность за жизни людей и ответственность, ну, еще раз простите меня за пафос, за будущее страны, но это действительно так. Дальше, конечно, им будет трудно, потому что фронт и здание на Охотном ряду – это абсолютно разные среды. На фронте решения принимаются за секунды, здесь закон надо продавливать месяцами, искать какие-то компромиссы и прочее. Понятно, что кто-то обожжется о бюрократию, кто-то, может быть, даже разочаруется, кто-то, не знаю, обкатается, станет просто обычным депутатом, но если хотя бы половина сохранит привычку отвечать за свои слова, мне кажется, наша Дума изменится сильнее, чем от любой реформы, поэтому хочется пожелать этим настоящим героям, мужчинам удачи, работа неблагодарная, но от вас всех ждут перемен, ждут перемены те, кто голосовал за вас на участке, и те, кто стоит сейчас на позициях, как еще совсем недавно стояли и вы, Игорь.
4: Да, вот мы начали с голосования на линии соприкосновения, а там события развиваются стремительно. Особенно интересно, что происходит в Харьковской области. В каком-то смысле неожиданно этот регион ворвался вновь в информационную повестку. Предлагаю с этого начать уже сразу после новостей.
9: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
10: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
11: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
12: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
13: Комсомольская правда.
14: Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: 20 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» после летнего перерыва вновь начал работу. В сентябре уже прошли первые приемы в Великих Луках. Работа центра не заканчивается одной консультацией. Если ситуация требует дальнейших действий, специалисты помогают готовить документы и сопровождают обращения. Продолжается и еще одно важное направление – подготовка студентов ПСКОВГУ, которые учатся на юридических специальностях. Для ребят это возможность получить реальный практический опыт, а для центра – растить команду тех, кто сможет помогать людям грамотно разбираться в правовых вопросах. Открыт прием заявок на Всероссийский патриотический форум. Он приурочен к году единства народов России и пройдет с 8 по 11 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Форум призван показать, что сила России в единстве ее народов в общем вкладе в историю, культуру и защиту Отечества. Центральным событием станет церемония вручения национальной премии «Патриот». Встречи с героями России, лекции, экскурсии, презентации лучших практик пройдут на площадках музеев, центров «Патриот» и молодежных домов. Подать заявку можно до 6 октября на платформе «Молодежь России». Фонды муниципальных библиотек Великих Луг пополнились новым сборником стихотворений Энвера Жамлиханова «Хорошие слова». Издание вышло к 90-летию со дня рождения автора, который первым из великолукских поэтов был принят в Союз писателей СССР. Раздел воспоминаний о нем дополнился новыми материалами его учеников и друзей.
9: О валютах.
2: Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 53 копейки.
9: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
20: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Радио «Комсомольская правда». Александр Коц сегодня из командировки. Вот вначале коротко рассказал, что успел побывать и в Запорожской области, и в целом поездить, да, посмотреть ситуацию. Но вот Харьковщина, пока, наверное, еще, которую мы называем буферной зоной, там, видимо, как пойдет, события развиваются стремительно. Какая обстановка там, куда продвигаемся, какие перспективы? Вот неделя прошла, да, 7 дней назад мы тоже говорили о стремительном развитии этого котла. Как и что сейчас?
5: Ну, в Харьков, поговаривают, приехал главком ВСУ Михаил Драпат и обсуждать со своими командирами, как вытаскивать из окружения подразделения на северо-востоке Харьковской области. Речь о котле между Волчанском и Великим Бурлуком. Мы в прошлой передаче констатировали, что оно состояло. Неделю не виделись, вот это кольцо окружения, оно сжималось внутрь и расширялось наружу, то есть становилась вот эта вот зона вокруг окружения более основательная. Замкнули этот котел в первую неделю сентября, соединившись севернее Приколотного, там перерубили горловину беспрецедентным 15-километровым броском от Бакшеевки до Должанки, внутри там почти 400 квадратных километров, без малого 30 населенных пунктов, ну, по последним данным 1700 захисников, но я думаю, что меньше. Этот мешок держат дроны, артиллерия, ну и опорники, которые уже успели мы оформить на выходах из этого котла, держат крепко. Штаб 159-й бригады пытался оттуда выскочить еще 31 августа на трех броневиках. Ничего у них не получилось, все три машины сгорели вместе с пассажирами. Потом была попытка прорыва из Нефедовки на машине «Сенатор». Все там легли. Была попытка двух пеших групп в районе Черного вырваться из окружения. Пришлось им возвращаться, но только уже вдвое меньшим числом. Вот в минувший понедельник наши сорвали три попытки, наоборот, протолкнуть внутрь подкрепление из Великого Бурлука. Ну, тоже все как-то закончилось плачевно для украинцев. Снабжение сейчас у них внутри идет исключительно по воздуху, тяжелыми гексокоптерами. Ну, такой воздушный мост – это хрупкая соломинка, которую мы переламываем ежедневно по несколько раз в сутки, круглосуточно. Тут вот Министерство обороны сообщало о взятии Польны и Новоалександровки. Это, в принципе, закрывает еще один коридор для их дронов, для их птичек и открывает подход к Приколотному с запада. Восточная часть котла уже расползается там на разные отдельные лоскуты, по которым работает и авиация, и артиллерия, и дроны. И с начала месяца окруженные там, по сводкам Минобороны, потеряли свыше 600 человек. Ну, то есть вот 1700 минус 600, сколько там может оставаться. На этой неделе, кстати, Министерство обороны сообщило о том, что оформила еще один кипящий котел, группировка войск «Центр», замкнула окружение Добропольского узла, пошла дальше на Александровку. В этом мешке по данным российского Минобороны, оказались части 4-й и 15-й бригад Нацгвардии, плюс 425-й штурмовой полк «Скала». Сейчас вот их всех перемалывают уже в городской застройке. Я несколько дней подряд работал с нашими беспилотчиками как раз на этом направлении. Там, ну, я не скажу, что окружение там физическое, окружение оперативное. Что значит оперативное? Это значит, что мы полностью контролируем логистику противника, лишив его маршрутов снабжения. Это вот такая война. Главная дорога из города, которая ведет на запад под нашим огневым присмотром прицельным, выезд на Светогоровку тоже, соответственно, ну, пехотной цепи вокруг города, конечно, нет, и в нынешней войне ее при таких котлах просто не бывает. Сплошную стену сейчас заменяют стены дронов, да, стены дронов, артиллерия, постоянное наблюдение с воздуха, глаза разведки, и как бы от этого, от того, что цепи пехотной вокруг нет, ВСУ, вот, поверьте мне, не легче. Снабжение на нуле, каждая машина на выезде живет ровно до первого дрона «Камикадзе», и никаких перспектив, да, таких радужных. К Доброполю мы подбирались с двух сторон. Сначала наши вгрызлись в южную промзону этого населенного пункта, сидели там как заноза, которую не мог противник вытащить. Потом образовали второй плацдарм на севере со стороны населенного пункта Анновка. Ну, это такой дачный, что ли, спутник, который частным сектором прирастает практически к городу. И вот эти две точки опоры и, собственно, решили дело. Доброполье – это центр шахтерской агломерации, это терриконы, это промзоны, это бетон, который так и напрашивается, да, в качестве опорника. И через этот город в 30 километрах севернее уже нашего Красноармейска идет трасса на Краматорск. По этой трассе через Доброполье, собственно, кормился весь северный Донбасс противника. Я, естественно, имею в виду не населенные пункты, а группировку противника. То, что там сейчас заблокирован 425-й полк «Скала», тоже очень показательно, потому что его подавали как некую элиту на медийной витрине, да, ВСУ, а по итогу его гоняли по самым дырявым местам, как пожарную команду. В итоге вот они сами оказались в горящем доме. Подразделения Нацгвардии в пехотных городских боях тоже ни о чем хорошем не говорит. Вообще это армейская функция, а не нацгвардейская. А здесь как бы мы постепенно давим не только в самом Доброполье, которое сейчас окружено, мы подбираемся к окраинам Дружковки, мы зачищаем Алексеева Дружковку, то есть тот самый пояс крепостей вскрыт с юга. Доброполье для вот этого пояса крепостей было, ну, такой западной калиткой, да, когда Доброполье полностью падет, снабжение вот всей этой агломерации останется только на северных артериях, при этом вот Минобороны сказала, что мы идем на Александровку. Александровка — это крюк еще дальше, это на северо-запад, на Барвенково, в обход Славянска с тыла, и я рискну предположить, что именно там противник будет строить свою новую на линию обороны. Темп нашего наступления, мне кажется, ну вот это неминуемо, упрется не столько противника, сколько в собственный подвоз, в эвакуацию под дронами. Сейчас распутица начнется, она тоже будет набивать цену каждому километру. Наверняка противник будет организовывать фланговые удары. Вот, я думаю, что мы по этим контратакам увидим, что там у него с резервами. Еще начинается, кстати, время туманов, а туманы в этом сезоне воюют на нашей стороне пока. Кстати, вот я побывал еще на Ореховском направлении. Министерство обороны сейчас подтверждает бои в центральных кварталах. Группировка «Днепр» дерется на северной и западной окраинах города, то есть какой-то стройной обороны внутри. А Орехову больше нет. Есть какие-то очаги, которые постепенно добивают по одному. Я думаю, что, ну, точно до конца осени мы вопрос с Ореховым закроем, но я думаю, что раньше конца осени, намного раньше конца осени мы это сделаем. Орехов – это город, который стоит на трассе 08 в 60, по-моему, километрах от Запорожья, от города Запорожья, И все снабжение западно-заборожского участка висело как раз на этом городе. То есть и Каменское направление в сторону Каховского водохранилища, и в сторону Гуляй-поля, связующее звено было в Орехове. Вот эту пробку, да, в узком горлышке расшатывали медленно, но методично. Сначала с юга через Новоданиловку и Малую Токмачку, потом с севера через Новопавловку, Новоандреевку. И, по сути, дорога на Запорожье сейчас, ну, тир без всякого преувеличения. Рокада вдоль Верхней Терсы отрезана раньше. Теперь подкрепление Киев гоняет полями между вот этими трассами. Мост между Ореховым и Преображенкой взорван. Сейчас пытаются в Преображенку отходить из Орехова подразделения украинские, и, ну, мы еще ничего не заявили такого парадного, да, а вот их командиры, например, командир первого отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным «Перун» уже в тревожную рынду бьет, ждет, что российские пехотные группы этой зимой

0: он их не раз организовывал, но в итоге чем бы закончилось контрнаступление 23-го года, чем закончилось контрнаступление на Александровском направлении в Днепропетровской области, чем закончилось контрнаступление на Купинск. Давайте из этого исходить. Тут понятно, что противник пытается сорвать наш выход на Славянск, вынудить нас
1: Саш,
0: оттянуть.
1: здесь да, давай еще одну небольшую паузу сделаем и с Славянска начнем действительно через пару минут буквально.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Продолжаем, да, и вот мы остановились. Ну, во-первых, прям хотел спросить, да, по Запорожью. Это действительно тот случай, когда, мне кажется, здесь всем глубоко все равно, что думают и скажут иностранные партнеры относительно самому Киеву. А вот, да, возвращение конституционных территорий, а город Запорожье такой есть, да, хотя там река, сложности, наверное, будут, и мы слышали, что уехали оттуда, кто-то уехал. Но были сообщения, опять-таки, на этой неделе о том, что на Украине полностью остановилась вся металлургия, в том числе, вот мы с тобой обсуждали еще в прошлом году, да, крупнейший завод, который располагался именно в городе Запорожье. Все, судя по всему, он не работает. А Славянск, да, какая ситуация там. И Киев, вот насколько мы понимаем, несмотря на приезды, а были опять сообщения, что приехал глава ЦРУ, что Зеленский с Трампом встретился и так далее, особо наблюдательные граждане обратили внимание, что киевляне из загаженного, обгаженного метро, из которого они выходят прямо в бусификацию, едут в бусик, их везут на фронт, их почему-то по-прежнему беспокоит, доставлена ли посылка здесь в России из ВБ вовремя, и есть ли бензин, да, там где-нибудь на каких-нибудь заправках. Ситуация такова, и каждый день открываешь телеграм-канал, ты видишь, что, ну, такое ощущение, что у наших вооруженных сил открылись какие-то безлимитные склады, и они лупят и лупят по просто перечень объектов логистики, инфраструктуры, а вовсе не пляжи и многоэтажек, да, под Киевом, он, конечно, просто поражает масштабно.
0: Ну, да, давай по порядку. По Запорожью российский областной центр, но тут без иллюзий, это огромный город, он, конечно, больше Мариуполя, и до него еще идти и идти, но при этом, конечно, мы имеем в виду, что это российский город, и мы понимаем, что у Украины не все хорошо по личному составу, как оборонять такой большой город. Поэтому...
1: Орехов — это последнее крупное препятствие такое огромное было перед...
0: Последнее крупное препятствие перед...

0: Абсолютно точно. Но, конечно, будут еще опорники, будут еще укрепрайоны, поэтому, ну, постепенно будем двигаться. Что касается переживающих за наличие бензина в России украинцев, ну, я вам скажу, что по Донбассу и Новороссии бензин есть, он, конечно, атипично дорогой, таких цен нет. Но, например, дизель на Украине уже дороже, чем дизель в Донецке, а здесь все-таки, ну, бензин дороже, чем в Москве. Здесь, например, в среднем литр 95-го стоит 170-180 рублей здесь, на Донбассе. Бывают дешевле, но с большими очередями, но это не дешевле 120 рублей. При этом дизель здесь, ну, тоже порядка 170 рублей, а на Украине, если пересчитывать на рубли, уже больше 200. Вот. Что касается Славянска, да, но в контексте обсуждения краснолиманского наступления противника. Контратака, как я уже говорил в прошлой части, это нормально. Да? Прямо сейчас враг, на самом деле, помимо краснолиманского направления, пытается контратаковать на стыке Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. На Константиновском направлении он пытается просачиваться двойками, тройками, тоже взял на вооружение нашу тактику. На отдельных участках фронта, ну вот так бывает, когда мы переходим от наступления к обороне маневренной. Это нормальный элемент маневренной войны и не признак обвала. Смысл украинского контрудара понятен. Им надо сорвать наш выход на Славянск, им надо вынудить нас оттянуть свои силы с других направлений, где мы штурмуем сразу несколько городов, да, ну и отчитаться за какой-то свой стратегический успех. Ради этого в дело брошены заранее подготовленные резервы, оперативный ресурс, который им как-то еще предстоит восполнять, да, и здесь как бы вторая начинается сторона этой медали. Продвижение идет у них очень дорогой ценой, у них контратакующие батальоны несут большие потери, темп отстает от тех задач, которые они себе ставили. Российская авиация, артиллерия, дроны работают по накоплениям в ставках, по маршрутам заброса, по логистике южнее Красного Лимана, это в районах там Донецкого, Щурова, райгородка. Поэтому как бы задача наша на ближайшие недели, она формулируется спокойно, все понимают, какая ситуация. Я понимаю, там, что подспудно имеет в виду, там, условно говоря, паникер в Телеграме, имеет в виду, возможно, доклады, не соответствующие действительности. Но уж поверьте, на местах все прекрасно осознают обстановку на этом участке фронта, что делать, как противодействовать. Нам сейчас надо удержать логистический контур на Лиман, остановить вот эти фланговые удары на Колодези и Терны и заставить противника выжечь как можно больше резервов там, где для нас цена обороны ниже, чем для них цена наступления. Это, собственно, и определить, чем закончится их сентябрьский контрудар, а мы тем временем без громких фарфар, без вот этих привязках. Могли бы же объявить об окружении Доброполья к выборам. Вот, дескать, вот к выборам подарочек. Нет, мы к этому не привязываемся. Нам на самом деле есть чем похвастать, чем удивить противника. Жаль, об этом нельзя рассказать. Но я прям, когда на это посмотрел, прям был очень удивлен. Представляю, как удивляются некоторые операторы украинских БПЛА. Но мы, в отличие от противной стороны, не бежим впереди паровоза, да, мы как бы выполняем свои задачи специальной военной операции. Противник огрызается, это совершенно нормально. Противник, он на Москву в день выборов устроил какой налет, да, по-моему, опять побил рекорд там на столичный узел, по-моему, более 1600 беспилотников ПВО сбило, из них 450 непосредственно на подлете к Москве. И на этот раз защитники московского неба опять показали, ну, почти стопроцентный результат к цели, там прорвались, ну, может быть, десяток дронов. Понятно, что ущерб определенный они нанесли, и пожар на НПЗ в Капотне, и горящие многоэтажки, и, естественно, двое погибших, но при этом замах на рубль, а удар на копейку. И понятно, почему ударили именно в эти дни, в дни выборов, да, то есть они пытаясь умышленно их сорвать не только на Запорожье, о чем я рассказывал в первых двух частях, но и Здесь, в центральной части России и Западу они показывают. Ну, посмотрите, а как нам выборы проводить, если он москалиты уж не могут без обстрелов провести, а нас-то точно будут лупить, поэтому никаких выборов. Вот. Но на самом деле, как бы, там Зеленский заявил, что на Закарпатье, по-моему, на этом саммите, что ему нужно еще 40 дней для того, чтобы разгромить Россию, подкрепил это заявление налетом дронов на Капотне. Вот смотрите, как я могу. Не знаю, ну, меня, честно говоря, не впечатляет, особенно на фоне того, что происходит прямо сейчас в том же Киеве, где удары пошли днем по железнодорожным вокзалам. Я думаю, это для того, чтобы туда не наезжали западные лидеры, да. А Зеленский, как всегда, во время вот этих массированных обстрелов находится где-то за границей, где-то в Нью-Йорке. В общем, украинский налогоплательщик может гордиться, что на его гривны в США высадился целый десант, там и Зеленский полетел, и террорист-экстремист Буданов, и МИД, и Умеров, и Арахами, и Шмыгаль. В общем, за счет налогов, за счет простых украинцев полетели прятаться туда от обстрелов, выпрашивать ракеты к патриотам, выпрашивать лицензии на производство этих патриотов. Пока Зеленский охарактеризовал итог этой поездки, как никто не сказал «нет». Ну, то есть в дупу не послали, уже хорошо, да. При этом, ну, о каких лицензиях там можно говорить, хронология по лицензиям очень показательна. В июле в Анкаре на саммите НАТО Трамп сказал, что вот мы дадим им лицензии, дескать, делайте сами, чтобы у нас не клянчить. Потом через месяц он сказал, что ничего не дадим, это вообще такими технологиями не разбрасываются. И вообще, если и дадим, то только на устаревшие ракеты ПАК-2. А ПАК-2 это против Искандера или против Кинжала абсолютно бессильные ракеты, а нужны ПАК-3. А ПАК-3 их вообще в прошлом году сделали только 620, по-моему, штук, а Украине надо для, ну, такого, для покрытия ежедневных нужд, ну, более 800, где их брать и как их делать, непонятно, тем более, что производство ты не можешь привести и запустить завтра же этот завод. Там Зеленский считает, что полтора года надо делать этот завод, но, не знаю, мне кажется, все это какая-то мертворожденная история, не будет никаких у них заводов по производству ракет по одной простой причине. Я думаю, что американские ВПК очень боится бесконтрольности этого производства, потому что, а вдруг они что-нибудь там оптимизируют, начнут делать быстрее, дешевле и эффективнее. А такое тоже может запросто произойти в воюющей стране, потому что там прогресс идет быстрее, и этого тоже не надо скрывать, да. Вот, поэтому только из этих соображений вряд ли им что-то светит. А зима близко, зима тем временем наступает, и те, кто оплачивает поездки Зеленского и его компании в Нью-Йорк, скорее всего, к этой зиме подойдут без света и без тепла, как живет сегодня Мелитополь или Бердянск. Но, как говорят местные жители, для них это дело привычное, потому что электричеством зимой и теплом их и при Украине не сильно баловали.
1: Спасибо, Саша. И я думаю, что по-прежнему, конечно, внимательно следим, да, и за Харьковщиной, и за Запорожьем теперь, хотя, да, зима не за горами, но много всего происходит. Спасибо, до встречи через неделю или уже по ситуации практически каждый день здесь на радио «Комсомольская правда».
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Такого многоголосия в песнях Высоцкого еще не было. В записи новой версии «Баллады об уходе в рай» приняли участие группы «Вермол», «Кэжуал», «Анимация», «ДМЦ», «БСБ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор. Ну, а еще в песне звучит голос самого Владимира Высоцкого. Итак, Вермол, Костя Кулясов, Casual, без Б, ДНЦ, симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор, баллада об уходе в рай.
4: Вот твой билет

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
0: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
2: Глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине, чтобы достичь устойчивого мира. Как сказал Дональд Трамп в августе 25-го, после встречи в Анкоридже все согласны, что надо добиваться не какого-то соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надежно положит конец войне, напомнил глава российского внешнеполитического ведомства на заседании Совбеза ООН по Украине. При этом Россия не будет прекращать спецоперацию на время переговоров, подчеркнул Лавров.
0: О Госдуме.
2: Первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября, сообщил РИА Новости источник во фракции «Единая Россия». Выборы депутатов и другие совмещенные с ними избирательные кампании проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замечались 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Президент Владимир Путин ранее называл выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Центральный банк и национальная система платежных карт прорабатывают механизм полного возврата средств, которые были похищены мошенниками у россиян. Об этом сообщил директор Департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. По его словам, сейчас часть денег остается у одного из банков, который инициировал процедуру. Однако механизм, чтобы вся сумма, которая была похищена у человека, возвращалась полностью, сейчас разрабатывается. Уваров добавил, что россияне не понимают пока, почему им возвращают сумму, которая меньше похищенной. По его словам, для введения единого подхода регулятор находится в рабочем диалоге с НСПК.
0: А солнце.
2: Политики в Соединенных Штатах и ЕС в частном порядке рассматривают возможность искусственного снижения яркости солнца методами солнечной геоинженерии для борьбы с глобальным потеплением. Это пишет газета «Политико», ссылаясь на двух бывших правительственных сотрудников. Изучают технологии, ограничивающие солнечный свет, говорится в материале. Издание подчеркивает, что в определенный период защитники окружающей среды выступали против подобных технологий из-за их потенциального вреда озоновому слою, а также способности изменять погодные условия. Кроме того, как отмечает газета, геоинженерное вмешательство не способно повлиять на основные факторы глобального потепления, в частности, на сжигание нефти, газа и угля. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 40 копеек, евро стоит 96 рублей 74 копейки, курс юаня 12 рублей 56 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 18 градусов со знаком «плюс», завтра днем будет плюс 20, плюс 21 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Сегодня в программе «Диалоги» мы отмечаем сразу два юбилея, можно так сказать. В августе моему давнему-давнему герою и другу Рамазану Гаджимурадовичу Абдулатипову, известному политику, экс-главе Дагестана, бывшему руководителю Совета национальности Верховного Совета РСФСР или Российской Федерации, исполнилось 80 лет. И в эти же дни исполнилось 5 лет Содружеству Сократ. И у меня сегодня, естественно, Рамазан Абдулатипов и Сергей Сидоров, руководитель как раз Сократа. Чего удалось добиться за 5 лет? Насколько вообще жанр малых форм востребован у публики? Ну и начните, пожалуйста, отвечать на этот вопрос с афоризмов каких-то, с малых форм.
5: С малых форм.
4: Конечно.
5: Давайте я так скажу. Сначала все-таки как бы с конца, да?
4: Насчет как того, удобно.
5: Да, насчет того, что удалось достичь. Я считаю, что самое важное из достижений – это то, что у нас появился настоящий общественный совет, собственно, который Рамазан Гаджимурадович возглавляет. Очень если бы мы были непонятно кем и непонятно что делали, вряд ли бы он согласился, и коллеги вряд ли бы согласились войти в этот совет. А вообще, если говорить про афористику, то я это и всю жизнь занимаюсь. Вот вы говорите насчет с чего начать. У меня из последних такая есть фраза, она может чуть-чуть грустная, но она отражает суть. Хороший афоризм, увы, самое короткое удовольствие читателя.
4: Ну что, вот. А вот я же тоже афоризмами занимался. Мой герой Виктор Черномырдин, это же его афоризм.
6: Да, да.
4: Мы выполнили все пункты от А до Б. Вот. Или, ну, я не буду, можно известный, хотели как лучше, получилось как всегда. Однажды мы летели с ним, и был Ростропович в самолете, и им принесли какое-то вино. Принесли какое-то вино, и, значит, Ростропович Черномырдину говорит: «Витя, а чуть мы за гадость пьем?» Он говорит: «А есть водка?» У проводников спрашивают. Они говорят: «Да, есть». И вот они, значит, я сам слышал, как родился этот афоризм. Сначала Черномырдин сказал: «Лучше водки, хуже нет». Потом он перефразировал: «Лучше...» или как же узнать? «Лучше водки, хуже нет, хуже водки, лучше нет». Вот такие вот афоризмы. Так, извините, что...
5: Да-да-да, это все в тему, и да. В ваших книгах замечательно ваши персонажи тоже искрят, да? Угу. Уж про сегодняшнего гостя говорить не приходится, и книги есть, и мы его публиковали. Опубликовали мы его, это вот второе, если хотите, из достижений. Это премия, которую мы с 22-го года вручаем. Собственно, Рамазан Гаджимурадович возглавляет общественный совет именно премии. Она называется «Афорист года».
4: А можете Абдулатипова афоризмы какие-то привести прямо здесь навскидку?
5: Вы знаете, вот я честно скажу, я чувствовал подвох, но я вот специально не готовился.
4: Наизусть не учили. Тогда с вас афоризмы, Рамазан Гаджимурадович, какие-то вот у вас самые свои...
6: У меня есть книга «Афоризм на каждый день».
4: А вот можете что-то вспомнить?
6: Ну, просто сейчас придумать на ходу очень тяжело.
4: А вспомнить?
6: Потому что афоризм по заказу не дается.
4: Ну, понятно.
6: Афоризм – это конкретные ситуации, конкретным случаем.
4: Сейчас Сергей Людович найдет.
6: Вы знаете, вот Сократ как раз таки говорил там людям, которые изощряются на словоблудии, он говорил своим ученикам: «Не сушите мне мозги».
4: А мы нашли афоризм Абдулатипова. Ну-ка, давайте.
5: Ну, это вот как раз из одного из сборников.
4: Да.
5: «Деньги и чиновники не должны встречаться».
4: Ух ты, супер! А еще?
5: «Нам нравится мир, который отвечает нашим представлениям». Дагестанцы говорят, ну, это как без этого. «Если чабан захочет, он от козла сыр получит».
4: А еще?
5: «Чем умнее человек, тем более он одинок».
4: Без грустинки. А еще.
5: Мне понравилось. «Разум без чувств – это высохшее дерево, а чувство без разума – это песчаная буря».
4: А вот интересно, как они рождаются? Вы говорите, что выдающиеся, что значит чиновник с деньгами не должен встречаться. А что же он должен нищенствовать, что ли?
6: Ну, это итог жизни, понимаете? Когда ты видишь все это, потому что если чиновник и деньги встречаются, то они оба становятся жертвами.
4: А можете записать? Это еще один афоризм.
5: Слушайте, это в продолжение, это вторая часть этого афоризма.
6: Да. Да. Вы знаете, вообще, вот я недавно слышал в Дагестане, как один молодой человек решил в субботу-воскресенье поехать в родной аул, заняться хозяйством там родительским, провести порядок, огород и так далее. Приехал, переоделся, пошел в огород с граблями. И ковыряется там. В это время ему позвонили из Махачкала. И ему говорят: «Магомед, ты где?» Он говорит: «Я поехал вот к родительскому дому, я в ауле». Он говорит: «Ковыряйся. Пока ты там ковыряешься, твоя жена с кем-то пошла в гостиницу «Кавказ».
4: Так.
6: Ну, Магомед заскочил в машину сверху вниз, не вписался поворот, попал в больницу. Значит, лежит весь в гипсах.
4: Так.
6: И в это время заходит его отец. Говорит: «Магомед, что с тобой?» «Да вот отец поехал к нам домой, хотел там навести порядок. Но в это время позвонили, что жена с кем-то пошла в гостиницу «Кавказ». Я понес, вот видишь, результат какой». Отец говорит: «Ты же еще не женат».
4: Ну что, это хорошая история. Так, а вот еще вот к Сергею Людвиговичу вопрос. Насколько вообще жанр малых форм востребован у публики? Вот за 5 лет не стало ли меньше тем? Вот вы принесли пока 3 альманаха. Как вообще, значит, время сейчас для шуток располагают или нет?
5: Да, времена всегда располагают. Даже в самые грустные и печальные рождались и афоризмы, и был юмор, и все мы это прекрасно помним, как это было. Сейчас ничего не изменилось. Это в плане тем. Может быть, какие-то добавились, какие-то убавились. Тут что скрывать, не будем их перечислять, да? Мы сами догадываемся. Что касается интереса, вы знаете, вот, собственно, премия-то и на это направлена. Мы стараемся находить и показывать публике, и награждать людей, которые по всей стране, оказывается, существуют, пишут афоризмы, а об этом никто не знает. Почему? Жанр настолько не востребован в издательско-журналистском, там, я не знаю, как это сказать, сообществе, потому что, во-первых, газет почти не осталось, ну, что, литературка там, как обычно, да, которые афоризмы публикуют, вот, а книги издавать, вы сами тоже знаете, сейчас очень тяжело, тиражи маленькие, соответственно, кто будет знать, что есть люди, которые сегодня пишут афоризмы на злобу дня и очень хорошие, и вот наша премия и наши награды направлены на то...
4: Она называется как правильно?
5: Премия «Афорист года». Ага, именно да. Так, именно года. То есть не просто за заслуги, а текущий год, прошедший, да, кто творил и творит сегодня. Так вот, закончу на ноте немножко патетической, поскольку год единства народов России в этом году, и так совпало, что вот сейчас на декабрьскую премию у нас будут представлены 6 в номинации, в шорт-листе, 6 афористов из разных регионов, в том числе из Дагестана. То есть мы нашли людей, и они не отказались. Мы их номинировали, они не отказались, потому что они пишут у себя на местах, публикуются или там в интернете. У нас есть Ижевск, у нас есть Тюмень, у нас есть Сочи, ну, помимо Москвы. Вот это подтверждает, что, в принципе, таланты-то есть. А вот как их принести на блюдечки для читателя, это вот мы считаем своей задачей.
6: У нас победителем в прошлом году был Володя Кисперюшкин. Значит, он издал большую книгу афоризмов. И вообще он считает, что Абдулатипов завершил с афоризмами, а Кисмирошкин начал.
4: Ну, я бы не сказал, что Абдулатипов завершил. Мы присутствовали.
5: Они так пикируются, я
4: он
5: знаю.
4: Так, он мы так... при рождении новых афоризмов присутствуем сегодня.
5: Вот-вот-вот. Поэтому, собственно, и подтверждает ваш... Ну, не ваш вопрос подтверждает, а мой ответ скорее, да?
6: И самый лучший афоризм – это афоризм случайный.
5: Все правильно.
6: Да, потому что, может быть, самый худший ребенок – это ребенок случайный. А афоризм самый лучший – это все-таки в большей степени под конкретную ситуацию.
4: Ну, вот еще один афоризм Абдулатипова. А вообще, где у нас в стране самые смешливые чиновники, а где самые строгие и серьезные?
6: Вы знаете, я вместе этого хочу вспомнить Расула Гамзатова.
4: Так.
6: Я Расулу Гамзатову говорю, у нас были хорошие отношения, он уникальный человек был, вы знаете. И я ему говорю: «Расул Гамзатович, ну, вы постоянно на ходу произносите афоризмы. Но надо, чтобы у вас был помощник, который это за вами записывал бы, а то это все уходит куда-то». И он таким голосом говорит: «Рамазан, КГБ уже 30 лет записывает». Поэтому наши афоризмы тоже, они находятся под контролем, я думаю.
4: Но это хорошо?
6: Да, «Комсомольской правды».
4: Да, тем более, да. Конечно, конечно, конечно. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Сказано реклама.
8: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? В английском языке слово «air» обозначает «воздух», а в малайском – «воду». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном. Точно. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Я напоминаю, в эфире Радио КП Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда». И рядом со мной удивительный, легендарный человек Рамазан Абдулатипов. Он председатель Общественного совета премии «Афорист года». И Сергей Сидоров, председатель Содружества «Сократ». Это Содружество объединяет авторов малых литературных форм. А вот политики сейчас, несмотря на трудное время, они остроумнее стали, как вы считаете?
6: Политику просто не стало.
4: Это так нельзя сказать. Это афоризм? Это афоризм или правда?
6: Я старый политик. Ага. В моем представлении. Ага. У каждого поколения есть свое представление о политиках.
4: Наверное, да. Это тоже афоризм.
6: Слушайте, я считаю, что политика, она формируется у нас новая все-таки. Ага. Да и государство формируется. Ага. Понимаете?
4: Понял.
6: Конечно, мы хотим сразу, чтобы все было готово, и чтобы была полная победа коммунизма.
4: Хотим.
6: Да, да. Но так не бывает. Мне кажется, что по целому ряду вопросов мы еще не определились.
4: Понял.
6: После развала Советского Союза, вы понимаете? Особенно мне кажется, что касается поддержки президента, идейная, идеологическая поддержка. Понимаете? Президент издал прекрасный указ о традиционных ценностях России.
4: Да.
6: Да. Но я, например, этим занимаюсь профессионально. Но я редко вижу людей, которые действительно профессионально этим могли бы заниматься. Понимаете? И, соответственно, прекрасные идеи, мысли президента, они дискредитируются тем, что этим начинает заниматься каждый, кому не лень.
4: Всякое бывает. Вы хотели добавить?
5: Я буквально дополнить на примере. Mm-hmm. Если у нас в первом выпуске, например, есть как раз упомянутый Черномырдин, Жириновский, даже Путин тут есть. Ага. Хотя мы понимаем, что он специально не писал, а как говорит Рамазан Гаджимурадович, экспромтом рождаются, и это все фиксируется. К сожалению, уже сейчас четвертый будет выходить. Из ныне здравствующих Абдулатипов представлен, вот я зачитывал, да. А так-то нет, потому что, на мой взгляд, мало не стало. То, что они сами, да, тех людей, которые могли это делать, а мало того, меня, например, удручает то, что они даже чужие-то не цитируют, ну, например, коллег или вот по политической стезе, или вот вычитанные, да даже Сократа элементарно они не цитируют, а могли бы к месту блеснуть.
6: Вы знаете, для афоризмов, Александр,
4: да.
6: Для афоризмов очень важно, чтобы были люди пассионарные, ну, как наверное. У Гумилёва.
4: Конечно.
6: То есть вот этот внутренний заряд, чтобы он вспыхивал, что он давал такие лучики или солнечный свет и так далее. Без этого просто так афоризм не рождается.
4: Мы в нашей передаче уже минут 15 не звучат афоризм, но прочитайте о Путина афоризм.
5: Надо найти. Я
4: вот, пока вы ищете...
5: Да, пускай, может быть...
4: Да, пока вы ищете, очень интересно, что... Вот я тоже был в доме, где жил уже без него Расул Гамзатов, вот, и там все так напоминает о нем. Еще какие у вас воспоминания о Расуле Гамзатове? Ведь он был настолько колоритный человек. Он и с Брежневым встречался, и выпивал, и не выпивал вот с ними.
6: Да.
4: Вот
6: как же... Я однажды ему, когда он уже был совсем в преклонном возрасте, он лежал в больнице на Мичуринке.
4: Ага, здесь,
6: и,
4: в Москве.
6: Да, я ему говорю, Расул Гамзатов, что-то вы сдали. Ну, раньше же вы любили коньяк, любили женщин, а сейчас чего-то вы сдали. И он таким гробовым голосом мне отвечает. Рамазан, наступает такой возраст, когда отказ женщины тебя радует больше, чем ее согласие.
4: Да. Так, ну, вот Сергей нашел нам афоризм Владимировича Путина.
5: Да.
4: Так.
5: Это не Россия находится между Западом и Востоком. Это Запад и Восток находятся слева и справа от России.
4: Супер. Так, еще.
5: Если европейские страны так и дальше будут вести свою политику, то разговаривать о европейских делах нам придется с Вашингтоном, собственно, что и происходит.
4: Так.
5: Ну и вот коротенькое, например. Ага. Кто нас обидит, тому в течение 3 дней мало не покажется.
4: О, ну
5: это я так развитие промочить.
4: Нет, помню, а что-нибудь да. еще... Ну-ка.
5: Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
4: Ух ты, ну это уже философский.
5: Ну, это я и говорю, тут, да, ну, есть еще и Медведев, мы знаем, как хлестка, да.
4: Денег нет, но вы держитесь.
5: Ну, нет, мы такой. Мы слишком подсели на импортную иголку.
4: Так.
5: Всегда быть подтянутым и улыбаться – это и есть моя жизненная философия. Собственно, он ей следует.
4: Конечно. Так, а еще...
5: Лавров, Медведев. Например.
4: Лавров, давайте.
5: Да. Европа без России не Европа. Россия не раз спасала Европу от самой Европы.
4: Ага. Супер.
5: Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом. Ну, это мы помним. Он да. так, это тогда просто так хлестануло.
4: Да. Ага.
5: Вот. Ну, я уже говорил, тут есть и Жириновский.
6: Сергей, вот я, когда работал... Послом России в Таджикистане, приехал Вадим Владимирович, и там беседа идет с Рахмоновым, с участием там руководителей. Значит, и Рахмонов говорит о том, что там некоторые критикуют, там депутаты.
4: Рахмонов – это глава Таджикистана.
6: Таджикистана, да. И Владимир Владимирович говорит, вот когда Абдулатипов был депутатом, он тоже наше правительство критиковал. А я говорю, Владимир Владимирович, для меня любое правительство, в составе которого у меня нет, это плохое правительство.
5: Это тоже, я считаю, это один из классических Рамазана афоризмов. Шутка.
4: Ясно. А, значит, еще не могу не задать такой вопрос. Вот смеются ли над шутками чиновников, подчиненные, вот ваши, допустим, подчиненные смеются?
6: Даже если в этой шутке нет юмора...
4: Они все равно смеются?
6: Они смеются.
4: Почему?
5: По определению, по-моему.
4: По году начальства.
6: Это считается как бы... Если ты посмеялся от души, значит, ты сделал комплимент начальнику.
4: Ага, понятно.
6: Да, погладил его по душе.
4: Погладил по душе – это тоже афоризм?
5: Такой нежный.
4: А, нежный, да.
6: Во-первых, иногда афоризм получается от плохого знания русского языка тоже.
4: Ага, например?
6: Ну, например... Мы едем в машине со своим двоюродным братом.
4: Ага.
6: Он не очень хорошо знал русский язык. Ага. И ему кто-то позвонил по телефону. Он поднимает телефон и говорит, это не трубкин разговор.
4: То есть это не телефонный разговор, да?
6: Да, ну, там называли телефон трубкой.
5: Ну да, да.
4: А вот когда... А Рамзан Кадыров есть там у вас? Нету, да? Это когда он...
6: В следующем выпуске будет.
4: Когда Рамзан Кадыров, ну, сейчас он отточил русский язык, а когда он, ну, не очень еще, значит, в совершенстве владел русским языком, вот, хотя сейчас он блестяще владеет, он иногда путал демографию с демократией. Два понятия.
6: И в каких... Поэтому он занялся демографией.
4: А, ну вот, пожалуйста.
5: Да, да, да.
4: Да, да, да.
5: Путал и занялся.
4: Да, вот поэтому, значит, у них там рождаемость очень высокая.
6: Вы знаете, вот я был в очень хороших отношениях с Ахмад Хаджи.
4: Да.
6: Его отцом.
4: Я знаю, да, был.
6: Более того, когда он...
4: Он был однажды в Комсомолке.
6: Да, когда он ушел от Масхадова, он приехал на встречу со мной в город Кизилюрт, там, где живет моя сестра.
4: А вы там кем тогда были? Вы кем тогда были?
6: Я был здесь министром России.
4: По делам национальности.
6: Да. Значит, да. Мы встретились с ним. В частности, мы тогда договорились, что я переговорю, чтобы с ним встретились здесь, в Москве. Но как раз Рамзан, будучи совсем молодым парнем, где-то лет 16-17, он все эти 2,5 часа, пока мы говорили с отцом, он сидел на лавке у входа с бердянкой и охранял отца.
4: Он был начальником охраны, да.
6: Нет, не начальник охраны.
4: Ну, в смысле, охранник
6: отца. Пацан.
4: Да.
6: Он не был никто. И Ахмад Хаджи еще не был президентом.
4: Я понял.
6: Понимаете? Поэтому это был... Очень достойный человек, и жалко, что он ушел, конечно.
4: Конечно, конечно, конечно. А сейчас, друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв. Я напоминаю, что рядом с журналистом «Кремлевского пула» и политобозревателем радио КП Александром Гамовым два удивительных человека, прежде всего, это Рамзан Абдулатипов в прошлом, глава Дагестана, а ныне председатель общественного совета премии «Афорист года» и председатель Содружества «Сократ», который объединяет авторов малых литературных форм, Сергей Сидоров.
7: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
10: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу 2 свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
11: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
13: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
14: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелание мне одно. Чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец, в нашей стране и во всем мире.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
2: Перезахоронение в Киеве пособников Гитлера стало апофеозом нацификации Украины, тогда как бывшие союзники Москвы в борьбе с гитлеровским нацизмом смотрят сквозь пальцы на подобные выходки Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине. Он отметил, что действия Евросоюза в отношении Украины на деле означают поддержку Брюсселем звериных форм украинского национализма.
3: О политике.
2: Москва призвала страны Европы оценить реальные риски втягивания НАТО и ЕС в конфронтацию с Россией. Об этом заявила глава делегации нашей страны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Призываем государства Европы, которые подпитывают киевский режим и втягивают НАТО и ЕС в конфронтацию с нашей страной, оценить реальные риски и возможные последствия безудержной милитаризации, а также тщетность их усилий на фоне прочного удержания вооруженными силами России стратегической инициативы в зоне спецоперации, цели которой будут непременно достигнуты, сказала она. Центробанк намерен ужесточить ограничения на вывоз из страны золота и наличных денег. Для этого разработают единую информационную систему, позволяющую отслеживать вывоз средств и металла с помощью одного подтверждающего документа. Об этом сообщил глава Департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. По его словам, над проектом будут работать Банк России, Минфин и Федеральная таможенная служба. Сейчас из государства можно вывозить до 100 тысяч долларов без каких-либо выписок, подтверждающих, что средства проходили через банк. Систему. Ранее ЦБ отметил случай отказа некоторых банков России принимать наличные деньги у граждан. Регулятор призвал кредитные организации разобраться с этим. Телеведущий Вадим Токменев сообщил, что не стало Сергея Соседова. Журналист ушел на 59-м году жизни. Как стало известно, трагедия случилась на гастролях. По предварительной информации, Сергей упал с лестницы.
3: О безопасности.
2: Водители призвали быть внимательными на дорогах Москвы в ночь на четверг из-за сильного ветра, сообщили в столичном департаменте транспорта. Там советуют не оставлять машины и не стоять под шаткими конструкциями и деревьями. Водители призвали снижать скорость и быть особенно внимательными на мостах и эстакадах, где порывы ветра ощущаются сильнее, избегать резких маневров и торможений, а также увеличить дистанцию, особенно при движении рядом с фурами и грузовиками. В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 20-21 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов, завтра днем будет плюс 15, плюс 16, дожди. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 40 копеек, евро стоит 96 рублей и 74 копейки, курс юаня 12 рублей и 56 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
15: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: В студии Радио КП вместе с политобозревателем Радио «Комсомольская правда» и журналистом «Кремлевского пула» легендарный политик Рамазан Абдулатипов, в прошлом глава Дагестана, а ныне председатель общественного совета премии «Афорист года», и Сергей Сидоров, председатель Содружества «Сократ», которое объединяет авторов малых литературных форм. И, естественно, мы говорим об афоризмах, как они рождаются, как их рождает жизнь, и почему они иногда становятся философией.
5: Можно? Я тут, если позволите, да, на опережение.
4: Да.
5: Дело в том, что афоризмы – одно дело на бумаге читать, а другое дело со сцены, вот как юморист. Да? Это, в общем, неблагодарное дело. Ну, то есть, тяжело слушать афоризмы, надо же паузу давать, чтобы человек переварил. Не все же их шутки юмора, да, как говорят.
4: Ну, да.
5: Есть философские. Вот. Поэтому нам не то, что приходится, а один из выходов, и мы это демонстрируем на своих выступлениях, выступлениях – это объединять афоризмы, делать такие мини-циклы, если хотите.
4: Ну, например?
5: Ну, вот я, например, из последних придумал, называется цикл «Мужики» или географический цикл для эрудитов. Угу. Астраханские мужики, говоря о черной икре, используют выражение. Одни в глаза ее не видели, другие глаза бы ее не видели. Вот такие они разные.
4: А, супер.
5: Или, например, екатеринбургские мужики, когда хотят попасть в прошлое, выезжают в область. Впрочем, как и санкт-петербургские. Ну, тут вот для эрудитов вот это имеется в виду, что тут немножко
4: очень
5: надо...
4: Очень интересно, да?
5: Да, да. Ну, например, тут есть и про национальности, но я сейчас не буду. Курские мужики Соловьев баснями не кормят, они их вообще не кормят. И мне вот, например, нравится, и народу бурно реагирует, пермские мужики перед тем, как выпить текилу, лижут друг другу уши.
4: Понятно.
5: Когда человек знает историю,
4: образно,
5: да, образно. То понятно, что пермяк, соленые уши, все, и человек реагирует.
4: Ну да.
5: А тем, кто не знает, сложнее. Но выхода нет, приходится объединять вот
4: нет,
5: в такие.
4: Чтобы от вас не отстать, я как ведущий тоже сейчас вспомню афоризм своего любимого Виктора Степановича. Он, например, говорил: правительство – это не тот орган, где, как говорится, можно одним только языком.
5: Да.
6: Ну, он был увлекальный человек.
4: Вот. У нас, вот здесь говорят, у нас спутник без дела висит. У нас в стране много чего без дела висит, а должно работать. Ну, можно еще много-много. А скажите, тиражи какие у вас?
5: Это проблема? Это как раз и есть проблема. Тиражи книг. Без так. Относительно афоризмов, очень маленькие. Ну, когда 500 максимально, мы рады. А так все упали тиражи, вот насколько я знаю, не хитовых, естественно, авторов, до 300. Ну, что такое 300 экземпляров на огромную страну? Ничто. Что касается выступлений. А поскольку выступать с афоризмами очень сложно, вот я уже об этом сказал, в чистом виде, нам приходится участвовать или в сборных каких-то концертах, или какие-то придумывать вот такие коллаборации, как говорят сейчас, то когда зал 600 мест наполнен, мы очень рады. А так тоже 200-300 человек. Но мы знаем, что это та публика, которой это нужно. Вот так могу ответить.
6: И да. потом понимаете, да. Вот Россия – это литературная страна. И особенно 19-20 век – это одно из лучших произведений мировой литературы – это Россия. Но, к сожалению, в наше время уже не скажешь, что сегодняшняя Россия является литературной. Ну... Вот это вкус к литературной деятельности, вкус вообще в целом к литературе как раз-таки позволяет... Ну, афоризм – это тоже одна из форм философской, литературной творчества, понимаете?
4: А мы еще Жириновского афоризмы не озвучили здесь. Можете поискать?
5: Ну, сейчас.
4: Потому что это неправильно. Пока вот мы обсуждаем эту тему, сейчас, я согласен с вами, сразу. Рамазан Гаджимович. Вообще для меня было...
6: И вот я прошу прощения.
4: Да.
6: Здесь я увидел роль Жириновского в обустройстве России.
4: Так.
6: Это был разрушитель вообще.
4: Ну... Человека нет, а человеке либо
6: я имею в виду в хорошем смысле разрушитель.
4: А, у вас вы слово разрушитель разные понятия вкладываете. Это тоже афоризм.
6: То есть у нас привычка, если человек был очень достойный, его или не замечают, или не хвалят вообще. А всякое остальное у нас восхваляется. Это тоже наши рациональные традиции.
4: Это опять афоризм.
5: Так, вот сейчас можно
4: Жириновского. Вот сейчас, кстати, о Жириновском.
5: О какой демократии вы говорите, если 65% территории России – вечная мерзлота?
4: Так.
5: Вот такой. Лучшее оружие – другая точка зрения.
4: Ух ты.
5: Это так. Давайте
4: сильно.
5: Списываем на то, что это точка зрения Жириновского. Мы понимаем, что за человек был.
4: Ага.
5: Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски.
4: Так.
5: Ну, мы знаем, как он к чему этому относился. После начисления пенсии бывшему президенту средняя пенсия по России Федерации резко выросла. Ну, вот в таком стиле.
4: Ясно.
6: Ясно. Все-таки я считаю, что в наше время лучший афорист был Виктор Степанович Черномырдин. Многие думали, что он плохо знает русский язык,
4: ага.
6: Но оказывается, он русский язык знал лучше всех, со всеми нюансами.
4: О.
6: Да, и когда он говорил, вот я часто многим говорил, Виктор Степанович, не потому так говорит, потому что он не хочет все рассказывать вам.
4: Да.
6: Да, ему надо вот эта афористичность закрывает огромное пространство речей, да. Каких, которых можно, другой произносил бы там речи, а он все замкнул в этот афоризм, сконцентрировал в этот афоризм. И не каждому дано расшифровать афоризм.
4: Еще один вспомнился. Мы с вами будем жить так, что наши дети и внуки нам завидовать будут.
5: Ну, вот это, раз уж все здесь Черномордина упоминали, у меня-то тоже всегда всплывает сразу один из коротких. Ну, никогда такого не было, и вот опять.
4: А, супер. А? Ваши, ну, в принципе, интересный разговор. Я предлагаю вот в завершение планы на следующую пятилетку у вашего афористичного Сократа.
5: Ну, я могу так сказать, поскольку, да, вы знаете, вот когда вы вначале сказали, руководитель Сократа, да, звучит ага. Так интересно и двусмысленно, я сразу скажу, что Сократ у нас не просто так приплетен, если хотите, да. Это аббревиатура, это смысл, острота, краткость, Сократ. Ну, ага. Вот так получилось. И планы у нас, я не буду говорить там грандиозные, как принято, да, они у нас стандартные, но я хочу, чтобы они были постоянные и стабильные. То есть раз в год мы выпускаем альманах по результатам премии, раз в год в декабре мы проводим очередную премию. Периодически мы проводим мероприятия, куда вот приходят наши члены общественного совета нас поддержать или выступить.
4: Во главе с Рамазаном
5: Джумурадовичем. Да, как, когда что-то значимое, ага. Не отказывают. И это нас радует. А что в головах и желаниях, ну, сейчас озвучивать бессмысленно, а вдруг не сбудется.
4: Вот это тоже афоризм. Правда, Сергей. Вот и ваши планы на предстоящую пятилетку.
6: Вы знаете, мне кажется, что от публикации книг и альманахов нам надо перейти к пропаганде афоризмов, вообще к пропаганде афористического мышления.
4: А вот чем мы сейчас с вами занимаемся.
6: Понимаете? Но дело в том, что человечество тысячелетиями училось говорить и научилось очень длинными речами. Понимаете, теперь пора начинать говорить короче, яснее, понятнее. То есть говорить меньше. А этому помогают как раз-таки афоризмы.
4: Как вы считаете, завершающий вопрос, сегодня Рамазан Каджимурадович и Сергей...
5: Людвигович.
4: Да, Людвигович. Как вы считаете, мы сегодня с вами вот во время записи этой программы выполнили все пункты от А до Б?
6: Я думаю, что это была такая пробная программа для «Комсомольской правды». И я думаю, что «Комсомольской правды» может родиться традиции поддержки тех, кто занимается афоризмами.
5: Или, нам или даже, и пусть, извините.
6: Нам требуется информационная поддержка со стороны «Комсомольской правды» и Гамова.
4: Ну, а Гамов всегда уже многие десятилетия
5: поддерживает. А я хотел добавить, и плюс вот есть же еще такие персонажи, как мы вот сейчас озвучивали, Медведев, Лавров.
4: А вы...
5: Это те, кто имеет... у которых есть те самые афоризмы, которые могли бы идею, которую озвучил Рамазан Каджимурадович, поддержать. Потому что, ну, иначе вот раз в год такая хорошая встреча, как сегодня, она, к сожалению, утонет, если периодически не возвращаться к этой теме.
6: И то есть... потом, Сергей, мне кажется, что мы должны авторам вот этих афоризмов привести эти афоризмы и написать им приглашение на... наши заключительные. Потому что они должны знать, что есть такое сообщество, и что мы цитируем их. И, соответственно, пригласить их на...
5: Тут осталось только найти

0: готовы ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Детеныши морских котиков называются щенками. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно.
2: Россияне стали бережливее подходить к покупкам, выбирая недорогие альтернативы. В июле в Центральной России снизились продажи одежды и обуви. При этом увеличился спрос на поддержанные товары в этом сегменте, сказано в докладе Центробанка про региональную экономику. Участники рынка подтвердили тенденцию. По данным на июль, посещаемость магазинов категории Fashion Retail снизилась за год в среднем на 6% по России и почти на 10% по Москве, рассказали в Focus Technologies. При этом продажи поддержанной женской одежды этим летом выросли почти на 40%, а мужской на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Авито. Устойчивый интерес покупателей к сегменту БУ вещей также подтвердили в планете Second Hand. Президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич в интервью радио «Комсомольская правда» объяснила, почему покупатели переключаются на поддержанные вещи.
3: Сейчас ситуация действительно сильно меняется. Меняется в сторону непотребления фаст-фэшн. Хотя весь мир тонет в экстра-фаст-фэшн, когда товар приобретается одноразовый, да, то есть эта тема очень активно поднимается в Китае для каких-то фотографий. Начали выпускать чуть ли не бумажную одежду, которая выпускается только для одного момента. Нам такая ситуация пока не грозит, но винтажные товары, которые также служат для, например, молодого поколения или для поколения, которое сейчас является активным покупателем, зачем тратить деньги на что-то некачественное, когда можно потратить на качественное, пускай бывшее в употреблении. Еще момент, про который нельзя не упомянуть. За счет высокой затоваренности, например, той же продукции, ввезенной в Россию для продажи на маркетплейсах. После примерок товар теряет свой товарный вид и переходит в разряд тоже бывшего в употреблении. И за счет вот как раз большой затоваренности и большого оборота именно этого товара мы также имеем нишу секонд-хенда. То есть этот товар по факту не был в употреблении, но его товарный вид утрачен и присвоен такой через черточку БУ назначение.
2: Люди также стали чаще брать в аренду технику для ремонта вместо того, чтобы ее покупать. Пик спроса на прокат строительного оборудования традиционно пришелся на теплый сезон, когда активно ведутся внешние и внутренние строительные работы. Чаще россияне стали обращаться в мастерские. Спрос на ремонт старой бытовой техники за 3 года вырос в 1,5 раза. Обращений по смартфонам и компьютерам стало на 1/4 больше. Вместо покупки нового люди чинят и обновляют то, что есть. Так такое потребительское поведение объясняет главный редактор Вильянов.ком, независимый аналитик Сергей Вильянов.
4: Подорожание кредитов очень сильно повлияло, потому что значительная часть гаджетов, не только гаджетов, но и вполне крупной электронной техники, покупалась в кредит. И сейчас, когда реальная цена кредита составляет порядка 25-30% в год, для многих это стало несколько отрезвляющим моментом, что, в общем-то, может быть, старичок еще может трудиться. Во-вторых, уже давно возможности техники, которую мы покупаем, они настолько велики, что использовать их в моменте практически невозможно, и плюс в них заложен совершенно колоссальный запас возможностей на будущее.
2: Покупка поддержанных вещей – это не тотальная экономия, а изменение структуры потребительских трат. Кроме того, развивается тренд на осознанное потребление, которое в нынешних условиях получает дополнительный импульс. Даже при улучшении экономической ситуации сама привычка к более рациональному потреблению, скорее всего, никуда не исчезнет. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
5: Миноборнауки предложила реформу поступления в вузы с 2027 года. Новые

0: Правила могут отменить многопрофильный конкурс и внедрят систему бонусов за дополнительные экзамены и особые достижения. Ведомство планирует ужесточить требования к профильным предметам. Так, число направлений, где физика станет обязательной, вырастет до 37, в том числе для всех специальностей в области машиностроения. Экзамен по истории станет обязательным там, где вузы ранее имели право самостоятельно выбирать между историей и обществознанием. Математика станет обязательным условием для поступления на все специальности, связанные с информационной безопасностью. Кроме того, будет отменен многопрофильный конкурс. Абитуриенты будут соревноваться за места на конкретные специальности или направления. Для тех, кто сдает больше экзаменов, чем требуется для основного конкурса, предусмотрена система поощрений. Это дополнительные баллы за ЕГЭ. Если абитуриент набрал 60 и более баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не использует в основном конкурсе, он сможет получить за него от 15 до 25 дополнительных баллов. Правила для участников школьных олимпиад станут строже. Без вступительных испытаний смогут поступить только победители. Учитываться будут результаты за 10 и 11 классы. Для чего все эти изменения? Комментирует радио «Комсомольская правда» профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
1: Меры выглядят реакцией на прошедшую приемную кампанию, где особенно остро проявился конфликт между высокопарниками и олимпиадниками. Хотя на самом деле сама по себе проблема началась давно уже, не первый год она обсуждается, не первый раз корректировали перечень олимпиад и все или другие преференции, которые получают победители, призеры олимпиад. В этом смысле хотелось бы подчеркнуть, что ограничения шли и в том, чтобы все-таки быть уверены, что не только победа в олимпиадах, но и системные учебные достижения есть у олимпиадников. Помните, им установили довольно высокие минимальные баллы по предмету, в том числе профильному, чтобы не только победа на олимпиаде, но и знание самого предмета системное в школе было. Все это выглядит, на мой взгляд, как краткосрочные меры, очень реактивные на те проблемы, которые возникли буквально в этой приемной кампании. Решения явно не стратегические. И вот такое впечатление, просто некоторая такая вот корректировка, адаптация системы для того, чтобы минимизировать конфликты. Но потенциала того, чтобы, скажем так, решить проблему доступности качественного образования за счет расширения этого качественного образования, за счет благоприятных условий для зачисления и поддержки, чтобы снять стресс из семей, из самих ребят, я в этих решениях не вижу.
0: Изменения затронут у тех, кто планирует продолжить образование в магистратуре. В одном вузе можно будет подать документы максимум на 5 направлений. В сфере платного обучения будет разрешено использование материнского капитала и образовательных кредитов для оплаты обучения. Вводится обязательная предоплата за первый семестр. По мнению ведомства, это поможет зафиксировать выбор поступающего и сделает конкурс на платные места более справедливым. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Коммерческое использование воздушного такси может стартовать в России уже в течение ближайших 5 лет, считают эксперты и участники рынка. Но для полноценного запуска проектов в этот срок придется менять воздушное законодательство и пользоваться зарубежными наработками. На первом этапе, вероятно, это будут узкоспециализированные сервисы, аэропортовые трансферы, туристические маршруты и городские коридоры в рамках пилотных программ. Кроме пассажирских перевозок, аэротакси имеют важный потенциал для экстренных и спасательных операций. Эвакуация пострадавших, доставка медперсонала и оборудования в труднодоступные или перегруженные транспортом районы позволит снизить время до оказания помощи. В России действительно есть компании, которые достигли определенных успехов в разработке аэротакси, сказал в интервью Радио КП основатель сервиса безопасности полетов RAN-AVIA Андрей Патраков. По его словам, транспорт в аэротакси может быть любой – и вертолеты, и конвертопланы, и, конечно, беспилотники.
3: Есть понятие авиатакси, и тут неважно, какой будет аппарат. Например, в США у них там это авиатакси существует уже лет 50, там над Нью-Йорком вертолеты летают, а на Аляске летают легкие самолеты, где пилот один везет одного пассажира. Это уже тоже авиатакси у них, и как мини-авиакомпания. У них это возможно по законодательству. У нас же, к сожалению, если даже вот завтра по волшебной палочке у нас будут сесть вот эти все аппараты уже сделаны и сертифицированы, то все равно законодательство, к сожалению, у нас очень носит запретительный характер. У нас нужно нужно создать авиакомпанию, когда вот такие авиатакси сделать, и даже небольшую, или даже крупный эксплуатант, который там, не знаю, 100 этих авиатакси сразу будет эксплуатировать, то он не сможет экономически существовать, а для таких маленьких компаний они экономически убыточны будут сразу заведомо.
2: Наиболее оптимальной сейчас кажется модель применения аэротакси для коротких полетов на дистанции до 50 километров. Например, из аэропорта в город, минуя пробки. Это будет дешевле, чем использовать вертолет. При этом часть специалистов уверена, что мы будем наблюдать плавный переход от пилотируемых аппаратов к беспилотным. И развитие будет постепенным и зависеть от комплексного решения технологических, регуляторных и инфраструктурных задач, заявил Радио КП генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.
4: Давайте будем исходить из потребностей человека, который всегда хотел и хочет переместиться из точки А в точку Б быстро и дешево. Это нормальное желание там из офиса в аэропорт. Вопрос в том, чтобы это было надежно, безопасно, ну и действительно дешево. Это требует отработки технологий, а это постепенный, поэтапный, не быстрый процесс, не одномоментный. Это требует определенной инфраструктуры, потому что сегодня с навигацией проблемы, у нас спутников нет. Ряд других вопросов, там площадки специальные, посадочные, это тоже должно быть. Регулирование соответствующее. Его просто назначить нельзя. Оно формируется эволюционно с развитием технологий. На мой взгляд, сначала должны полететь грузовые беспилотники. Мы должны отработать перевозку грузов так, чтобы это было абсолютно надежно, абсолютно безопасно. Потому что для человека тут рисковать жизнью нельзя. Когда это будет отработано, повысится доверие общества к технологиям, появятся недостающие технологии, а они сегодня есть такие. Регулятор увидит возможности изменить подходы к допуску к эксплуатации, к полетам и так далее. И тогда такси как сервис, потому что такси – это не вид транспорта, это сервис. Тогда они полетят.
2: В сентябре прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство проводит консультации с бизнесом по поводу создания аэротакси. В первую очередь переговоры ведутся с производителями авиатехники. По словам чиновника, аэротакси – близкое обозримое будущее. И Россия здесь перенимает опыт китайских коллег. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
5: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Журналист-международник Федор Лукьянов о многонациональности России.
7: Большинство соседних с нами народов развивались и остаются, несмотря на всякие там миграционные волны, довольно однородными национальными государствами, которые вот, ну, что такое Польша? Польша – это где поляки. После Второй мировой войны, в результате там изменений границ и так далее, Польша стала практически мононациональной. Ну и так далее. А что такое Россия? Россия может стать мононациональной, такой вот националистически ориентированной? Не может и не должна. Это наше величайшее преимущество. Что такое лицо России? Лицо России – это что мы умеем жить совместно, будучи разными, но что-то нас объединяет так, что нас не развалишь. Это национальная специфика, национальная особенность, которую нам надо развивать.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
6: Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке обсудили многие вопросы двусторонней и международной повестки, сообщили на Смоленской площади. Глава российского внешнеполитического ведомства указал на координацию Киева с европейскими спонсорами, обсудил деструктивные действия ВСУ против мирного населения, заявил, что удары Киева по инфраструктуре ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков. Он подтвердил безусловную приверженность российской стороны достижению целей спецоперации и сказал, что мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в СВО. Стороны договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств.
5: О банках.
6: Центробанк России отметил случай отказа некоторых банков принимать наличные у россиян. Об этом сообщил зампред банка Сергей Белов. Причем объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации, сказал он. При этом в Центробанке призвали банки обратить внимание на работу своих подразделений для пресечения подобного рода отказов.
5: О ценах.
6: Стоимость бензина на неделю с 15 по 21 сентября снизилась в 25 регионах России, следует из данных Росстата. Более чем на 2% стоимость топлива уменьшилась в трех регионах – на Алтае, в Карачаево-Черкесии, а также в Новосибирской области. Снижение цен на бензин более чем на процент было отмечено в Туве и Дагестане. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо в 18 регионах, так в Костромской и Кировской областях бензин подешевел более чем на 0,5%.
5: Обо всем.
6: Ученые создали съедобные батарейки. В отличие от обычных аккумуляторов, съедобный вариант не содержит агрессивных компонентов и постепенно усваивается организмом. Такая батарейка может выдавать около 2 вольт, а состоит из магния, триоксида, молибдена и гелевого электролита. Несколько дней, находясь в желудочно-кишечном тракте пациента, аккумулятор снабжает энергией нужное устройство, а после расщепляется и усваивается организмом. Уже сейчас исследователи испытали батарейку в 2 приборах – RFID-метки, которая передает данные местонахождение в ЖКТ и помогает соблюдать график приема лекарств, а также термокапсулу, стимулирующую выработку грелина, гормона голода. Устройство может помочь медикам в борьбе с прогрессирующим истощением и анорексией. Батарейку предполагается выпускать 2 типов – в виде таблетки и в виде капсулы. И о погоде. 8 минут в российской столице плюс 18, завтра днем 20-21 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов, завтра днем будет плюс 15-16 и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
8: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации. Как-то так привычно стало говорить «денацификация Украины», но, честно говоря, по событиям последних дней, недель, месяцев и по итогам наших разговоров, понятно, что, конечно, этот вопрос выходит далеко за пределы Украины. Сегодня мы говорим с авторами коллективной монографии «Украинство», продолжаем наш большой разговор. С нами, как всегда, Андрей Берсенев. Андрей,
9: здравствуйте.
8: Приветствуем. И Лев Коровин сегодня. Лев, приветствуем тоже.
9: Здравствуйте.
8: Американист, микробиолог и долгое время проживший в США. Лев, наверное, и начнем вот опять с Соединенных Штатов, причем с несколько такой дальней истории, с индейцев. Да, казалось бы, где индейцы, а где Украина, но можно ли вот такой мостик пробросить, можно ли так очертить происходящее, что и назвать там тему нашей сегодняшней беседы как слом воли от индейцев к украинцам?
9: Дело в том, что у немецких нацистов, когда они разрабатывали и свою концепцию жизненного пространства, и когда они проектировали, собственно, вот свои концлагеря, и что там делали именно вот со слом человеческой воли, они же от какого-то опыта отталкивались. И на что конкретно делался большой упор, это именно на то, как американцы, ну, конкретно вот английские колонисты, англосаксы, очищали свое жизненное пространство, так называемое, от индейцев. Ну, то есть до такой степени было, что вот, ну, Гитлер перед началом разработки операции «Барбаросса» очень советовал своим генералам прочитать очень внимательно, ну, во-первых, как бы, ну, Джеймса Феннемора Купера про индейцев, а во-вторых, был такой немецкий автор, он на самом деле тогда был, ну, наиболее вот продаваем из всех немецких писателей в Германии, такой Май, где-то тиражи там за 100 миллионов у него было. И он тоже вот описывал такую романтическую картину, как эти белые колонисты завоевывали неосвоенные пространства, очищали их от дикарей. Как бы, и Гитлер, как бы, продвигая эту тему, вот, говорил вот, своим генералам, вот, «Волга вот, должна стать нашей Миссисипи». То есть так же, как вот, американцы, те, которые сейчас мы называем американцы, эти вот, потомки колонизаторов, методично отжимали индейцев со своих земель родных за реку Миссисипи, так нужно было, по идее, поступить и с русскими, и вообще со всеми вот, народами Советского Союза, тоже их отжимая за кордон. Откуда у американцев вот, возникла такая идея, что у них есть вот такое право вот, взять и вот, очистить землю от коренного населения? Ну, потому что, ну скажем, конечно, не хочется там избыточно вот, обелять колонизаторов там, испанских или французских, да, ну, католиков, да, но вот, про них можно очень много говорить, но тем не менее вот, они рассматривали этих индейцев как людей. И сначала, конечно, прибывали вот, конкистадоры, охотники за золотом и другой легкой наживой, и как бы всех вырезали. Но следующей волной за ними всегда шли миссионеры, которые вот все-таки как-то обращали коренное население в католичество, как-то потом дальше не уживались. И сейчас, как бы, если смотреть там, на Латинскую Америку, там огромное количество людей, там большинство, это та или иная степень метисации, то есть это смешанные браки там, индейцев и белых, и как бы это рождение там, нового этноса. В Соединенных Штатах этого практически нет. То есть там эти вот пуритане, как бы, которые основывали Новую Англию, они изначально себя рассматривали как такой вот новый Израиль, который должен очистить новую землю обетованную, новую землю ханаанскую от филистимлян.
10: Просто... Это не преувеличение и не какая-то наша подтасовка, а это именно то, что они верили, это именно их терминология. Новая земля ханаанская, новый Израиль, это вот новый Сион. Эта идея все время присутствует у отцов-основателей американского государства. Правильно я понимаю, Лев?
9: Да, и они это привезли еще из Англии. Там у них есть эта вот доктрина британского израилизма, которая там изначально говорит, что истинный Израиль, потомки, значит, утерянных там 10 колен Израилевых, это на самом деле англосаксы, те люди, которых называют евреями, это так называемые, простите за такой термин, ложные жиды.
10: Это их термин, да, это не наш термин, это английский термин, который потом перекочевал в Соединенные Штаты.
8: Фраза «во всем виноваты евреи» играет новыми красками.
10: Конечно, конечно.
9: «False Jews» называется, да, и этот вот истинный Израиль, он, получается, избран Богом править мир, и именно поэтому как бы и богоизбранность сначала Британской империи, Британского королевского дома, и потом они на основе этого потом периодически вот раскачивают такую тему, как воссоединение США и Великобритании под одно вот англоязычное государство, чтобы наконец-то под одной крышей собрать весь этот так называемый истинный Израиль. Но тогда вот эти вот пуритане, которые тоже были носителями этой идеи британского израилизма, приплыв в Новую Англию, в северо-восток США, увидев эти как бы, леса, эту как бы, неиспорченную природу, они решили, вот, это не освоенная земля, а эти вот индейцы, которые там живут, это, похоже, вообще не люди, это, наверное, доадамское творение, на котором, так сказать, Господь Бог набивал руку перед тем, как сотворить Адама. Видим, кстати, люди – это такие человекоподобные животные, но они, по сути, без души. Вот, и поэтому их позволительно просто уничтожать, там, ну, счищать с земли, чтобы потом ее освоить.
10: У Шекспира по сходному поводу был такой термин «подёнщики природы». Угу. Неудачная, так сказать, неудачный экземпляр, неудачная попытка.
9: «Pre-Adamic Man». И когда колонисты потом победили в своей войне за независимость и образовались Соединенные Штаты, то у них эта концепция тоже никуда не делась. Наоборот, она усилилась и была дополнена уже геополитической концепцией так называемой предначертанной судьбы – «Manifest Destiny». И один из авторов этой концепции, такой Тёрнер, он активно коммуницировал с немецкими мыслителями, которые потом уже подкинули позже Карлу Гаусгоферу идею вот этого самого Лебенстраума, да, вот жизненного пространства. Да. То есть калька – это не калька, но эти идеи возникали примерно одновременно и в общении друг с другом. Все было достаточно хорошо продумано. Да, то есть сначала индейцев, ну, коренное население, нужно было согнать с земель, да, потом концентрировать, что концлагеря, что резервации, там их уже обрабатывать, чтобы, ну, поменять их, ну, менталитет, как-то, ну, именно сломать волю. А уже когда они доломаны, их можно уничтожить. Что как бы многим может быть не очевидно, вот резервации, на которых вот индейцев сгоняли, это не их родовые земли. Это земли обычно пустынные, обычно наименее пригодные для сельского хозяйства, ну, которые вот были, ну, просто, ну, не нужны американцам, Соединенным Штатам, потому что развивать, по сути, там нечего. Вот. Ну, пусть, ну, там эти вот индейцы поживут, да, так как это пустыня, там выращивать ничего невозможно, но чтобы они сразу же не померли с голоду, то они говорили, ну, будем им давать такие продуктовые пайки. Продуктовый паёк изначально стандартный, он был очень простым. Туда включаем муку, соль, сахар, еще, ну, такой как бы cooking lard, то есть такой это свиной жир там, и, ну, с помощью этого там можно сделать жареную лепешку. Сейчас как бы многие американцы считают, что эта лепешка – это там народная индейская еда, а на самом деле это то, что они ели от безысходности, потому что у них был такой паёк. Так как индейцы, они как бы изначально жили в многие как охотники-собиратели, и там сначала живешь проголодь, потом ты там завалил бизона, и как бы можно нормально поесть. У них долгое время как бы эволюционно возник вот такой фенотип, который умел вот очень хорошо выбирать все питательное из еды. Как бы очень эффективно это все вот выжимать. И когда их посадили на эту вот высококалорийную еду, то они стали вот катастрофически вот жиреть, да, и как бы если сейчас попасть вдруг на вот одну из таких американских резерваций, там сразу бросается в глаза, что даже по сравнению с остальной Америкой, где, в принципе, людей, страдающих ожирением, все равно, ну, намного больше, чем в России, как бы приходишь в Америку, они все такие как переваливаются там. А когда ты попадаешь на резервацию, там просто катастрофа. Как бы с этим ожирением и с диабетом. Это просто физически больные люди уже.
11: Соавторы коллективной монографии украинства Андрей Берсенев, Лев Коровин. В студии радио «Комсомольская правда». Продолжим буквально через пару минут.
5: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано реклама.
12: Сентябрь – строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам, выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
13: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
11: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Андреем Берсеневым, Львом Коровиным. «Слом воли». Что американцы делали с индейцами и как потом использовали этот опыт? Вот об этом говорим сегодня.
10: Лев, а правильно я понимаю, что в этом смысле резервация оказывается как бы идеальной моделью, идеальным полигоном для отработки определенных как бы мотивов человеческого поведения, которые потом можно использовать для чего-то.
9: Ну, это получилась такая лаборатория.
10: Лаборатория,
9: да. Как бы я не могу сказать, что там изначально так предполагалось ли, но немецкие нацисты, как бы будучи, в принципе, людьми не глупыми, увидев то, что сделали с индейцами американцы, как бы смекнули, что можно сделать что-то подобное. И Гитлер просто, ну, открыто как бы хвалил этот опыт, как бы его можно как бы найти, эти цитаты.
10: Ты знаешь, у меня сразу же приходит на ум пример, я вот не очень хорошо знаю Соединенные Штаты, но в свое время был в Латинской Америке, и где-нибудь в Боливии видно, что там тоже проведен очень большой социальный эксперимент, который, наверное, тоже начинался более-менее естественно. Ну, согнали людей, кому нужны эти индейцы, работать они не хотят или работают хуже, чем негры, которых завозят в эту Латинскую Америку. И эти индейцы там где-то в пустошах, в горах остались, вот как в Боливии, да, или там в совсем диких-диких джунглях, которые на тот момент были совершенно не освоены, да и сейчас на самом деле тоже. Что поражает до глубины души. Люди, очень многие из этих индейцев, они как будто пережили какую-то очень глубокую катастрофу. У них как будто у всех нет лица. То есть они свою культуру, какой бы она ни была, вот эту вот, как ее ни назови, исконную культуру до как бы пришествия европейцев, она исчезла. Но и европейскую культуру, высокую культуру европейскую, они не восприняли. То есть они застряли где-то в межвременье, вне культуры. И когда смотришь на этих людей, то понятно, что они как бы это бизоны, которые не будут бежать из загона, даже если его открыть. Они не способны к сопротивлению.
11: Я как раз и хотел здесь тоже спросить, да, вот про слом воли и эти резервации. Такое ощущение, что, да, было предложено такой знакомый по нашему опыту чечевичная похлебка взамен первородства, то есть изъять не только территории, но вот и какую-то сущность или сущностную культуру, что, наверное, отсылает нас и к нацисту, и к нацистам, и нечто подобное мы ведь видим на Украине, да, вот это какое-то постоянное перепрограммирование сознания, о чем, Андрей, мы много же говорили. И что-то, видимо, еще, да, кроме вот буквально физического, там, переместить тела живые, да, там, в загон,
8: дать им еду какую-то жирную, чтобы быстрее. А насколько мы понимаем, эта еда еще, а вы как микробиолог, это же потом сейчас говорят, что и на наследство влияет, на наследственность тоже не лучшим образом. И к этому добавить вот весь вот этот феномен, который вместе с этой Кремниевой долиной еще сегодня как будто бы расширяется в такой новый инструментарий, как цифра. Забрать язык, забрать культуру, дать взамен цифру. В широком смысле этого слова.
9: Да, и там дело в том, что присутствовала и дорабатывалась очень такая подлая педагогическая программа. Вот Андрей вспомнил про коренное население Южной Америки, да, которые вот отчуждены от своей культуры. Да. Это вот отчуждение от культуры происходило в Северной Америке совершенно запрограммированным образом. То есть, когда уже индейцев загнали вот на резервации, то дальше нужно было нарушить преемственность культурную и языковую. Вот как сейчас вот воюют с русским языком на Украине, вот так стали воевать с родными языками этих индейцев. И что получалось? Вот дети, которые рождаются вот в индейском племени на резервации, их забирали учиться в школу-интернат, которая находилась обязательно на другой резервации, на месте, где размещено другое племя, не единое с ними по языку. Они туда увозились жить, оторваны были полностью от своей семьи. Там им давали новые имена, ну, как бы белые, не там свое родное имя заменили на какое-нибудь там Джона там, или Роберта какое-то, да. Вот этот новоиспеченный Джон и Роберт должен был говорить со своими сверстниками, может, даже из своего же племени, только по-английски, а не на своем родном языке.
8: Как прямо на Украине, да.
9: Да. За это наказывали беспощадно. И как бы один из архитекторов вот этой системы индейских интернатов, между прочим, ну, бывший военный, который в предыдущий период своей жизни как раз командовал войсками там, в индейских войнах и разбивал эти вот, дружины племенные военным образом, он потом говорил, что вот наша задача – убить индейца, чтобы спасти человека.
10: Ёмко.
9: Угу. То есть убить в этих детях свою родную культуру, чтобы они были уже приемлемыми для этой Америки. Но как бы, естественно, они вот там доучивались, и они как бы уверены, там, что их зовут там Джон или Роберт, говорят по-английски, все хорошо. Но их же потом не пускали же там в большие американские города как бы вливаться в этот плавильный котел. Их направляли обратно в свои резервации. Но вот они возвращались в свою деревню, старые родители хотят как бы с ними общаться, они не могут. Потому что родители не говорят по-английски.
8: То есть с родителями даже не могут?
9: Ну, как они будут? Ну, угу. Конечно, ну, может быть, что-то там человеческое внутри как бы пытается прорваться, но как бы ему надо через очень плотный слой прорваться уже чисто лингвистически.
10: Это такая вариация на тему янычар, угу. Англосаксонская.
9: Или манкуртов, если вспомнить Чингиза Айтматова. Да, тоже как бы пленник попадает в рабство, его лишают памяти, лишают собственного «я», он как бы тогда идеальный раб, он не знает даже, кто он такой. Ему вот кто сказали, кто он такой, ну, такой он и есть.
8: Интересно, извините, перебью здесь по поводу, да, вот этой фразы «убить индейца, чтобы спасти человека», а сейчас даже о человеке речи не идет. Убить русского, значит, чтобы там спасти европейца, да, в широком смысле слова. И, наверное, только схожесть, ну, как вот какая-то фонетическая украинского языка, произошедшего во многом просто как антирусского, да, она позволяет еще как-то понимать детей и родителей, хотя мы видим тоже на примерах, что с яслей уже вбивается, старшее поколение не знает этот язык.
10: Игорь, я перебью, но мы помним все эти ужасные кадры в начале СВО, когда останавливали людей, выезжавших из Киева, и просили сказать там полениться, да, если человек говорил неправильно, его просто убивали. И вот это было особо чудовищные кадры, когда убили, ехал сын с отцом, и отца застрелили прямо на глазах у сына, просто потому, что отец говорил по-русски. Вот это украинские реалии.
8: Да, то есть, в общем, опыт в широком смысле такой неочевидный, кажется, что про это не говорят, да, но хорошо отработанный на примере еще тогда индейцев, нацистов во Вторую Великую Отечественную, и все то же самое продолжаем наблюдать сейчас.
9: Ну вот, и когда, ну, человек, он, ну, проходит через вот такую, по нему вот проходит такой каток языково-культурный, он лишается этого своего «я», да, он получается, ну, что вот Андрей вот говорил про этих индейцев в Южной Америке, да, как бы они чужие среди чужих и чужие среди своих, они нигде, и по этому поводу есть специальный термин «аномическая депрессия». Да, то есть, что происходит, как бы, когда человек вот лишается этой своей идентичности, он еще и лишается своих культурных норм, ну, которые задаются как раз вот, ну, всей этой языковой вот культурной средой, как бы, из которой он был выдернут. У него нету больше вот этого, как бы, регулятора своего поведения, он должен каждый день заново решать, что такое добро и что такое зло. У него нету, как бы, этой системы координат уже организованной. И это вот отчуждение от этих своих базовых человеческих регуляторов, да, это людей сводит буквально с ума. Да, и был такой представитель австрийской школы психотерапии Вольфганг Жижек, который, ну, в свое время там учился и у Фрейда, и у Виктора Франкла, который как раз вот автор «Человека в поисках смыслов», это психиатр, который выжил как раз вот в нацистских концлагерях, он вот описывал, вот в чем разница между теми, вот, кто сломался в концлагере, и те, кто выжил. Это, конечно, не сломались те, у которых вот было за что жить, за что выжить.
10: То есть, и у кого был смысл?
9: Да, не просто выжить, чтобы выжить, а выжить, потому что тогда можно. У каждого это глубоко личное. Нельзя сказать там всем, смысл жизни, он вот такой-то, все, идите туда. Но как бы человек должен, как бы, суметь ответить вот себе на этот вопрос. Вот. И этот Жижек, попав в Северную Америку, увидев этих индейцев, которые уже, как бы, толком не помнили ни свой язык, ни свои традиции, он как раз вот провел эту связь между этим стиранием собственной идентичности и этой вот массовой депрессии как отдельных индивидов, так и всего народа.
11: Соавторы коллективной монографии украинства Андрей Берсенев, Лев Коровин сегодня с нами. Мы продолжим сразу после новостей.
5: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о процессе разработки вакцин от гриппа.
14: Каждый год мы изготавливаем новую вакцину. Она состоит из актуальных штаммов. А для того, чтобы мы попали в эти актуальные штаммы, ведется глобальный мониторинг за циркуляцией вирусов. Делаются прогнозы, в том числе и на генетическом уровне сейчас. И наработка вакцины ведется каждый раз по одной и той же технологии, но с разными компонентами. Это все те же штаммы А и Б, H1N1, H3N2, это гриппы А, но они каждый год меняют. И в этом году она тоже изготовлена из актуальных штаммов, значит, ее эффективность будет максимальная. Вакцинация – это серьезная, но биологическая операция. Поэтому прежде чем ее вколоть, будущий вакцинируемый общается с врачом, и врач дает персональное разрешение на прививку.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед! В будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
6: Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но не будет прекращать спецоперацию на время переговоров, заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, Европа хочет именно паузы, все с той же целью – получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима. Министерство финансов создало законодательную базу для использования цифрового рубля в бюджетном процессе. С таким заявлением выступил глава ведомства Антон Силуанов на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что запуск цифрового рубля обеспечил нашей стране все основные компоненты финансового суверенитета. По ее словам, цифровой рубль позволит усилить контроль за расходованием бюджетных средств. Как ранее писал сайт КП.ру, в Центробанке рассказали, что массовый запуск цифрового рубля прошел штатно. Утильсбор в России повысят с января. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. О плановой индексации рассказали в Минпромторге. Тем временем доля отечественной техники на рынке достигла 63,5% за 8 месяцев.
5: О топливе.
6: Рост цен на дизель в общей сложности обходится европейским автомобилистам в дополнительные 203 миллиона евро ежедневно, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Еврокомиссии. С начала этого года дизель в Европе подорожал на 40%, бензин на 28%. Заправка 50-литрового бака дизелем теперь стоит примерно на 30 евро больше. Расчет дополнительных расходов не учитывает снижение налогов на топливо, к которому прибегли власти некоторых стран. Как пишет издание, мировые цены на дизель достигли уже рекорд значений из-за перебоев с судоходством в Ормузском проливе и поставками с российских нефтеперерабатывающих заводов.
5: О спорте.
6: Нижнекамский нефтехимик дома со счетом 7-3 обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» континентальной хоккейной лиги. Нефтехимик благодаря победе смог подняться на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда смогла набрать 11 очков за 8 матчей. «Лада» потерпела третье поражение, команда на 10-м месте на Западе. У нее 5 очков после 8 встреч. В следующем туре нефтехимик 25 сентября на выезде сыграет с станинским «Барысом». «Лада» в тот же день примет московский «ЦСКА». Курс доллара на завтра 84 рубля 40 копеек, евро 96.74, юаня 12.56. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля. Завтра днем будет +20, +21, возможны осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
11: Это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Продолжаем наш большой разговор о денацификации с авторами коллективной монографии «Украинство» Андреем Берсеневым, Львом Коровиным. Опыт Соединенных Штатов Америки. Лаборатория «Полигон», который называется «Резервация индейцев». Что американцы делали там и как потом использовали эти наработки в будущем, как продолжают их использовать сейчас на Украине?
10: Опыт концлагерей для кого-то это трагедия, как это и должно быть, а для кого-то это очень крупный социальный эксперимент, которым занимались не только нацисты. Это переосмысливалось всеми крупными мыслителями тех или иных школ, причем как в гуманистическом ключе, так и в антигуманистическом ключе. Но, например, вот это все понятие аномии, которое было еще до концлагерей, конечно, опыт Холокоста очень сильно дополнил понимание вот этой вот человеческого повреждения и с точки зрения школ социологии, и с точки зрения школ психологии. Возникли трансдисциплинарные исследования, возникла социокультурная школа, которая применила эти знания, когда разрушался Советский Союз и организация Варшавского договора. И интересно, что впереди планеты всей тогда были поляки, которые, внимание, сказали, что произошедшее с Польшей, это поляки говорят. Вот их реформы бархатная революция и последующие реформы, которые должны были привести Польшу к светлому капиталистическому будущему, не увенчались успехом, что они породили глубокую социокультурную травму в польском народе, до сих пор неизбытую. Сами реформы сделали следующее. Они породили эту травму. Это говорим не мы, это говорят в Польше. И все время обсуждают. Это очень крупная школа, имеющая там американские представительства и так далее, которые говорят, а что нам теперь делать? Конечно, капитализм-то у нас зреет на своих капиталистических дрожжах, но нация-то травмирована, культурно травмирована, социально, ментально, и мы не выходим из этого пике 30 лет. Но неужели не происходит того же самого у нас, где прямо говорилось некоторыми, скажем так, советниками Ельцина, вплоть до советников, что поскольку русский народ несовместим с капитализмом культурно, ментально, цивилизационно, как угодно, то нужно разрушить культурное ядро. Здесь это делалось еще более беспощадно, чем это делалось в Польше. Отсюда возникает вопрос риторический. Так что же за капитализм мы построили?
8: Здесь до капитализма, вот о разрушении, и то, о чем только что говорил Лев, это действительно все то, наверное, что мы наблюдали в 90-е. Это отрезание от культуры, отрезание от своих, собственно, как сейчас говорят, кодов, да, и все языка, который стал наводнен. Мы сейчас боремся с вывесками, но странно бороться с вывесками, да, когда это уже вот внутри.
10: Я более того, Игорь, скажу, что вот мы почему-то, это очень странная избирательность нашего мышления, я имею в виду нашего отечественного. Вот в Польше, я знаю таких представителей, в балканских странах, прежде всего в Сербии, все время говорят, это странное повреждение, они говорят фактически о деградации, о том, что мы называем регрессом. Они говорят, в наших странах в результате развала советской системы запустился этот самый регресс. Вот говорят, что капитализм – это такое благо. А давайте в эту систему координат введем как бы еще одно измерение. Прогресс, регресс. Вот как бы капитализм плюс регресс – это такое очевидное благо. Капитализм в резервации индейской, грубо говоря, это благо. Ну так пускай кто-нибудь съездит куда-нибудь типа в Боливию или в Парагвай и посмотрит, что это за благо.
8: Андрей, если еще раз и как-то остановиться, может быть, на этом, вернуться, да, к событиям нашим, чтобы опять и к Украине вернуться. Что же у нас все-таки произошло? Насколько, ну, мы привыкли говорить, что, да, там, 91 год – это катастрофа, и мы этих вопросов касаемся, но так вот, чтобы это проговорить. От культуры отрезали, да, вот то, что Лев говорит, тут ценности назвали барахлом, выкинули новые, были предложены какие, что там вот деньги, ну, как-то вот тоже вопрос, и стратегически в долгую, ну, понятно, что предстоит выстаивать, и мы видим, что даже на уровне поручений уже говорится о том, что, ну, нужно в связи там с увеличением терактов, например, соответствующим специальным службам находиться в максимальной собранности и такой адекватности моменту. Но сколько может длиться эта собранность? Если она должна длиться годами и десятилетиями, то на что мы будем опираться? Да, если мы свои собственные ценности, которые до этого десятилетиями развивали, во что мы верили искренне, где-то неискренне, где-то там с фигой за пазухой, но что-то было. Потом это все выкинули, сказали, что ценность – это Запад, вот этот белый господин. Да, белый господин нас предал, потом в итоге сказал, что вы животные, такие же, как… Хотя там-то резервации хоть паёк дают, нам тоже какую-то гуманитарную помощь в 90-х прислали, потом мы это забрали, санкции ввели. И как бы что? На что опираемся? Да, надо же как-то из этого, ну, выбраться, наверное, надо проговорить, понять, где мы находимся сами. А оттолкнувшись от этого, проанализировать, что с Украиной происходит, с нашими некогда братьями, да, в какой ситуации они оказались, куда нас самих засосало. И как-то вот проанализировав это, куда-то двигаться дальше. Пока просто не очень понятно. Понятно, что нам надо выстаивать, и об этом говорится. Надо проявить вот максимальную внимательность, как-то там соответствовать. Но непонятно, на что мы в долгую, что будет подогревать все это.
10: Тут сразу много вопросов, Игорь, вы задаете.
8: Я постараюсь, но в целом про нас это что-то здесь.
10: Ну, во-первых, я полностью с вами согласен, что, ну, как минимум, нужно признать правду. Вот вначале признать, потом можно что-то менять. Пока ты правду не обрел, ты не обрел картину происходящего, ты будешь блуждать в потемках. И у меня все время представление, что мы вот эти 30 уже больше лет в этих потемках и блуждаем. Ну, первое, конечно, надо признать, что нас чудовищно разгромили в холодной войне. Почему это важно? Это важно само по себе, потому что это изначальная точка, это, вот так сказать, исход. А во-вторых, потому что Запад, о чем он пишет с 2015 года, был такой доклад у Четом Хауса, это как бы признанная в России нежелательная организация, очень крупная британская, о том, что Украина запускает процесс новой холодной войны. Писали они тогда, и потом много раз повторяли, и за ними повторяли следом все.
8: Ну, что произошло после Крыма?
10: Конечно, да. Ну, то есть, на самом деле это произошло, я бы сказал, не после Крыма, а это произошло после бандеровского переворота в Киеве, который, конечно, был управляем, который, конечно, был, как теперь мы любим говорить, спонсируем. Конечно, его спонсировали. Но дело не только в том, что американское правительство там, да, признало, что оно прямо как бы финансировало Майдан, а в том, что это выращивалось, и это, я имею в виду, бандеровщина, и она вышла наружу. Она выращивалась, как мы много раз обсуждали, на протяжении десятилетий, а потом ей дали зеленый свет. И мы получили то, что мы получили. Почему в нашей концепции, в нашей стратегии не было заложено, не был заложен такой сценарий? Ведь мы что, вчера узнали, что где-нибудь в Канаде воспитывают украинство? Разве советские стратегии не понимали, что Запад в рамках первой той холодной войны рассматривает Украину как один из наиболее значимых факторов? Все это понимали. Но потом произошло нечто, какое-то изменение в мышлении. И казалось, что, ну, типа, если у нас есть связи с украинской промышленностью, с украинским бизнесом, что мы давим на эти определенные рычаги и специальным образом, и финансовым, то кто такие эти бандеровцы? Они где-то там находятся в маргиналиях. Ну, так не в маргиналиях они. Они к власти и пришли, и все эти рычаги финансовые и другие просто разлетелись.
8: Может быть, была идея, что и мы в Запад войдем, и они, и Украина войдет в Европу, и мы войдем, все будем в Европе.
10: Конечно, была эта идея.
8: Да, и регресса никакого не будет, немцы будут думать, мы будем кайфовать и продавать им нефть, отдавать.
10: Я думаю, что, ну, если взять любую религиозную традицию, то там все время речь идет об особой слепоте, духовная слепота и так далее. Да? Вот мы находимся глобально, вот наша нация, мы находимся в состоянии этой слепоты. Поэтому мы все время как бы не замечаем вот этого. Мы же не заметили этот Майдан, ну, по большому счету, потому что он произошел. А если бы мы бы заметили эти силы, так он бы и не произошел.
8: Интересно, кстати,
10: но мы себе
8: Украина замечает.
10: Да, да, это то же самое, это же все глубокий сон. Что такое Украина? Ведь это же для нас зеркало, Игорь. На Украине есть большинство населения, которое, я уверен, что даже сейчас, несмотря на тотальную бандеролизацию, по крайней мере, все старшее поколение, но оно в значительной степени советское, по своим культурным установкам. И там, конечно, существует, вот если говорить о психологии, глубокий раскол, глубокий психологический раскол между советской базой и вот этой всей бандеровской надстройкой, потому что они просто несовместимы. И есть небольшая группа, ну как небольшая, ну миллион, может быть, полтора вот этой вот активной бандеровщины. Есть молодняк, есть люди, которые понимают, что бандеровщина – это каналы социальной мобильности и так далее. И все это погружено во что? Вот в этот самый регресс, в котором находимся и мы.
8: Соавторы коллективной монографии украинства Лев Коровин, Андрей Берсенев. Мы вернемся буквально через пару минут.
5: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе

0: Выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: Продолжаем еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Лев Коровин, Андрей Берсенев. Об опыте Соединенных Штатов, о том, что они делали с индейцами, мы переходим к нашему дню. Вот этот миллион загнал десятки миллионов в фактическую резервацию, да, забирая право на язык, забирая право на веру, на образование, на свою культуру, на все.
5: Абсолютно.
4: Да,
5: и более
4: того, на тех же рельсах.
5: Я думаю, что загнала даже более мелкая группа, но она к себе подтягивала все время тех, кто не хотел сидеть в резервации. Ведь давайте говорить прямо, очень многие те, кто ушли в украинский национализм, это люди, которые не хотели сидеть в этом безвременье, в этом сне, в этой резервации. А те, кто все это планировал, понимал, что поскольку никакого смысла высокого нету, то будет нацистская судорога. Вот в эту правую то сторону...
4: То есть в отсутствие выбора они пойдут туда.
5: Да, и это фатум вообще современного мира. Современный мир, находясь в состоянии глубокого экзистенциального, смыслового и прочего кризиса, он все время прыгает в эту сторону. Посмотрите, что Европа не правеет стремительно, а что происходит в Штатах, а что происходит на Украине и на самом деле во многих других регионах мира. Все время чувствуется, что это какой-то отработанный сценарий, который очень хорошо работает. И главное, все понимают, что дальше больше деться некуда. Они как бы накачивают, набирают это удушье, а дверь только одна. То есть, конечно, она не одна, но просто другие двери закрыты.
4: Это тогда вопрос о нас. Мы, наевшись сами всего этого в 90-х, да, до определенного состояния, тут вдруг проявили чувство отвращения ко всему нацистскому, то ли где-то за спиной еще состоящим дедом, не до конца разорвав, то ли уже там где-то глубинно генетически, но вот отвращение проявили и сказали нет. Но при этом как бы шибко выплевывать все это, чего мы наели западного, тоже не хотим. Все это остается. И я почему вот меня как-то зацепила фраза в связи с терактами, участившимися. Было сказано, я повторюсь опять, что да, вот спецслужбы должны находиться в максимальной концентрации. И я просто не понимаю, к максимальной концентрации можно находиться какое-то определенное количество времени. В нашу сегодняшнюю эпоху очень недлительное время. Чтобы это длилось долго, вот такое выстаивание. Мы, кстати, тут говорили, вот Иран выстаивает там. Да, долго, десятилетиями. И нам предстоит выставить. Надо это чем-то подогревать. То, что вы, Андрей, говорите, что в отсутствии вот каких-то... А мы все время говорим, что никаких идеологий не надо. Это сказки. Значит, будем лавировать. Главное, комфортный образ жизни. Там, чтобы все комфортно было, как в памперсе. А все остальное вредно, не надо. Можно подскользнуться опять. Уже опыт был, да. Можно и рухнуть довольно серьезно. Лучше не связываться. А с другой стороны, в отсутствии этого, то, о чем вы говорите, только туда двери открываются, где накаленные неонацисты предлагают отвратительные, но какие-то смыслы. И молодежь идет туда. И на примере, опять же, тех же самых терактов, когда то в школу, то идет взрывать какой-то автомобиль, относительно, но молодые люди – Непонятно, как в их сознании сочетать, что можно пойти это сделать, да еще и там где-нибудь запрещенный символ нарисовать или экипировку соответствующую. Но это же происходит. Почему-то же они на это клюют.

0: Интересно, я бы сказал даже другое, что Россия, несмотря на все эти деградационные, регрессивные процессы, она сумела сохранить это культурное ядро. По нему нанесли удар во время перестройки, особенно второй ее половины, и, конечно, в 90-е, ну, чудовищный удар. Но мы это сохранили. Причем, как видно, гораздо сильнее, чем, так сказать, южно-русская, вот эта украинская часть. И на самом деле, я считаю, что при всем том, где мы находимся, а я, прям скажем, смотрю на происходящее в России, ну, как бы вам сказать, я вижу большие изъяны существующего. Но при этом я вижу, что, конечно, это все держится, как всегда, на простом русском мужике, скажем так, что вот русские в них все равно есть какая-то, несмотря на все деградационные процессы, несмотря на всю расслабуху, которую нам культивировали на протяжении и позднесоветского времени, и, понятно, последующих лет, вот все равно что-то там за душой очень сильное есть. Вот какое-то, знаете, такое, это вызывает ну просто огромную какую-то симпатию. Все время есть какая-то очень тихая такая сопротивляемость. И она, конечно, придает в целом системе огромную устойчивость. В чем-то, ну, очень большую устойчивость. Но это нельзя эксплуатировать бесконечно, потому что зазор между тем, что мы строили как транзит в Запад, и современным как бы состоянием, когда мы нарвались на Запад, скажем так, ну или Запад нарвался на нас, кому как угодно, гораздо сильнее, чем практически весь советский период. Тот, как бы, то противостояние, которое происходит сегодня, ну, вспомните 70-е годы, да ничего подобного не было, при том, что то государство было гораздо мощнее. И, если позволительно такая метафора, оно изначально создавалось как такая мощная военизированная система. Тогда мы понимали, что вся страна как бы может находиться в окопе, бороться с Западом. Это было и на уровне идеологии, фразеологии, подготовки и вообще всей государственной системы. Это, конечно, тоже деградировало.
1: Язык был свой, культура была своя, да?
0: Конечно, это все соединялось. Сегодня ситуация прямо обратная. Вся система построена под то, чтобы обняться в вожделенных объятиях с этим Западом. Причем обняться, в чем консенсус-то, именно на этой самой расслабухе, потребительстве и так далее со всеми остановками. А вошли там мы в другие воды, где нужно сидеть в этом самом окопе. И, конечно, этот зазор нарастает, и где-то он достигнет предельной точки, критичной. Вот в чем опасность-то основная. А мы, возвращаясь к исходному тезису, не хотим признать основные моменты, что мы не пришли в замечательное западное будущее, отказавшись от советского маразма. Нас победили в холодной войне. В результате этой победы в стране был запущен чудовищный регресс, который продолжается по сей день. И сегодня с Западом у нас не какая-то ситуативная разборка, не какое-то временное непонимание, а фундаментальное противостояние, которое они сами назвали и уже 10 лет больше называют новой холодной войной, поясняя, что первая холодная война был способом уничтожить СССР в условиях наличия у всех ядерного оружия, то есть невозможности прямой военной агрессии. А проигрыш во второй холодной войне, они об этом прямо говорят, должен закончиться расчленением России, как они пишут, денацификацией и политического руководства, и народа. Поскольку, не раз цитировал, Россию нужно вылечить, русский народ, от русского имперского зуда. Это они так пишут, причем не где-нибудь, а в ведущих аналитических центрах, чьи заключения ложатся на все столы как руководство к действию. Вот в какой реальности мы существуем.
1: И мы, Лев, наверное, да, позавидуем индейцам тогда, если, не дай бог, до этого дойдет. Резюмируем, добавите, да?
2: Безусловно. То есть, чтобы ну, преодолеть такие вещи, как бы должен сначала признать, что они случились, как бы что есть травма, как бы и тогда можно начать ее преодолевать. И в тех случаях нельзя сказать, что даже как бы у этих индейцев там все в черном свете, где-то делать, тем не менее, вот, но сохранялось вот, ну, такое как бы ядро, которое еще было не до конца сломлено, и где люди не атомизировались до конца. Да, потому что, ну, как известно, что как бы в условиях отчаяния, одиночества гадина непобедима, да, это фашистская. Ты остался с ней один на один, она тебя сожрет стопроцентно. Эта сопротивляемость, о которой Андрей говорит, она начинает работать и усиливаться, когда ты понимаешь, что ты не один, что вокруг тебя такие же, как ты, у которых такой же опыт, по которым, ну, такой же каток вот проехался, и вы вместе это преодолеваете, как бы, и, конечно, чтобы полноценно ответить на программу по расчеловечению, как бы, и программу про слому воли, необходимо, как бы, не хаотичное, там, каждый в своем там отдельном уголке там что-то делать, пытается по-человечески жить, и тогда, как бы...
1: Закрываться, да, в свой небольшой мир. Такой,
2: да, и в этот мирок тогда почему-то смерть не проникнет, да. Можно это победить, если все вместе начинают такую программу реабилитации массовой, да, национальной. Он, собственно, ее разработать нам и предстоит.
0: Я тут добавлю, что когда человек травмирован, то травмами соединиться нельзя. Все будут биться лбами, друг друга не понимать и длить этот регресс. А для того, чтобы выйти из этой как бы травмы, нужна эта самая логотерапия, о которой говорил Франкл. То есть признание произошедшего. Тут что? Индивидуальная психология, где разбирают там детские травмы, какие-то ключевые события жизни. Что массовое? Только в массовой как бы психологии анамнезом истории болезни является сама история, где есть и достижения, а есть и причины болезни. Mm-hmm. Нужно эту правду зафиксировать. И тогда ты можешь осуществить логотерапию, обрести смысл, а обретя смысл, построить идентичность. Построив идентичность, победить.
1: С автора коллективной монографии «Украинство» сегодня Лев Коровин, Андрей Берсенев. Спасибо, до встречи.
0: До свидания.
2: До свидания.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Журналист-международник Федор Лукьянов о нарушении предвыборных обещаний, которые давал Трамп.
5: Плоды вот этой вот решительности Трампа, ну, еще мы посмотрим, считают цыплят, как известно, по осени, а в их случае это буквально осенью, вот в ноябре будут выборы, вот там они и посчитают. Сейчас пока республиканские стратегии и даже соратники ближайшие Трампа, они в легком ужасе от того, что происходит, потому что есть ожидание, что выборы избиратель очень сильно не одобрит то, что делает Трамп, потому что мы все помним, что во время кампании во многом почему его выбрали-то? Потому что он сказал, да горяй, ну, огнем, куда они все лезут? Лезли там Байден, этот Обама, все они, заморские операции, туда-сюда. Это не нужно американцу. Мы будем решать проблемы американцев. И это вызвало резонанс, потому что действительно проблем очень много, а смысл вот этих вот всех начинаний, Афганистан, Ирак, там, Ливия и прочее, для большинства американцев не ясен. Ну и что мы видим в итоге? Прошло 2 года, 75% времени Трамп занимается в внешними делами. Он, конечно, это все объясняет тем, что благодаря этому американец начинает жить там многократно лучше. Раньше нас не уважали, теперь уважают. Раньше нас обирали, теперь нам все платят. Но это понятно, это его стиль. Он, как сказать, у него еще в книгах про бизнес написано: «Никогда не признавай свои ошибки и свои промахи».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова. Сообщение с пометкой «Срочно» в Кремле приветствует американское приглашение президента России на саммит G20. Это проработают по дипканалам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
3: О важном.
4: Действия Евросоюза в отношении Украины на деле означают поддержку Брюсселем звериных форм украинского национализма. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по Украине. По словам министра, представители Евросоюза, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обосновывают необходимость дальнейшей финансовой и военной поддержки Украины тем, что она якобы отстаивает европейские ценности. Это значит, что расизм, гонения на церковь и священников, героизация нацизма в виде отвратительных звериных форм украинского национализма, те самые ценности, на которых сегодня зиждется Евросоюз, сказал Лавров.
3: О Госдуме.
4: Первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября, сообщил РИА Новости источник во фракции «Единая Россия». Выборы депутатов и другие совмещенные с ними избирательные кампании проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещались 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Президент Владимир Путин ранее называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
3: О Европе.
4: Жители города Кроубора на юге Англии намерены последовать примеру Пиддингтона и провести референдум о выходе из состава Великобритании из-за размещения беженцев на соседней военной базе, сообщает газета «Телеграф». В сентябре жители городка Пиддингтон в графстве Оксфордшир проголосовали за выход из состава Великобритании на символическом референдуме о независимости из-за решения властей разместить беженцев на территории, расположенной неподалеку военной базы. Позже о планах провести аналогичный референдум заявили в городке Барнем, где власти также намерены размещать беженцев.
3: Обо всем.
4: В последнее время все большую популярность стала набирать платная услуга так называемого нытинга. Человек платит найденному в сети незнакомцу за возможность пожаловаться и не получить навязчивые советы. Ценник на нытинг варьируется от 500 рублей за несколько минут телефонного разговора или 30 минут онлайн-переписки и может доходить до 5000 рублей за 30 минут чистого нытья и до 10000 рублей за полный час страданий. За час разговоров с тремя жилетками корреспондент КПРУ потратила 2000 рублей, и лишь одна собеседница из трех проявила эмпатию и внимательно выслушала. На вопрос, часто ли к ней обращаются, она заметила, что в последнее время желающих поделиться своими проблемами стало больше. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Сегодня будем говорить про грибы, про ягоды. Ну, по сути, пойдем по грибы, только не в лес, а в эфир. Россияне стали реже собирать грибы. Фонд «Общественное мнение», соответствующий опрос. Сейчас 30% сказали, что собирали или планируют собирать грибы в этом году. Когда тот же вопрос задавался в 2014 году, было 40%. Ну, то есть, видите, на 10% упало. Так что, друзья, вопрос следующий. Поговаривают, что не урожай грибов в этом году. И насчет ягод не знаю. Пожалуйста, рассказывайте, если ходили в лес по грибы в этом сезоне, в смысле и ягоды тоже, в принципе, ходили в лес собирать, чтобы то ни было. Там много, много чего можно полезного собирать. Вот, в общем, ходили, замечали такое. Рассказывайте, пожалуйста, что там у нас с грибами и с ягодами, или боитесь, потому что медведи. В общем, всех грибников, всех призываю звонить в эфир 8 800 200 ровно 9702 из любой точки России. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Итак, друзья, возвращаемся в эфир. Людмила Зыкина на радио «Комсомольская правда» с ее песней, которая, как никакая другая, лучше подходит для сегодняшнего разговора. 8 800 200 ровно 9702. Почему старе реже ходить по грибы и ягоды? Хотя мне сказали, что для ягод не сезон, но тем не менее, уже не сезон. Но, в принципе, мы говорим в целом, ходили этим летом. Может быть, сейчас еще ходите или пойдете. 8 800 200 ровно 9702. Борислав из Екатеринбурга. Вы первый, здравствуйте.
1: Мое почтение вам, низкий поклон редакции всей. Я скажу, что я и в детстве ходил, и в молодости ходил, и сейчас хожу. Но я расскажу одну историю, абсолютно мистическую.
0: Давайте.
1: Связанную с грибами. Я грибы знаю очень хорошо, я из леса без грибов никогда не уйду. Я такие названия могу сказать, которые люди никогда не слышали. Но если любой купит книгу о грибах, то узнает. Короче говоря, работал я за городом. И у меня была возможность постоянно ходить за грибами и знать сезонность их появления. И вот я пошел конкретно за маховиками. Я знал, где они должны быть. Иду, нету. Наконец я нашел чахлый какой-то гриб с кривой ножкой. Я его снял, положил в ведерко. И вот он рос перед какой-то норкой. И в этой норке сидело нечто. Это была и не жаба, и не лягушка. Я вообще эту историю называю «Царевна лягушка».
0: Так.
1: Она была очень большая, как жаба, но чем вот они отличаются? У лягушки более острая мордочка, вот как у этой полоски, и у нее была черно-серебристая спинка, какие-то красные подпалины такие. Ну, что бы вы сделали на моем месте?
0: Я бы поцеловал ее.
1: Вот!
0: Глядишь,
1: как вам царевна, да, я сделал конечно. То же самое. Так. Я взял эту лягушку, я ее поцеловал, нежно так отпустил к той же норке, где она
0: взяли,
1: была,
0: отпустили поднялся. Зачем-то, вы что?
1: И слушайте, это чудо какое-то, будто что-то разверзлось. Грибы, ну, я их увидел, их не было. Я наколупал 134 маховика. Я очень люблю эти грибы. Ну, вот, видимо, дух веса через эту лягушку, так сказать, проявил милость ко мне. Я вот кому рассказываю, все так, ну, знакомые биологи не могут определить, что это за лягушка была такая гигантская.
0: Вы бы ее сфотографировали бы, что ли?
1: Ой, тогда что-то у меня какой-то слабенький, чахленький аппарат был, и я... Ну, это давно было.
0: Угу. Ну, сейчас-то ходите, ну, ладно, уже к дням текущим. Так, грибов меньше стало или как, и с ягодами вместе?
1: Ну, в этом году, в том году не очень много, но наколупать можно, если без фанатизма. Угу. Для себя вполне возможно.
0: Все понятно. Медведи не боитесь, говорят, и у вас там неподалеку медведи видели недавно.
1: Нет, не видал.
0: Нет, ну вы-то, понятно, не видали. Ну, на 14 сентября медведь заметили на территории села Горный Щит, входящего в состав Екатеринбурга, около остановки.
1: Да, знаем такое.
0: Ну вот, видите. Ладно, спасибо большое, что позвонили, друзья. Увидите лягушку, не похожую на жабу, целуйте ее. 8 800 200 ровно 9702. Эдуард из Перми, прошу вас. Здрасте.
2: Алло, да, здравствуйте. Да, за грибами мы ходим с товарищем постоянно, но вот меня просто хотел свое мнение высказать другое. Даже больше не за грибами ходим, а в лес, из города выйти в лес, подышать свежим воздухом, погулять вот это. Больше вот это интересно. Вот. А грибы-то они есть везде, у нас в Пермском крае их полно.
0: Так, а сейчас меньше не стало? Нет. Говорят, вообще не грибной сезон был.
2: Да нет, они есть полно их все равно. Просто надо как бы знать места, надо, конечно, знать надо. Но грибов много. Угу. Грибовников тоже много. По трассе едешь, их там машин кругом стоят, все грибы собирают. Грибов много.
0: То есть вы не согласны с тем, что меньше стало, да, тех людей, которые в лес ходят?
2: Нет, есть, грибы есть.
0: Ну, понятно. Спасибо, видите. Хотя фонд «Общественное мнение» настаивает на том, что все-таки реже стали ходить. Ну, ладно, давайте и других послушаем. Дмитрий из Иркутска. Здрасте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: Ну, вот я хочу вам рассказать такую историю, которая случилась тоже со мной. Лет 5 назад пошел я в лес за грибами. Белые грибы у нас тут в Прибайкалье есть такие грибы. И вот собираю эти грибы, выхожу на полянку, 10-12 грибов. собрал, выхожу на другую, еще, третья, четвертая. В общем, насобирался я этих грибов так, что даже из леса выйти не мог. Два ведра у меня было, оба ведра полные, пакеты полные. Куртку снял с себя, собрал в куртку. Кое-кое-как вышел из леса. И в этот сезон вот было просто очень много грибов. В этом же году тоже и были белые. Сейчас их, конечно, уже нету, поздно. Но не так много. Но вот тот сезон мне запомнился очень-очень сурово.
0: Сурово. Хорошо, ладно. Спасибо большое. Далее. Владимир из Новосибирска. Прошу вас. Здрасте.
4: Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Значит, мне не надо ходить, в общем-то, в лес. Я в лесу живу, и у меня вот мой участок и есть индикатор, есть грибы или нет.
0: Что значит вот, в лесу вы живете? Подробнее можете описать?
4: Ну, это окраина села, и у меня, в общем-то, дом стоит.
0: Все понятно. Ага, ясно.
4: На сваленных когда-то там березах у меня опята. Я по 8 ведер собирал. В лес, конечно, захожу, и у меня есть, поскольку лес, в общем-то, вот он, за забором такой уже, ничейный, что называется. И там у меня есть места, где вот такие грибы в этом участке, такие грибы. В этом году врут все, нету грибов.
0: Нету,
4: ни
0: да.
4: на участке, нигде. Поэтому и люди не ходят. Нет, люди ходят, и вот ходят с пустыми пакетами. И машины стоят, да, вот по дороге. Стоят люди, ходят с пустыми пакетами. Не было. Сухо было очень. Ждали и так и не дождались.
0: Из-за погоды, однажды... да? Из-за погоды. Погода была неподходящая, ну, да, в этом сезоне?
4: Да, все-таки должны быть дождики, и тепло, и туманы, и тогда грибы будут. А вот однажды я лягушек, конечно, не целовал. Но однажды я
0: попробуйте. Попал. Вы же не пробовали даже.
4: Как-нибудь не встречал, наверное, просто их в норках. Попал я вот в место, просто остановил машину, дай, думаю, прогуляюсь. И прогулялся, и смотрю, с товарищем был. Ну, белый, вот просто садишься и косишь их, косишь, косишь, косишь. И на качели мы с товарищем ехали. Каждый по, как, слава богу, картонные коробки были в машине.
0: 20 секунд, коротко. Картон.
4: Так вот, товарищ у меня, когда мы приехали домой, он сказал, не бывает такого, что белые грибы так много росли. Это не белые. Я их брать не буду. Я их забрал и был счастлив.
0: Отлично. Спасибо. 8-800-200-97-02. Почему стали реже ходить в лес по грибы и ягоды? Звоните еще раз. 8-800-200-97-02. Мы вернемся после перерыва.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Журналист-международник Федор Лукьянов о том, почему России не нужно подражать жесткой риторике Америки в глобальной политике.
8: Хотим ли мы быть как Трамп? Во-первых, мы быть как Трамп не можем. Просто объективно. Ну, у Соединенных Штатов есть масса инструментов, которых больше нет ни у кого. Ну, так сложилось, это гегемон пока еще. Поэтому стремиться действовать так же не получится. Какие-то вещи, которые в его случае прокатывают, никто другой сделать не может, да и в его-то прокатывают пока. Это первое. Второе, ну, я все-таки исхожу из того, что бог шельму метит. И вот этот бумеранг, он прилетит обратно им в том или ином виде. Мы с Америкой настолько разные по истории, по психологии, по подходам традиционным и к внешней политике, к устройству государства, что ну, просто глупо кого-то такого другого, настолько другого, вопрос же не то, кто лучше, кто хуже, просто совсем другой, брать как образец. Мы видим два примера на мировой арене вот такого действия, как это, пофигу мороз, значит, что хочу, то и врачу. Это Трамп и это Нетаньяху. Оба руководствуются, кроме всего прочего, особенно Нетаньяху, руководствуются очень серьезными внутренними и даже личными потребностями. Короче говоря, нам брать пример с кого бы то ни было не надо, нам надо очень четко понимать наши первоочередные приоритетные интересы, потому что мы иногда путаем.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
9: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Почему стали реже ходить в лес по грибы и ягоды? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Михаил из Тюмени. Здравствуйте. Пожалуйста.
10: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте. Рассказывайте.
10: А я хотел бы вам историю сначала рассказать.
0: Да, конечно.
10: А потом про грибы.
0: Давайте.
10: Мне, наверное, лет 10-11 было. Мы с отцом ходили по грибы. И к нам в лесу янтовидная собака вышла. А на голове у нее была банка трехлитровая. Представляете? И такие глаза у нее были. Ну, отец взял за банку и вытащил.
0: Помогли ей. Помогли, короче. Да. Ага. Молодцы.
10: И она ушла. Ну, и мы дальше собираем. И потом она со своим семейством пришла и благодарила нас. Представляете?
0: Ну, вот, а всякое можно увидеть в лесу.
10: Да. Ну, так удивительно было, что она за помощью к нам обратилась.
0: Ну, почему удивительно? Устала, подошла к людям. Ничего удивительного нет, на самом деле.
10: Там отец говорит, что-то сладкое было, или мясо, что-то такое. Оно...
0: Ну, и она залезла, конечно, головой, да, всякое случается. Так, еще что-нибудь добавите? Только погромче, пожалуйста, тихо говорите.
10: Да. А в Тюмени, очень много грибов. Багажниками люди вывозят.
0: А у вас проблем, короче, таких нет, да?
10: Что? Нет, дождливое лето было.
0: Ого, все, понятно. Видите? Спасибо, спасибо. На связи Александр, Нижний Новгород. Пожалуйста, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
0: Да, рассказывайте.
11: Почему-то никто не говорит о том, что лес сейчас очень сильно зарастает. Поля зарастают, меняется, змеи появляются. Вот Борский район у нас, допустим, Нижегородская область. Змеи появляются, клещи эти, как его.
0: Клещей за последние годы действительно стало сильно больше, да. Насчет змей не знаю.
11: Нет, клещи именно лосиные. Вот их никогда не было в наших районах. Появляются вот и они тоже. Ну и за грибами, соответственно, ходим. И грибы есть в каких-то количествах. Но вот самый главный вопрос, что именно вот меняется экология.
0: Ну, экология меняется. Тут вы Америку не открыли. Конечно, меняется. Не к лучшему,
11: ну,
0: явно.
11: Ну, вот про грибы я хочу сказать. Меньше люди ходят из-за того, что все вот немножко изменяется.
0: Угу. Да, кстати, подумать бы, с чем это связано. Ну, и лесников, конечно. Вообще мы за лесом следить перестали. Это правда, да.
11: Потому что поля зарастают, потому что ничего не сажают. И все вот из-за этого.
0: Угу. Спасибо. Далее. Андрей, Челябинск, пожалуйста.
12: Вот, и хотел по этому поводу и сказать. А, нет, на самом деле, да, в этом году сухое лето было, прям жарко, дождей практически не было, грибов нету. Я сам лично ходил на прошлой неделе, три грибочка я нашел, это прям вообще было очень грустно. У меня отец заядлый грибник, живут в деревне возле леса. Он через день ходил раньше. Всегда закрутки на зиму делали. В этом году, грибов нету. Ну, и на самом деле, на базаре нету даже. Домашние закрутки обычно на базарах продают. В этом году тихо.
0: У меня бабушка с дачи вернулась. У меня все-таки банка досталась. Мне баночку сделали. Спасибо, спасибо. Так что у меня одна банка все-таки имеется. Да. Будем ее тогда растягивать на всю зиму, получается. Ну ладно, шутка. Но растягивать. Дмитрий, Ставропольский край, пожалуйста, здрасте.
13: Доброго времени суток.
0: Да, говорите.
13: Меня зовут Дим Димыч, сам из города Пятигорска. Вообще являюсь руководителем клуба «Тихой охоты» по Ставропольскому краю.
0: Есть такой клуб даже, потрясающий.
13: Да, югу России. И периодически мы устраиваем фестивали по сбору грибов в ближайших регионах. Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика, Северная Осетия. Выезжаем, устраиваем слеты, дегустируем грибочки. Вот. А так вот буквально завтра собираемся, каждую неделю ездим в лес за грибами. И завтра едем в Кабардино-Балкарскую республику собирать белые грибы. Маслята, рядовку. Вот. Поэтому в лес ходим вот буквально, когда в последний раз были в субботу, можно сказать, на неделю два раза выезжаем в лес.
0: Ну, вот так по субботе что скажете? Как насобирали? Улов большой?
13: Белых грибочков было, может быть, килограмм, наверное, 5-6. Маслят было килограмма 2-3 и рядовки 8 килограмм.
0: Ну, вроде неплохо.
13: Да, да, нормально. Не, у нас сейчас погода соответствует. Сейчас вот как раз тоже собираемся фестиваль провести. Вот думаю, место подбираем или под Кисловодск, или в Кабардино-Балкарскую республику, или в КЧР поехать. Вот, поэтому подбираем место, чтобы организовать фестиваль.
0: Скажите, пожалуйста, а в принципе интерес к лесным походам за грибами, он растет или падает, или остается на прежнем
13: уровне?
0: Я
13: думаю, растет.
0: Растет.
13: С нашими условиями то, что в магазинах и все, лучше натуральное какое-то найти, но надо знать, какой ты гриб собираешь. Не то, что там всякую, можно сказать, непонятную всячину. Вот грибов море, они изменяются. Поэтому нужно собирать то, что именно ты знаешь. Вот мы собираем то, что мы знаем, все, грибов там, видов, не знаю, десятки, сотни. Но мы собираем только то, что мы знаем. Это самое первое правило грибника.
0: Ну, это понятно, да. Угу. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Из Казани звонок Ильгиз. Здрасте, Ильгиз, пожалуйста.
14: Здравствуйте, да.
0: Да, пожалуйста.
14: Да, я хочу сказать, что по грибы, по ягоды на рыбалку ходят те, у кого есть время. Да, вот смотрите, пенсионный возраст подняли, бабушки, а время есть у бабушек, у дедушек, без работы, у охранников, допустим, сутки через трое, кто работает. А пенсионный возраст подняли в 60, после 65 в лес уже не захочешь.
0: Ну как не захочешь? У меня бабушка ходит спокойно.
14: Если даже захочешь, уже как бы не в 60.
0: Бабушки, вот, ну, бабушки моей жены, грубо, 88 лет. Ходит прекрасно. Что еще не захочешь?
14: Она ходит реже, чем ходила бы 55.
0: Ну, не знаю, как насчет. Я с ней не был знаком, когда ей было 55, поэтому понятия не имею, честно говоря. Понятное дело, что с возрастом люди что-то делают чуть меньше и реже, чем, значит, в молодом возрасте, понятное дело. Но все равно ходит. Она все лето на даче жила,
14: да, ходила. Да, да, да. Но все равно пореже. И поэтому количество грибников, рыбаков сокращается. И вот по работе, смотрите, я работаю на стройке. Суббота – это рабочий день.
0: Так.
14: Как правило, на всех стройках рабочий день.
0: Да.
14: И еще говорят, может быть, и в воскресенье выйдете, потому что стройки поджимают. А когда на рыбалку, когда по грибы пойти, вот этот момент тоже есть.
0: Ну, другие-то выходные предоставляют или совсем без выходных шпарите?
14: Ну, суббота.
0: Ильгиз.
14: А воскресенье уже выходной, как бы, да.
0: Ну, понятно. Ладно, интересная версия, да. И все из-за пенсионного возраста. Спасибо. Далее. Светлана, Нижний Тагил. Здрасте.
15: Алло.
0: Да, пожалуйста, алло, говорите.
15: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
15: Ну, я живу в городе Нижний Тагил. Вот, на окраине Тагила. У нас район называется Рудник. Я заядлая была ягодница, грибница, мне 63 года. Каждый год ходила, каждый год солила. Вот, ягоды морозила. В этот год удалось ездить всего два раза. Вот, но грибов мы не нашли. Кое-как набрала, на одну баночку засолила. А сейчас у нас просто медведи ходят по нашему руднику. Вот, мы боимся даже детей в школу.
0: А, вот вы из-за медведей, да? Вы из-за медведей, да, не ходите?
15: Да, сейчас в лес, может быть, и появились грибы. Не потому что бабье лето же у нас стоит.
0: Угу.
15: Отличная погода. Но у нас ходят, гуляют медведи.
0: Ну, понятно.
15: Прямо по нашему району.
0: Угу.
15: Вот.
0: Ясно.
15: Желаю другим грибникам что-нибудь набрать.
0: Спасибо большое, спасибо за звонок. Да, вот я же читал новость о том, что разгулялись они, в том числе и неподалеку от Екатеринбурга их видели. Как минимум одного. Но вот видим подсказку, что оказывается совсем не одного. Далее. Сергей из Пензы, прошу вас.
16: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
16: Иван, да, я согласен, что время мало в лес ходить, ну вот, но я сам живу в Пензе, а родом с Республики Мордовия. И все-таки нашел в те выходные время супруга приехать к родителям и заодно по лесу погулять. Ну, такая история, потому что я сам человек лесной, вырос в лесу. И вот знаете, да, грибов немного, мало. Походили супруга, ну, погуляли, хорошо время провели. Кстати, да, и супруга линия рога даже дошла там. Я еще пошутил, говорю, это знак какой-то или
0: что-то. На стену повесили линия рога?
16: Ну, пока вот они это, в гараже лежат, пока еще руки не дошли. Ну, и случай другой. Погуляли, и буквально на следующий день мой друг детства пошел на рыбалку, ну, буквально, может, километров 5, где мы грибы собирали.
0: Там только за 40 секунд уложитесь, пожалуйста, прошу вас.
16: Да, хорошо. Когда он рыбачил, и вот он сказал, говорит, на том берегу реки увидел одного маленького медвежонка, потом второго медвежонка, но он сразу понял, говорит, где-то мама рядом, и решил немножко оттуда быстрее бежать. И он мне звонит, что в этом районе, говорит, я видел медведей, двух медвежат и медведицу, а это от Москвы буквально 600 километров.
0: Угу, да. Есть такое, да, слышали об этом. Спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Почему стали реже ходить за грибами и ягодами? Вообще в лес по грибы ягоды. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Мы вернемся после перерыва.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
17: Все-таки мучительно больно смотреть на то, как Седовласый, Сергей Шнуров пытаются угнаться за молодежными трендами. Вот и на этот раз лидер Ленинграда сел в лужу. Спустя полгода после того, как весь молодой свет досмеялся над мемом «6-7», Сергей Владимирович решил вставить свои 5 заржавевших копеек в эту устаревшую шутку. В результате мучительных потуг на свет появилось недоразумение под названием 7 причин. 6-7 причин. Ну и группа «Ленинград» должна же как-то прозвучать, в конце концов. Итак, «Ленинград. 6-7 причин».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Кремль премного благодарен Соединенным Штатам за то, что они официально пригласили Владимира Путина принять участие в саммите группы 20. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Известия». Как известно, само мероприятие запланировано на конец года. Оно пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. Ранее сайт КПРУ писал, что недавно глава МИДа Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Там он провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсуждали пути разрешения конфликта на Украине.
2: О банках.
1: Центробанк России отметил случаи отказа некоторых банков принимать наличные деньги у россиян. Об этом заявил зампред банка Сергей Белов. Причем объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации, сказал он. При этом в Центробанке призвали банки обратить внимание на работу своих подразделений для пресечения подобного рода отказов.
2: Об авиации.
1: Минтранс и Минпромторг обсуждают возможность вести дополнительный сбор с пассажиров. Как пишет «Коммерсант», эти деньги предлагают направлять на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Окончательного решения пока нет, размер платежа тоже пока не определен. По данным источников издания, один из вариантов предполагает до 500 рублей за билет на внутренний рейс и до 1000 на международный. Рассматриваются и более высокие суммы. При пассажиропотоке прошлого года такой сбор мог бы приносить десятки миллиардов рублей ежегодно. При этом эксперты предупреждают, что дополнительные расходы могут отразиться на стоимости авиабилетов и привести к снижению спроса на перелеты.
2: Об образовании.
1: Сергей Кравцов заявил о введении профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. По словам главы Минпросвещения, ведомство намерено внести экзамены в расписание в следующем году. Ранее поступающие сдавали соответствующий ЕГЭ. Учитель математики по математике, учитель истории по истории и так далее. Позже от такого принципа отказались. Водители призвали быть внимательными на дорогах Москвы в ночь на четверг из-за сильного ветра, сообщили в столичном Дептрансе. Там советуют не оставлять машины и не стоять под шаткими конструкциями и деревьями. Водители призвали снижать скорость и быть особенно внимательными на мостах и эстакадах, где порывы ветра ощущаются сильнее, избегать резких маневров и торможений, а также увеличить дистанцию, особенно при движении рядом с фурами и грузовиками. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 40 копеек, евро стоит 96 рублей 74 копейки, курс юаня 12 рублей 56 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 20-21 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов, завтра днем 15-16 и также осадки. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Ходили по грибы и ягоды. Рассказывайте, как успехи. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Есть мнение, опрос. От него и отталкиваемся. Фонд «Общественное мнение» нам говорит, что стали реже ходить. На 10% за 12 лет упало количество людей, которые ходят в лес по грибы. Какая-то такая статистика. Ну, вот по этому эфиру, если судить на текущий момент, нет, меньше желающих не стало. Грибов меньше стало кое-где в определенных местах. Это есть. Ну, и, в принципе, медведи разгулялись. Тоже как бы причины не ходить в лес. Но, по вашим ощущениям, стало ли меньше грибов? Вообще, как в вашем регионе обстоят дела? Вы сами ходите или нет? По грибы-ягоды, может быть, по какому-то другому случаю ходите в лес что-то другое собирать? Валежник, например. Ну, звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Хабаровска, прошу вас.
4: По поводу грибов. Я бы не сказал, что стали меньше ходить, потому что мне приходится часто ездить к родителям, где-то 30 километров от Хабаровска. Я вас уверяю, что наоборот, больше стало машин, вот там, где лесопосадки, там, где можно собрать грибы, там стало машин больше. Более того, если в сторону Еврейской автономной области, там еще больше машин, и я бы не сказал, что меньше стало, и грибов меньше не стало. Вот у меня мама моей жены, она заядлая грибница, вот, и мы 2 раза или 3 раза в год, вот в это время, мы можем выехать за грибами. Мы вот недавно буквально ездили, вообще никогда не возвращались пустыми, то есть 2-3 выезда и заготовка на зиму. Пожалуйста, они всю зиму перед нами. Поэтому я бы даже удивился, почему говорят, что меньше стали...
3: Ну, вот есть опросы, они же провели опросы, вот, согласно их данным. Это фонд «Общественное мнение». Стали меньше. Но они, видите, проводят за 12 лет практически, в 2014 году. Да, они устраивали этот опрос. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Владимир из Подмосковья. Прошу вас.
5: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Житель Москвы, живу в Подмосковье. Могу сравнивать не 12 лет, а могу сравнивать с 1985 годом, когда родителям дали участок для дачного строительства в Ближнем Подмосковье, это Домодедовский район. Я вспоминаю, когда здесь начинали строиться, каким был лес и сколько было грибов. И на сегодняшний момент, ну, я вам скажу так, что дело действительно с этим опросом довольно-таки плохо стало. Хотя по многим печатным изданиям смотрю, Домодедовский район прямо... Я понимаю, что он большой, но вот именно место, где нахожусь я, грибы, скажем так, именно благородные белые подосиновики, подберезовики в большинстве своем перевелись. На сегодняшний день я могу сравнить 2 региона. В прошлом году я ездил на малую историческую родину, в Рязанскую область, по склепике, Есенинские места. Оттуда я привез готовых 3-3-литровых банки сушеных белых грибов. Грибов было очень много. Здесь же, в Подмосковье, в этом же, в прошлом году, грибов практически не было. Я даже, как говорится, опять и то не смог набрать в том количестве, в котором набирал раньше. В этом году я вернулся опять же с исторической родины буквально 3 или 4 дня назад. Скажу так, что 3 похода в лес, ну, не впечатлен я результатами грибов, находкой грибов. Здесь вот на даче ходил за опятами, белых я не видел вообще, подберезиков не видел вообще. Опят я набрал, ну, с супругой закрыли где-то порядка только, наверное, 5 литров. Хочу сказать, что про эти вот опята, скажем так, да, в былые времена, это вот 45 лет мне было в 2005 году, праздновали мой юбилей здесь на даче, все мои родственники от меня уехали с мешком опят. Вот натурально лежит дерево, оно все усыпано. Сейчас такого я вот с 2005 года я не наблюдаю такое количество грибов, какое есть. Хотя в лес я хожу, ну, где-то, наверное, через день. Потому что, как один сказал, забор вот он, лес вот он, есть желание, взял и пошел. Причину я вижу только одну. Во-первых, вот этот лес, который он был в 1985 году, естественно, он вырос, он изменился. Подлесок стал довольно-таки большим, густым. Воздух не проходит до земли, скажем так. Как следствие, из-за этого я предполагаю, что во время туманов, даже в период, когда нет дождей, влага не садится на почву, на иголки, на траву, и из-за этого может грибницам не хватать влаги. Ну, короче, как-то так вот.
3: Спасибо. Спасибо, спасибо. Сейчас детали вам озвучу. Друзья, зашел на сайт ФОМ как раз, Фонд общественного мнения. Так, в этом году 30% опрошенных уже собирали или планируют собирать грибы. 18% делают это ради удовольствия. 10% представьте себе, из практических соображений, чтобы заготовить грибы, разнообразить рацион, заработать или сэкономить. Далее. Из Казани звонок. Алексей, здрасте. Да. Алексей из Казани, пожалуйста. Да, здрасте.
6: Говорите. Ну, если вот отвечать на ваш вопрос, то есть в коротком периоде, там 10-12 лет, так по мне, грибников стало больше, ходить стали больше. Если в долгосрочный период, наверное, все-таки примерно так же. Почему? Я так думаю, потому что вот мое поколение это 80-е годы рождения. Я так понимаю, что это уже, наверное, последнее поколение, которое будет вообще ходить за грибами.
3: Ну,
6: так. Сейчас наш возраст такой, что нам уже можно, то есть у нас такой активный период прошел, сейчас более-менее все стабилизировались и можем себе позволить погулять, походить за грибами, пособирать, вспомнить детство, что называется.
3: Ну, я, честно говоря, не уверен, что, значит, последующие поколения перестанут ходить в лес по грибам. Это всегда заблуждение старших поколений, что младшие ни на что не способны, негодны, не будут этого делать. Так же все будут делать прекрасно, и зумеры будут ходить по грибы. И сейчас молодежь ходит вместе с родителями, бабушками, дедушками, те им объясняют. Я знаю такие примеры. Никуда не денется. Ну, в принципе, я не исключаю, что чуть-чуть статистика понизится. Вот, согласно фонду общественного мнения, она же снижается. Но вот, судя по звонкам, нет, люди ходят. Ходят в лес. И огромное количество, кстати говоря, вот по новостям, если смотреть, тот заблудился, и этот заблудился. Причем люди-то не всегда пожилые. Я вот читаю эти новости, и молодые вполне себе. Так что, я, пожалуй, не соглашусь, что вот это поколение 80-х, как вы сказали, оно последнее. Ничего подобного. Далее. Максим, Тверская область.
7: Смотрите, по поводу грибов. Детство мое, мне сейчас 43, по-моему, или 44, я уже не помню.
3: Я тоже не помню.
7: На 90-е, конец 90-х, начало 90-х, когда в стране было, ну, не очень, но вот хорошо, так сказать, с питанием и со всем этим. И вот нас всей семьей дедушка возил в лес. Мы заходили по свистку, выходили, но вот по свистку. И вот с тех пор у меня походы в лес просто отшибло. И я сейчас не хожу в лес вообще.
3: А почему все-таки? Не понял.
7: Ну, мне так кажется, потому что вот это вот, то, что в детстве так по команде зашли, собрались, вышли, и я их, в принципе, не ем с тех пор.
3: Ну, понятно.
7: Вообще, вот, ни в каком виде.
3: Что называется, переели, да, перекормили вас этим всем.
7: Да.
3: Потому что в принципе, разбираетесь в грибах, если вас в лес-то закинуть, вы грибов насобираете?
7: Да, насобираю, знаю. Главное, правило, не знаешь, не бери. А вот такие вот основные, как подберезовики, подосиновики, белые, черный грусть, белый грусть, там, ну, всякие там сыроежки, я-то знаю все.
3: Ну, все понятно, да. Короче, перекормили, случается такое. Далее. Виталий из Саратова, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Иван, очень рад слышать вас голос. Многодетный папа. Мое видение такое, я уже неделю назад съездил в наши саратовские леса, набрал волнушек, набрал дождевичков, лес потихоньку просыпается. У нас сейчас дожди хорошие прошли, вот, маслята вот сейчас уже пошли потихоньку, я позавчера слышал новости, обязательно поеду. Но мой взгляд на это такой. Я с 6 лет, мне 52 года, я с 6 лет с мамой, с папой всегда ходил за грибами, вот, настолько влюбился в это дело, нравится лес безумно. И стараюсь приучать также своих деток, всегда беру с собой в лес, всегда стараюсь находить время. Во-первых, это очень хороший момент пообщаться с семьей в лесу, поделиться с чем-то своим, приучить свою семью видеть что-то красивое и так далее, и так далее. Во-вторых, заготовка. Мы всегда, у меня теща проживает в селе Золотое, там прекрасные плантации дикой смородины, мы всегда заготавливаем, ездим опять же с семьей раненько, там полпятого.
3: 10 секунд, коротко.
8: Коротко, надо передавать свои знания по наследству, поэтому надо ходить в лес за грибами. Грибников, я считаю, не стало меньше, стало больше. Надо, как наши предки, делились своими секретами.
3: Спасибо. Спасибо, отличный звонок. Перерыв.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
10: сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Сергей Шейн о возможной политической борьбе в Венгрии.
12: У Мадьяра сейчас медовый месяц, и он, в принципе, заканчивается, да, с точки зрения того, что он в первые месяцы своей работы пользуется достаточно серьезной поддержкой венгерского общества и, соответственно, всячески говорит о том, что Венгрия сейчас вернется в лоно Европы, соответственно, с Европейской комиссией у них будут отличные отношения, значит, будут деньги из фондов для Венгрии. Вместе с тем мы, в принципе, видим, что за этот период Мадьяр зачищает политическую систему, государственную машину от сторонников Орбана, он пытается, соответственно, назначить уже своих людей. Но с точки зрения политического курса,

0: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 23 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Почему стали реже ходить в лес по грибы и ягоды? Ходите ли? 8-800-200-97-02. Далее, кого слушаю? Михаил Ставрополь, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Вообще-то вот по статистике, есть такое выражение, да? Есть лошадь, наглая лошадь, есть статистика. Вот реже стали ходить. Не знаю, я, например, 50 лет не ходил по грибы и сейчас не хожу. Но это не значит, что я не люблю грибы. Безумно люблю. Всегда есть друзья, которые их собирают у нас вокруг горы Карачаево-Черкесия. И оттуда привозят шикарнейшие грибы. Просто огромные белые и грузди, и все. Особенно, когда еще мне еще и жарить не нужно. Или солить их, это просто праздник какой-то.
1: Почему перестали-то ходить? Почему перестали вы ходить?
2: Я перестал, я никогда не ходил. В лет я ходил, я грибы не собирал. Не очень в них разбираюсь, вот и все.
1: Все понятно.
2: Но вот окружение ходит постоянно, набирает огромное количество, очень вкусно. Буквально недавно они привезли целый ведро белых грибов. Огромное спасибо моим друзьям, продолжайте это делать. И смешно, конечно, слышать, когда люди говорят, что там воздух перестал проходить к земле. Прям астма какая-то, да, у земли. Что еще? Не ходят по грибы из-за медведей. Напугали ежа.
1: На самом деле, какое-то количество действительно перестало ходить в лес. И, кстати, правильно сделали. Вы думаете, кстати, медведи к людям выходят от хорошей жизни? Я вот все задаюсь вопросом. Действительно, и грибов, и ягод стало меньше. Поэтому, собственно, с Камчатки звонил пару эфиров назад. Звонил с Камчатки мужчина. Он сказал, что и рыбы в реках у них стало меньше. Поэтому вот вам результат.
2: Насчет медведей все-таки, я думаю, здесь рилсы, которые выкладывают. Да, мишка, это весело, это хорошо. И люди стали подкармливать. А медведи не дураки, медведи стали подходить ближе. И появились те, конечно, кто стали безобразничать.
1: Прям везде стали подкармливать. Прям вот по регионам такой разброс, и везде причина в том, что подкармливать стали.
2: Ладно. Ведь показывают нам фотографии об этом.
1: Как подкармливать медведей?
2: Кидают там что-то, проезжают, там кормят с машины и так далее. Это же постоянно делается. Разве не так?
1: Даже не знаю, честно говоря. Я не подкармливал. Ладно, спасибо. Далее Александр из Перми.
3: Алло.
1: Здрасте.
3: Периодически до вас дозваниваюсь. Очень нравится, как вы ведете
1: спасибо.
3: Программу. Всегда тактичный, вежливый, не прерываете. Хочу сказать, мне 66 лет, сколько себя помню, периодически хожу за грибами, это даже лет, наверное, 7-10, это уже с отцом ездил, постоянно привозили грибы, для меня, тихая охота, это просто удовольствие, наслаждение, когда попадаются грибы, полянками, да, даже с ними разговариваешь. В этом году у нас в Пермском крае, что-то с грибами немножко не совсем хорошо. Я еще, как говорится, являюсь водителем автобуса туристического, то есть езжу по всем маршрутам. И все лето, вплоть до вчерашнего дня, вчера я тоже ездил тут в Орду, лисички продают. Такие вот грибы, как белые, подосиновики, подберезовики, красноголовики. Таких как-то грибов маловатенько. Буквально 2 недели назад у нас тут проводился в Пермском крае тоже фестиваль рыбиков. Народу, конечно, было больше, чем грибов, но было очень замечательно. Награждали призами. Еще такую историю расскажу. То есть у меня там еще дети есть несовершеннолетние. Прямо дочка ходила со мной, собирала грибы, когда ей было лет 11, наверное, с подружкой я их брал. Они даже их у магазина продавали и зарабатывали деньги. И однажды, говорит, один мужчина скупил у них все грибы, пожалел девчонку.

0: Вот, им было очень приятно.
1: Чем пожалел, ты грибы разбирают, как пирожки.
0: У нас просто в том году грибов было как грязи, как говорится.
1: А, все понятно.
0: Их особо не разбирали, да.
1: Ну, интересно. Вот. Обычно но скупают.
0: Они домой довольные, да. Говорят, мы, говорит, пап, столько денег заработали, прям не знали, куда их потратить.
1: Если не знают, пусть мне дадут. Разберемся. Спасибо. Не знаю, в наше-то время не знают, куда деньги потратить. Далее у нас кто? Владимир, Белгород, пожалуйста.
2: Был у меня такой случай в начале 2000-х. Поехал я, пасмурный день, за грибами. Так увлекся, что машину оставил и не могу найти, и заблудился. Единственный ориентир был это параллельно, то есть не параллельно, а перпендикулярно от Северского Донца идти прямо, и тогда выйдешь на трассу. Ну, иду, вот вода, а там, оказывается, женщина купается.
1: Ух ты! Вот.
2: Я давай в сторону стол, подождал, пока она вышла. Говорю, женщина, где я нахожусь, как мне к трассе пройти? Вот. Она молча ничего не сказала. Короче говоря, ушел я. Перпендикулярно выхожу на трассу, стоит машина, стоит мужчина. И спрашивает, вы там женщину не встречали? Я сказал, нет, не встречал. А у того аж уши покраснели, блин. Знаю уже от трассы, как выйти. Зашел, нашел машину. И с тех пор больше не хожу за грибами. Так, если на рыбалку выехал, то можно было бы там побродить по посадкам. А сейчас в Белгороде не побродишь по посадкам.
1: Ну, это понятное потому, что дело.
2: Там накидали да. этих лепестков и всего остального.
1: Вот ну, в принципе, из-за боевых действий. Да, не грибное время. Слушайте, так я с девушкой-то не понял, история не раскрыта. Она вам не сказала, но ее какой-то мужчина разыскивал, а вы ему ответили, что не видели. А почему?
2: Не понял. Да, не видел, потому что грех имел.
1: Что? Не понял.
2: Грех имел с этой женщиной.
1: А-а-а, все понятно. Потрясающе.
2: Так что вот такая моя история.
1: Она вам не ответила, а вы с ней...
2: не хожу.
1: Она вам не ответила, но вы с ней грех имели. Потрясающе.
2: Да.
1: Да. Случается такое. Чего только в лесу не происходит. Все в лес, друзья, срочно. И, наверное, не успеем, да, еще послушать. Вот увлеклись немножко. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Было очень весело. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко об опасности гриппа.
2: Человек привился. Когда идет подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, это еще 200 вирусов. Парагриппы, РС-вирусы и так далее, и так далее. С этого года мы даже ковид включили в эти 200. Мы прививаем от самых актуальных, те, которые делают погоду. А погоду делает штаммы гриппа. А все остальные 200, они идут как сопутствующие. Поэтому это нормальный процесс, он объяснимый. Может человек и после прививки заболеть от гриппа, если у него ослаблена иммунная система. Такое тоже может быть. Мы же с вами не машины. У каждого человека свои особенности есть. Так что тут не надо, впадать в крайность. Ах, вот он заболел, значит, ничего не эффективно. Можешь так говорить. Если человек привился и заболел, он 100% гораздо легче перенесет эту болезнь, чем если бы он был не привитой. Самая опасная инфекция на планете сегодня – это грипп. По контагиозности, по количеству заболевших и по количеству тех потерь, которые несет планетарная популяция людей.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.

0: в какое время живут, ну вот у меня такое личное ощущение внутреннее, большая часть общества отдает себе отчет, что вот в такой сложный период, в котором мы живем, не бывает ну, каких-то легких, простых решений, а бывают трудные и очень трудные, да, выбор между плохим и очень плохим. И люди это различают куда лучше, чем принято считать в некоторых кабинетах. По сути, явка и это голосование – это такой кредит доверия, который россияне выдали власти и выдали под конкретных людей, потому что это выборы военного времени, и в бюллетенях стояли фамилии тех, кто пришел в политику не из там, какого-то аппарата правительства, не из регионального заксобрания, не из муниципалитета, не из бизнеса. Да? Они пришли с передка, с передовых позиций. ЦИК вообще на эти выборы в Госдуму зарегистрировал кандидатами 186 участников специальной военной операции. И только по предварительным данным и только «Единой России» от ее партии мандаты получают 49 из вот этих 186 человек, причем 18 прошли программу «Россия – страна возможностей», программа «Время героев». Это и ведь Владислав Головин, да, все мы его знаем по позывному «Струна», все мы его знаем по красному рюкзаку в Мариуполе, офицер 810-й бригады Черноморского флота, ныне он является начальником главного штаба юнармии, парень из Кирова, если не ошибаюсь, и потерял ногу в Мариуполе, герой России в 25 лет, и он вообще шел по федеральному списку в первой пятерке вместе с Сергеем Лавровым, вместе с Собяниным, с Львовой Беловой, с моим кумом Женей Поддубным. Или там взять Эдуард Козынов, да, герой России, герой Донецкой Народной Республики, выпускник первого потока программы «Время героев», командир десантно-штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, контузия, множественные ранения от кул осколочных. Он отказался, я помню, в бою, получив кучу ранений от эвакуации, оставался со своей ротой, отбивал наступление врага. Вот, собственно, он выиграл в Москве Тушинский одномандатный округ, тоже можно его поздравить. Балдан Цыдыпов, тоже герой России. Сегодня он руководит патриотическим направлением в обществе знаний. Это такая значимая, серьезная должность. То есть он состоялся на фронте в 22-м году, получил звание Героя России, да, командир мотострелкового взвода. Небольшой такой командир, но тем не менее низшее звено, но без него никуда. Это 5-я танковая бригада, и он 30 марта 22 года в самом начале специальной военной операции под Киевом попал в засаду, и, собственно, он свои БМП просто прикрывал свое подразделение. И пока он это делал, там отошли 150 человек. То есть он вел огонь, пока боекомплект был, потом выбрался из машины, держал атаку один со стрелковым оружием. Когда наши подошли, он уже без сознания был. Потом 26 операций, 23 года парню, да. Сейчас он проходит по дальневосточной группе списка «Единая Россия» от Забайкалья до Чукотки. И все эти люди, как правильно сказать, все они имеют моральное право говорить о том, о чем большинство депутатов не имеют ни малейшего представления. Это не значит, что, там, не знаю, артисты или спортсмены, они хуже. Нет, они тоже работали на благо Родины, просто это люди из другого мира. А нынешнему времени, нашему сложному военному времени, нужны те, кто знает, уж извините за патетику, запах пороховых газов и умеет молниеносно ориентироваться в самых экстремальных условиях, будь то, я не знаю, лесополки под Работино, или хитросплетение различных там законодательных инициатив. Путин, кстати, об этом говорил в послании 24 года в феврале о том, что подлинная элита – это те, кто служит России, это труженики и воины, которые делом доказали преданность своей стране. Вот тогда многие покивали, решили, что это такая красивая фраза для трибуны. Вот через 2,5 года эта красивая фраза превратилась, превращается на наших глазах в состав нижней палаты парламента. Президент тогда тоже про них сказал, что они не отступят, не подведут, не продадут, не передадут. Вот теперь это придется доказывать уже не в окопах, а в думских комитетах, в думских кабинетах. Это действительно будет такая боевая дума, потому что и период, который достался, вряд ли окажется мирным. У меня тут нет никаких иллюзий по поводу ближайших лет. Это не значит, что у нас СВО будет длиться годами. Это значит, что будет период конфронтационный и экзистенциальный, если хотите. Мы будем бороться за свое существование, чтобы там не говорили какие-нибудь переговорщики, дипломаты и прочее. И именно в этот период как раз и нужны люди, которые не боятся ответственности, потому что они уже брали на себя и несли на себе ответственность куда более серьезную, ответственность за жизни людей и ответственность, ну, еще раз простите меня за пафос, за будущее страны, но это действительно так. Дальше, конечно, им будет трудно, потому что фронт и здание на Охотном ряду – это абсолютно разные среды. На фронте решения принимаются за секунды, здесь закон надо продавливать месяцами, искать какие-то компромиссы и прочее. Понятно, что кто-то обожжется о бюрократию, кто-то, может быть, даже разочаруется, кто-то, не знаю, обкатается, станет просто обычным депутатом, но если хотя бы половина сохранит привычку отвечать за свои слова, мне кажется, наша Дума изменится сильнее, чем от любой реформы, поэтому хочется пожелать этим настоящим героям, мужчинам удачи, работа неблагодарная, но от вас всех ждут перемен, ждут перемены те, кто голосовал за вас на участке, и те, кто стоит сейчас на позициях, как еще совсем недавно стояли и вы, Игорь.
1: Да, вот мы начали с голосования на линии соприкосновения, а там события развиваются стремительно, особенно интересно, что происходит в Харьковской области, в каком-то смысле неожиданно этот регион ворвался вновь в информационную повестку. Предлагаю с этого начать уже сразу после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Шейн об отношении европейцев к России.
4: Ведущие партии, вообще, европейские элиты большое внимание уделяют как раз-таки возможному конфликту с Россией, российской угрозой и так далее. Это происходит во всех европейских странах. И здесь важно, что, безусловно, отношение к России может меняться в худшую сторону, но на данном этапе здесь каких-то, я думаю, что, скажем так, очень глубоких изменений в общественном сознании мы тоже не наблюдаем. И здесь вся эта история достаточно может, с точки зрения отношения к России, в принципе, может вывернуть обратно. Главное, чтобы, соответственно, такой массированный пропаганда со стороны европейских элит, она все-таки не была долгосрочной и не была, ну, настолько масштабной.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Кремль премного благодарен Соединенным Штатам за то, что они официально пригласили Владимира Путина принять участие в саммите группы 20. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям». Как известно, само мероприятие запланировано на конец года. Оно пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. Ранее сайт КП.ру писал, что недавно глава МИДа Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Там он провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсуждали пути разрешения конфликта на Украине.
2: О банках.
6: Центробанк России отметил случай отказа некоторых банков принимать наличные деньги у россиян. Об этом заявил зампред Банка России Сергей Белов. Причем объясняя это тем, что совершение операции с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации, сказал он. При этом в Центробанке призвали банки обратить внимание на работу своих подразделений для пресечения подобного рода отказов.
2: О деньгах.
6: Минтранс и Минпромторг обсуждают возможность ввести дополнительный сбор с пассажиров. Как пишет «Коммерсант», эти деньги предлагают направлять на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Окончательного решения пока нет. Размер платежа также не определен. По данным источников издания, один из вариантов предполагает до 500 рублей за билет на внутренний рейс и до 1000 рублей на международный. Рассматриваются и более высокие суммы при пассажиропотоке прошлого года. Такой сбор мог бы приносить десятки миллиардов рублей ежегодно. При этом эксперты предупреждают, что дополнительные расходы могут отразиться на стоимости авиабилетов и привести к снижению спроса на перелеты.
2: Об образовании.
6: Сергей Кравцов заявил о введении профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. По словам главы Минпросвещения, ведомство намерено внести экзамены в расписание в следующем году. Ранее поступающие сдавали соответствующие ЕГЭ: учитель математики по математике, учитель истории по истории и так далее. Позже от такого принципа отказались.
2: О погоде.
6: Водители призвали быть внимательными на дорогах Москвы в ночь на четверг из-за сильного ветра, сообщили в столичном департаменте транспорта. Там советуют не оставлять машины и не стоять под шаткими конструкциями и деревьями. Водители призвали снижать скорость и быть особенно внимательными на мостах и эстакадах, где порывы ветра ощущаются сильнее, избегать резких маневров и торможений, а также увеличить дистанцию, особенно при движении рядом с фурами и грузовиками. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. В Москве в четверг облачно, небольшой дождь, плюс 14, плюс 22. В Санкт-Петербурге пасмурно, также осадки, плюс 11, плюс 19. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда». Александр Коц сегодня из командировки. Вот вначале коротко рассказал, что успел побывать и в Запорожской области, и в целом поездить, да, посмотреть ситуацию. Но вот Харьковщина, пока, наверное, еще, которую мы называем буферной зоной, там, видимо, как пойдет, события развиваются стремительно. Какая обстановка там, куда продвигаемся, какие перспективы? Вот неделя прошла, да, 7 дней назад мы тоже говорили о стремительном развитии этого котла. Как и что сейчас?
0: Ну, в Харьков, поговаривают, приехал главком ВСУ Михаил Драпат и обсуждать со своими командирами, как вытаскивать из окружения подразделения на северо-востоке Харьковской области. Речь о котле между Волчанском и Великим Бурлуком. Мы в прошлой передаче констатировали, что оно состояло. Неделю не виделись, вот это кольцо окружения, оно сжималось внутрь и расширялось наружу, то есть становилась вот эта вот зона вокруг окружения более основательная. Замкнули этот котел в первую неделю сентября, соединившись севернее Приколотного, там перерубили горловину беспрецедентным 15-километровым броском от Бакшеевки до Должанки, внутри там почти 400 квадратных километров, без малого 30 населенных пунктов, ну, по последним данным 1700 захисников, но я думаю, что меньше. Этот мешок держат дроны, артиллерия, ну и опорники, которые уже успели мы оформить на выходах из этого котла, держат крепко. Штаб 159-й бригады пытался оттуда выскочить еще 31 августа на трех броневиках. Ничего у них не получилось, все три машины сгорели вместе с пассажирами. Потом была попытка прорыва из Нефедовки на машине «Сенатор». Все там легли. Была попытка двух пеших групп в районе Черного вырваться из окружения. Пришлось им возвращаться, но только уже вдвое меньшим числом. Вот в минувший понедельник наши сорвали три попытки, наоборот, протолкнуть внутрь подкрепление из Великого Бурлука. Ну, тоже все как закончилось плачевно для украинцев. Снабжение сейчас у них внутри идет исключительно по воздуху, тяжелыми гексокоптерами. Ну, такой воздушный мост – это хрупкая соломинка, которую мы переламываем ежедневно по несколько раз в сутки, круглосуточно. Тут вот Министерство обороны сообщало о взятии Польны и Новоалександровки. Это, в принципе, закрывает еще один коридор для их дронов, для их птичек и открывает подход к приколотному с запада. Восточная часть котла уже расползается там на разные отдельные лоскуты, по которым работает и авиация, и артиллерия, и дроны. И с начала месяца окруженные там, по сводкам Минобороны, потеряли свыше 600 человек. Ну, то есть вот 1700 минус 600, сколько там может оставаться. На этой неделе, кстати, Министерство обороны сообщило о том, что оформила еще один кипящий котел, группировка войск «Центр», замкнула окружение Добропольского узла, пошла дальше на Александровку. В этом мешке, по данным российского Минобороны, оказались части 4-й и 15-й бригад Нацгвардии, плюс 425-й штурмовой полк «Скала». Сейчас вот их всех перемалывают уже в городской застройке. Я несколько дней подряд работал с нашими беспилотчиками как раз на этом направлении. Там, ну, я не скажу, что окружение там физическое, окружение оперативное. Что значит оперативное? Это значит, что мы полностью контролируем логистику противника, лишив его маршрутов снабжения. Это вот такая война. Главная дорога из города, которая ведет на запад под нашим огневым присмотром, прицельным. Выезд на Светогоровку тоже. Соответственно, ну, пехотной цепи вокруг города, конечно, нет. И в нынешней войне ее при таких котлах просто не бывает. Сплошную стену сейчас заменяют стены дронов. Да? Стены дронов, артиллерия, постоянное наблюдение с воздуха, глаза разведки. И как бы от этого, от того, что цепи пехотной вокруг нет, ВСУ, вот, поверьте мне, не легче. Снабжение на нуле, каждая машина на выезде живет ровно до первого дрона «Камикадзе», и никаких перспектив, да, таких радужных. К Доброполю мы подбирались с двух сторон. Сначала наши вгрызлись в южную промзону этого населенного пункта, сидели там как заноза, которую не мог противник вытащить. Потом образовали второй плацдарм на севере со стороны населенного пункта Анновка. Ну, это такой дачный, что ли, спутник, который частным сектором прирастает практически к городу. И вот эти две точки опоры и, собственно, решили дело. Доброполье – это центр шахтерской агломерации, это терриконы, это промзоны, это бетон, который так и напрашивается, да, в качестве опорника. И через этот город в 30 километрах севернее уже нашего Красноармейска идет трасса на Краматорск. По этой трассе через Доброполье, собственно, кормился весь северный Донбасс противника. Я, естественно, имею в виду не населенные пункты, а группировку противника. То, что там сейчас заблокирован 425-й полк «Скала», тоже очень показательно, потому что его подавали как некую элиту на медийной витрине, да, ВСУ, а по итогу его гоняли по самым дырявым местам, как пожарную команду. В итоге вот они сами оказались в горящем доме. подразделений Нацгвардии в пехотных городских боях тоже ни о чем хорошем не говорит. Вообще это армейская функция, а не нацгвардейская. А здесь как бы мы постепенно давим не только в самом Доброполе, который сейчас окружено, мы подбираемся к окраинам Дружковки, мы зачищаем Алексеева Дружковку, то есть тот самый пояс крепостей вскрыт с юга. Доброполье для вот этого пояса крепостей было, ну, такой западной калиткой, да, когда Доброполе полностью падет, снабжение вот всей этой агломерации останется только на северных артериях, при этом вот Нина Борисовна сказала, что мы идем на Александровку. Александровка – это крюк еще дальше, это на северо-запад, на Барвенково, в обход Славянска с тыла, и я рискну предположить, что именно там противник будет строить свою новую линию обороны. Темп нашего наступления, мне кажется, ну вот это неминуемо упрется не столько противника, сколько в собственный подвоз, в эвакуацию под дронами. Сейчас распутица начнется, она тоже будет набивать цену каждому километру. Наверняка противник будет организовывать фланговые удары. Вот, я думаю, что мы по этим контратакам увидим, что там у него с резервами. Еще начинается, кстати, время туманов, а туманы в этом сезоне воюют на нашей стороне пока. Кстати, вот я побывал еще на Ореховском направлении. Министерство обороны сейчас подтверждает бои в центральных кварталах. Группировка «Днепр» дерется на северной и западной окраинах города, то есть какой-то стройной обороны внутри. А Орехову больше нет. Есть какие-то очаги, которые постепенно добивают по одному. Я думаю, что ну, точно до конца осени мы вопрос с Ореховым закроем, но я думаю, что раньше конца осени, намного раньше конца осени мы это сделаем. Орехов – это город, который стоит на трассе 08 в 60, по-моему, километрах от Запорожья, от города Запорожья. И все снабжение западно-запорожского участка висело как раз на этом городе. То есть и Каменское направление в сторону Каховского водохранилища, и в сторону Гуляйполя, связующее звено было в Орехове. Вот эту пробку, да, в узком горлышке расшатывали медленно, но методично. Сначала с юга через Новоданиловку и Малую Токмачку, потом с севера через Новопавловку, Новоандреевку, и, по сути, дорога на Запорожье сейчас, ну, тир без всякого преувеличения. Рокада вдоль верхней Терсы отрезана раньше. Теперь подкрепление Киев гоняет полями между вот этими трассами. Мост между Ореховым и Преображенкой взорван. Сейчас пытаются в Преображенку отходить из Орехова подразделения украинские, и, ну, мы еще ничего не заявили такого парадного, да, а вот их командиры, например, командир первого отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным «Перун» уже в тревожную рынду бьет, ждет, что российские пехотные группы этой зимой дойдут до самого города Запорожья. Говорит, не масштабно дойдут, но как бы начнут отдельные пехотные группы на окраины фильтровываться, что неминуемо, по его мнению, скажется на мнении партнеров Украины о том, у кого все-таки превосходство. При этом в украинском информационном мейнстриме сплошные перемоги, дым над Москвой. Террорист-экстремист Белецкий рассказывает про Красно-Лиманское направление, где они наступают. Ну, там действительно единственный участок фронта, где мы, пожалуй, перешли в оборону, противник там нас пытается отбросить. Я бы не сказал, что это катастрофа, потому что война – это не только твое наступление, и контратаки – это системные явления, организовывать их противник умеет, он их не раз организовывал, но в итоге, чем бы закончилось контрнаступление 23-го года, чем закончилось контрнаступление на Александровском направлении в Днепропетровской области, чем закончилось контрнаступление на Купинск. Давайте из этого исходить. Тут понятно, что противник пытается сорвать наш выход на Славянск, вынудить нас
1: от... Саш, здесь давай еще одну небольшую паузу сделаем и с Славянска начнем действительно через пару минут буквально.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Юрий Кнутов об ужасающих Европу финансовых аппетитах Украины.
8: Я глубоко сомневаюсь, что кто-то сейчас побежит и постарается Украине дать средства, которые она просит. Более того, действительно, европейцы пошли навстречу в выделении примерно 90 миллионов долларов на закупку ракет «Патриот». Причем старые модификации «Патриот ПАК-2», а не «Патриот ПАК-3», которые способны сбивать баллистику, потому что эти ракеты забрали американцы для себя на случай противостояния с Ираном. Но все остальное, в общем-то, вызывает большие вопросы. И я полагаю, что все-таки европейцы подходят к той черте, когда они начнут задавать хорошо известные на нас песни Высоцкого вопрос «Где деньги, Зин?».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.

0: полностью остановилась вся металлургия, в том числе, вот мы с тобой обсуждали еще в прошлом году, да, крупнейший завод, который располагался именно в городе Запорожье. Все, судя по всему, он не работает. А Славянск, да, какая ситуация там? И Киев, вот насколько мы понимаем, несмотря на приезды, а были опять сообщения, что приехал глава ЦРУ, что Зеленский с Трампом встретился и так далее, особо наблюдательные граждане обратили внимание, что киевляне из загаженного, обгаженного метро, из которого они выходят прямо в бусификацию, едут в бусик, их везут на фронт, их почему-то по-прежнему беспокоит, доставлена ли посылка здесь в России из ВБ вовремя, и есть ли бензин, да, там где-нибудь на каких-нибудь заправках. Ситуация такова, и каждый день открываешь телеграм-канал, ты видишь, что, ну, такое ощущение, что у наших вооруженных сил открылись какие-то безлимитные склады, и они лупят и лупят по... просто перечень объектов логистики, инфраструктуры, а вовсе не пляжи и многоэтажек, да, под Киевом, он, конечно, просто поражает масштабно.
1: Ну, да, давай по порядку. По Запорожью российский областной центр, но тут без иллюзий, это огромный город, он, конечно, больше Мариуполя, и до него еще идти, но при этом, конечно, мы имеем в виду, что это российский город, и мы понимаем, что у Украины не все хорошо по личному составу, как оборонять такой большой город, поэтому...
0: Но Орехов — это последнее крупное препятствие такое огромное было
1: перед городом, абсолютно точно. Но, конечно, будут еще опорники, будут еще укрепрайоны, поэтому, ну, постепенно будем двигаться. Что касается переживающих за наличие бензина в России украинцев, ну, я вам скажу, что по Донбассу и Новороссии бензин есть, он, конечно, атипично дорогой, таких цен нет. Но, например, дизель на Украине уже дороже, чем дизель в Донецке, а здесь все-таки, ну, бензин дороже, чем в Москве. Здесь, например, в среднем литр 95-го стоит 170-180 рублей здесь, на Донбассе. Бывают дешевле, но с большими очередями, но это не дешевле 120 рублей. При этом дизель здесь, ну, тоже порядка 170 рублей, а на Украине, если пересчитывать на рубли, уже больше 200. Вот. Что касается Славянска, да, но в контексте обсуждения краснолиманского наступления противника. Контратака, как я уже говорил в прошлой части, это нормально. Да? Прямо сейчас враг, на самом деле, помимо краснолиманского направления, пытается контратаковать на стыке Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. На Константиновском направлении он пытается просачиваться двойками-тройками, тоже взял на вооружение нашу тактику. На отдельных участках фронта, ну вот так бывает, когда мы переходим от наступления к обороне маневренной. Это нормальный элемент маневренной войны и не признак обвала. А смысл украинского контрудара понятен. Им надо сорвать наш выход на Славянск, им надо вынудить нас оттянуть свои силы с других направлений, где мы штурмуем сразу несколько городов, да, ну и отчитаться за какой-то свой стратегический успех. Ради этого в дело брошены заранее подготовленные резервы, оперативный ресурс, который им как-то еще предстоит восполнять, да, и здесь как бы вторая начинается сторона этой медали. Продвижение идет у них очень дорогой ценой, у них контратакующие батальоны несут большие потери, темп отстает от тех задач, которые они себе ставили. Российская авиация, артиллерия, дроны работают по накоплениям в ставках, по маршрутам заброса, по логистике южнее Красного Лимана, это в районах там Донецкого, Щурова, Райгородка. Поэтому как бы задача наша на ближайшие недели, она формулируется спокойно, все понимают, какая ситуация. Я понимаю, что подспудно имеет в виду, там, условно говоря, паникер в Телеграме, имеет в виду, возможно, доклады, не соответствующие действительности. Но уж поверьте, на местах все прекрасно осознают обстановку на этом участке фронта, что делать, как противодействовать. Нам сейчас надо удержать логистический контур на Лиман, остановить вот эти фланговые удары на Колодези и Терны и заставить противника выжечь как можно больше резервов там, где для нас цена обороны ниже, чем для них цена наступления. Это, собственно, и определит, чем закончится их сентябрьский контрудар, а мы тем временем без громких фарфар, без вот этих привязках. Могли бы же объявить,

0: говорить об окружении доброколья к выборам. Вот, дескать, вот к выборам подарочек. Нет, мы к этому не привязываемся. Нам на самом деле есть чем похвастать, чем удивить противника. Жаль, об этом нельзя рассказать. Но я прям, когда на это посмотрел, прям был очень удивлен. Представляю, как удивляются некоторые операторы украинских БПЛА. Но мы, в отличие от противной стороны, не бежим впереди паровоза, да, мы как бы выполняем свои задачи специальной военной операции. Противник огрызается, это совершенно нормально. Противник, он на Москву в день выборов устроил какой налет, да, по-моему, опять побил рекорд там на столичный узел. По-моему, более 1600 беспилотников ПВО сбило, из них 450 непосредственно на подлете к Москве, и на этот раз защитники московского неба опять показали, ну, почти 100% результат к цели, там прорвались, ну, может быть, десяток дронов. Понятно, что ущерб определенный они нанесли, и пожар на НПЗ в Капотне, и горящие многоэтажки, и, естественно, двое погибших, но при этом замах на рубль, а удар на копейку. И понятно, почему ударили именно в эти дни, в дни выборов, да, то есть они пытаясь умышленно их сорвать не только на Запорожье, о чем я рассказывал в первых двух частях, но и здесь, в центральной части России, и Западу они показывают, ну, посмотрите, а как нам выборы проводить, если он москалит, уж не могут без обстрелов провести, а нас-то точно будут лупить, поэтому никаких выборов. Вот. Но на самом деле, как бы, там Зеленский заявил, что на Закарпатье, по-моему, на этом саммите, что ему нужно еще 40 дней для того, чтобы разгромить Россию, подкрепил это заявление налетом дронов на Капотне. Вот смотрите, как я могу. Не знаю, ну, меня, честно говоря, не впечатляет, особенно на фоне того, что происходит прямо сейчас в том же Киеве, где удары пошли днем по железнодорожным вокзалам. Я думаю, это для того, чтобы туда не наезжали западные лидеры. Да? А Зеленский, как всегда, во время вот этих массированных обстрелов находится где-то за границей, где-то в Нью-Йорке. В общем, украинский налогоплательщик может гордиться, что на его гривны в США высадился целый десант, там и Зеленский полетел, и террорист-экстремист Буданов, и МИД, и Умеров, и Арахами, и Шмыгаль. В общем, за счет налогов, за счет простых украинцев полетели прятаться туда от обстрелов, выпрашивать ракеты к Патриотам, выпрашивать лицензии на производство этих Патриотов. Пока Зеленский охарактеризовал итог этой поездки, как никто не сказал «нет». Ну, то есть в дупу не послали, уже хорошо, да. При этом, ну, о каких лицензиях там можно говорить? Хронология по лицензиям очень показательна. В июле в Анкаре на саммите НАТО Трамп сказал, что вот мы дадим им лицензии, дескать, делайте сами, чтобы у нас не клянчить. Потом через месяц он сказал, что ничего не дадим, это вообще такими технологиями не разбрасываются. И вообще, если и дадим, то только на устаревшие ракеты ПАК-2, а ПАК-2 это против Искандера или против Кинжала абсолютно бессильные ракеты, а нужны ПАК-3, а ПАК-3 их вообще в прошлом году сделали только 620, по-моему, штук, а Украине надо для, ну, такого, для покрытия ежедневных нужд, ну, более 800, где их брать и как их делать, непонятно, тем более, что производство ты не можешь привести и запустить завтра же этот завод, там Зеленский считает, что полтора года надо делать этот завод, ну, не знаю. Мне кажется, все это какая-то мертворожденная история, не будет никаких у них заводов по производству ракет по одной простой причине. Я думаю, что американские ВПК очень боятся бесконтрольности этого производства, потому что а вдруг они что-нибудь там оптимизируют, начнут делать быстрее, дешевле и эффективнее. А такое тоже может запросто произойти в воюющей стране, потому что там прогресс идет быстрее, и этого тоже не надо скрывать, да? Вот, поэтому только из этих соображений вряд ли им что-то светит. А зима близко, зима тем временем наступает, и те, кто оплачивает поездки Зеленского и его компании в Нью-Йорк, скорее всего, к этой зиме подойдут без света и без тепла, как живет сегодня Мелитополь или Бердянск. Но, как говорят местные жители, для них это дело привычное, потому что электричеством зимой и теплом их и при Украине не сильно баловали.
1: Спасибо, Саша. И я думаю, что по-прежнему, конечно, внимательно следим, да, и за Харьковщиной, и за Запорожьем теперь, хотя, да, зима не за горами, но много всего происходит. Спасибо, до встречи через неделю или уже по ситуации практически каждый день здесь на радио «Комсомольская правда».
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко об использовании населением нейросети для постановки диагноза.
4: Самолечением вообще не надо заниматься. Правда, сейчас другая проблема появляется, но она к гриппу никакого отношения не имеет. Все увлеклись искусственным интеллектом. Если раньше что-то читали, а сейчас приходят уже, наслушавшись этого искусственного интеллекта, к врачу. И не дай бог этому врачу что-то сказать не так, как написано в этой вот шпаргалке, которую он прочитал, этот искусственный интеллект, или услышал, может быть, даже. Вот эта проблема, она тоже нарастает.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Привет, я Алексей Белов.
6: Я Александр Маршал.
5: Группа «Парк Горького».
6: Друзья, вы на волнах «Радио Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
5: Peace.
6: Peace, love and rock and roll.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. В Нижнем Тагиле 4. В Томске 6 утра. Во Владивостоке 9. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О переговорах.
7: Главы МИД России и Швейцарии Сергей Лавров и Иньяцио Кассиас обсудили подготовку к министерской встрече ОБСЕ. Переговоры прошли на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщили в МИД России, стороны обменялись мнениями о ситуации в организации. Министерская встреча ОБСЕ пройдет в швейцарском Лугано 3 и 4 декабря.
2: О политике.
7: Отношения Армении и России будут трансформироваться на фоне установления мира между Ереваном и Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Известиям». По его словам, раньше около 90% двустороннего взаимодействия приходилось на вопросы безопасности. Пашинян подчеркнул, что Ереван намерен продолжать развитие, развивать и углублять сотрудничество с Москвой и придерживается политики балансирования.
2: О Европе.
7: Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что европейские страны столкнулись с энергетическими проблемами из-за своей политики. По его словам, трудности связаны не только с нехваткой ресурсов, но и с решениями Евросоюза, которые он считает неразумными. Миланович призвал Хорватию учитывать собственные интересы и внимательно следить за решениями других стран ЕС.
2: О мошенниках.
7: В Дагестане возбудили уголовное дело после хищения пенсионных выплат, которые в течение 17 лет начислялись на имя умершего мужчины. Об этом сообщила прокуратура республики. Мужчина умер в 2006 году, однако выплаты на его имя продолжались до 2023. Общая сумма составила почти 2 миллиона рублей. После прокурорской проверки возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.
2: О технологиях.
7: Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект может развиваться быстрее, чем человечество сможет на это реагировать. Системы ИИ становятся более мощными и автономными. Они могут развиваться быстрее, чем наши институты. Риск заключается в том, что все происходит так быстро, что люди больше не могут следить за происходящим или вмешиваться в случае необходимости, сказал он на заседании Совбеза ООН, посвященном ИИ. По словам Альтмана, эти риски приобретают особое значение по мере приближения к созданию систем, способных совершенствовать самих себя и свои будущие версии. Он отметил, что автоматизация процесса создания искусственного интеллекта может привести к резкому ускорению его развития. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
8: Здравствуйте, друзья. Это «Самый добрый вечер» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Мы в прямом эфире. Включайте, пожалуйста, видеотрансляцию на наших официальных аккаунтах на Рутубе, во ВКонтакте и Одноклассниках. Пишите. Я всегда рада общению с вами, уважаемые слушатели. К международной и очень важной повестке, потому что она напрямую пересекается с нашей внутренней, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио обсудили конфликт России Украины. Об этом сообщили в Госдепартаменте США. Госсекретарь Соединенных Штатов во время переговоров в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что и Россия, и Украина выразили заинтересованность в приостановке ударов по объектам энергетики. При этом Рубио сказал, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в реализации этого замысла и обратил внимание, что приостановка ударов по энергетике и агроэкспорту, далее я цитирую, не решит украинский конфликт, но позволит облегчить ряд важных для планеты проблем. Если, в общем, Сергей Лавров примет участие в порядке 20 международных встреч. Меж тем, накануне, что тоже очень важно, поздним вечером на полях той же самой Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу и конфиденциальные переговоры. Официально главными темами стали мирное окончание конфликта, энергетическое перемирие и поставки Киеву ракет-перехватчиков для Патриот. Обращаю тут же ваше внимание на первый пункт. Мирное окончание конфликта и поставки ракет. Да? Очень любопытно звучит. Но давайте разбираться. С нами на связи экс-замминистра иностранных дел России, бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Сергей Александрович, здравствуйте и добро пожаловать.
9: Добрый день.
8: Итак, Лавров и Рубио, Нью-Йорк, начали разговоры, на это все обратили внимание, без единого слова для прессы, сразу же закрыли двери. Ну, вы много лет работали в Министерстве иностранных дел, в Организации Объединенных Наций, знаете, как готовят подобные встречи. Какая ваша точка зрения? Американцы просто не хотят лишних слов вслух, или по Украине уже наступила та стадия, когда говорить только с глазу на глаз необходимо, публично уже нельзя, не имеет смысла, ну, вообще опасно.
9: Ну, вообще-то дипломатия – это не публичная вещь, так скажем. И вы знаете, в таком конфликте сложном, как наши с Украиной, я думаю, что играет роль и какие-то вещи, которые не обязательно докладывать всему мировому сообществу, как они выглядят. Хотя американский президент любит рассказывать, так сказать, сначала одну сказку, потом эту сказку направо, потом сказку налево.
8: Я вообще про Макрона в этот момент вспомнила. Хотела сказать да, это Макрону ну, надо про дипломатию.
9: Поскольку он не является дипломатом, а политическим деятелем, то ему можно. Значит, а договариваться всегда проще, когда есть понимание сторон, что работает и та, и другая сторона над какими-то предложениями. Это не вызывает какой-то негатив средств массовой информации, общественности и так далее, и так далее. В общем, тут, я бы сказал, это ничего необычного в этом плане я не вижу.
8: Понимаю, да. Но я должна была спросить, потому что об этом, знаете, когда не о чем говорить, говорят о цвете галстука. Тоже можем себе позволить. Да. Еще один момент о том, что Рубио после уже встречи с Лавровым заявил, что и Россия, и Украина заинтересованы в приостановке ударов по объектам энергетики, и Вашингтон готов сыграть конструктивную роль. Сначала разжечь пожар, а потом героически предложить себя в роли пожарного и представить дело так, как будто мир спасает именно Америка. А так это выглядит? Согласны с этим рисунком?
9: Видите ли, мы все время слышим какие-то противоположного характера заявления, да и собственные действия с американской стороны. То они выступает за ближайшее и скорейшее мирное урегулирование конфликта, то поставляет ракеты Украине и развединформацию, и то они заинтересованы в прекращении этих ударов по энергетической инфраструктуре. Я не исключаю, что завтра они скажут что-то еще такое совсем новое. Знаете, у меня рождается впечатление, что нет какой-то серьезности, последовательности в американской линии, которая, как они утверждают, нацелена на достижение мира. Когда такая линия присутствует, но вы, по крайней мере, воздерживаетесь от односторонней поддержки стороны в конфликте.
8: Да, согласна. Более того, получается, если Рубио говорит, что приостановка ударов по энергетике и агроэкспорту не решит конфликт, но облегчит ряд важных для планеты проблем, тут сразу же, как говорится, шило из мешка выглядывать начинает. Вашингтон готов говорить о всех побочках, зерно, топливо, цены на дизель, о проблемах, с которыми сталкиваются сами Соединенные Штаты, а о корне конфликта, нейтралитете, демилитаризации, судьбе людей Донбасса и вообще о позициях Москвы, о позициях и требованиях Москвы, вот обо всем этом конструктивизме, молчок. Получается, в какой-то выгодной для себя исключительно парадигме работают, снять напряжение перед выборами, а не реальные шаги к миру делать.
9: Да, вы знаете, по-моему, это, я с вами согласен, по-моему, этот фактор играет роль. Перед выборами промежуточными им надо что-то показать американскому избирателю, какие-то достижения. Вот Трамп подписал соглашение с Данией по Гренландии. Ничего, в принципе, нового там нет. Как была американская база, так она, собственно говоря, и остается. Но он подал это, как будто вот это великое достижение Соединенных Штатов. Это, кстати, такая характерная черта. Выдавать, так сказать, какие-то небольшие достижения, совсем небольшие достижения за мировые исключительно
8: исторические
9: проблемы,
8: такие события огромного толка.
9: Исторические достижения, которые вот лично американский президент все это вот, так сказать, и способствовал этому делу. Понимаете, я вот, честно говоря, я не верю в том, что американцы искренне в своих стремлениях к мирному урегулированию.
8: То есть, Сергей Александрович, то, что Трамп обещает после встречи с Зеленским снова, как будто, где-то мы это уже слышали, закончить до зимы, получается, это просто затягивание, ну, просто в новой упаковке, в новой обертке, затягивание времени и каких-то вот выигрываний.
9: Ну, вы знаете, понятно, что киевский режим, если он не доживет, не переживет зиму, если так дальше будет продолжаться, и его энергоструктура будет полностью уничтожена, и тогда там возникнут внутренние серьезные проблемы. Поэтому, конечно, я думаю, это тоже соображение, которым руководствуются и американцы. Я думаю, что вот в предыдущей встрече, Зеленский Рубио это примерно так и объяснял, что надо вот такое вот предложение сделать, которое выглядело бы как предложение мира, потому что иначе мы не выживем зиму. Это, скорее всего, вот так вот выглядит.
8: Но более того, Зеленский заявляет после встречи с Трампом, на которой ему даже рта не дали открыть, и это не я придумала это, описали все средства массовой информации, он заявляет, что готов встретиться с Владимиром Путиным хоть завтра. Песков сегодня, когда ему ретранслируют это на пресс-подходе, говорит, да приезжайте в Москву, бога ради, гарантии безопасности обеспечим, иначе встреча пустая трата времени. У нас, в общем-то, у Путина выходных нет, поэтому вот просто к вам мотаться, потому что вы заявили о готовности. Тем не менее, вопрос такой. Вот эта готовность Зеленского к переговорам. Так я, конечно, понимаю, что это поза, абсолютно поза, а она вот продиктована тем, что ему не дают даже рта раскрыть на встрече с Трампом. И все-таки, если такие переговоры никогда не случатся, то корень где у нас вот этого отсутствия попытки? Это Киев, Вашингтон, или это просто мы правда понимаем, что это пустая трата времени и ждем смены режима?
9: Ну, я бы сейчас не надеялся ни на какие серьезные переговоры. Я думаю, что самое серьезное происходит на линии боевого соприкосновения. И в ближайшее время мы должны поправить наши дела с перехватом украинских дронов. Я думаю, уже, так сказать, работа кипит в этом плане, и что-то происходит серьезное. Так что перспективы украинского режима, они печальные. И вот сейчас все будут предложения, это предложение, потом следующее предложение, которое как раз нацелено не совсем не на какой-то мирный на сохранение режима.
8: Сергей Александрович, я прошу прощения, что перебиваю. Сейчас будут самые последние свежие новости в нашем эфире, а потом прошу вас, давайте продолжим этот разговор. С нами на связи Сергей Орджоникидзе.
2: Рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Андрей Клинцевич о попытках Америки и Китая предотвратить мировой нефтяной кризис.
11: Все то время, сколько длится конфликт между США и Ираном, блокада Армузского пролива, сейчас уже блокада Баб-эль-Мандебского пролива и нанесение удара хуситами их ракетами по транспортной артерии сухопутной, значит, по перекачке нефти Запад-Восток, выбив еще 4% мировых поставок, это действительно все очень сильно влияет. Кто-то может сказать, слушайте, ну скачков не было, вроде все так достаточно ровно было, да, там дизель в Америке вырос, по некоторым данным уже средняя цена $6 за галлон, где-то было до 9 там в Калифорнии. Но очень важно смотреть на другие данные. Это запасы в резервах. Каждая страна, используя подземные хранилища для топлива, нефтепродуктов и всего остального, на кризисный случай. Так вот, Америка и, внимание, и Китай все это время выбрасывали, и весь мир на самом деле тоже, речь идет уже практически 500 миллионов различных нефтепродуктов, выбрасывали на рынок по более низким ценам, чтобы сдержать вот эти пики. Так вот, сейчас и Америка, и Китай достигают уже фактически технологических остатков. То есть ты не можешь выкачать все под ноль, у тебя должно оставаться какое-то количество нефти в системе и так далее, потому что если ты можешь, условно говоря, обрушить технические там решения, которые реализованы, у тебя всегда должно быть что-то там на остатках, чтобы, знаете, как говорят, не завоздушить систему или еще что-то. Поэтому сейчас и Америка, и Китай начинают срочные интервенции, то есть покупки нефтепродуктов не для того, чтобы насытить рынок, а для того, чтобы насытить свои резервы. Это тоже все-таки работает по стоимости нефтепродуктов.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
8: Друзья, с нами на связи экс-министр иностранных дел России, бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Сергей Александрович, вернемся к встрече в Нью-Йорке и в том числе к встрече Трампа с Зеленским, о чем я уже сказала. Трамп фактически, ему причем уже второй раз это происходит, не дал слова сказать, сам вел беседу с журналистами, Зеленский так кивал, улыбался. Вот хотела у вас поинтересоваться, как у человека, который знает закулисную механику таких встреч. Это о чем? Это говорит, Вашингтон уже не рассматривает Зеленского как самостоятельного партнера по переговорам, или готовится вне Киева как-то, я не знаю, между Москвой и Вашингтоном переговоры, тем более Трамп сказал, что он хотел бы и готов встретиться еще раз с Путиным.
9: Ну, вы знаете, я думаю, что Вашингтон никогда не рассматривал Зеленского как самостоятельную и какую-то политическую величину, фигуру. Я думаю, что всегда это было односторонне, выглядело примерно так. Возьмите блокнот, ручку и записывайте. Я вам сейчас расскажу, как надо и что надо. А когда он, значит, начал возражать вот на одной из год назад встречи, то тогда, конечно, был скандал. Поэтому Зеленский сейчас, используя свои артистические способности, он, значит, как-то сейчас пытается не возражать, а соглашаться, хотя делает все по-своему или интерпретирует многие вещи по-своему. Вот смотрите, о чем-то, значит, там договорились, Зеленский не выполняет эти договоренности, это 100%. Вот я вам скажу такую вещь. Значит, вот эти по соглашению по вывозу зерна, зерновой инициативы. Ну, слушайте, это же издевательство просто было над соглашением, над текстом соглашения. Мы исходили из того, что эти люди будут выполнять свою честно выполнять свою часть соглашения. Никто этого не делал. Зерно уходило в Европу, а не нуждающимся странам. Украинцы получали за это деньги. Собственно говоря, вот примерно это образ того, как украинцы интерпретируют все международные соглашения, имея в виду не текстов, а устные договоренности, а иногда и текстов, которые они участвуют. Вы знаете, я бы не верил этим заявлениям, этим обещаниям, ни на минуту. Эти люди, у меня впечатление такое, они не договороспособные, так мягко выражаясь.
8: Понимаю. Тем не менее, Трамп в Нью-Йорке заявил, ответил на вопрос, так будет точнее, вернет ли Украина свои территории. Он не сразу вот сказал там ни да, ни нет, уклончиво. Придем к соглашению, в детали не пошел. А вообще, если говорить о дне сегодняшнем, на ваш взгляд, у Вашингтона есть внятный план по Украине? Или все держится на импровизации и на желании поскорее тему закрыть?
9: Вы знаете, у них никакого плана нету, это совершенно четко. Понятно нам стало, по-моему, после первой или второй даже встречи. Понимаете, Американцы, конечно, не хотели бы проиграть Украину. Речь идет о том, что они выиграть ее не могут и проиграть не могут. Вот им нужно какое-то найти такое посередине, какое-то решение, которое бы они, Трамп потом преподнес как великое достижение его личное, обязательно только личное, достижение мирного урегулирования самого крупного в мире конфликта. Это сделал самый серьезный американский президент, господин Трамп. Вот, я думаю, других там мыслей, собственно говоря, и нет никаких.
8: А вот еще момент. Я заметила, что главные переговоры по Украине идут в обход с Советом Безопасности ООН в двустороннем формате России и США.
9: Да.
8: Да, у меня вопрос следующий. Получается, СБ ООН фактически отодвинут в сторону? Или если мирное соглашение будет достигнуто вне ООН, то вообще как это скажется для всего мирового порядка, который держится на уставе ООН, но против которого сегодня... Ну, вернее, не против которого. Давайте я буду все-таки более точна. Вот здесь, да, главы МИД Бразилии, Японии, Индии и Германии призвали к срочной реформе Совбез ООН. Ну, понимаете, да, вот с одной стороны так, уже вот это происходит, а тут заговорили. Ваша точка зрения, ваше мнение?
9: Вы знаете, в истории Организации Объединенных Наций очень многие соглашения проходили мимо, заключались мимо ООН. Вот я вам даже такой пример приведу. Основополагающий договор о деятельности государств в космическом пространстве 1967 года был согласован между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Потом этот текст этого договора передали председателю комитета, который представил его как свое собственное, так сказать, произведение, и договор в изначальном виде так и был принят. Очень многие договоры по вопросам контроля над вооружением, договоры регионального масштаба не обязательно в Совете проходят через Организацию Объединенных Наций, но когда эти соглашения проходят не через ООН, то я считаю, что вот здесь ООН должна вовремя присоединиться к поддержке усилий государств, которые ведут переговоры и консультации по тем или иным соглашениям. Ну, вы знаете, тогда, когда эти государства сами не против. Вот мы, когда был генеральный секретарь Кофи Аннан, и я его заместитель, мы много раз участвовали в качестве... ООН участвовала в лице его, прежде всего, как третья сторона в достижении каких-то договоренностей, как добрые услуги, это называется в международном праве. Ну вот мы оказывали добрые услуги африканским странам, не буду их называть, в урегулировании двустороннего конфликта. Так тоже бывает. А потом, знаете как, когда достигнут какое-то соглашение, и очень серьезное, то он может, так сказать, и сказать, что вот мы и поддерживаем тоже, поддерживать можно тоже по-разному. Можно принять резолюцию какую-то в поддержку того или иного соглашения, в поддержку той или иной договоренности. Это тоже важно, потому что, знаете, было бы наивно полагать, что все 100% мировые проблемы должны решаться в Организации Объединенных Наций. Это не так.
8: Тем не менее, Сергей Александрович, сегодня Генассамблея вообще способна влиять на урегулирование, или это просто декорация сегодня стала, где произносятся речи?
9: Да. Вы знаете, вот смотря на Организацию Объединенных Наций, мне невольно приходит в голову такая сравнительная параллель. Государственное устройство страны парламентской демократии. Вот парламентской, да, где есть парламент, есть премьер-министр, который основные функции исполнительной власти осуществляет, есть президент, который... Ну, символ, у него власти немного, полномочий немного, он символ, так сказать, государственности. Вот что такое ООН. Значит, парламент – это Генеральная Ассамблея, премьер-министр, который исполняет свои обязанности, это Совет Безопасности, от имени ООН исполняет свои обязанности, и генеральный секретарь – это вот тот самый президент. Он, так сказать, символ той организации, которую вот мы все хорошо знаем.
8: Угу. То есть и вывод из этого все-таки декорации или нет?
9: Нет, это ни в коем мере. Вы знаете, умный генеральный секретарь, а на моей памяти точно был один умный генеральный секретарь, он очень тонко понимал, когда он должен вмешиваться и как вмешиваться. И ни разу не было случая, чтобы государства выражали недовольство в связи с его деятельностью. Вот такого не было. Вот это тонкий дипломат на месте генерального секретаря ООН. Дай бог, чтобы будущий генеральный секретарь примерно вот походил бы вот на такие вот характеристики.
8: Сергей Александрович, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был экс-замминистр иностранных дел России, бывший заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Благодарим вас.
2: Рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
13: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте с собой.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Телеведущий Евгений Попов о реакции на обвинения в пропаганде.
14: Это как лесу называть там барсуком. Эй, пропагандист там. То есть, ну, это не обращено там ко мне или к Ольге или кому-то еще. Я репортер, я журналист. Я рассказываю то, что я вижу своими глазами. И вообще программа «60 минут», вот Ольга произнесла этот термин уже, даже мой любимый, островок адекватности. Мы очень болеем за свою страну, но мы знаем все нюансы и о них говорим, да? Мы всех этих негодяев показываем в полный рост. Вообще, пожалуйста, они у нас высказываются, а для них арена тоже, и трибуна. Поэтому это, если кто-то там пытается уязвить нас, оскорбить, то пусть думают еще. Это не то, что может меня, по крайней мере, или Ольгу задеть.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
15: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
7: Кремль премного благодарен Соединенным Штатам за то, что они официально пригласили Владимира Путина принять участие в саммите группы 20. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям». Как известно, само мероприятие запланировано на конец года. Оно пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. Ранее сайт КП.ру писал, что недавно глава МИДа Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Там он провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсуждали пути разрешения конфликта на Украине.
2: О банках.
7: Центробанк России отметил случай отказа некоторых банков принимать наличные деньги у россиян. Об этом заявил зампред Банка России Сергей Белов. Причем объясняя это тем, что совершение операции с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации, сказал он. При этом в Центробанке призвали банки обратить внимание на работу своих подразделений для пресечения подобного рода отказов.
2: О деньгах.
7: Минтранс и Минпромторг обсуждают возможность ввести дополнительный сбор с пассажиров. Как пишет «Коммерсант», эти деньги предлагают направлять на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Окончательного решения пока нет. Размер платежа также не определен. По данным источников издания, один из вариантов предполагает до 500 рублей за билет на внутренний рейс и до 1000 рублей на международный. Рассматриваются и более высокие суммы. При пассажиропотоке прошлого года такой сбор мог бы приносить десятки миллиардов рублей ежегодно. При этом эксперты предупреждают, что дополнительные расходы могут отразиться на стоимости авиабилетов и привести к снижению спроса на перелеты.
2: Об образовании.
7: Сергей Кравцов заявил о введении профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. По словам главы Минпросвещения, ведомство намерено ввести экзамены в расписание в следующем году. Ранее поступающие сдавали соответствующие ЕГЭ, учитель математики по математике, учитель истории по истории и так далее. Позже от такого принципа отказались.
2: О погоде.
7: Водители призвали быть внимательными на дорогах Москвы в ночь на четверг из-за сильного ветра, сообщили в столичном департаменте транспорта. Там советуют не оставлять машины и не стоять под шаткими конструкциями и деревьями. Водители призвали снижать скорость и быть особенно внимательными на мостах и эстакадах, где порывы ветра ощущаются сильнее, избегать резких маневров и торможений, а также увеличить дистанцию, особенно при движении рядом с фурами и грузовиками. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. В Москве в четверг облачно, небольшой дождь, плюс 14, плюс 22. В Санкт-Петербурге пасмурно, также осадки, плюс 11, плюс 19. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
8: Продолжаем, друзья. Центробанк зафиксировал, вот, и тут мурашки начинают бегать, зафиксировал усиление нехватки работников в ряде регионов из-за законодательных ужесточений в найме мигрантов. Ну, например, чтобы все встало на свои места. В этом году такие тенденции наблюдаются в Сахалинской и Магаданской областях, и об этом тоже упоминается в докладе Банка России. По подсчетам, после введения ограничений число незакрытых вакансий также выросла в 2,5 раза в Республике Алтай, почти в 1,5 раза в Курганской и Вологодской областях. Несмотря на рекордно низкую безработицу, бизнес отмечает дефицит кадров в целом ряде отраслей. С нами на связи HR-эксперт, руководитель кадрового агентства «Амалка» Гарри Мурадян. Гарри, здравствуйте, добро пожаловать.
16: Здравствуйте.
8: Так, вопросов, конечно же, очень много. Действительно ли, ну, самый первый, который напрашивается на ум, да, действительно ли с ужесточением вот этой миграционной истории и связано дефицит кадров в регионах?
16: Ну, давайте так. Да, так и есть. Справедливости ради, у нас 936 тысяч граждан Узбекистана, например, за прошлую неделю только уехали. Там поднялись взносы обязательные за каждого ребенка. И так в целом люди сидели на амине, и так платили немалые налоги. Это во-первых. Во-вторых, в целом у нас демографическая яма до 2028 года падает, и на рынок труда все меньше людей выходит. В-третьих, надо понимать, что в целом, условно говоря, миграционная политика страны настроена так, что вот по нашим исследованиям, например, там, май месяц этого года и прошлого, если сравнить, на 21,6% меньше патентов выдано. А это значит, что людей может меньше в страну въехать. А работы меньше не стало, работы осталось столько же, если только даже не выросла она. то, что надо выполнять планы по приоритету 2030. Это основной документ государства, который определяет политику страны. И из-за этого, считайте, вот смотрите, людей меньше не приходит, мы меньше Средней Азии пускаем, соответственно, дефицит кадров образуется. Брать его неоткуда, потому что молодежь там, на рынок труда не выходит. А есть еще трат на НИИД молодежь. Это молодежь, которая сидит на шее у родителей, особо ничего не делает, и на рынок труда выходить тоже не хочет. Этот тренд у нас с 2024 года пришел из Америки, и до сих пор мы последствия этого тренда наблюдаем.
8: А что родители-то, подождите, сразу спрошу вас, а так по ходу дела, родители согласны, что они сидят лет в 20 еще на шее и не выгоняют их работать?
16: Ну, родители у нас очень любят своих детей.
8: А, я, видимо, мать года, потому что я не готова. Хорошо, я просто, знаете, почему задала вам этот вопрос? Потому что, ну, все-таки тут же еще возникает в голове демографический спад, безработица, как-то вот... Но получается, самая главная проблема – это вот то, что мы обозначили. Но тогда доп. Вопрос. В каких секторах экономики, там, может быть, строительство, ЖКХ, логистика, торговля, ограничения ударили сильнее всего? И есть ли альтернативы вот этому найму иностранных специалистов в самых пострадавших сферах?
16: Да, конечно, есть. Альтернатива и прямая альтернатива – это привлечение этих специалистов с помощью квот из стран Азии и Африки. Ну, то есть это страны, условно говоря, там Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Бангладеш, Мьянма, Тай, Вьетнам, тех же китайцев. Ну, то есть это люди, которые, допустим, строили там Бурдж-Халифу, приедут в Россию и будут заниматься российской стройкой. Mm-hmm. Это люди, которые работали на международных судостроительных верфях и делали танкеры для там, Соединенных Штатов, Кореи и Японии, и приедут в Россию там, на наши верфи, поднимать нашу экономику. Но там тоже есть свои нюансы. Привлечение таких специалистов, да, такие специалисты в разы дешевле, чем специалисты из Средней Азии. Второе, они имеют опыт работы в международных крупных корпорациях и реально подтвержденный классный опыт на наших недружных партнеров. Но из минусов, конечно же, это на данный момент привлечение такого специалиста. То есть, чтобы такого привлечь, надо за 4-6 месяцев заранее об этом договариваться.
8: А, они там тоже на расхват? Я-то думала, они дороже, наоборот, чем из Средней Азии.
16: Нет. Они дешевле. Они квалифицированнее, но есть нюанс. Пока что у нас государство ставит огромный шлагбаум в виде там, квот, который нужно получать для привлечения этих людей.
8: Поняла.
16: Конечно, сейчас в целом закон... Опять же, есть такой тренд. Сейчас хотят ввести там закон об организационном наборе, о том, что только профессиональные игроки рынка труда смогут этим заниматься, и тогда, условно говоря, будет 5-6 операторов, кто это делает, и привоз будет занимать не 4 месяца, а 3 недели. Но, понимаете, пока Средняя Азия уезжает, а тут законы не доприняли, вот мы имеем ту глубину кроличьей норы, с которой мы сейчас сталкиваемся.
8: Гарри, скажите, пожалуйста, а почему, на ваш взгляд, именно власти Сахалина и власти Магадана фиксируют вот особую остроту этой проблемы? Это связано с удаленностью этих регионов, стоимостью привлечения в такие удаленные регионы кадров из других субъектов?
16: Ну, все очень просто. Если посмотреть карту Сахалина и Магадана, то мы увидим огромное количество, условно говоря, там и сырьевых компаний, которые там есть, и огромное количество, там, скажем так, и источников, да, там, сырья, и не только сырья, на которые нужно добывать. Но условия труда там холодные, условия труда далекие, не все рвут сюда. Особенно в центральной части России. А мы напомним, что у нас работодатель на Сахалине конкурирует с работодателем Москвы, с работодателем ЦФО, конкурирует с компаниями из гособоронзаказа. Ну, то есть логика очень проста. На гособоронзаказе, если там план не выполнен, гендир сядет в тюрьму. Соответственно, он за любые деньги готов перекупать специалистов. Он пыльцой страны. А дальше идут там Сберы, Вайлдберрисы и крупные такие компании-экосистемы, которые тоже в долгую готовы перекупать этих людей. И если вы небольшая компания Сахалина хотите привлечь...
8: Ну, я понимаю, да, то вы в финале этой дистанции, да, последний на этой дистанции. Насколько эффективны механизмы квотирования, которые сейчас пытаются применять в регионах, и вообще все это приводит к росту теневой занятости, к серым схемам найма?
16: Нет, смотрите, на данный момент, вот на апрель месяц этого года, значит, на форуме труда, который происходил в Санкт-Петербурге, МВД сделал заявление. В России находится 650 тысяч нелегальных трудовых мигрантов. И если посмотреть там разбивку по этой истории, то подавляющее большинство этих людей – это мигранты из Средней Азии. Люди, которые приезжают из стран там, Юго-Восточной Азии и Африки по трудовым квотам, они имеют абсолютно прозрачный цифровой след. Виза, медицина, дактилоскопия, съемка биометрии.
8: То есть тень у нас уже невозможно, в принципе. Закрутили мы хорошо гаечки.
16: Больше скажу, эти люди приезжают в Россию, работают 2 года и дальше уезжают к себе обратно. Угу. Надо, еще раз на квоту, если какая-то, что-то, какие-то ситуации в геополитике изменятся, и надо будет, условно говоря, урезать их количество, они не могут здесь безлимитно оставаться в стране. Пришли, отработали, ушли. Надо будет...
8: Прям звучит как порядок, Гарри. Звучит как порядок навели.
16: Есть, хочется только от государства видеть больше мобильности, большего контакта с операторами, кто фактически этим занимается. Потому что пока что это, знаете, вот как об стенку горох. Ты пишешь заявление и ждешь чуда. То же самое с работодателями, которые хотят привлечь опытных квалифицированных талантов. Но, извините, 4-6 месяцев жди, и то, если ты не знаешь вот эти ходы, если ты не знаешь тонкости бюрократии, то очень тяжело будет привлечь этих специалистов.
8: То есть, если я вас спрошу как кадровое агентство, да, то есть фокусы сместились, и теперь как, вы не готовых специалистов ищете, а помогаете в первую очередь, ищете тех, кто может помочь им релоцироваться, я даже не знаю, у кого перекупиться, вот так, получается, нужно теперь работать?
16: Нет, совсем так. Допустим, представьте себе, бизнес хочет привлечь там индусов, филиппинцев, индонезийцев. Он приходит в кадровое агентство, которое специализируется на найме таких людей. Вот, допустим, вот мы привозим из 19 стран. Недавно вот из Экваториальной Гвинеи привозили. Дальше что мы делаем? Мы в этой стране ищем сами людей, отбираем, делаем тесты на квалификацию, сдаем медицинские анализы, покупаем билеты, привозим в Россию, полностью легализуем, включая там получение ИНН, СНИЛСа, банковских карт, снимки биометрии, дактилоскопии, и отдаем работодателю в штат. Если работодатель не хочет, кадровое агентство может его держать на своем балансе и просто простыми словами предоставлять только персонал. То есть по документам и это люди агентства.
8: Это окупается, это все работает? Это не просто так, не напрасно?
16: Ну, вот смотрите, я вам приведу несколько цифр. Да, низкоквалифицированный рабочий из Юго-Восточной Азии приезжает сюда, работает там, может работать 6-1 по 11 часов с выработкой 260 часов в месяц за 45-50 тысяч рублей на руки.
8: Ой.
16: Высококвалифицированный, да. Да. А при этом, чтобы вы не думали, что все там плохо, или мы как-то кем-то злоупотребляем, эти же люди у себя в стране за тот же труд, с той же выработкой часов получают 8-12 тысяч рублей в месяц.
8: При этом сейчас в России... станет плохо, Гарри, серьезно. Так.
16: Давайте, я же факты говорю. При этом мы обязаны его селить, кормить, ДМС страховать, дать ему там телефон и прочие блага цивилизации. И поверьте, в отличие, например, от Арабских Эмиратов, которые являются крупнейшим работодателем для вот этих мигрантов,
8: так,
16: мы предоставляем намного лучшие условия. Россия предоставляет намного лучшие условия.
8: Понятно. Ну, у нас минутка остается. Скажите, пожалуйста, с учетом вот всей этой динамики, вы что можете предсказать? Дальнейший рост числа незакрытых вакансий или наоборот проблема будет разрастаться?
16: Наоборот, проблема будет решаться. То есть мы сейчас находимся в самой яме, потому что идет переходный период. То есть геополитически мы отказываемся от Средней Азии и делаем выбор в пользу Юго-Восточной Азии и Африки.
8: Понимаю.
16: И вот когда мы будем делать этот переход, то есть, условно говоря, там второй квартал 2027 года, скорость насыщения рынка труда вот таким специалистам будет намного выше. Соответственно, вот те перегретые зарплаты, которые были, они будут идти на спад.
8: Хотел сказать «хорошо», с другой стороны подумала, так и нам начнут меньше платить, и как-то стало. Не захотел сказать «хорошо». На нас это не скажется, да, вот эти тренды?
16: Нет, конечно. Вот эти сварщики-электрики, которые получают баснословные деньги, у них же как? Они получают много денег,
8: 5 секунд уже. Поняла. Гарри, спасибо огромное, спасибо. Как всегда, у них хватает времени. HR-эксперт Гарри Мурадян. Благодарю.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко об обязательности соблюдения санитарных норм.
4: Все нормы, которые есть в санитарной службе, они написаны, я не побоюсь этого слова, жизнями, здоровьем людей. Почему? Произошла какая-то ситуация, даже та же радиация, те же испытания ядерного оружия. Когда в 1943 году начался атомный проект, наряду созданием условий для разработки, производства, испытания ядерного оружия, тут же вступили в строй и требования к защите тех, кто этим занимается. Произошел Чернобыль. Эти нормы тоже были откорректированы, поменялись и так далее. Вопросы, связанные с такими заболеваниями библейскими, я бы сказал, как холера, чума, здесь тоже существуют требования. Во-первых, сейчас все надзоры резко ограничены в реализации своих полномочий. Полномочия никто не отобрал, а запрет там на контроль за использование, контроль за соблюдением тех или иных нормативов и в гигиене, и в эпидемиологии, они сегодня серьезные. Необходимость в этом надзоре, она очевидна, она будет. И пока будет существовать так называемая человеческая популяция на планете, в этом всегда будет необходимость.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?».
17: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
8: МВД начало проверку по поводу публикации о стрельбе рэпера Джигана Дениса Устименко Вейнштейна, прости господи. В пресс-службе главка МВД об этом сообщили по Московской области и правильно сделали. По информации, которую сегодня распространяют телеграм-каналы, еще в июле рэпер устроил стрельбу в собственном доме, насильно запер в нем обслуживающий персонал. Певец, правда, опровергает эту информацию, говоря, что это провокация, и пусть что хотят, то и пишут.

0: что действия родителя вредят детям. Я напомню, что суд расторг брак между Джиганом и Самойловой еще в апреле. У пары меж тем четверо детей. И с нами на связи журналисты, генеральный директор Абзац Медиа Михаил Шахназаров. Миш, приветствую.
1: Добрый вечер, Маша, добрый вечер.
0: Не в качестве, вот знаешь, сплетни на лавочке, но в качестве того, что мы оба с тобой живем в этой стране и давно служим медиа, скажи, пожалуйста, простят, на твой взгляд, как всегда, и в большинстве своим звездам списывают вот такие со счетов, замнут или не получится в этот раз?
1: Не хотелось бы, чтобы замяли, но дело в том, что у нас в стране появилась категория людей, которым можно намного больше, чем простым гражданам. Такая привилегированная каста. Я напомню, кстати, это было еще до СВО. Эдвард Биль такой, на самом деле Эдуард Бил, какой-то гражданин Молдовы, который изуродовал женщину на бешеной скорости на своем автомобиле, как заминали это дело. Были еще... Ну, он трэш-стримером тогда был, по-моему. Сейчас стримит не трэш. А были еще у рэперов какие-то выходки. У того же Джигана, по-моему, напился в каком-то клубе, разделся там и ходил голым. Но, видимо, в России есть люди высокого полета, которым выгодно, да, таких вот персонажей тиражировать для того, чтобы молодежь брала с них пример. Я иначе это объяснить не могу.
0: Допустим, продолжай.
1: Допустим, по мне, я никогда не скрывал, что я слушаю разную музыку, в том числе и тяжелую, но вот такое направление, как рэп, я запрещаю себе и ребенку, и не понимаю, когда его слушают окружающие. Если это не американский рэп, если это не Eminem, там, не Notorious и так далее, рэп вообще на русский язык не ложится никак. Это не музыка, это мелодикламация с животными ритмами и так далее. Но у нас это возвели в степень. Вот почему-то вот эту черную культуру начали внедрять негритянскую, внедрять в умы наших детей. Да? Но здесь же дело в чем? Рэп – это не только вот это мелодекламирование. Тёлка, тачка, там, на МКАДе я тебя увидел. Они все с гайморитом такое впечатление, вот эти вот ребятки, которые читают.
0: Про Джигана хотела продолжить. Остросоциальные. Но про рэп я тебя поддержу. Потому что я тут послушала, конечно же, русский рэп. И поддержу тебя в первую очередь потому, что не только гайморит, но еще в каждом слове, в каждой строчке – мат не к месту, да, вот совершенно не ложащийся по смыслу. Я бы простила бы, как бы постаралась бы, но не смогла.
1: Я могу одну вещь сказать. На меня многие ругаться сейчас начнут. Хуже русского рока, только русский рэп.
0: Хорошо, это твоя точка зрения.
1: Моя субъективная точка зрения, да.
0: Все-таки...
1: И поэтому... Но здесь, понимаешь, в чем дело? Рэп же это не только, это субкультура. То есть и кроме вот этого мелодекламирования неумелого, это еще и наркота, это пропаганда абсолютно нездорового образа жизни, но это факт. И мы видим это по тому же Джигану. Да? И да, говори.
0: Да, я просто хочу, знаешь, время-то идет, а почему все-таки твои мысли и соображения, почему все-таки замяли, если еще в июле это первое случилось, второе, приезжал спецназ, третье, дети прятались в шкафу, писали маме, и Ксения Собчак скопипастила и выложила у себя всю эту переписку. И такое ощущение, что я не понимаю, но я вызвала полицию, есть протокол. Куда протокол делся? Понимаю, если заявления там нет, то это одна история. Но протокол-то есть.
1: Меня сегодня поразило вообще на подаче информации некоторыми телеграм-каналами. Заявления-то не было. А, ребята, у вас что тут произошло? Стреляли, говорят? Да. Ранили кого-то? Ранили, да. Заявление написал? Нет. Мы поехали. Все, ребята, разбирайтесь сами.
0: Да.
1: Что я могу сказать? Пятый год СВО, на которое надеялись на переворот в мире культуры. Надеялись многие, но на пятый год СВО мы получаем какого-то уроженца Одессы, который сейчас, я так понял, скрывается в Израиле, стреляет по людям, и ему за это ничего не бывает. Потому что таки вот так порешали, и все.
0: Ну, я думаю, полиция разберется, МВД же сделала заявление, но есть такая точка зрения, есть такое мнение, что все это, хотя это слишком стало серьезным, так уже просто обратно в коробочку.

0: это не уложить и не закрыть, ее красиво бантиком не перевязать. Тем не менее, что все это сегодняшний разгон перед очередным громким интервью бывшей жены Джигана Оксаны Самойловой, чтобы хайпануть, разогнать и так далее. Такое вообще может у нас быть? Такое позволительно или такое наказывается теперь очень жестко?
1: Потому что уже и Мизулина... У меня микроскопа дома нет, я таких персонажей не рассматриваю, могу сказать. Поэтому я слабо представляю, кто такая, значит, вот эта вот Самойлова. Про Джигана я знаю, что он на платформе ВК ведет какое-то шоу, где разыгрывает символ сатанистов козу. Вот. Видимо, кому-то, опять же, это нравится. Кто-то этому потворствует, кто-то это поощряет. Относительно... У меня никаких иллюзий в отношении вот дальнейших событий, честно говоря, нет. Нет, потому что понятийные дела существуют до сих пор. Понимаешь, все вот эти разговоры, так российская культура там очистится.
0: Так а как будут
1: этих...
0: развиваться события, Миш? Давай вот по пунктам. Первый, второй, третий, четвертый.
1: Ты знаешь, прогнозы вот в таких делах дело самое неблагодарное, да? Я думаю, потихонечку замнут, спустят на тормозах, приедет таки, извинится, скажет, что подумаешь, что такое? Ну, пострелял, ну, что там бывает, ну. И все?
0: Да, с одной стороны.
1: А вот у меня такой вопрос. Маш,
0: да,
1: смотри.
0: Слушаю.
1: Несоизмеримые поступки. Несоизмеримые. Лидер группы «Звери», Рома Белык по кличке Зверь,
0: да.
1: Трехметровыми членами кроет своих, значит,
0: зрителей на бесплатном концерте.
1: За то, что они не подпевают одной его песни, да? И что ты думаешь? Эти лохи, они пойдут и понесут деньги в кассу, чтобы им на головы снова плевали, блевали и на них ругались матом. Ну, вот такие они, так их воспитали, ты понимаешь? Без уважения к себе, но с уважением к каким-то фонограммщикам, да, вот этим, и наперсточкам музыкальным, типа Гребенщикова, Макаревича, Ромы Белыка, вот этих всех, Шевчуков. Это же все одна компания, одна каста. Ну...
0: За такое... Я не поняла вопроса. Ты меня спрашиваешь, пойдет ли снова публика после этого? Пойдет, конечно. У нас же главное,
1: главное
0: не обижаться. Но... Меня интересует другое. Лишат ли... Потому что тут уже попахивает лишением родительских прав. Причем упор делают на Джигана. Я же упор сегодня делаю не только на него, но еще и у меня вопросец. Если ты, так скажем... Да, кстати, Гребенщиков, Макаревич, иноагенты... Нужно это проговорить. И
1: да,
0: я это
1: иноагенты.
0: Да.
1: Чук-чук не иноагент, любящий родину человек очень сильно.
0: Вот. Итак, смотри, если сейчас весь упор идет на то, что, мол, его могут лишить, адвоката Самойловой высказывается, его могут лишить родительских прав. Но другой вопрос. Если Оксана Самойлова, неважно, знаешь ты ее или нет, развелась с ним, сделала из этого целый пиар, целая программа выложена, многосерийная в интернете, и в каждом из которых она рассказывает о том, почему она с ним развелась. В общем, ей ужасно плохо. И при этом она оставляет своих детей с ним, уезжает в Милан, а они ей из России пишут: мамочка, он нас убьет. Так не нужно ли вообще посмотреть на эту семью с точки зрения и мамы, и папы?
1: Да мне как-то, знаешь, вот честно говоря, на эту семью, ну, правда, если там ей было прекрасно долгое время с ним, ему, с ней, да, детишки там воспитаны, я так понял, по образу и подобию их.
0: Правильно,
1: да?
0: Понял, я посмотрела пару серий, абсолютно правильно.
1: Я не знаю, но мне, знаешь как, я думаю о семьях воинов СВО, вот кто, ребят, которые не вернулись, вот как их дети будут жить дальше, да, и воспитываться, как матери будут этих детей. А вот на это мне плевать, причем с высокой колокольни, и на всех вот плевать, на всю эту семью. И пока мы будем заниматься, сука, на пятый год войны вот этими семьями, да, у нас не будет оздоровления общества, ну не будет, не грозит нам стать здоровым обществом.
0: То есть отменить, Джиганами... культурно отменить... Culture cancel.
1: С белыками? Да надо хотя бы взамен что-нибудь сделать, пустить нормальных людей на сцену, в социум. Не вот это вот все, ты понимаешь, которое ни на что не способно, а способно только хайповать на то, что хер показал со сцены. Извините за выражение, всё, пожалуйста.
0: Да. Между 15 секунд. Я была рада с тобой поговорить, повидаться.
1: Я тебе верю охотно,
0: и слушатели,
1: да,
0: кстати, тоже так откликнулись. Вот на наши мессенджеры пишут, что рады увидеть. И жаль, что не в студии. Приходи в гости. Журналист, генеральный директор Абзац Медиа Михаил Шахназаров. Благодарю.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Антон Гришанов о возможном создании американской военной базы в Польше.
4: Польша – серьезная борьба между Навроцким и Туском, и, соответственно, администрация Трампа делает ставку на Навроцкого. Они пытаются усилить позиции Навроцкого и партии «Право и справедливость» через демонстрацию того, что они готовы пойти на соответствующее взаимодействие. Если помните первый срок Трампа, там активно шла работа с этой партией, с ее лидером Качинским, со стороны Вашингтона. Аналогичным образом, обещание открыть дополнительные военные объекты, названные в честь Трампа и так далее. Но, в принципе, пока это не привело к тому, что Польша превратилась в такую грандиозную страну, военную базу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. В Магнитогорске 5 утра. В Новосибирске 7. В Анадыре полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
5: Действия Евросоюза в отношении Украины на деле означают поддержку Брюсселем звериных форм украинского национализма. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине. По словам министра, представитель Евросоюза, включая председателей Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обосновывают необходимость дальнейшей финансовой и военной поддержки Украины тем, что она якобы отстаивает европейские ценности. Это означает, что расизм, гонения на церковь и священников, героизация нацизма в виде отвратительных звериных форм украинского национализма. Те самые ценности, на которых сегодня зиждется Евросоюз, сказал Лавров.
2: О Госдуме.
5: Первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября, сообщил РИА Новости источник во фракции «Единая Россия». Выборы депутатов и другие совмещенные с ними избирательные кампании проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года смещались 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Президент Владимир Путин ранее назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
2: О Европе.
5: Жители города Кроуборо на юге Англии намерены последовать примеру Пиддингтона и провести референдум о выходе из состава Великобритании из-за размещения беженцев на соседней военной базе, сообщает газета «Телеграф». В сентябре жители городка Пиддингтон в графстве Оксфордшир проголосовали за выход из состава Великобритании на символическом референдуме о независимости из-за решения властей разместить беженцев на территории, расположенной неподалеку военной базы. военной базы. Позже о планах провести аналогичный референдум заявили в городке Барне, где власти также намерены размещать беженцев.
2: Обо всем остальном.
5: В последнее время все большую популярность набирает платная услуга нытинга. Человек платит найденному в сети незнакомцу за возможность пожаловаться и не получить навязчивые советы. Ценник на нытинг варьируется от 500 рублей за несколько минут телефонного разговора или 30 минут онлайн-переписки и может доходить до 5000 рублей за 30 минут чистого нытья и до 10 тысяч рублей за полный час страданий. За час разговоров с тремя жилетками корреспондент kp.ru потратила 2000 рублей. И лишь одна собеседница из трех проявила эмпатию и внимательно выслушала. На вопрос, часто ли к ней обращаются, она заметила, что в последнее время желающих поделиться своими проблемами стало больше. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США